0: И если не прочитать книгу «Бытие», то исход не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, а потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. «Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простерты». Но как евреи, Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на «Бытие» в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, история книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последней, как раз в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, все получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Иакова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык. Да? То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени в 70 человек начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит: «Было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш». История Иосифа Прекрасного в последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
1: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, — сказал он. Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда.

0: Вот уже 2 года по всей земле голод. И еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение. Так что не вы послали меня сюда, а Бог».
1: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
0: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
1: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
0: «К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он, и в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его, ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал».
1: В этих же главах описывается грехопадение в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение – это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список, кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Вот таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчества об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и перечисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть 2 истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валы. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. этот вождь рассказывает историю рабам. Еще одна история о седьмой заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
0: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»
1: Спать чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкий и английский перевод отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
0: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть».
1: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как вам попало в русский язык. «Скиния» или «святилище».
0: «Скиния» – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
1: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи» и «шатер откровения». Сам исход был знаменем сил этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, изгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
0: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: „Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня“. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: „Мы все помрем“. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилева из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
1: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня водят туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
0: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
1: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от Него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения – символически указывал на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня жертва не приносится, да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение, отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
0: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей Ветхозаветней Церкви в дни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга чисел посвящена судьбе Церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
1: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареях, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Иордании в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями. Хороший и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал. Однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все неповерившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю Ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается Второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
0: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
1: Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: Не тем, Господь, могуч непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
2: «И пришел Мемфиосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфиосфей! И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфиосфей и сказал: что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И последний, 13 стих. И жил Мемфиосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Как обычно, все те, которые достигали царского престола, и они оказывались не из того дома, который раньше был на царском престоле, они уничтожали всех своих предшественников. И на то время это вроде было как бы нормально, потому что каждый тот, который достиг царского престола, он боялся, что против него смогут восстать и свергнуть его с престола или убить. Но история, которую я прочитал, она говорит нам о совершенно обратном. Так как поступил Давид, практически мы нигде не читаем, чтобы кто-либо поступал на страницах Священного Писания. Я думаю, что вы прекрасно знаете историю Саула, царства Саула и царства Давида. Это практически два противоположных лагеря. И скажу вам, что Саул всегда считал Давида за своего врага и всегда его преследовал. И теперь, казалось бы, когда Давид достиг царского престола, как раз было бы в меру свести счеты, то есть уничтожить всех из дома Саулова, чтобы и даже памяти не было о том, что было до этого. Но Давид поступает совершенно противоположно. Он делает то, что, как я сказал, обычно не делал никто. Он обращается и говорит: «Если еще кто-нибудь из дома Саулова, я бы оказал бы ему милость Божию». Братья и сестры, вот этот отрывок, который я прочитал, это прекрасный образ из страниц Священного Писания, который говорит нам о милости Божьей падшему человеку ради Иисуса Христа. Точно так же, как Давид обращался к Мемфиосфею и говорил: «Ради Ионафана я окажу тебе милость». Прекрасный прообраз, который так говорит нам о многом. Я думаю, что каждый из вас знает историю Саула. В свое время это был прекрасный человек. Это был скромный человек. Это был тот, которому Господь поручил Израиля, что он был царем, чтобы он был вождем Израиля. Но случилось так, что одно за другим Саул допускал то, что он не должен был допускать в своей жизни. И впоследствии случилось так, что пророк, который пришел его обличить, сказал ему, что то, что ты сделал, это одинаково. Если бы положить его на весы, то непослушание и волшебство, которое делает, это одинаково перед лицом Господним. И Саул оказался одним из таких людей. Мало того, это был тот человек, которого злой дух возмущал, и который в свое время сделал очень много зла для Давида, который видел, что Давид в действительности лучше его, прекраснее его. Он видел, что те слуги, которые окружают его, они были расположены к Давиду. Им нравилось, как говорит Священное Писание, как Давид выходил и как Давид входил. И он знал, что если вот так вот оставить все, чтобы было как оно есть, то придет время, когда все склонятся на сторону Давида. И тогда что нужно будет делать Саулу, кроме того, как где-то убегать? И поэтому он его преследовал и старался найти его во всех пределах Израилевых, лишь бы только избавиться от Давида. Так говорит нам Священное Писание о доме Саула. У Саула был сын Ионафан, который был в большой дружбе с Давидом. Как говорит Давид, эта любовь, которая была между ними, была превыше любви женской. То есть, как могут муж и жена любить друг друга и разделять общение, Давид говорил, что это нечто большее. И у этого Ионафана был сын, который, как говорит нам Священное Писание, был хром на обе ноги. И вы знаете, он не родился хромым. Он родился так, как и все рождаются, нормальным мальчиком. Он не был вовсе хромой. Но когда ему было 5 лет, это записано во второй книге Царств, 4 глава, 4 стиха, когда пришла весть в дом Саулов о смерти Саула и Ионафана, то няня, которая нянчила Мемфиосфея, она взяла его и побежала. И сказано, что когда она бежала, он упал и сделался хромым на обе ноги. Братья и сестры, дом Саулов, те, которые жили после него, это прообраз нас с вами, прообраз падшего человечества, которые когда-то в свое время занимали особое положение, которые когда-то в свое время Адам имел общение с Богом и был в раю. Но следствие грехопадения настолько удалило от Бога человечество, что оно стало враждовать с Богом. И малу-помалу, по стечению времени, сделалось калеками, неспособными занять то первоначальное положение. Мемфиосфей у 5 лет сделался хромым. Мы порой не даем себе отчета и даже не представляем себе, что наши дети в 5 лет могут стать калеками. Я не имею в виду, что они упадут, как Мемфиосфей, и сделаются хромы на обе ноги. Нет. Но, братья и сестры, у 5 лет порою дети становятся калеками, которых впоследствии очень тяжело исправить. И, казалось бы, родители прилагают все свои старания, чтобы исправить этих детей, чтобы они стали нормально ходить, но практически не получается. Няня, которую очень часто поручают детей, она делает их калеками. Можно было бы много говорить об этом, но, начиная еще с детских лет, родители позволяют себе, чтобы няня заботилась о детях. И в это слово «няня» входит все то, что окружает нас. Очень часто покупают игрушки, которым порою не придают значения. Эти игрушки, они способны сделать детей калеками. Очень часто позволяют детям, чтобы они играли в игры. И эти игры те, которые зачастую они играют на компьютерах с детского возраста. И они настолько привыкают к тому, что они играют, они настолько вливаются в это, что в своей жизни они стают это практиковать. Проходит определенное время, и мамы с папами начинают плакать и начинают думать, как исправить своих детей. Но порою становится это невозможно. Буквально вчера мне сказали, что в одной из наших славянских детей за 2 года молодежь разбила 40 машин. Вы можете себе это представить? Даже если взять минимальную цену, и все, во что это обошлось, это 500 000. Из этих 500 000 можно было бы там, откуда мы приехали, знаете, сколько сиротам помочь? Сколько помочь обездоленным? Сколько помочь тем, которые нуждаются в куске хлеба? Сколько можно было бы помочь благовестникам, чтобы они шли благовествовали? Сколько можно было построить молитвенных домов там, где в этом нуждаются? 500 000. И все это лишь почему, братья и сестры? Откуда возникают эти проблемы? Возникают эти проблемы, что с детских лет порой мы доверяем не Слову Божьему, порой мы не прилагаем старания к тому, чтобы дети были с нами, чтобы научить их истине, но мы доверяем няням. И эти няни, заботясь о наших детях, они делают их калеками, делают их хромыми, делают их неспособными, чтобы жить полноценной жизнью. Мне удивительно то, что мы порой настолько свыкаемся с тем, что происходит вокруг, и считаем это нормальным. Когда наши дети или когда кто-либо говорит, что вы знаете, ну, телевизор это нехорошее дело. Они настолько привыкшие к этому говорят, а что здесь такого? Там нету ничего плохого. Или компьютеры говорят, ну, мы там поставили определенные ограничения, что туда, куда не нужно, они туда зайти не смогут. Братья и сестры, смогут, не смогут в 5-летнем возрасте, подрастут немножко и смогут, и достигнут, и научатся тому, чему мы даже себе и представить не можем. Когда мы смотрим на то, что происходит, мы говорим, ничего, он подрастет и поймет. Вспомните одну историю, которая записана на страницах Священного Писания, где однажды Елисей пришел в Иерихон. Он пришел в Иерихон, и к Елисею обращаются и говорят, вот место здесь хорошее, здесь очень удобно жить, это прекрасная долина. Но здесь есть 2 вещи, которые, ну, не совсем мы можем сжиться с этим. Одно из них – это вода была горькая, нехорошая была вода для питья. И вторая – земля была бесплодна. Вы представьте себе на то время людей, которые жили от земли, которые там что-то выращивали, и для этого, естественно, нужна была вода. Они были, казалось бы, лишены этого. Земля была бесплодна, и вода была нехороша. Но люди там жили, никто оттуда не уходил. Они свыклись с этим. Они считали, что это нормальное положение. Они считали, что, ну, ничего страшного. Но мы вот так вот привыкли. Немножко вода нехорошая, немножко горьковатая, ну, немножко тяжело с землей. Она не приносит тех плодов, которые она должна приносить. Но люди жили там, и для них это было привычно. И они считали, что это норма. Братья и сестры, и у каждого, у того жителя, который там жил, даже и мысли не было, что как-то исправить это положение или оставить оставить это место, уйти в другое место. Не было. Привыкают. Мне один из братьев рассказывает и говорит, вроде, имея семью из 10 детей, этот глава семьи, глядя на его поведение, глядя на его внешность, и узнав, из какой он церкви, можно только удивляться. Как ты можешь быть в этой церкви? Ведь между тобой и той церковью, которая внешне выглядит, у которой поведение, у которой вот дети себя так ведут, как ты можешь быть там? Ты настолько отличаешься. Почему ты не найдешь для себя более строгой церкви? Он говорит, ну я так приехал, я так привык. Я среди этой церкви. И хотя он говорит, что я вот своей внешностью и своим поведением я стараюсь влиять на тех людей. Неизвестно, насколько ему это удастся, как 10 человек может повлиять на 5000-ную толпу. Я думаю, что быстрее всего эта 5000-ная толпа повлияет, по крайней мере, если не на него, то на его детей. И впоследствии он тоже будет плакать. Он будет горку проливать слезы и будет думать, откуда эта беда пришла, почему мои дети стали хромы на обе ноги. Лишь только потому, что он считает на сегодняшний день, что это все нормально. Очень многие из нас имеют родственников, которые ведут свободный образ жизни и которые позволяют себе в своей жизни все. И общаясь с ними как родственниками, мы позволяем, чтобы наши дети поступали так, как наши родственники. Чтобы дети наших родственников вот как себя поступают, но мы ведь же пришли к ним. И мы же не скажем, что, ну знаете, вы вот на них смотрите, вы вот с ними будьте, но того, что они делают, не делайте. И да, может быть, мы говорим и много говорим, но мы их привели, мы дали им эту возможность общаться. Они общаются, они учат друг друга. И впоследствии, когда дети становятся хромы на обе ноги, родители начинают плакать и начинают думать, почему, откуда это? Мы буквально в среду говорили о благовестии. Вот наша молодежь, она приехала, и вот так вот среди молодежи мы решили немножко поговорить и поговорить о важности этого служения, о важности благовестия, о важности проповеди. А ведь начинается это все с того, чтобы мы научились передавать мысли Священного Писания. Естественно, за этим следует все. И наша жизнь, и наши отношения, и наше поведение. То есть оно связано одно с другим. И когда человек начинает это делать, начинает это практиковать, это слово, которое он вникает, оно начинает прежде всего действовать на этого человека и исправлять его. И мы говорили о том, что молодежи нужно это делать. Порою беда, когда молодежь начинает это делать, но потом, когда они женятся или выходят замуж, не знаю, какую няню они находят, но они перестают служить Господу. И многие думают, что только приходя в молитвенное собрание и занимая задние лавки, это служение Господу. И они не думают о том, что Господь когда-то может сказать, «А кто просил вас топтать мои дворы?» Мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас мог подумать о том, что порою мы уподабливаемся Мемфисфею, который был хром на обе ноги. И теперь давайте буквально несколько моментов обратимся к истории, которую я прочитал. Давид вспоминает о доме Саула, и, как я уже говорил, это необъяснимо для нас. Если бы можно было Давиду вспомнить, то, наверное, в своей жизни только те переживания, которые он испытывал, когда он убегал от Саула. И казалось бы, что можно было бы вспомнить об этом доме? Но Давид говорит, я окажу милость Божью дома Саулу. Казалось бы, недостойному, достойному уничтожения и даже не помнить о нем. Но Давид говорит, что я окажу ему милость. Призывает этого калеку хромого ногами. И обратите внимание, что первое сделал Мемфисфей. Он пал на лицо свое перед Давидом. Как хорошо, что он понимал, что в действительности его могли позвать лишь только для того, чтобы потребовать отчета за жестокости его деда. Но Давид призывает его, и понимая все то обстоятельство, Мемфисфей падает на лицо свое перед Давидом. И впоследствии он говорит, как он выразился в этом отрывке, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Братья и сестры, как часто бывает так, что мы с вами мало-помалу допускаем что-то в своей жизни. То ли это небольшой обман, то ли это наше отношение к внешности, то ли наше отношение к пониманию, превратному пониманию какого-то места из Священного Писания. И начиная допускать в своей жизни, вначале вроде совесть нам что-то говорит, но потом мы свыкаемся с этим положением. Мы считаем, что это нормально, потому что многие люди это практикуют и многие люди это делают. И когда нам начинают об этом говорить, что ты знаешь, вот тебе в том нужно исправиться, какова наша реакция? Как мы реагируем на это? Поступаем ли мы так, как поступал Мемфисфей, или нет? Падаем ли мы на лицо свое и говорим, что кто мы такие? и как мы должны себя вести, или как мы должны относиться к Священному Писанию, к той истине, которая звучит к нам, но порою бывает совершенно наоборот. Мы считаем, что мы действительно из царского рода, и что ты можешь сегодня мне сказать? Или какое обличение ты можешь мне говорить? Да ты на себя посмотри. Братья и сестры, лишь только тогда, когда мы пойдем ниц на свое лицо перед нашим Господом, лишь только тогда Господь проявит милость свою к нам. Я хочу обратить ваше внимание на то, что пообещал Давид Мемфиосфею. Он ему говорит: «Все поля отца твоего, все то, что ты имел, я отдам тебе». То есть точно так же, как господствовал когда-то твой отец, и ты будешь в таком же положении. И мало того, он ему сказал еще нечто большее, о чем, я думаю, Мемфиосфей даже и догадываться не мог. Он ему сказал: «И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Давид исполнил то, что он говорил. Но вы могли бы представить себе такую картину, когда заходит царская семья, чтобы сесть за стол и есть хлеб. И вдруг между этой семьей идет калека, хромой на обе ноги. И каждый раз, видя эту картину, что она говорила Давиду? Может быть, у него не один раз возникало такое желание сказать, что, знаешь, ну ты где-то там на кухне. Особенно тогда, когда, может быть, были какие-то гости, и знатные гости, которые пришли к Давиду, чтобы разделить с ним обед. И вот Давид смотрел на эту картину, и особенно при гостях, может быть, он чувствовал какую-то неловкость. Ну при чем здесь этот калека? Да тем более, это же не твой сын. Но ради Иоаннафана Давид никогда так не поступил. А Слово Божие говорит, что жил Мемфиосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Исключения не было, даже тогда, когда приходили гости. Братья и сестры, мы с вами те же духовные калеки. Но когда мы пали ниц перед нашим Господом, Он возвратил нас в первоначальное положение. Он сказал, что мы будем иметь то, что имел когда-то Адам. Мы будем в этом прекрасном месте. И сегодня хор нам пел: «Я слыхал о небесном Салиме, о том прекрасном городе, который Господь обещал для любящих его». Как написано в послании к Ефесянам во 2 главе, там сказано так, 4 стиха: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Братья и сестры, Господь уже сейчас посадил нас там, на небесах, чтобы мы вкушали эту прекрасную пищу, которую Господь приготовил для нас. Чтобы мы всегда ели этот хлеб, который преподается с царского стола. Каково наше сегодня отношение к этому? Я вспоминаю одну историю, которая была написана в одной из книг как пример, как один банкир, который имел единственного сына. И случилось так, что началась война, и делали призыв, и сын его попал в призывники. Вначале, как богатый человек, он попытался избавить своего сына от призыва, но не получилось, и его сын пошел на фронт. Отец настолько переживал о единственном сыне, что каждый раз, когда с фронта возвращались какие-то раненые люди или больные, он оставлял свое дело, банкирство, и заботился об этих людях. И тогда друзья ему говорят: «Слушай, твое дело, твой бизнес, оно идет на убыток. Ты поручи этих людей, которые приходят, которым ты имеешь сожаление, поручи их каким-то другим людям. Выбери этих людей, которые будут заботиться, а сам занимайся своим делом». Он их послушался и сделал так. Но вот однажды, придя к своему кабинету, он увидел одного молодого человека, который был очень бледный, он был в шинели, и он обращался к этому банкиру и говорит: «Я только что пришел с фронта». И, понимая все, он говорит этому молодому человеку: «Знаешь, ты обратись вот в этот кабинет, там специально есть люди, которые о тебе позаботятся». Но он говорит: «Нет, я к вам хочу, у меня к вам есть обращение». «Нет», он говорит, «вы знаете, я настолько занят, что я не могу. Вы, пожалуйста, обратитесь, там все сделают для вас, что вы попросите». И тогда этот солдат вынул записку и подал этому банкиру. Банкир развернул эту записку и прочитал следующее: «Отец, этот молодой человек, спасая мою жизнь, был тяжело ранен. Пожалуйста, позаботься о нем». Отец оставил всю свою работу. Он взял этого молодого человека, он привез его домой. Он переодел его в одежды сына и посадил его за своим столом. Братья и сестры, это прекрасный пример, как Бог поступает с каждым из нас ради Иисуса Христа. Ради его пролитой крови, ради его страданий. Порой мы это не ценим. Порой мы на это не обращаем внимания. Порой мы настолько свыклись с тем, что это нормально, это так должно быть, что у нас даже слов благодарности нету для нашего Господа, чтобы поблагодарить Его за все то, что Он сделал для нас. А ведь мы, братья и сестры, калеки на обе ноги. Даже тогда, когда Господь проявил свою милость к нам, все равно мы порой мы позволяем себе то, что мы не должны себе позволять, и мы считаем, что это нормально. Даже живя сегодня, мы понимаем, в какое время мы живем. В то время, которое все указывает, что это последнее время, и что церковь, она должна пробудиться, она должна позаботиться о том, что вот-вот и будет восхищение церкви. Чем занимаемся мы? У нас нет времени, чтобы нам заняться тем, чем мы должны заняться. Я уже когда-то приводил пример, что я прочитал в одной небольшой тоненькой брошюре, где автор писал, что порою мы для нашего Господа оставляем одни огрызки. Я когда прочитал, я удивился, но когда я подумал и прочитал дальше, что он пишет, это в действительности так. В отношении нашего времени мы готовы для себя работать 24 часа в сутки, даже не отдыхая, чтобы побольше приобрести. Скажите, сколько мы времени оставляем для того, чтобы трудиться для Господа? Не услышим ли мы когда-то слова, которые Господь скажет, лукавый и ленивый раб? Ты все для себя делал, а что ты сделал для меня? Ничего. Из наших средств, которые мы имеем, мы тоже для Бога иногда, огрызки действительности оставляем, потому что основное мы тратим для себя. Нам же нужно все иметь, нам же нужно и отдохнуть. А для Господа, как-нибудь, вот как я уже немножко разживусь, вот тогда. И иногда мы ложим так, знаете, от скудости нашей, как будто бы мы ничего не имеем. Это тоже огрызки. А наше здоровье, наши силы, которые нам Господь даровал, мы тоже порою согласны работать, не отдыхая, тратить свое здоровье, самую тяжелую работу делать, чтобы нам заработать, чтобы нам иметь. Но если бы это коснулось, чтобы поработать для Господа, ой, спина болит, ой, рука болит, ой, голова болит, не могу, здоровья нету. Братья и сестры, и это в действительности так. А Господь говорит, ради Иисуса Христа я милость к вам проявляю. Я уже сейчас вас на небесах посадил в то прекрасное место, о котором только люди мечтать могут. Мы делаем все для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь, для того, чтобы она выглядела прекрасно, для того, чтобы место, то, где мы живем или то, где мы отдыхаем, оно как-то по-райски выглядело, чтобы оно было приятно для нас. А Господь говорит, это все временное, это все проходящее. А там, на небесах, я приготовил то, что вы себе даже и представить не можете. А мы порою отказываемся от этого. Нам порою этого не надо. Мы не хотим этот царский стол. Нам нравится наше пойло или наша еда, которую мы приготовили для себя. Братья и сестры, пусть вот этот пример, как Давид поступил с Мемфисбосетом, всегда будет на памяти у нас. Точно так же и Господь, богатый милостью Своею, ради Иисуса Христа, помиловал нас. Давайте будем этим дорожить. Давайте мы будем Ему благодарны за то, что Он сделал для нас. И за то, что Он сегодня еще заботится о нас и не хочет, чтобы мы погибнули. Он хочет, чтобы мы были с нашим Господом. Он хочет, чтобы мы были там, на небесах. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь.

На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви «Ковчег» из города Бельцы, Молдова.

0: пришла такая записка. Дорогая церковь, просим помолитесь о здоровье сестры Веры Войняк. Она очень болеет дома, давление высокое, кашель, очень болят ноги и так далее. Давайте мы пристанем. И, пожалуйста, кто не безразличный, утиши своего сердца, скажите об этом Господу. Наш милосердный Господь и Бог, благодарность Тебе за то, что Ты любишь нас, любишь церковь свою искупленную. Благодарен Тебе, Господь, что Ты можем обращаться к Тебе и тогда, когда наше сердце переполнено радостью, и тогда, когда оно печально, тогда, когда у нас есть достаток, и когда мы в нуждах, когда мы здравы телом и душой, и когда, Господь, мы бываем хромаем на оба колена, и когда физические боли нас постигают. Прошу Тебя, Господи, сестры веры, восстанови ее силы и ее здоровье. Дай ей еще возможность, Господь, чтобы она могла быть вместе с нами в церкви Твоей, радуясь, видя друг друга, прославлять имя Твое Святое. На руках молитва ее приносит пред лицо Твое Святое. Как некогда Ты не проходил мимо нужд народа Твоего, когда Ты был на земле. Господи, да будет принята наша молитва пред лицо Твое Святое. Прикоснись к ее плоти. Благодарен, Господь, за это пожертвование детей Твоих. Воздай Твоим благословением всем тем, кто неравнодушен. И этой категории людей, тех, кто овдовел, кто раньше, кто позже. Но мы хотим оказать им внимание, иметь это общение, чтобы они, Господь, также могли ощущать, что не забыла ни церковь их, ни Ты, Господь. Тебе да будет за все слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Мы сейчас услышим заключительное слово, скажет брат Сергей, также призовет церковь к молитве.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мир вам. Пожалуйста, откройте Слово Божие, послание Ефесянам, 4 глава, читаю 30-31 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». И еще одно место, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. «Духа не угашайте». Аминь. Занимайте, пожалуйста, ваши места. Сегодня мы слышали замечательное пение, и как раз сестры пропели мою проповедь. «Не угашайте Святого Духа, не огорчайте Его и не оскорбляйте». Это то, о чем я хотел сегодня говорить, и мне остается только дополнить то, что пропели сестры. И в том, что они пели, я увидел знак от Бога, что вот такое вот совпадение. Но мы знаем, что у Бога совпадений не бывает. Призыв каждому из нас, присутствующим здесь: не угашайте Духа Святого, не огорчайте Его и не оскорбляйте. И, может быть, кто-то наберется смелости и скажет: «А то что? Ну, оскорблю, и что?» Ответ мы находим в Библии. Слово Божие говорит, Исаия 63, 9 глава. Читаю. Исаия 63 глава, с 9 стиха читаю. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Это говорится о каждом из нас, здесь присутствующих. По милости Божией.

0: мы дожили до этого часа. По милости Божьей мы имеем эту возможность прийти сюда, в Его дом. И дальше мы читаем. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». И это тоже о нас, о присутствующих, может быть, о некоторых присутствующих здесь. Но точно знаю, что это говорится обо мне. Кто-то из нас желает, чтобы Бог, всемогущий Бог, воевал против него. Думаю, что таких смельчаков нету здесь из присутствующих. И все, кто присутствует в этом зале, я понимаю, что они верят в то, что Бог есть. И верят в то, что Бог, который есть, в которого мы верим, этот Бог действительно всемогущий. И сегодняшнее слово будет к тем, кто не примирился еще с Богом и продолжает угашать Духа Святого. А также оно будет и к тем, кто уже называет себя христианином и продолжает огорчать и оскорблять Святого Духа. И как это происходит, я хочу рассказать на примере своей жизни. Мое детство прошло в семье атеистов. Никогда в доме не говорили о Боге. Я, как все прочие дети, был пионером, был комсомольцем. Вот в 6 классе, когда разводились мои родители, я впервые помолился. Я не знаю, откуда это взялось. Ну, часто, может быть, я знаю, Дух Святой побудил меня тогда это сделать. Но не зная о Боге, я решил к Нему обратиться. И моя молитва была примерно такая: если Ты есть, то сделай так, чтобы родители не развелись. Они развелись, и я сделал вывод, что Тебя нету. Бога нету, раз Он не услышал и не ответил. И с детства я осознавал, где-то я так думал, свою какую-то особенность. И вот мы услышали, прекрасный стих был прочитан. Я был влюблен в себя, я собой любовался. В 6 классе я решал задачи для поступающих в вузы. После 8 класса я поступаю в Суворовское училище, один с Молдавии. Мое «я» возрастает. Дальше я учусь в высшем военном общевойсковом училище в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. И я всегда на переднем плане, всегда обо мне знают, я всегда выдвигаюсь вперед. В военном училище мы изучали марксистско-ленинскую философию, мы изучали научный атеизм, и тем самым мысль о том, что Бога нет, она укреплялась. Далее у меня была служба в войсках, я служил в Закавказье, Закавказский военный округ. И так получилось, что на 3-й день моего пребывания в части, молодой офицер, я получаю 5 суток ареста от командира полка. И это за то, что, как я тогда понимал, я просто назвал вещи своими именами, так как оно есть. Всегда боролся за правду, как я видел эту правду. В то время я много читал, продолжаю и сейчас читать по мере возможности. В том числе я читал о таких писателей, как Куприн, Пикуль, Булгаков. Кстати, у Булгакова не только «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», но есть произведения о чести офицера. И в 90-е годы понятие «честь» оно утратило свою актуальность, кругом разброд, шатание. И я разочаровываюсь армией. Вижу этот обман, вижу подлость, вижу предательство. В это время распадается Советский Союз, Молдова становится независимым государством, и я увольняюсь. И начинается моя гражданская жизнь, я сильный, и вот какой я сейчас стою, я раньше был гораздо здоровее, я был накачанный, я был мощный молодой человек, но Бог изменил мою внешность, даже вот в этом. Бог меня просто сдул, я стал другим. Как я думал, на тот момент я очень умный, и начинается моя успешная гражданская жизнь. 25 лет за свои собственные деньги я покупаю 2-комнатную квартиру со всеми, так можно сказать, наворотами. В то время, когда еще видики брали в прокат, у меня он уже был дома. У меня постоянно гости, постоянные застолья. Не жизнь, а сплошной праздник. Я начинаю увлекаться философией, кое-что смотрю в кассетах попадается какая-то литература. И вот в этот период времени мне в руки попадает Новый Завет. Я начинаю его прочитывать. Не читаю вдумчиво, а просто прочитывать, чтобы где-то при случае кому-то похвастаться. А я вот прочитал. А я знаю, о чем там говорится. Просто так. Я взял его и прочитал, пролистал. Читал до книги Откровения, дальше почему-то не читал. Но посещает меня мысль. Молодость пройдет. Я это понимаю. Сила угаснет. А что дальше? Что ждет тебя дальше? И сейчас я это понимаю, что этот вопрос – это работа Святого Духа. Но я угашал на тот момент этот голос. И вот от того, что я его тогда угашал еще в своей молодости, у меня в дальнейшем в жизни были большие проблемы. Если кто-то в сегодняшнем дне слышит этот голос Божий, слышит призыв «Придите к Богу, не угашайте его», и вы избавите себя от очень многих неприятностей. Однажды у меня была одна тревожная ночь, не имея никаких определенных симптомов к болезни, я вдруг почувствовал себя очень плохо. Я не мог спать, я не мог лежать, но я и не мог стоять. И поэтому лежа я размышлял о смысле жизни, и меня посетила мысль о смерти. Хотя раньше никогда я смерти не боялся и был бесшабашным парнем, но здесь почему-то я забоялся умереть. А вдруг я умру? А что дальше? И тот период времени очень долго меня преследовал один и тот же сон. Боевые действия, я попадаю в засаду, и у меня клинит автомат. В моей жизни было такое, я действительно попадал в засаду, мы попадали под кинжальный огонь. В другом эпизоде действительно было, что у меня клинило автомат. И тут все это вместе, и оно мне постоянно снится, и я постоянно просыпаюсь в холодном поту. В 92-м году я завожу дружбу с субботниками. Я посещаю пастыря у него дома, собирается группа молодых ребят, мы общаемся. В то время часто имею общение со свидетелями Иеговыми. Посещаю монастырь, я беседую со служителем Рафаил, он приглашает меня в свою келью, дает мне литературу читать. Я посещаю православные храмы. То есть на тот момент в моей жизни шли поиски, Дух Святой работал. Я искал истину, но искал очень плохо, потому что прелести мира, они брали верх. В 2001 году было, в моей жизни тоже произошло событие, я поехал в Венгрию, бизнес, 2 месяца я прожил в Будапеште, и я знал, что я уезжаю надолго, и я взял с собой Новый Завет. Почему я взял с собой эту книгу? То есть Дух Святой работал. И имея в Венгрии, в гостинице в Будапеште, я перечитал. У меня было времени побольше. Я перечитал более внимательный Новый Завет. Я вижу, что те дела, по которым я приехал, не решаются. Что надо делать? Попросить помощи у Бога. И я каюсь. Тогда в гостиничном номере один, я становлюсь на колени пред Богом, я каюсь. И взамен прошу, чтобы Бог решил мои проблемы. Бог мои проблемы не решил в тот раз, и я забыл о своем покаянии. Раз ты так, значит я вот так. Это была глупейшая моя ошибка. В 2003 году у меня уже нету квартиры и всего, что в ней было, но есть еще упование на свои силы, есть упование на свои знания, есть влюбленность в себя. И я со своей будущей женой Дианой, мы тогда жили гражданским браком, это так модно говорить, гражданским, просто жили прелюбодеянии. Мы поехали в Москву за новой жизнью. Но оказалось, что в Москве таких, как я, не 1 миллион. Для меня там были тяжелые времена, я не смог там себя проявить. У нас были проблемы с жильем, я не мог устроиться на работу. В конце концов, как-то это все наладилось. Но был очень интересный эпизод. Опять же, видя все эти проблемы, с которыми я не мог справиться, я решил прийти к Богу. Я в Раменском нахожу дом молитвы, прихожу к братьям, посещаю их служение. В очередной раз мне там что-то не понравилось, кто-то что-то не так сказал, не так посмотрел. Да ну, и я ушел. Диана в этот момент пошла в православный храм. То есть мы здесь с ней резко различались во взглядах, у нас были частые дискуссии, она была приверженца православной веры. Там же в Раменском в 2004 году у нас рождается мой первенец, мой сын Женька. Счастью нету предела, но и также нету возможности дальше оставаться в Москве по финансовым причинам. И мы приезжаем в Бельцы в 2005 году, где у Женьки обнаруживают порок сердца и говорят, что необходимо сделать операцию. И вот моему первенцу, которого я так люблю, которого я так сильно ждал, в 11 месяцев делают операцию на сердце. И это заставляет меня задуматься. Но что интересно, на тот вопрос мысли «за что и почему» у меня не возникало. Я прекрасно понимал «за что», я прекрасно знал свою прошлую жизнь, и я знал почему. Операция прошла успешно. И уже в 2006 году, через 3-4 месяца после этой операции, Женьке год и 4 месяца, он вновь попадает в больницу. Но на этот раз уже в инфекционную, и вновь какое-то что-то очень серьезное. Врачи не могут объяснить причину, почему так происходит. И в этот момент я вновь начинаю читать Слово Божие. А я таки дохожу до книги Откровения, читаю ее, и у меня появляется страх. Кто побуждал меня читать Слово Божие? Бог и побуждал. Дух Святой проводил работу. Но я к этому делу подошел математически. Я сделал расклад. Итак, что я имею? Я имею, что у меня болеет ребенок, у меня нету денег, у меня нету жилья, у меня нет никаких перспектив. Что у меня есть? У меня есть неудача, которая постигла в Москве. У меня есть долги, и у меня есть страх после прочтения книги Откровения. Математически делаю вывод, что надо сделать? Надо идти к Богу. Только Он может помочь. Что для этого надо? Я знаю, что для этого надо покаяться. То есть, и как я думаю, что я покаюсь, Бог даст мне денег, и я решу свои проблемы. Основная проблема, я видел, у меня нету денег. Эти деньги должен мне дать Бог. Где я должен покаяться? В ковчеге. Почему в ковчеге? Это само здание говорит о том, что здесь живут большие деньги. Я видел, на каких машинах приезжают верующие. Тут крутятся деньги. Просто что? Надо быть в теме. И я решил быть в теме. Так я думал, вот тем своим греховным разумом на тот момент. И в 2006 году в апреле я каюсь. Я прихожу к Богу, потому что у меня есть нужда и у меня есть проблемы. После моего покаяния в апреле я каюсь, в мае рождается второй ребенок, доченька Элька. Эти роды были сопряжены с большущими проблемами, угроза смерти для обоих, для матери, для ребенка. И в это время уже молится церковь, я писал записки, прошу молиться. И все это продолжается на фоне моих смен работы. Я работаю то сварщиком, то бульдозеристом, то водителем. Но вот той желанной работы, которой я бы хотел, которой, как я себе думаю, я заслуживаю, я не мог найти. Старые друзья, они, основная часть ушла сразу, как у меня перестали водиться деньги. А те, кто еще остался, они начали отходить после того, как я покаялся в церкви. У меня не было друзей, я себя чувствовал очень одиноко, я чувствовал себя очень обделенным. Но слава Богу, в тот момент Бог дает мне общение с братом Вениамином Сазоновым. Я, наверное, в тот момент ему очень сильно надоел своими вопросами. Брат терпеливо мне, что мог, отвечал. В тот момент я хотел читать Библию, у меня ее не было. Я пришел в церковь, в дом молитвы, попросил Библию, мне ее не дали, сказали купи. Я объяснил, что денег нету, Библию так и не дали. Разочарование у меня было еще сильнее. Много общаюсь в тот момент с братом Толей Добруновым, это пастор пятидесятников. Задаю ему много вопросов, он часами буквально проводит со мной, мы гуляем с детьми, общаемся. Дальше я принимаю крещение, потому что вот эта мысль, что надо быть в теме, она все-таки еще сидит во мне, и я думаю, что приблизиться, чтобы стать вот одним из всех, просто надо принять крещение. Я знал, как правильно надо было отвечать на собеседование. Я проходил вот эти занятия, я все это выучил. И я правильно ответил, меня допустили к крещению, но где-то в глубине души было другое. Я хотел быть как все. Я хотел как все, вот ездить на машине, я хотел быть в теме. В январе 2007 года кается моя жена. И вот тут я обрел друга, жену. До этого это просто была жена. А сейчас я обрел друга, Бог мне дал друга. Мы уже часами общаемся. У нас не хватает времени наговориться. Если мы садимся пить чай, то это уже все. Там мы говорим о Боге, мы беседуем, мы обсуждаем Слово Божие. Я благодарю Бога за то, что именно она моя жена, что Бог так все устроил. Дальше я вижу в церкви, на тот момент вижу в церкви много негатива. Я пытаюсь общаться с пастырями, пытаюсь объяснить вот то, что я вижу. Потому что в свое время я не нашел честь, которую я искал в армии. Я разочаровался в армии, и я оттуда ушел. У меня появилась Библия, я ее читаю. Я хочу увидеть святость церкви. И я вижу, как одеваются братья и сестры, какие у них прически, как они себя ведут на служении. Но при всем этом ни их прически, ни поведение, ни одежда вызывает у меня негатив, а желание христиан выглядеть так, как выглядит мир. Тот мир, из которого я вырвался с Божьей помощью. И я вижу, что люди, находящиеся в церкви, рвутся туда, откуда я пришел. Я ищу святость в церкви, так как я понимаю эту святость и не нахожу ее. И меня постигает разочарование. Я посещаю служение брата Толи Добронова, его общины, там, где он пастырь. Меня принимают как долгожданного, как самого родного, как своего. И меня посещает мысль, надо менять общину. Вот если здесь не получилось, может быть, получится там. И в этот период дети очень часто болеют. Были времена, когда буквально каждую ночь приезжала скорая и дежурила, практически дежурила у нашего подъезда. У нас периодические переезды с квартиры на новую квартиру. Мы снимаем жилье, заканчиваются сроки, мы переезжаем. И вот к мысли о том, что надо менять церковь, в гости приходит еще одна мысль. А где Бог? Ведь мне не надо многого. Но хотя бы банальные вещи Бог может решить. Я открываю фирму. Находится интересная тема, находятся люди, которые предлагают эту тему. Я беру деньги в долг, меня обманывают, и я остаюсь с долгами. Как решать такие проблемы, я знаю, но это решение в той, в другой жизни. А в этой жизни как быть, что делать? Сомнения в Боге усиливаются. И вот через эти сомнения, через вот эти вот все свои мысли, я огорчал Святого Духа. Я огорчал Богу, потому что на тот момент, Бога, и на тот момент я уже читал Библию, и у меня передо мной были библейские примеры. Иов, Илия, через что они прошли. Вот то, через что я проходил, это просто смешно сравнивать с тем, что прошли эти герои веры и остались верными Творцу. Я слышал свидетельства некоторых из тех, кто называют себя христианами в своих взаимоотношениях с Богом. Им Бог сказал, им Бог ответил, их Бог повел, им было откровение, и все это на грани какой-то мистики. Кто-то поголовно кого-то исцеляет, кто-то еще что-то творит, какие-то чудеса. Я-то понимаю, что да, Бог всемогущий, Он не утратил свою силу, но чтобы вот так вот как-то все это поголовно, а у меня ничего. Я-то еще осознавал свою какую-то особенность, а тут полная тишина. Я пришел к Богу, а Он молчит. Нет у меня никаких видений, нету никаких откровений, нету никаких голосов я не слышу. Я даже не способен никого исцелить. И плюс к этому у меня постоянные проблемы физические, дети болеют, проблемы со здоровьем у жены, у меня проблемы, материальные, постоянно финансовые проблемы. И на духовном уровне все стоит на одном месте. И вот здесь Бог открыл. Вот здесь я понял, что значит говорит Дух Святой. И Дух Святой проговорил. Надо не церковь менять. Надо не общины менять. А надо менять что-то в себе. Надо менять что-то из того, что в твоем сердце. Бытие, 4 глава, 7 стих написано. У двери грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Господствуй над ним. Я не умел господствовать над своим грехом. Я не пил, не курил, не изменял жене, и я думал, что это все. Помимо этого, есть еще и другие грехи, которые царствовали в моем сердце, не давая туда войти Господу нашему Иисусу Христу. Грех лежит и сегодня. У каждого из наших сердец лежит грех. Вопрос в том, господствуем ли мы над ним. Буквально совершенно свежий пример, свидетельство из моей жизни. Это года 2 или 3 тому назад, когда я работал в Москве, уже будучи, как я думал, зрелым христианином. Устанавливал двери по квартирам. Установил уже более 100 дверей. И вот очередной заказ. Много дверей, большая квартира в новостройке. И хозяйка, вот такая вся молодая, в шортах, в очень коротких, обтягивающихся, и в блузке с таким почему-то очень большим декольте, из которого все вываливается. И мы остаемся один на один. Но я верный христианин, я же знаю. Первый день я продержался мужественно. Я даже ночь не спал и думал, а почему бы и нет? Но один раз ведь можно. Покаюсь. И вот с такими мыслями я пришел на эту квартиру, на работу, с мыслями, что сегодня будет то, что будет. Слава Богу, Он сохранил меня. У меня упала дверь и упала на инструмент. Дверь так сильно побилась, что подлежала восстановлению. Вот эта вот моя мысль, будь что будет, она мне обошлась 18 тысяч рублей. Восстанавливая дверь и все те убытки, которые там были причинены. Вот так я только подумал, что можно согрешить. По тем временам это было больше, чем $500. Это только мысль. Поэтому даже мысли не надо давать возможности оседать в наших сердцах. А для того, чтобы поменять себя, поменять свое мышление, надо прилагать усилия. А какие усилия? И куда направлены эти усилия? Кто-то, может быть, ходит в качалку, там тоже надо прилагать усилия, и думает, что эти усилия прилагать надо. Нет, усилия надо прилагать совершенно другие, в духовной сфере. Особым вопросом стоит молитва. Молитва – это, мы знаем, это наше общение с Богом. Как я молился раньше? Я молюсь. Слушайте небеса, не Бог силен, так думал я, а сильна моя молитва, потому что это я молюсь, и поэтому она имеет силу. Это полный абсурд. Богу не нужны наши высокопарные слова в наших молитвах, ему не нужны какие-то вычурные выражения, заученные тексты. И Богу, как оказалось, абсолютно не нужна моя особенность, о которой я думал. Бог ждет от меня и от каждого из нас любви, которую мы должны показать в вере. Все начинается с веры, с моей веры для меня, во что или в кого я верю. И моя вера долго сомневалась, уже будучи членом церкви, я еще сомневался, а на том ли я пути? Может, надо идти не с баптистами? Может, надо идти с кем-то другими. И я думал, как хорошо было Павлу, который был тогда еще Савлом. Он встретил Христа по дороге в Дамаск, и Бог ему четко проговорил. Уж у него-то точно не было никаких сомнений. Но при всем этом Я не думал о том, что ответил Павел. Сказал: Господи, что повелишь мне делать? И он делал. И вся его жизнь была посвящена тому, что повелел ему Господь. Готов ли я к такой жизни, как Павел? Я думал, Павлу хорошо. А готов ли я прожить такую жизнь, которую прожил Павел? Наверное, вряд ли. И стоит сказать, что на сегодняшний день каждый из нас, из присутствующих здесь, встретил Иисуса Христа. Даже те, кто не являются членами церкви. Слово Божие говорит, Откровение, 19 глава, 13 стих. Имя Ему – Слово Божие. Все слышали Слово Божие. До всех оно донесено. Я для себя сделал вывод, что надо идти с Иисусом Христом. Это ответ на тот вопрос, с кем идти, с баптистами или с кем-то другим. С баптистами. Но прежде всего идти с Иисусом Христом. Я искал друзей в церкви, не осознавая, что в это самое время Бог предлагал мне свою дружбу. Великий, всемогущий Бог, Он желает дружить с каждым из нас. И Он говорит: вы друзья мои, если только исполните то, что я заповедую вам. Другом Божьим быть хочется, а вот исполнять вот это, что Он заповедует, вот это вот уже проблема. Я искал возможности поправить материальное положение, используя церковь, а Бог сказал: Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас. Я хотел разбогатеть, а сам Бог ради меня обнищал. Об этом мы читаем второе послание к Коринфянам 8:9. Было такое, что я рыдал дома в молитвах. И я думал, что это какая-то особая духовность. На самом деле это была жалость. Жалость к самому себе. И всеми своими мыслями я огорчал Духа Святого. Я часто выходил на покаяние, и каждое вот такое покаяние, это была новая ступень в моем духовном росте. Особый эпизод в моей духовной жизни – это учеба в библейском институте, в Бельском библейском институте. Когда я туда поступал только, сама цель поступления – это еще было желание быть в теме. То есть как-то продвинуться, как-то приблизиться. Но во время этой учебы Бог меня открыл. Очень многие истины, которые были сокрыты. Я хочу призвать тех, кто еще не примирился с Богом, чтобы вы искали Бога. Чтобы вы не смотрели на лица, не смотрели на соседа слева, не смотрели на соседа справа. Ищите Бога и Его лица. Во время учебы, когда я учился, мне открыли еще одну истину. Цена ученичества, цена служения. Каждый из нас должен быть служителем. И за это служение надо платить определенную цену. Должна быть жертва. И Господь говорит каждому из нас: бери крест свой и следуй за мной. Должна быть жертва. И каждая проповедь для меня это битва. Каждый раз, когда я выхожу на проповедь, и когда я сижу вот здесь, у меня такие борения происходят внутри. И каждый раз я думаю, это последний раз. Все, хватит. Больше так бороться. И вот я говорю слово, все вот это вот волнение проходит, и я начинаю готовиться к следующей проповеди. Идет борьба. Особый эпизод в моей жизни, в моей духовной жизни, это восстание на пастыря. Я позволил себе это, потому что в той жизни, когда я жил в мире, для меня не было рангов, для меня не было чинов, поэтому я и говорил, вот вначале сказал, что я умудрился на третий день получить 5 суток ареста, потому что вот так вот позволил разговаривать с командиром полка. Я подумал, что так можно говорить и с пастырем. мы же равны. И он дитё Божие, и я дитё Божие, почему бы и нет? Но я не взял во внимание на тот момент одну особенность, что пастырь – это помазанник Божий. Какой бы он ни был, для меня, как я своим человеческим умом понимаю это, хороший ли, плохой ли, правильно он там что-то делает, не мне судить. За свои действия он ответит пред Богом, за себя и за меня в том числе, и за каждого из нас. Но я поднял свой грязный язык на пастыря, и тем самым я огорчил Святого Духа. И замечательный пример в Слове Божьем. Давид, муж по сердцу Божьему. Посмотрите, какую жизнь он прожил. Уже будучи помазанным на царство, осознавая, что он помазанник Божий, он не посмел поднять руку на Саула. Он сказал, да не подымется моя рука на помазанника Божьего. И мы знаем всю эту историю, мы ее читаем в Библии. Не поэтому ли этот человек является мужем по сердцу Божьему? Коль заговорили о Давиде, еще одна интересная особенность в его жизни, которая для каждого из нас должна быть как пример, это грех Давида, его прелюбодеяние с Версавией, который за грех, он всегда за собой что-то влечет. Другой грех, после этого греха, другой грех, убийство жены Версавии, Урии. И дальнейшая жизнь Давида – это сплошная проблема. И все из-за одного греха, что он расслабился, что он позволил себе восхотеть и восхотел. Умирает младенец, которого рожает Версавия. Амнон насилует Фамарь, это дети Давида. Авессалом дает указание убить своего брата Амнона. Авессалом восстает на отца, берет в жены его наложниц. Авессалома убивают, Адания устраивает заговор. Вся жизнь Давида – это проблема. Грех прощается. Бог простил Давида, но наказание остается. Об этом мы читаем 2 Царств, 12 глава, 13-14 стих. Поэтому, если кто-то думает, да ладно, сейчас согрешу, потом покаюсь. Если искренне покаемся, то да, Бог прощает. Но последствия всегда остаются. И эти последствия могут тянуться годами. Если сегодня, когда будет призыв, кто-то услышит зов Духа Святого, выходите на покаяние. Не угашайте Духа Святого. Не огорчайте Бога. В 2013 году рождается Тимофей, мой третий сын. Роды проходят, как говорят, слава Богу. И действительно, слава Богу. Должны были делать кесарево, не делали. Так Бог устроил. Бог видел наши изменения. Изменения в сердце в моем, изменения в сердце моей жены. И вот ребенку уже год и 7 месяцев скоро. Мы не знаем, что такое болезни. Мы не знаем, что такое старшие дети болеют. Надо начать изменять себя. И когда мы начнем изменять свое сердце, начнут изменяться те, кто окружает нас. Прежде всего наши близкие, наши родственники. Начнут изменяться те, кто сидит с нами рядом на служении. Не будем огорчать Духа Святого. И вы знаете, меня перестали беспокоить сны. Война для меня закончилась в тех снах. И во всем этом слава Богу. Молимся. Аминь. Великий, прекрасный, всемогущий Бог, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе поклонение, потому что только Ты достоин этого. Я благословляю Твое святое имя. Я люблю Тебя, наш любящий Отец. И я прошу Тебя, чтобы Ты простил мне, Господи, мой ропот, мое негодование, которые так часто меня посещают, и я даю им волю. Я прошу, чтобы Ты простил меня за то, что я так часто огорчаю Тебя. И молю Тебя, Боже всемогущий, дай мне духовной крепости остаться верным Тебе до нашей встречи. Я молю Тебя, наш любящий Отец, чтоб Ты обильно благословил каждого присутствующего на этом святом месте. Я молю о семьях, молю о детях и молю Тебя, наш Бог, чтобы никто из наших близких не остался вне. Тебе да будет слава, вечному, всемогущему, прекрасному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Мы услышали жизнь нашего брата Сергея, как он пришел к Богу, через что он прошел. Я хочу сказать публично перед вами, перед Богом, Сережа, это еще не конец. Это еще не конец. Еще немало будет в жизни трудностей и сложностей. Иван Ильич немножко больше прожил, чем ты. И я вижу, что очень много трудностей. Претерпевший до конца, написано, спасется. И может быть, кто-то из вас со стороны послушал, думает, ну если с таким трудом приходить к Богу, то я лучше буду так тихонечко сидеть себе и так. Никогда не было легким спасения. Я сожалею, что многие братья это не понимают. Говорят, ну выйди, ну и даже те, которые сидят в зале, выйди, скажи несколько слов, и все, достаточно. Недостаточно. Вовсе недостаточно. Принимающие усилия восхищает Царство Небесное. А так просто сложить руки и покоиться, знаете, на этих лаврах, что же все, далеко не все. И тем не менее вас приглашаю. Я уверен, что истинно покаявшийся человек не меньше рассказал бы, чем Сережа. Потому что такой путь христианина. Мы сейчас будем петь псалом в заключение. Хотя же наше время вышло, но куда нас спешить? Это предпраздничные дни, так что уже можно немножко и больше быть. Если какая-то душа есть, которая бы хотела обратиться к Богу, зная, что что-то подобное вас будет ждать, все же приходите. 1007 номер в сборниках. Он так приятен, этот псалом, для многих-многих из нас, как мы пришли к Богу. Раньше жил я во грехах, в горе, болях и скорбях. Никогда не думал я о вечности. Но Иисус нашел меня, разорвал все узы зла. Полон я теперь небесной радости. Я свободен. Я свободен от неправды и греха. Иисус нашел меня, разорвал все узы зла. Полон я теперь небесной радости. Это правда, Сережа?

Слава Господу за это служение. Хочу объявить вам, братья и сестры, что сбор для вдов составляет 5615 лей. Большая благодарность Богу. Спасибо вам. И пусть Бог возместит вам во сто крат тех, кто принял участие и в этом пожертвовании. А сейчас мы закончим наше общение молитвой. Наш Небесный Отец, Тебе слава принадлежит, хвала и поклонение Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Благодарим Тебя, Господь, что Ты разными путями, разными тропами, дорогами ведешь людей к покаянию. И хотя немало, Господи, трудностей, немало преткновений, немало соблазнов в этом мире, благодарю Тебя, что тех, кто ищет Тебя, Ты никогда не оставишь и не оставил. Я прошу Тебя, чтобы Ты наследие Твое благословил и всех нас сохранил для Царства Твоего Святого. Возможно, среди нас есть те души, которые, Господи, страдают в душе своей, совесть их осуждает, и им трудно открыть свои уста, публично сказать о том, что они грешны и нуждаются в покаянии. Мы представляем их пред лицо Твое Святое, продолжая работу, Господи, посредством Святого Духа, чтобы мало или много ни один из присутствующих здесь не оказался вне спасения. Отпусти нас отсюда с миром Твоим благословением. Дай нам сил физических, духовных и вечером прийти на служение, чтобы быть участником его. Тебе да будет за все слава. Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Да благословит вас Господь с миром Божьим.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами вновь рада встретиться ведущая Елена Делюк. Остался позади еще один воскресный день, который, надеюсь, позволил вам возобновить силы для предстоящей недели. Дети наверняка уже уложены спать. Кто-то пошел в постель добровольно, ну а с кем-то пришлось повоевать. «Я еще чуть-чуть поиграю, совсем немножко», – пытается уговорить маму малыш. Другой же закатывает истерику. «Я не хочу спать, не буду!» Как лучше поступить в этом случае? Шлепнуть ребенка пару раз и со словами «нет, будешь» отправить в постель? Или взять капризулю на руки и отнести в кроватку? Таким образом, в рамках нашей сегодняшней программы мы рассмотрим тему «Детские капризы». В первые месяцы жизни младенец уже понимает, что взрослыми можно манипулировать, криком заставляя их взять себя на руки и часами носить его. Позже подросший ребенок устраивает сцены в магазине, требует родителей, чтобы купили понравившуюся ему игрушку или сладости. Вы понимаете, что игрушка эта послужит ему только вечер и на следующий день сломается. Или, может, волю наигравшись ею, забросит ее. И останется она лежать долгое время невостребованной в куче подобного хлама. А завтра он опять будет требовать купить ему очередную безделушку, которую ожидает та же судьба. Слишком уж неразумная трата потом заработанных денег. Но как объяснить ребенку, что деньги не позволяют вам купить все, что ему вздумается? А если даже и позволяют, то все равно вы не считаете необходимым слишком часто покупать ему киндер-сюрприз, в котором 20 грамм шоколада, но по стоимости которой превосходит большую шоколадку. А сюрпризом в нем окажутся какие-нибудь наклейки. Ими он украсит листики своего блокнота, который, в свою очередь, через несколько дней по ненадобности окажется в урне. Это один момент. Второй момент – мы не можем потворствовать каждой прихоти ребенка. Не должны, не имеем права, если хотим, чтобы он вырос дисциплинированным и неразбалованным. Самой приходилось объяснять детям, что они не вправе хватать в магазине то, что им вздумается, и требовать от мамы или папы, чтобы им это купили. Они могут попросить, и если мы посчитаем нужным, тогда выполним их просьбу. Но если нет, тогда они должны согласиться с этим, а не злиться и не капризничать. Иначе просто выведем их из магазина и вообще не будем им ничего покупать. Обычно это срабатывало, но не всегда дети легко сдаются. Некоторые склонны устраивать истерики, настаивая на своем «купи и все». Но это только владелица магазина «Слеза ребенка».

ему становится интересен сам процесс купли. Он понимает, что ему доверяют. К тому же это способствует развитию самостоятельности и чувству ответственности. Он отвлекается и забывает о своей прихоти. Конфликт таким образом может быть предотвращен. Это что касается общественных мест. Дома бывает тяжелее справиться с капризулей. Как быть в случае, если ребенок отказывается закончить игру и идти спать, или вместо того, чтобы идти кушать, направляется к телевизору, чтобы посмотреть мультфильмы, и закатывает при этом истерики? Может прибегнуть к ремню? Ведь написано в Писании: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Притчи, 19 глава, 18-19 стихи. «И еще, наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей». Притчи, 29 глава, 17 стих. Да и много еще можно найти мест в той же книге притч, в которых идет речь о том же. Разумеется, такое поведение нужно пресекать. Но всегда ли уместно физическое наказание? Джеймс Добсон рассказал такую историю. Мать и отец 4-летнего Марка были обеспокоены приступами гнева, которые случались с ним особенно тогда, когда родители хотели этого меньше всего. Например, когда в их дом приходили гости, перед отправкой ко сну он устраивал дикие концерты. То же самое происходило в ресторанах, в церкви и других общественных местах. Родители Марка знали, что такое дисциплина, и они перепробовали все подходы к маленькому мятежнику. Они его шлепали, ставили в угол, отправляли спать пораньше, стыдили и ругали. Ничто не помогало. Скандалы и истерики происходили регулярно. Однажды вечером родители Марка читали газеты в гостиной. Они сказали нечто, что вызвало у их сына приступ гнева, и он в ярости упал на пол. Он визжал и бился головой о пол, дрыгал ногами в воздухе и колотил маленькими кулачками о пол. Они терялись и не знали, что делать, поэтому ничего и не делали. Они продолжали читать газеты в холодном молчании, а этого маленький скандалист ожидал меньше всего. Затем он встал, посмотрел на отца и снова упал, готовый разыграть второе действие. И снова родители никак не отреагировали на это. На этот раз они посматривали друг на друга понимающе и уже с любопытством наблюдали за наследником. И Марк внезапно прекратил истерику, подошел к матери, потряс ее за руку и снова упал для продолжения представления. Родители продолжали игнорировать его. Что он сделает на этот раз? Ребенок почувствовал, что выглядит ужасно глупо, рыдая и извиваясь на полу, поэтому больше истерик он не закатывал. Должен сказать следующее. Этот пример с разъяренным мальчиком я включил в первое издание книги «Не бойтесь быть строгими». Теперь я могу признаться, что этого маленького безобразника звали не Марк, а Джим. Увы, отрицательный герой рассказа – это я. Какой смысл разыгрывать представление, если публика при этом не реагирует? Совершенно ясно, что своими истериками я пытался манипулировать родителями. Своим безобразным поведением я расстраивал и приводил в отчаяние больших, сильных и взрослых людей. Мне это очень нравилось. В большинстве случаев такого рода истерики можно прекратить, пару раз отшлепав ребенка. Для немногих, как я, нужно использовать другой подход. Мне очень нравилось видеть, какое возбуждение и суматоху я мог вызвать своим поведением. Все это само по себе уже было моей наградой. Вот какой совет дал нам известный психолог относительно детских каприз. Я повторю его. В большинстве случаев истерики можно прекратить, пару раз отшлепав ребенка. Для других нужно использовать другой метод. В случае самого Джеймса Добсона срабатывало игнорирование как его поведения,

так и его самого. Некоторых детей можно отвлечь, переключив их внимание на то, что может вызвать у них интерес. Все зависит, конечно, от индивидуальных особенностей ребенка. Но если вы решили применить физическое наказание, я советую вам прежде убедиться в том, что ребенок не болен. Болезнь или усталость также могут стать причиной каприз. Может, вместо того, чтобы наказывать, его нужно просто отнести в постель. Возможно, он плачет из-за того, что хочется спать. И, разумеется, не следует наказывать ребенка за истерики, возникшие вследствие нагрузки на его психику. Если ребенок перегружен занятиями, он тоже может капризничать и устраивать истерики. Но это уже тема другого разговора.

На сегодня все. Передача подходит к концу. Встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. Если передача вас заинтересовала, пожалуйста, напишите нам. Мы можем выслать вам ее запись на аудиокассете или на диске. Наш адрес – программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Беларусь. Желаю вам Божьих благословений и до свидания.

Вы слушаете радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Предлагаем вам очередную беседу на тему «Спасение через Христа». В основу нашей сегодняшней беседы мы взяли стих, записанный в первом послании Петра во второй главе. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Божьи святые имеют разные названия в Новом Завете. Их называют церковью, словом обозначающим, что они народ призванный. Их называют телом Христовым, что подчеркивает единство членов. Их называют царством Божьим, указывая на божественное правление Господних людей. Их также называют домом или семьей, что говорит об их принадлежности Богу. Вот отрывки, раскрывающие эти истины. Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Послание к Ефесянам, 3 глава, 14 и 15 стихи. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Послание к Евреям, 10, 21. «И имея великого священника над Домом Божьим». Первое послание Тимофею, 3 глава, стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Ибо время начаться суду с Дома Божья. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью?» 1 Петра 4:17. Божий народ, образно представленный в виде семьи, безусловно является прекрасным и полным смысла определением церкви, как собрание спасенных. В нем кроется Божья нежная забота о благе его народа. Давайте посмотрим на некоторые из характеристик Божьей семьи. Бог – отец своей семьи, то есть церкви. Павел писал: «Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». 1 Коринфянам, 8 глава, 5 и 6 стихи. Прочтем также послание к Ефесянам 4:6, где написано: «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Поскольку Бог – отец своей семьи, церкви, то отсюда следует, что Он не является отцом для неосвященных, грешных и непокорных мирских людей. Иисус, обращаясь к группе иудеев, которые уверовали в Него, сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не стоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8:44. Сколько таких, называющих Бога Отцом, которые не являются Его детьми? Они не были рождены вновь от воды и духа. Они по-прежнему принадлежат своему отцу, дьяволу, и так будет до тех пор, пока они не покорятся истине. В середине 20-х годов, когда я был маленьким мальчиком, люди в нашем городке выезжали на ежегодный пикник. Люди толклись на территории пикника, смеялись, болтали с соседями. Маленькие дети неизменно теряли своих родителей и начинали плакать. Я крепко держался за руку отца в кружащейся толпе и поэтому никогда не терялся. Но помню, как один маленький мальчик побежал к высокому человеку, который стоял и разговаривал с моим отцом, обхватил его ногу и, крепко ее сжимая, заплакал: «Папа, папа, я потерялся!» Затем малыш поднял голову на высокого человека и увидел, что это был не его отец. Малыш ошибся. Миллионы, называющие Бога своим отцом, ошибаются. Много есть религиозных людей, которых увели в сторону лжеучителя. Многие считают, что все, что необходимо, это быть честными и искренними в том, во что ты веришь.
немало уверена, что Бог их отец, потому что они чувствуют что-то такое теплое внутри. Некоторые из них ответили на приглашение на одном из богослужений, написав на карточке, что они верят во Христа и что Бог ради Христа простил им их грехи. И только с большим трудом некоторые из этих добрых людей в конце концов приходят к познанию истины и рождаются вновь от воды и духа, по-настоящему получая право называть Бога своим отцом. Новый Завет также учит, что Иисус Христос есть Сын, правящий Божьим домом. В послании к евреям в 3 главе мы читаем: «Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Слово «дом» в этом отрывке упоминается 5 раз. В буквальном смысле оно означает «домашнее» и обозначает семью, живущую в доме. В стихе 3 Иисус показан устроителем Божьего дома под началом Бога Отца. Моисей был всего лишь служитель в его доме, а Иисус – Сын в Божьем доме. Божий дом состоит из христиан, а не израильтян. Есть еще один смысл, в котором Иисус правит Божьим домом. Он правит Божьим домом как первосвященник, через которого Божьи дети могут приходить к престолу благодати и получать милость и помощь в нужде. Послание к евреям 10:21 говорит: «Имя великого священника над домом Божьим». А евреям 7:25 говорит: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Христиане – это дети в Божьей семье. В Божью семью не входят так, как вступают в клуб. Также никто не становится Божьим чадом, объявив, что он пережил опыт и чувствует, что спасен и поэтому принят в Божью семью. Членами Божьей семьи становятся через новое рождение. Иисус сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 3 по 6. Из-за того, что Никодим думал, что Иисус имеет в виду физическое рождение, он не понял природы нового рождения. Многие в настоящем поколении не понимают, как можно родиться от воды и духа. В великом поручении, которое Иисус дал ученикам после своего воскресения, перечислены условия спасения. Эти условия легко узнаваемы, когда мы просто перечитываем поручения в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Матфей пишет: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 28 глава, 19 и 20 стихи. В Евангелии от Марка в 16 главе написано: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». В Евангелии от Луки в 24 главе, стихах 46 и 47 написано: «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Обобщая условия, данные Иисусом в этих отрывках, мы видим, что о Евангелии нужно рассказать, а грешник должен услышать его, поверить, покаяться, принять крещение. Результатом является прощение грехов, спасение. Отметьте такой важный момент. Не было такого, чтобы Иисус установил эти условия спасения, а затем велел людям делать что-то иное, чтобы родиться свыше. Человек рождается вновь от воды и духа, становясь чадом в Божьей семье, когда выполняет условия спасения, указанные в поручении Иисуса. Павел писал: «Ибо все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись».
Совсем не обязательно обладать ученой степенью в медицине, чтобы знать, как ребенок приходит в нашу физическую семью. Вначале происходит внедрение человеческого семени, затем зачатие и в конце рождение ребенка. При новом рождении процесс такой же. Семя Евангелия проникает в человеческое сердце. Зачатие происходит, когда человек становится верующим. Завершающее рождение в Божьей семье наступает, когда верующий крестится во Христа. У детей Божьих есть также свои обязанности. В семье Божьей дети обязаны жить святой, посвященной жизнью. Быть святым – значит не смешиваться со злом этого мира. Быть посвященными – значит быть отделенными от мира, чтобы принадлежать Богу, посвящать себя служению Ему. Павел писал: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Я буду вам отцом, а вы будете моими сынами и дщерями», говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6 глава 17 и 18 стихи. Сыновья и дочери в Божьей семье должны ходить во свете Слова Божьего. Иоанн писал: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 послание Иоанна, 1 глава 7 стих. Так как свет символизирует то, что истинно и чисто, ходить во свете значит жить соответственно наставлениям, данным в Божьем Слове. Это значит делать то, что в нравственном отношении хорошо и чисто, а не то, что грешно и ложно. Если Бог есть свет, то принадлежащие к Его семье должны поступать как чада света, говорится в послании к Ефесянам в 5 главе в 8 стихе. Кроме того, дети в Божьей семье должны обладать семейным сходством. Часто дети в земной семье похожи друг на друга и на отца с матерью, причем не только внешне, но и нравом, и даже голосом. О скольких сыновьях было сказано, что они с отцом как две капли воды? Люди в Божьей семье должны иметь семейное сходство в духовном отношении. Иисус говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Павел говорил о том же: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Послание Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», пишет Павел в послании к Галатам во 2 главе 19 и 20 стихах. Дети в Божьей семье должны любить друг друга и иметь доброе и сочувственное расположение друг к другу. В дружных семьях братья и сестры всегда готовы протянуть друг другу руку помощи в трудные времена. Они прощают, критикуют и даже обличают друг друга, не стараясь при этом выкинуть друг друга из семьи. В Божьей семье тоже должны быть любовь, сочувствие и нежные отношения друг к другу. Все должны помогать тем в семье, кто в этом нуждается. У всех должно быть мягкое и прощающее сердце. Обличать и увещевать надо без злости. Заблуждающихся следует направлять с мягкостью и восстанавливать в духе кротости. Павел сказал: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4 глава 31 и 32 стихи. В послании к Галатам мы читаем: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, 6 глава, 1 и 2 стихи. Те, кто в Божьей семье, должны проявлять интерес к одному и тому же. Все должны быть заинтересованы в том, что способствует благополучию и назиданию семьи. В начале Великой депрессии, когда с деньгами было туго, у большинства семей не было радио. Там, где я жил, члены одной семьи напрягли все свои силы и заработали денег, сложили свои скудные сбережения и купили транзисторный приемник. Почему? Потому что они все хотели одного. Они считали, что радио принесет радость всей семье.
Когда Божья семья заинтересована в одних духовных целях, ее членам легче так в служении объединить свои возможности и деньги, и таланты, чтобы все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно укрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получало приращение для созидания самого себя в любви, как написано в послании к Ефесянам 4:16. Члены Божьей семьи переживают, когда брат или сестра в Господе впадает в грех и бесчестит семью. Они прилагают все силы, чтобы исправить и возвратить такого в общину. Иаков говорил: «Братья, если кто из вас уклоняется от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 19 и 20 стихи. Верные члены Божьей семьи заинтересованы в спасении душ и в ином служении. Господь сказал Савлу из Тарса: «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Книга Деяний, 26 глава, 17 и 18 стихи. А теперь обратим наше внимание на то, каково будущее Божьей семьи. За свою жизнь я не раз с грустью наблюдал, как один за другим уходят в мир иной члены больших семей. Я видел семьи, в которых умирало несколько человек, и оставался только один или двое. Как они горевали, видя смерть своих любимых. Некоторые умирали, прожив свою жизнь без Господа. У них не было надежды на воссоединение с любимыми в загробной жизни. Это всегда источник глубочайшего горя. Но в семье Божьей по-иному. У братьев и сестер во Христе есть надежда на сладкое воссоединение в грядущем мире. Дети Божьей семьи являются наследниками самого славного наследства. Павел говорил: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание к Римлянам, 8 глава, 16 и 17 стихи. Петр описал это славное христианское наследство следующими словами: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, славою Божью через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Первое послание Петра, 1 глава с 3 по 5 стихи. Многие замечательные награды, которые ждут Божью семью в будущем, даже не явлены. Иоанн сказал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Не в слабых человеческих возможностях описать славное собрание Божьего народа при явлении Иисуса в последний день. Из каждого века, из каждого места придут святые, радостно покидая свои могилы на зов нашего Всеблагого Господа. Те же, кто еще не вкусил смерти, изменятся во мгновение ока при звуке последней трубы. Все верные Богу соберутся вместе перед судным престолом и провозгласят победу, когда услышат, как Господь скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Я жил в городе Джерси, штат Нью-Джерси, когда закончилась Вторая мировая война. Я ехал в Ньюарке к месту проведения библейского занятия. Троллейбус катился по туннелю. Когда он, наконец, вынырнул из туннеля, нас поразило пронзительное гудение десятков автомобильных рожков, перекликавшиеся с побричными гудками и непрерывно доносящиеся из гавани туманной сигнализацией. Из окон многоэтажных жилых домов и контор сыпалось конфетти. Все в троллейбусе закричали от радости, как и сотни людей, столпившихся на улицах. Слезы брызнули из глаз, когда мы услышали радостный крик «Конец войне!». Пытаясь добраться домой, я обнаружил, что площадь Джорнал запружена людьми всех возрастов, кричащих, плачущих и празднующих окончание ужасной войны.
Радость, подобная этой, блекнет по сравнению с радостным воссоединением Божьих людей, когда завоевана последняя победа, и святое семейство празднует окончательное падение сатаны, воспевая хвалу тому, кто дал им совершенный мир.

0: Почти 80 лет атеизма не прошли для нас даром. Выросли два поколения, для которых вера в Бога, христианство, нравственный закон Христа долгое время были чем-то вроде рудиментов. Нас так долго уверяли, что мы освободились от всех пережитков прошлого, что теперь нам остается только жить и радоваться обретенной якобы свободе. «Для того, чтобы человеку жить хорошо, — говорил Лев Толстой, — ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, нужна вера. Вера — это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете. И такая вера была и есть у всех разумных людей. Именно эту веру и это знание пытались отнять у нас, оставляя пустоту в душе и холод в сердце. Что же мы теперь удивляемся тому насилию, беззаконию, жестокости, бездуховности, которые окружают нас сегодня? О. Генри в одной из своих самых известных новелл сказал: «Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет нас выбирать эту дорогу».
1: Вы скажите, что нужно Родине? Атеизм или вера в Бога? Сколько разных судеб обойдено, как терниста наша дорога. Неужели мы будем сражаться до последнего истребления? Не пора ли нам крепко обняться в нашем братском едином стремлении? Вера — это как воздух Родине, задохнувшийся в атеизме, чтоб на наших дорогах пройденных, чтоб на наших путях тернистых больше не было братоубийства, больше не было разрушения. И церковный колокол чистый призывал бы нас всех к воскресению. К воскресению павших в битвах, к воскресению ныне живущих, да приидут к Богу молитвы, к возрождению Родины ждущих. Вера — это как воздух Родине, задохнувшийся в атеизме. Пусть же в нашем воздухе мглистом будет ясно, светло и чисто. Навсегда все тревожное пройдено.

0: Лев Николаевич Толстой писал: «Если человеку плохо жить, то это только от того, что у такого человека нет веры. Это же бывает и с народами. Если плохо живется народу, то только от того, что народ потерял веру». Найти утраченное, обрести веру, может быть, вам поможет доктор богословия Билли Грэм. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
1: Мир требует свободы. Он задыхается от смут. Они везде. В сердце человека, в общественной, политической и даже религиозной жизни. Мир в замешательстве. Он отверг Бога и его нравственный закон. Слова «национальное самоубийство», «геноцид», «конец света», «Армагеддон», «конец человечества» мы слышим в разговорах, по радио, телевидению, читаем в газетах. Террористических группировок становится все больше, их нападки на окружающих все наглее. Почти каждый день мы читаем пугающие репортажи, газеты негодуют. Ядерное оружие, бактериологическая война, нестабильные международные отношения. Все это свидетельствует о том, что цивилизация находится на опасной, противоречивой стезе. Если говорить о нравственности, то здесь все выглядит особенно мрачно, особенно с христианской точки зрения. Растет число распавшихся семей, отвергаются традиции и нравственные законы, наркотики и алкоголь разрушат ум и тело миллионов людей, процветают оккультизм и колдовство. Целью миллионов людей становится погоня за удовольствием, и это почти повсеместно. В счастливую утопию теперь не верят даже самые оптимистично настроенные умы. Учение о том, что мир решает свои проблемы интеллектуально, политически и социально, становится все лучше, теперь особого доверия не вызывает. Мы живем в дни великой смуты и беспорядка, и мыслящие люди предрекают, что прежде чем ситуация сможет улучшиться, она станет еще хуже. И Библия в один голос с современными нам писателями и мыслителями спрашивает: «Зачем метутся народы, и люди замышляют тщетное?» Тысячи лет назад псалмопевец пророчески писал о мире, восстающем на своего Творца. Пророк Исаия говорил: «Нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». Человек по природе своей бунтарь, и потому он еще и раб. Он раб своих желаний и грехов. Рабство это усугубляется по мере того, как он продолжает бунтовать против Бога. Человек раб, но стремится он к свободе. Так откуда же возникла сама эта идея о свободе и правах человека? Попытки исследовать этот вопрос снова приводят нас к Библии, к сотворению человека, которого Бог сотворил по образу своему. Человек мог свободно выбрать, как служить своему Творцу и служить ли ему вообще. К сожалению, человек восстал против своего Творца, и грех вошел в мир. С того самого времени появились все наши проблемы. Многие из борцов за свободу, освободившись от одной тирании, вдруг обнаруживают, что они просто сменили вид тирании. Ведь частично проблема эта состоит в том, что мы просто не знаем, что такое свобода. Для многих людей свобода означает отсутствие ограничений, политических или нравственных, или духовных. Делай, что хочешь. Истинная же свобода требует ответственности, и свобода без ответственности в конце концов ведет к нравственному и политическому рабству. Мало просто освободиться, надо освободиться для какой-то цели. В Библии часто используются слова «свобода», «освобождение». Это означает, что Бог заботится о свободе людей, не только о духовной, но и о всесторонней. Библия также указывает, что только в Боге люди могут обрести желанную свободу. Без духовной свободы все остальные свободы – фикция. Иисус сказал: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Кто-то сказал: «Чистая свобода – это чистая выдумка». Не в нашей воле решать, подчиняться или не подчиняться закону земного притяжения, дышать или не дышать. Нравственно мы не вольны жить абы как, чтобы там ни говорили анархисты. И духовная свобода приобретается через познание и повиновение истине, которая в Иисусе Христе. Свобода не дается даром. Чемпионат по бегу стайеру не выиграть, если он не знает цену тренировки. Виолончелисту не сыграть концерта на своем инструменте, если он не посвящал долгие часы упорным занятиям. Писателю не написать хорошей книги, если он не будет дисциплинированным. Так и нам не обрести личной или политической свободы, пока мы не захотим уплатить цену самоотверженности, преданности истине. «Ну что нам надо делать?» – спрашиваете вы. Мы хотим как-то выйти из водоворота нынешнего нравственного кризиса. Хотим сделать что-то, но что? Во-первых, осознайте, что Бог любит вас. Во-вторых, будьте искренни перед Богом. Признайте, что вы нарушили Его законы, что вы грешник. Скажите Ему в молитве: «Господи, я грешник и хочу покаяться перед Тобой». В-третьих, доверьтесь Иисусу Христу, своему Господу и Спасителю. В-четвертых, творите добрые дела, будьте примером окружающим, вашей церкви, дома, на работе. Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва». Господь Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И еще Он сказал: «Я есмь истина». Доверьтесь Ему, и Он даст вам свободу. Вы не знали раньше такой свободы. Он освободит вас от наказания за грех, освободит вас из-под власти греха, а когда-нибудь избавит вас от самого присутствия греха.
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Помни, брат, не для покоя, не для неги, не для снов Бог призвал тебя для боя и для тягостных трудов. Бог призвал, чтоб верой полн несся ты средь бурных волн, чтоб ты в жизненных смятеньях нес светильник утешенья. О, приди к стопам Христовым и начни Ему служить, приготовься к жертвам новым, времена других носить. О, зажги святым огнем твой сердечный скорбный дом и неси во мрак суровый яркий свет любви Христовой.

самую тяжелую минуту для израильского народа будет объявлено, как говорит пророк Иаиль 2:15-16, следующее. «Вострубите трубы на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». На этом собрании будет сказано: «Ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». Из-за важности собрания на него все приглашены. Как мы, наверное, уже заметили, старцы, отроки, грудные младенцы и даже те, у кого как раз в это время будет брак. Когда Иисус, будучи на земле, проповедуя, он привел такой пример однажды. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они пренебрегли то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вышел, посмотрел возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. В этой притче Христовой возникает целый ряд вопросов. Где же такое бывает, чтобы люди отказывались от царского приглашения на брак принца? Если уж на какой брак отказались бы, то на царский каждый бы поспешил. А если бы кто и не захотел пойти, побоялся бы царя, не оказав ему чести. Второй вопрос. Как могли званные на брак убить рабов, раздававших приглашение на брак от имени царя? И третий вопрос. Если первый приглашенный или званый были из числа знакомых царя, то после их отказа прийти на брак, почему царь послал собрать с дорог и распутье злых и добрых? И последний вопрос. Почему царь хотел, чтобы брачные чертоги были наполнены? Или еще, почему же изгнан человек, не одетый в брачную одежду? Последнее заявление царя также удивляет: много званных, но мало избранных. Сравнивая браки, которые были в нашей жизни и о которых читали в литературе, ничего подобного мы не встречали. О чем же говорил Господь? Что хотел Он объяснить им тогда и нам сегодня? На помощь опять приходит Священное Писание. Тот же самый Иисус, который сказал сию притчу, дал Церкви Господней великое так называемое откровение Иоанна. В 19 главе 7 стиха читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». На земле подобных браков не бывает. И как описано в первом и втором случаях, а если подобных браков и событий не бывает, то какой же брак Христос привел в пример? Правда, на земле был один брак, который прославился на весь мир, хотя имена жениха и невесты остались в неизвестности.
Но брак прославился тем, что на нем присутствовал сам Христос. Это брак в Кане Галилейской. Брак, о котором подробно говорил Христос, является его собственным браком. Христос говорил о своем браке. Его же брак неподражаем. Поэтому на земле подобные браки и не случаются. Разберем по порядку описание примера и брака Христова. Вначале царь готовит брак сыну и рассылает вестников, которые передают приглашение царя отца. «Я послал рабов моих пророков с раннего утра, и вы не слушали, и звал, и вы не отвечали». И в Евангелии от Марка сказано: «Одного вы убили, другого убили, третьему разбили голову и с бесчестием отпустили, и многих других то били, то убивали». Далее. Гости не хотели прийти. У всех свои дела. То поля, то торговля и так далее. Когда явлен был миру Сын Божий, кто же уверовал в Него? Не тот, чтобы уверовать, но Его даже предали смерти. Свои на приглашение Бога ответили отказом. За все преступления израильского народа Христос им объявил: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». И, наконец, вначале мы прочитали, что царь послал войска и сжег город их. Это именно то, что произошло с Иерусалимом в 70-м году нашей эры, когда римляне сожгли даже величественный храм, а людей побили и увели в плен в разные народы. Что ж, званые оказались недостойными. А в примере Христовом сказано: «Послал рабов своих на распутья и дороги звать злых и добрых». Именно так, после того, как званные евреи отказались, все апостолы пошли по заповеди Христа во все концы земли. Или, как Павел сказал: «Язычникам возвестим, они и примут». И со всего мира брачные чертоги Христа ныне наполняются язычниками –

Сегодня все злые и добрые приглашаются на брачный пир Агнца. Конечно, кто-нибудь удивится, как даже злые люди приглашаются. Да, и злые, но злые, если уверуют, приобретают праведность Христа. Именно сегодня происходит то, чему мы удивлялись в начале проповеди. Как можно отказать царскому приглашению? А ведь вокруг нас сколько угодно людей, которые отказали Богу Отцу и не уверовали Его Святому Сыну. В конце примера Христа сказано, когда царь вошел на пир, то увидел одного человека не в брачной одежде. Но ведь почти все были собраны с улиц и распутий. Откуда у таких нищих людей может быть брачная специальная одежда? Каждый, кто приходит в вере к Иисусу, получает одежды праведности от самого Христа. Без этой одежды никто спасения не найдет. Вполне возможно, что среди христианских общин есть христиане по имени, а не по возрождению, такие жизнь вечную не наследуют. Пример заканчивается словами «много званных, но мало избранных». Избранный, то есть, кто приходит ко Христу. Евангельскую весть слышали многие, и все они званы, но они приглашение Христа принять Его верою не приняли, и потому они не избраны. Во второй притче мы слышали о небесном браке. Этот брак будет обязательно наполнен гостями. Придет так же, как говорит Библия, последний язычник, и тогда придет конец. Итак, я заканчиваю это слово. Чем его начал в начале? В самую тяжелую минуту для израильского народа будет объявлено, как говорит пророк Иаиль, 2.15.16 следующее. «Вострубите трубы на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. На этом собрании будет сказано, ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». И это же слово говорит сегодня Христос ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих. Здесь записаны такие слова. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». В этом отрывке Священного Писания говорится о любви. И вы знаете, мы с вами живем в то время, когда так много людей вокруг говорят о любви. Так много поют о любви, так много рассуждают о любви, так много показывают на экранах телевидения о любви. Но что же такое на самом деле любовь? Основная масса людей ищет настоящую, истинную, искреннюю любовь. И, к сожалению, мало кто ее находит, потому что не там ищут. Однажды, когда я был еще маленьким мальчиком, мои родители оставили меня самого дома и дали мне ключ. И вот мне надо было выйти из дома, но я не мог найти ключ. Я обыскал весь дом. Я искал везде, где только можно, и даже там, где нельзя, где его никогда не могло бы быть, как, например, в морозильной камере холодильника. И когда я перевернул весь дом и не нашел ключа, я пришел к выводу, что его здесь просто нет. Но затем я сел, успокоился, опустил голову и увидел, что ключ висит у меня на пальце. Как видите, я не нашел его, потому что не там искал. Миллионы людей ищут любовь, настоящую, искреннюю, божественную любовь, и не находят ее, потому что не там ищут, хотя она совсем рядом. Один молодой человек, в разочаровании, не найдя любви, даже сделал татуировку на своем теле, где было написано «Нет в мире любви». Да, ее действительно нет, там, где он ее искал. Для того, чтобы что-то найти, надо знать, где искать. Когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем о том, что Бог есть любовь. Бог является не только источником любви, но любовь относится к его природе. И поэтому невозможно получить настоящую, искреннюю, божественную любовь вне Бога. Мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, где Иисус Христос говорит о любви. И Он ставит Себя в пример. Вы знаете, часто мы ставим в пример других людей. Может быть, вы помните, когда ваши родители, для того, чтобы научить вас чему-то полезному, ставили в пример другого мальчика или другую девочку и говорили «посмотри на него» или «посмотри на нее». Но вот проходило время, и эти мальчики или девочка совершали какие-то глупые или ужасные поступки, и вы тогда радостно прибегали к своим родителям и говорили «что вы хотели, чтобы я был такой, как они?» Да, людям свойственно заблуждаться, им свойственно падать, потому что люди несовершенны. Писание говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. А потому, если мы хотим поставить в пример, то мы должны ставить в пример Иисуса Христа, потому что Он безгрешен, потому что Он совершенен, потому что Он есть Бог». И вот в этом отрывке из Священного Писания Иисус Христос, говоря о любви, ставит Себя в пример. Он говорит «любите друг друга, как Я возлюбил вас». Поэтому для того, чтобы понять, как мы должны любить друг друга, нам необходимо разобраться, а как Он возлюбил нас. Тогда, когда мы будем знать, как Он возлюбил нас, тогда мы сможем узнать, как мы должны любить друг друга. Читая Священное Писание, мы находим, что Бог, а также Иисус Христос возлюбили нас любовью безусловной. Безусловной – это значит, что божественная, настоящая, истинная любовь не ставит никаких условий. На страницах Писания мы находим очень много условных обетований, там, где есть какое-то условие. Например, в книге Иисуса Навина написано «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Писание говорит «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Мы видим, что рецептом успеха является изучение Слова Божьего и исполнение его. Мы видим, что рецептом долголетия является почитание родителей. Но здесь содержатся условия. Это условные обещания или обетования.
Писание говорит, что верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. То есть для того, чтобы получить жизнь вечную, необходимо выполнить условия, то есть уверовать в Иисуса Христа как Бога. Все это условные обетования, но божественная любовь безусловна. Писание говорит, что Бог возлюбил нас, а Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Бог не ставил никаких условий. Представьте себе, если бы Он сказал: «Да, я возлюблю вас, если вы будете достойны моей любви», или же «если вы исполните все мои заповеди», или же «если вы изменитесь и будете святы». Конечно, когда бы Бог поставил такое условие, то никто не смог бы выполнить его. И поэтому божественная любовь не ставит никаких условий. Он возлюбил нас без всяких «если». Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Мы читаем в послании к римлянам, в 5 главе, в 8 стихе, записано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть Он не ставил никаких условий. Он возлюбил нас любовью безусловной. Настоящая, истинная любовь, которую ищут многие люди, живущие на этой земле, всегда безусловна. И вот потому что Бог, а также Иисус Христос, возлюбили нас вот такой безусловной любовью, Он хочет, чтобы и мы с вами любили друг друга, любили окружающих нас людей любовью безусловной. Но как часто можно слышать, когда люди в своей любви ставят какие-то условия? Они говорят, что «я буду любить тебя, если ты будешь соответствовать моим стандартам. Я буду любить тебя, если ты будешь достоин моей любви». Часто родители делают эту ошибку, говоря детям. Они говорят, что «папа и мама будут любить тебя, если ты будешь хорошо учиться» или «если у тебя будет хорошее поведение». То есть, другими словами, если нет, тогда не рассчитывай на нашу любовь. И это неверно. Настоящая, божественная, искренняя, самоотверженная любовь, она всегда безусловна. Она никогда не ставит никаких условий. Если в любви присутствует условие, то это указывает на то, что это не любовь. Любовь всегда безусловна. Именно такой любовью возлюбил нас Христос, и именно такой любовью Он желает, чтобы мы любили друг друга. Это заповедь моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Эти слова произнесены самим Господом Иисусом Христом. В другом месте Он говорит подобные слова. Он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Некоторые люди могут спросить: почему новую? Ведь заповедь любви – это заповедь древняя. Самая большая и самая первая заповедь, которую мы находим на страницах Библии, это заповедь любви. Сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всеми силами твоими, а также возлюби ближнего твоего, как самого себя». А здесь Христос говорит ученикам: «Заповедь новую даю вам». Почему же новую? Да потому что старая заповедь говорила, чтобы мы любили друг друга, как самих себя. А новая заповедь говорит о том, что мы должны любить друг друга, как Христос возлюбил нас. А это несравненно больше. Для того, чтобы понять, как мы должны любить друг друга, нам надо понять, как возлюбил нас Христос. И только тогда, когда мы узнаем, как возлюбил нас Христос, мы сможем разобраться, как мы должны любить друг друга. Итак, Христос возлюбил нас не только любовью безусловной, но также любовью бескорыстной. Обратите внимание, когда Бог возлюбил мир, Он не искал при этом какой-то выгоды или какой-то корысти. Он не получил ничего от нас. Он отдал. Сказано: «отдал Сына Своего Единородного». Поэтому божественная, настоящая, истинная любовь, она всегда отдает. Она не принимает, а отдает. Когда Иисус Христос возлюбил нас, то Он отдал Себя.
Он отдал себя на поругание, на оплевание, на осмеяние, на распятие. Он отдал себя на мученическую смерть для того, чтобы приобрести нас. Вот это и есть характер настоящей божественной любви. Она всегда бескорыстна, она всегда отдает, она всегда самоотвержена. Вы знаете, если бы Иисус Христос преследовал какую-то корысть, то это не была бы любовь, потому что любовь не может преследовать корысть, потому она и является любовью, что она бескорыстна. А если в любви присутствует корысть, то это не любовь, а сделка. Если человек говорит «я буду любить тебя» только в том случае, если ты будешь любить меня, или только в том случае, если ты будешь исполнять мои желания, то это не любовь, это всего лишь навсего сделка. Но Господь желает, чтобы мы любили друг друга именно бескорыстной, самоотверженной любовью, такой любовью, какой Он возлюбил нас. Тогда, когда я учился, у меня был один профессор, который рассказал свою историю жизни. Он рассказал о том, что он родился с больными почками. И на протяжении всей его ранней жизни его почки беспокоили его. Он испытывал очень много неудобств, очень много боли в связи с этим. Он обращался к разным врачам. Он прошел через разные курсы лечения, но все было бесполезно. И врачи пришли к заключению, что надо ампутировать почку, удалить ее. И когда они это сделали, то некоторое время ему было легче. Но вот прошло несколько лет, и вторая почка начала отказывать. Опять проблемы, опять переживания, опять поиски, и опять безнадежные. И врачи пришли к выводу, что и эту почку необходимо удалить. Но у них не было донорской почки, которую они могли бы пересадить. А это значит, что он должен будет умереть. Вот в таких расстроенных чувствах он пришел домой и поделился со своими родителями. Родители созвали все семейство, всех братьев, сестер, невесток, зятей, и без него устроили семейное совещание. И он говорит, что он был настолько удивлен, когда затем пригласили его, и он узнал, что все его родственники – его братья, сестры, зятья, невестки, а также его пожилые родители, все без исключения согласились отдать свою почку. Но затем они прошли через медицинское обследование, потому что не каждая почка будет совместима с его организмом. И в результате этого обследования было обнаружено, что лучше всего подходит почка его самой меньшей сестры, которая еще не была замужем. И он рассказывал о том, что когда он лежал в операционной, перед тем, как его усыпили, в эту комнату медсестра завезла тележку, на которой находилась чаша. И он спросил, что это? Она подвезла тележку, открыла крышку, и он увидел, что на льду лежит только что вырезанная почка его меньшей сестры. И он говорит, только тогда он понял, что такое настоящая любовь. И он говорит, что только тогда он понял, как возлюбил его Христос, потому что он отдал не только почку, он отдал не только сердце, он отдал всего себя, всю свою жизнь для того, чтобы приобрести нас. Для чего он это сделал? Потому что он возлюбил нас. А любовь, как мы говорили, она всегда безусловна и она всегда бескорыстна. Писание говорит о том, что любовь не ищет своего. Любовь ищет пользы другого. Так возлюбил нас Бог, и Он желает, чтобы именно таким образом мы любили друг друга. Если вы находите в любви корысть, то это не любовь. Называйте ее как угодно, но только не любовью. Потому что по определению любовь бескорыстна, она всегда самоотвержена, она всегда отдает, и она всегда заботится о другом. Любовь не может быть эгоистична. У каждого человека есть три основных потребности. Это потребность быть любимым, потребность быть значимым и потребность находиться в безопасности. И счастлива семья та, в которой каждый заботится о другом, чтобы другой был любимым, чтобы другой был значимым, чтобы другой находился в безопасности. А несчастна та семья, где каждый заботится о своих нуждах,
чтобы он был любимым, чтобы он или она были значимым, чтобы он находился в безопасности. Конечно же, это не любовь, потому что любовь всегда бескорыстна. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одну сторону любви. Иисус Христос возлюбил нас не только любовью безусловной и не только любовью бескорыстной, но также любовью бесконечной. Вы знаете, что Бог есть любовь, а Бог вечен, а потому и любовь вечна. Она не имеет начала и не имеет конца, как прямая линия. Поэтому в лексиконе божественной любви отсутствует слово «разлюбил». Бог не может разлюбить, потому что настоящая, истинная любовь не в состоянии разлюбить. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем, что именно такой любовью возлюбил нас Господь. В книге пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих, мы читаем такие слова. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Обратите внимание, любовью вечною любит Бог. Иисус Христос перед Своим вознесением сказал ученикам, «Се я с вами во все дни до скончания века». В другом месте написано, «Не оставлю я вас, не покину». В Ветхом Завете Бог говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не позаботиться о сыне чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Мы видим, что у божественной любви нет пределов. Бог любит, любил и будет любить всех людей, живущих на земле. Конечно, Он ненавидит грех, но Он любит грешника. И ничто не в состоянии отлучить нас от любви Божьей. Апостол Павел говорит, что отлучит нас от любви Божьей? И он отвечает, ни широта, ни долгота, ни высота, ни глубина не в состоянии отлучить нас от любви Божьей. То есть ничто. Бог возлюбил нас любовью бесконечной. И вот Он хочет, чтобы и мы с вами любили друг друга точно такой же любовью, то есть любовью бесконечной. Иногда человек говорит, вот было время, когда я любил ее. Или она говорит, было время, когда я была влюблена в него, но затем разлюбили. Вы знаете, дорогие, если разлюбили, значит, не любили, потому что любовь не в состоянии разлюбить. Это противоречит ее сущности, если, конечно, она настоящая, истинная, самоотверженная, если, конечно, она является любовью божественной. Бог не в состоянии разлюбить нас, даже тогда, когда мы огорчаем Его, тогда, когда мы причиняем Ему боль. Он все равно любит нас, и Он не желает смерти грешника. Он хочет, чтобы каждый человек покаялся и познал истину. Именно такой любовью возлюбил Он нас, и именно такой любовью Он хочет, чтобы мы любили друг друга. А если любовь разлюбила, значит, это была не любовь. Это было физиологическое влечение, или инстинкт размножения, или гормональный взрыв, или, в конце концов, влюбленность, но только не любовь. Называйте их как угодно, но только не любовью, потому что любовь бесконечна. У ней нет начала и нет конца. Она любит всегда. Она может страдать, она может быть безответной, но она не может разлюбить. Одной женщине говорили ее подруги, «Как ты можешь любить его? Посмотри, он постоянно изменяет тебе, он груб с тобою, он просто человек негодный. Как ты можешь терпеть его?» Она отвечает, «Я ничего не могу поделать, я люблю его». Кто-то может сказать, «Кому нужна такая любовь?» Но посмотрите на нас с вами. Сколько раз мы огорчаем Господа, сколько раз мы приступаем Его заповеди, сколько раз мы заслуживаем полного уничтожения, а Он любит нас. И Он хочет, чтобы мы любили друг друга точно такой же бесконечной любовью. Итак, как мы должны любить друг друга? Так, как возлюбил нас Христос. А как возлюбил нас Христос? Он возлюбил нас любовью безусловной, любовью бескорыстной и любовью бесконечной. И Бог желает, чтобы мы любили друг друга точно таким же образом, то есть любовью безусловной,
любовью бескорыстной и любовью бесконечной. Это и есть настоящая, истинная любовь, которую желает иметь каждый человек, живущий на этой земле. Но ее невозможно получить, если вы не примете Бога, потому что Бог есть любовь. Он есть источник любви, и без источника вы не можете быть отражателем любви. Дорогие друзья, если среди вас еще есть те, которые не обратились к Господу, то сегодня день посещения вашего. Бог приготовил эту программу специально для вас. Он не желает вашей погибели, Он желает вашего спасения. Обратитесь к Нему. Попросите у Него прощения в молитве покаяния. Своими словами, из глубины души, искренне скажите: «Господи, прости меня, грешника», и изъявите свое желание начать новую жизнь, но уже не самостоятельно, а со Христом. И Господь поможет вам. Он наполнит ваше сердце своей божественной любовью. И только тогда вы сможете по-настоящему любить других. Но для этого необходимо покаяние. Покаяние — это полная перемена жизни. И Бог сегодня обращается к вам и говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, — говорит Господь, — смерть и зло, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Не медлите, примите Христа сейчас, и Он подарит вам новую жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: В сегодняшней передаче «Хитрая лиса» раскроет несколько своих секретов. Также вы узнаете о ее спортивных достижениях.

0: Где бы нам найти лису?
1: Где найти лису в лесу?
0: Вот именно. Решили встретиться с лисицей сегодня, а ничего не получается.
1: Может быть, на ель залезть и взять в рот кусочек сыра? Тогда она сама прибежит.
0: Ты все шутишь, а у нас ничего не получается, потому что лисы людей боятся.
2: Лисы людей не боятся в той местности, где на них не охотятся и где их не преследуют.
1: Ой, лиса!

0: Здравствуй, лиса, а мы тебя ищем.
1: Привет, как раз кстати пришла.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А для чего это я вам понадобилась, интересно знать?
0: А мы хотели бы, чтобы ты рассказала нам и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
2: Ну что ж, это можно. Хвастаться я не люблю, а правды не утаю. А то много по всему свету глупостей разных про меня сочиняют.
1: Да, сочинили про тебя, лиса, много разных сказок и басен. Такое-то животное в народе популярное и всем известное.
2: Это верно. Но почему обо мне многие плохое мнение имеют?
0: Какое?
2: Называют плутовкой, воровкой. Считают, что вред от меня большой. А ведь от меня людям польза большая, а вред очень маленький.
1: Какая от тебя людям польза?
2: Не знаете разве? Спросите ученых. Они меня ценным пушным зверем называют, а главное, хвалят за то, что я вредных грызунов и насекомых уничтожаю, сельскому хозяйству большую пользу приношу.
0: Вот в чем дело. Молодец, лиса.
2: А известны мы, лисы, в народе, потому что живем повсюду. В тундре, в лесах, в степях и даже в горах лисицы разных пород обитают.
1: Интересно.
0: А почему тебя, лиса, в народе хитрой называют?
2: Будешь хитрой, когда за тобой гоняются. Я ведь уже сказала вам, когда меня люди не преследуют, я их не боюсь. Но когда за мной охотятся, тут-то я хитрить начинаю, осторожность проявляю, следы запутываю. Секреты у меня разные есть, как от погони уходить. Охотничьих собак обманывать.

0: Это очень интересно. Лиса, расскажи нам твои секреты.
1: Ишь вы какие хитрые, секреты вам раскрой. А вы по радио передадите, всем расскажете. Нет уж, а то потом от погони не скроешься.
2: Ну как хочешь, лиса, а то раскрой хотя бы один секретик. Такой, который раскрывать не жалко.
1: Ну ладно, так и быть. Расскажу вам про один хитрый трюк. Этот трюк особый. Для него ствол дерева поваленного нужен, полый внутри, а иначе не выйдет.
0: Ствол дерева полый внутри?
1: Да, или два дупла друг с другом сообщающихся. И в трюке этом секретном должны двое участвовать. Я и мой муж Лис.
2: Интересно, а в чем же этот трюк заключается?
1: А в том, чтобы охотничьих собак обмануть и от погони уйти.
0: Я слышала, что вы, лисы, бегаете быстрее собак.
1: Это верно, но мы устаем быстрее, и тогда-то они могут нас догнать. Поэтому мы разные хитрости применяем, чтобы от них скрыться.
2: Значит, иногда они гоняются за вами обоими, за тобой.

0: из другого конца выскакивает. И собаки, конечно, за ним устремляются. Думают, что это та же самая лиса от них бежит.
1: А ты в стволе остаешься?
0: Ну, конечно. Сижу там и отдыхаю. А они пока за моим мужем по лесу гоняют.
2: И что дальше?
0: Прибегает он, утомившись, опять к этому же стволу и прячется. С одного конца он прибегает, а я из другого конца выскакиваю.
1: И теперь собаки за тобой бегут, а он отдыхает?
0: Конечно. Таким способом мы собак за собой гоняем, пока они совсем не выдохнутся.
2: Интересно. Лисья эстафета.
1: Да, хитро придумано.
0: На то мы и лисы.

0: Да, нужно способности иметь, чтобы такой трюк разработать.
1: Способности эти даны нам, нашим создателем.
2: Правильно.
0: Лиса, расскажи, пожалуйста, чем ты питаешься?
1: Я много чего ем. Без пропитания не останусь. Во-первых, знаете ли вы, что ем я пищу растительную? Ягоды, например. Несколько десятков видов растений мне пищей служат.
2: Интересно.
1: Во-вторых, я ем насекомых. Жучков, сверчков, кузнечиков и разных мотыльков.
0: Я слышал, что лисы кур воруют.
1: Да, верно. Некоторые лисы этим занимаются. Но не так часто это случается, как вы думаете.
2: А что вы чаще всего едите?
1: В основном мы, лисицы, полевыми грызунами питаемся. Это главная пища наша.
0: Грызунами?
1: Да, полевыми мышами, например.
2: Вот почему считают, что ты пользу сельскому хозяйству приносишь.
1: Да, поэтому.
0: А трудно мышей в поле ловить?
1: Трудно, но я их писк издалека слышу. По писку их обнаруживаю.
2: А на каком расстоянии ты их слышишь?
1: На каком расстоянии я их слышу? Опять вы просите меня секреты все раскрыть.
0: Но это же о твоей охоте на зверей.
1: Ну ладно уж, моей охоты на зверей раскрою вам секреты, так и быть. Благодаря чувствительности моих ушей я метров за 50 слышу писк мышей.
2: Метров за 50?
1: Да, на таком расстоянии я могу их писк улавливать и от других звуков отличать, и при том с большой точностью.
0: Здорово.
2: Скажи, лиса, а нюх у тебя хороший?
1: Нюх? А вы как думали? На то я и лиса, хороший нюх иметь.
0: Я заметил, что нос у тебя всегда влажный.
1: Это неспроста. На моем носу специальная жидкость выделяется, которая помогает мне разные запахи улавливать.
2: Значит, твой нос очень чувствительный?
1: Очень и очень и очень. Я даже могу по запаху определить, испугано животное или нет.
0: Неужели?
1: В самом деле, когда животное или человек испугается, тело его начинает определенные запахи выделять, и мой чувствительный влажный нос их улавливает.
2: Вот это да!
0: Теперь я догадываюсь, почему собака чувствует, когда кто-нибудь ее боится.
1: Верно, верно. Мой лисий нос и собачий нос тоже, кстати, влажный, почти одинаково устроены.

0: Лиса, расскажи, пожалуйста, еще о том, как ты охотишься.
1: Ну ладно. Охотиться я люблю на своей охотничьей тропе.
2: На охотничьей тропе?
1: Да, успешнее всего охотиться на тропе.
0: А где находится эта тропа?
1: В лесу или в поле, где трава к земле примята, прибита.
2: Там ты можешь бегать быстрее?
1: Ну да, я ведь когда бегу, большой скорости достичь могу. 40 км/ч.
0: Ого, быстрота!
1: Да, это моя предельная скорость, но тропа хорошо.

0: хороша не только тем, что по ней быстрее бежать можно.
1: А чем еще?
0: А тем, что около нее множество мелких зверьков и насекомых поселяется.
2: Странно. Ты охотишься на них, а они рядом с твоей охотничьей тропой поселяются.
0: А дело в том, что это не только моя тропа, это и их тропа. Она им тоже нужна.
1: Зачем? Чтобы убегать, когда за ними кто-нибудь гонится?
0: Да, убежать и потом юркнуть в свою норку, расположенную рядом с тропой. И еще одна причина есть, почему они рядом с тропой поселяются.
2: Почему?
0: Потому что по тропе-то бегают, трава на ней прибита, примята.
1: Ну и что?
0: А то, что примятая трава солнечных лучей не заслоняет. Поэтому рядом с тропой больше цветов и растений вырастает. Вроде густых зарослей получается.
2: И в них мелкие зверюшки любят прятаться?
0: Верно. И вот выхожу я, когда на тропу поохотиться. Бегу по ней тихонько, а сама смотрю во все глаза и ушки на макушке. Слушаю внимательно и носом принюхиваю старательно. Не обнаружу ли и не поймаю ли кого-нибудь, кто на обочине тропы живет?

0: Ты говоришь, бегу тихонько?
1: Да, бегу я в этом случае по-особому.
2: Как это?
1: Бегу я шею вытянув, голову подняв как можно выше.
0: Чтобы лучше видеть?
1: Да, чтобы видеть лучше и дальше. И при том бегу я очень бесшумно, тихохонько.
2: Я обратила внимание, что у тебя ступни ног мехом покрыты. Это тебе, наверное, помогает бесшумно ступать.
1: Верно, верно, это помогает. А когда замечу я впереди какую-нибудь зверюшку, еще бесшумней тогда бегу. Тише воды и ниже травы быть стараюсь.
0: Еще бесшумней?
1: Да, я тогда к земле низко-низко пригибаюсь, лапами передними осторожней и мягче ступать стараюсь, смотрю, чтобы веточкой не хрустнуть, листочком не зашуршать, зверька не испугать. А задними лапами точно вслед передних ступаю.
2: Зачем?
1: Потому что я слежу, чтобы мои передние лапы не наступили на что-нибудь хрустящее или шелестящее, а задними лапами точно туда же ступаю, чтобы наверняка шума не было.
0: Разумно действуешь.
1: И вот так, пригнувшись, не шуметь стараясь, я к зверьку тому приближаюсь, которого хочу поймать. А потом хвать. Прыг-скок и цап-царап.
0: Ты прыгаешь? С какого расстояния?
1: С расстояния 4,5 метра запросто допрыгиваю.
2: Что? Ты прыгаешь в длину на 4,5 метра?
1: А как же?
0: Вот это спортсменка.
2: Лиса, это ты с разбега прыгаешь?
1: Нет, не с разбега. Я очень низко пригибаюсь, так что даже животом земли касаюсь. А потом прыг и на 4,5 метра.
0: Я и то с места так далеко не могу прыгнуть.
1: А я могу. А если с разбега, так я метров на 7 прыгаю.
2: На 7 метров? Ого! По прыжкам в длину какие хорошие результаты у тебя.
1: Этого мало далеко прыгнуть. Мне еще нужно точно прыгнуть, чтобы зверька поймать.
0: Точно прыгнуть?
1: Да. Поэтому в прыжке я направление своего полета регулирую.
2: Как это?
1: А я своим пушистым хвостом для этого пользуюсь.
0: Ты в прыжке направление полета изменяешь с помощью хвоста?
1: Ну да. Например, если вижу, что лечу, я правее, чем хочу, влево силою хвостом махаю и точно к цели подлетаю.
2: Здорово.
0: Да, лиса, у тебя по легкой атлетике достижения явно неплохие. В эстафете, по бегу, по прыжкам в длину.
1: Что делать? Приходится спортсменкой быть, чтобы к жизни быть лучше приспособленной.
2: Приспособилась-то ты, лиса, очень хорошо.
1: Сама я приспособиться бы не смогла. Творец мой меня создал приспособленной.
0: Это верно.
1: Вы еще не знаете того, как я цирк устраиваю, зверям любопытным представление показываю.
2: Не знаем. Расскажи, пожалуйста.
1: Представьте себе, что полевая мышь заметила меня, когда я к ней подкрадываюсь.
0: Ну и что?
1: Приходится представление ей показывать, чтобы ее перехитрить.
2: Представление?
1: Да. Я тогда притворяюсь лисой со странностями, своего рода лисой-лунатиком с необычным поведением.
0: Вот это да! И как ты себя ведешь?
1: Я валюсь на спину, по траве катаюсь, лапами дергаю, вроде брыкаюсь. Ну, в общем, как ненормальное себя веду.
2: Интересно, это таким способом ты мышь ловишь?
0: Что-то непонятно. Зачем ты это делаешь?
1: Зачем? Дело в том, что грызуны и другие зверьки часто бывают очень любопытными. Они необычные зрелища любят. И пока я кувыркаюсь, они стоят и смотрят.
2: Как зрители?
1: Ну да. А я, между тем, все ближе и ближе к какой-нибудь мыши придвинуться стараюсь. а они продолжают стоять и смотреть.
0: Думая, что ты ненормальная.
1: Да, наверное, они так думают. А я, не теряя времени, как можно ближе к какой-нибудь одной полевой мыши подбираюсь, а потом хватит ее и готово дело.
2: И с ней была плутовка такова.

0: Ну, лиса, хитра, вот это трюк.
1: Смекалка и ловкость лап, мой друг.
2: Да, здорово.
1: Много еще разных трюков я знаю. Как следы на снегу запутывать, как прятаться. Всего не расскажешь.
0: Спасибо тебе, лиса, за то, что ты уже рассказала. Все это очень интересно.
1: Пожалуйста. Ну ладно, заболталась я с вами. А мне ведь бежать пора. Есть у меня в лесу дела.
2: Хорошо. До свидания, лиса.
1: Ну пока, я пошла.
0: До свидания.

Дорогие друзья, вы знаете сказки и басни про лису? На этот вопрос, наверное, все ответят одинаково. Ведь с самых ранних лет мы их слышали, читали и даже заучивали наизусть. Лиса – главная героиня многих басен и народных сказок. И в них она предстает как очень хитрое и лукавое существо. Но многие из тех, кто читал сказки и басни про лису, никогда не наблюдали за жизнью настоящей лисы. Можем ли мы назвать не сказочную, а настоящую лису хитрой и лукавой? Ведь хитрость и лукавство – это черты человеческого характера, которыми составители сказок ее наделяли. Конечно, делали они это не без причины. В народе издавна хорошо были известны лисьи повадки. Наблюдая за поведением лисы, видя, например, как во время охоты она ловко запутывает следы, уходя от погони, как умело она прячется от охотничьих собак, люди пришли к выводу, что лиса – очень хитрое животное. Им казалось, что лиса придумывала, как перехитрить их. Но умеет ли лиса думать? Может быть, сидя в своей норе, она занимается тем, что придумывает разные хитрые трюки? Нет, конечно. Лиса думать как человек не умеет. Ее сложное поведение объясняется тем, что она обладает очень сложными инстинктами. Именно инстинкты эти, своего рода врожденные привычки, руководят действиями лисы и помогают ей добывать себе пищу и спасаться от врагов. Хорошая приспособленность к жизни не является заслугой лисы. Она была уже создана приспособленной. Инстинкты, обуславливающие рациональность и разумность поведения лисы, были заложены в нее от рождения. Как же такое сложно организованное существо, как лиса, появилось на свет? Кто создал лису? Кто снабдил ее очень сложными инстинктами? Так же, как у всякой разумно и сложно устроенной машины, есть автор, конструктор, благодаря разуму и умениям которого эта машина была спроектирована, так и животные – творения намного более сложные, чем любая машина, созданная людьми, имеют своего разумного Творца, великого Бога, Создателя природы.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: «Мама, пожалуйста, приходи домой». Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту, провожая глазами огни проезжающих машин. Потом я уселась на коричневый табурет и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. Прошли часы. Наконец я заметила темный силуэт мамы, появившийся из-за угла и приближающийся по дорожке. Пока она поднималась в нашу квартиру, расположенную на втором этаже, я на ощупь пересекла темную комнату, чтобы встретить ее. Надеюсь, она будет рада увидеть меня. Но, как обычно, она прошла мимо и обняла мою сестру Марию. «Дорогая, как дела?» – проворковала она. Я стояла, сунув руки в карманы своего застиранного комбинезона, ожидая, когда она приласкает меня. Но она оттолкнула меня. «Чего тебе?» – резко спросила она.
2: «Ты не обнимешь меня?»
1: – робко спросила я. «Убирайся отсюда!» – грубо ответила она. Мне было всего 6 лет, но сцены, разыгрывавшиеся в той квартире, навсегда остались в моей памяти. У меня нет ярких детских воспоминаний. Темные деревянные украшения на тускло-коричневых стенах, коричневый, видавший виды стол, скамейка, небольшой коврик – вот вся обстановка гостиной. Другая комната была пуста, если не считать кровати, которую мы делили с Марией. Она выдвигалась из шкафа. Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась поздно вечером. Я и сейчас будто вижу ее. Черные, как смоль, волосы обрамляют идеально овальное лицо. Карие глаза становились ледяными, когда она кричала мне: «Дорис, хорошенько присматривай за сестрой и не смей включать свет!» Мария была на год младше меня, и мама старалась, чтобы я усвоила одну вещь. Если с Марией что-то случится, виновата буду я. Вся ответственность лежала на мне. Мы с Марией целые дни проводили в квартире одни. С нетерпением мы ждали выходных, когда мама приготовит что-нибудь поесть. В такие дни она спала дольше обычного, а затем мы трое завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из единственного блюда, которое может приготовить 6-летний ребенок – бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Я могла достать банку из буфета. Зажав ее между коленями, ножом я перемешивала растительное и арахисовое масло. «Не пролей растительное масло», – предупреждала мама. Если такое случалось, я поспешно вытирала его туалетной бумагой. Я намазывала масло, заполняя дырочки в хлебе. Если варенья не было, то мы проглатывали бутерброды с трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Жестяной посуды не было, только стеклянные стаканы. Получив порку за то, что разбила один из них, я стала аккуратней. Я пододвигала стул к раковине, ставила стакан под кран, затем включала воду. Двумя руками я передавала стакан Марии, после этого слезала со стула. Животы у нас часто урчали от голода. Однажды я осмелилась пойти в магазин, надеясь, что продавец даст мне какой-нибудь еды. Когда он сказал «нет», я пообещала, что мама заплатит на следующий день. Но он все-таки ничего не дал мне, и я поняла, что получать еду могут лишь те, у кого есть деньги. Мне пришлось возвращаться домой голодной и с пустыми руками. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной, лежащей на мне ответственностью. Я боялась, что может случиться что-нибудь страшное со мной или с моей сестрой. Темнота нашей мрачной квартиры подогревала мое детское воображение. А вдруг мама не придет домой? Однажды вечером мы услышали, как хлопнула дверь на первом этаже нашего многоквартирного дома. Я схватила кухонный нож, открыла дверь квартиры и увидела внизу двух пьяных мужчин. Сжав нож так сильно, что косточки пальцев побелели, я закричала: «Убирайтесь! У меня нож!» стараясь, чтобы голос звучал грозно. Мария спряталась за моей спиной. Мужчины засмеялись и через несколько минут ушли. Когда я рассказала эту страшную историю маме, она пожала плечами. «Ну и что? Ведь они же не вошли в квартиру». Потом она задала единственный волновавший ее вопрос. «Свет был включен?» Вот почему я ставила стул к окну. Огни машин, проезжавших по 34-й улице Окленда, штат Калифорния, были более приветливы, чем пугающая темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Иногда Мария вскрикивала, напуганная странными звуками. Я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом же деле я сама очень боялась. Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, что сделает со мной мама, если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится. Когда поздно вечером мама возвращалась домой, она не разговаривала со мной, а шла к Марии, которая обычно засыпала на диване. «Мария – красивая девочка, не то что ты», – часто говорила мама. Она относила Марию в постель и целовала на ночь. Я плелась следом. Не переодеваясь, у меня не было пижамы, я забиралась под одеяло рядом с сестрой. Меня мама никогда не обнимала и не позволяла садиться к себе на колени. Иногда мама приносила подарки для Марии, но никогда для меня. Одежду нам давали друзья, живущие по соседству. Платья всегда были или слишком малы, или велики. Брюки вытерты на коленях, туфли жали. Все более-менее новое доставалось Марии. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась за диван, где могла украдкой поплакать. Иногда, когда у меня болел живот, я, согнувшись, садилась на пол. Если мама находила меня плачущей, то награждала шлепком. Однажды я проснулась поздно вечером и не увидела рядом с собой Марии. Я позвала маму, которая уже вернулась домой, но не получила ответа. В ужасе я обыскала всю нашу квартиру и, думая, что меня бросили, начала рыдать, забившись в угол. Прошло около часа. Вдруг я услышала шаги на лестнице и увидела в дверях маму, а у нее на руках Марию. Она ушла, не предупредив меня, и так и не объяснила свое отсутствие. Однажды мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а женщина восхищалась ее красивым личиком. Взглянув на меня, она добавила, не очень-то смущаясь: «Зато это просто ужас!» «Что во мне не так? Почему я такая страшная? Неужели никто не может любить меня?» Расстроенная, я соскользнула со стула и забилась в угол. Печаль охватила меня. Никто не разговаривал со мной, да и мне не хотелось говорить. Даже эта женщина как будто жалела о том, что я родилась. «Возможно, я могу сделать так, чтобы мама полюбила меня», — думала я. Но когда я хотела обнять ее, мама отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как дружелюбную, но надоевшую собаку. «Не делай этого», — ворчала она, а потом добавляла: «И не называй меня мамой, зови меня Лаурой». В 6 лет я уже понимала, что нежеланна. Несчастье, бремя, помеха, я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. Я некрасива, и это моя вина. Если бы только я могла это исправить. Однообразные, без проблеска надежды дни сменяли друг друга. Мария и я редко смеялись. В основном мы просто сидели и рассуждали, что же в мире не так. В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь, где мы с сестрой играли. Игрушек у нас не было, и мы пользовались самыми разными предметами – камнями, палками, которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение. Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны. но мы не могли радоваться жизни. И даже время игр не стирало нашу боль. Что-то было не так у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам 3 или 4 раза. Я плохо запомнила его. Помню только, как он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была и его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу улицы. Я ходила туда так часто, как только решалась. «Привет, Клара Боу!» — приветствовал меня аптекарь, награждая прозвищем. «Хочешь лимонада?» Я хотела сказать «нет», ведь у меня не было денег. Но его глаза светились добротой, когда он сажал меня на крутящийся стул и угощал клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмотья. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя он не мог этого видеть, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее. Наша жизнь вместе в той квартире закончилась. Детский дом. «Дети, папа и я не можем о вас заботиться, поэтому вы поедете в дом, где вам понравится», — говорила нам мама, когда она и ее подруга сажали Марию и меня в трамвай. Мы ехали, потом шли. Мама держала нас за руки. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было. Пока мы шли, я увидела большое здание со сверкавшей на солнце крышей. 2-этажное в форме буквы «П», оно показалось мне огромным. Во дворе росла пальма, окруженная геранью. За забором я увидела играющих мальчиков. «Должно быть, это школа», — подумала я. «До свидания», — сказала мама. Она не плакала. «До скорой встречи», но не уточнила, когда она состоится. Обе женщины пошли к выходу. Грустное лицо соседки говорило о том, что она беспокоится о нас. Втайне я надеялась, что когда-нибудь она навестит нас, но она так и не пришла. Мама помедлила, задержав руку на ручке двери. «Может быть, вам недолго придется здесь жить?» Потом дверь закрылась, и мы остались одни. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними. Мы приехали перед обедом, поэтому нас отвели в столовую, где за длинными столами сидели около 60 ребят. «Дорис», — сказала воспитательница, — «ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать. Если тебе что-то нужно, подними руку». На первый обед нам дали свеклу. «Я не люблю свеклу», — сказала я воспитательнице. «Придется полюбить», — ответила она. «Тебя в ней выпустят из-за стола, пока все не съешь». Но я убедилась, что не могу проглотить ни кусочка, поэтому я сидела, не дотрагиваясь до свеклы. «Дорис, ешь свеклу», — повторяла воспитательница. Я не отвечала и не ела. Наконец, всех детей выпустили из-за стола. Я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали, ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до 9 часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что победила, но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я никогда не забуду. Меня проводили наверх и показали гардеробную. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды. Там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Все дети уже были в кроватях, поэтому я переодевалась в одиночестве. Воспитательница показала мою кровать, одну из 20 в этой комнате. К Ковриков у кровати не было, лишь дорожка в проходе. Я начала понимать, что это какая-то странная школа.
2: «А моя мама вернется?» — спросила я.
1: «Она придет навестить тебя», — ответила воспитательница, но очень неопределенно. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении 7 лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я начала знакомиться с другими детьми.
2: «Как называется это место?»
3: «Это детский дом», — отвечали они.
1: «Детский дом?» — большая девочка с темными волосами важно сказала мне.
3: «Это место, куда попадаешь тогда, когда ты никому не нужна».
1: Наша мама не обременяла себя посещениями детского дома. Мисс Уорд, полная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, познакомила нас с воспитательницей мисс Габриэль. Мисс Габриэль показала нам комнату для игр, где было много общих для всех игрушек. Вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками, где каждый ребенок мог хранить собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было положить в ящик. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешение положить игрушку в свой ящик, но они говорили: «Нет, это мое». Я стала собирать себе вещи. Если я находила несломанный карандаш, то потихоньку клала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, то тоже клала в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы, наверное, не будем жить здесь долго. Мы можем уехать в любую минуту, думала я. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь взад и вперед и размышляя, как отсюда выбраться. Я не доставала ногами до пола. Я подсовывала руки под колени, точно так же, как у окна в нашей квартире. Когда же вернется мама? Как я хотела вернуться в знакомую квартиру. Дети звали меня играть, но я отказывалась. «Я здесь ненадолго», — уверяла я себя. Когда мы еще жили с мамой, мне подарили красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы. Мисс Габриэль с трудом удавалось снять ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем, что я считала домом. Проходили дни и недели, а мама все не возвращалась. Постепенно я смирялась с тем, что она не собирается выполнять свое обещание и что нам придется остаться здесь. Я стала думать, что мы с Марией проведем здесь всю жизнь. Понемногу я начала привыкать к однообразной жизни. «Я смогу выжить, если буду сильной», — поняла я. Я приставала к другим детям. Я никогда не была ласковой. Я пихала их и толкала. Я дралась. Если кто-то из детей не давал мне игрушку, я отнимала ее. Другие не трогали меня, а я била их и не раскаивалась. Я не была ни больше, ни сильнее других, но должна была выглядеть сильной. Жизнь шла по распорядку и была однообразной. По утрам нас будил звонок, и мы строились, чтобы идти на завтрак. Каждый день нам давали густую вязкую кашу с комочками. Я напрягала всю свою изобретательность и придумала способ, как не глотать эту слизь. Сначала я набивала ее в рот, отчего мои пухлые щеки становились еще больше. Потом поднимала руку, прося разрешения выйти в туалет, где выплевывала все в раковину. Это я проделывала каждое утро. Во время одного такого похода в туалет я вдруг почувствовала на плече руку воспитательницы. «Иди сюда, Дорис!» —
2: приказала она, и все головы повернулись в мою сторону. Она провела меня к умывальнику, и я выплюнула кашу в раковину, стремясь попасть в сток. Потом она взяла мыло и намылила мне язык. На следующий день каша оказалась уже менее противной. С тех пор я стала ее есть. Каждый вторник и четверг нам давали пахту. Я терпеть не могла эту белую, створожившуюся жидкость, поэтому заставляла других девочек пить мою порцию. Они тоже ее не любили, но как можно скорее старались пройти это испытание. Когда воспитательница отворачивалась, я быстро меняла стаканы местами. «Если ты не выпьешь, я поколочу тебя в саду», — запугивала я их. Моя плохая репутация заставляла их повиноваться. Мария и я редко играли вместе. Она находилась в другой части здания с 5-летними детьми. Я же была с 6- и 8-летними. В детском доме не поощрялись близкие отношения между родственниками и привязанность детей друг к другу. Причину я поняла позже. Если дружба крепка, то когда одного ребенка усыновляют, другие очень страдают. Я подружилась с Эстер, дружелюбной белокурой девочкой, чья кровать стояла рядом с моей. Потом внезапно она исчезла. Ее удочерили. Администрация организовала ее отъезд, когда все дети были в школе, для того, чтобы избежать прощаний. В тот вечер, когда я поняла, что Эстер ушла, я упала поперек кровати и горько плакала. Я знала, что никогда больше не увижу ее. Воспитательница предупреждала нас: «Не становитесь очень близкими друзьями, а то будете страдать». Мисс Габриэль, которую мы прозвали «Ангел Гавриил», хотя все ангельские качества у нее отсутствовали, обращалась с нами со строгостью армейского капрала. Черные, как смоль, волосы она укладывала в 2 узла, что напоминало 2 сахарные трубочки для мороженого. У нее был крючковатый нос и черные глаза. «Я вижу вас насквозь», — уверяла она, глядя на нас. Мы верили ей. Она считала, что болезнь — это последствия греха, особенно непослушание ей. Когда кто-то заболевал, она рассматривала болезнь с теологической точки зрения. «Это Господь. Он наказывает тебя», — резко говорила она. «Если бы ты меньше шалила, то не заболела бы». Мы принимали эту теорию наказаний Божьих, стараясь точно выяснить, за какой грех мы получаем простуду, грипп и даже за что чихаем. Но однажды богословие ангела Гавриила рухнуло. Она сама заболела свинкой.

0: этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Добрый вечер, дорогие женщины! Завтра один из замечательных праздников – день 8 марта. И хотя он родился с политическим оттенком, в итоге он перерос в простой женский праздник, когда женщины чувствуют и видят любовь к себе со стороны мужчин. Ибо в этот день мы, мужчины, говорим вам, нашим дорогим бабушкам, мамам, женам, дочерям, сестрам и внучкам самые теплые и нежные слова любви и благодарности, так как они исходят от самого сердца нашего. И желаем, пусть этот праздник продлится всю весну, а мы каждый день будем повторять эти слова. Мы, мужчины, благодарим вас за любовь, за доброту и заботу, за поддержку и понимание. Как в народе говорится, без вас мы никуда, а с вами хоть куда. Сегодняшняя программа посвящена женщине. И вначале мы не будем молиться молитвой в прозе, а послушаем молитву в стихах, написанную Духом Святым. Такую молитву написала нам Елена Мельничук.
2: Благодарю, Господь, что я живу, что вижу небо это голубое, и облака, что с легкостью плывут, чуть притеняя солнышко собою. И чудо жизни эти все цветы, и всех растений мир неповторимый, и все, в чем виден очень ярко ты, могущественный, славный и незримый. Ты дал мне жизнь, я этим дорожу, хоть и трудна она, но не напрасно. К тому же я тебе, Господь, служу, с тобою все особенно прекрасно. Благодарю, Господь, что я живу, живу, имея смысл и надежду, и что тебя отцом своим зову, крови Христа, омыв свои одежды. Благодарю, Господь, за этот дар, возвышенный, святой и бесконечный, которым я живу с тобой всегда, вчера, сегодня, завтра и навечно, что ты ведешь меня по жизни сам через испытания, трудности, печали, что я иду к нетленным небесам, где ожидаешь ты меня сначала.
1: Много прекрасных слов говорят женщины в этот день. Много хороших пожеланий. А сколько дарят цветов. Но мало говорят о женщине с позиции веры. О том, что она верит, верит в Бога. Исполняется Духом Святым. Имеет Божью любовь и благодать. Сотворив на земле первого человека Адама, Бог имел желание дать ему жену, друга и помощницу. Из ребра Адама сотворил Бог женщину, первую на земле. Посмотрев на Еву, Бог был доволен весьма, ибо Ева была прекрасна. Господь, творя ее, вложил в первую женщину способность любить. Не пожалел и сострадания, чуткости, одарил даром фантазии и творчества. И все это приправил чистотой сердца. То есть создал облик христианки. Послушайте стихотворение Виктории Мажаровой.
2: «Чужой беде открыто сердце, чужим печалям внемлет слух, и ближнему любовью светит твой мудрый

0: давал, его заботою хранимо, неси священный идеал.
1: Бог творил первую женщину, Еву, с такой любовью, как талантливый художник с вдохновением трудится над любимой картиной, не желая самых нежных красок. Как лента алая губы твои, как половинки гранатового яблока ланиты твои, то есть щеки. Глаза твои озерки лиссабонские, как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная твоей миловидностью, читаемой в книге «Песни песней Соломона» в 7 главе. Такова была и Суловим в Библии. Женщина была сотворена Богом как воплощение самой красоты, всего доброго и светлого. В этой же книге «Песни песни Соломона» в 6 главе мы читаем: «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамениями?» Бог наделил ее тонкими гранями сострадания, жалости и чуткости. Грозная, как полки со знамениями. Точнее, со знаменами. Видимо, так правильно сказать. То есть не сердится, не ворчливая, а твердая в вопросах верности Господу, верности семье, мужу и непримиримая в вопросах греха. Вот такую женщину мы и любим. Помощница так назвала свое стихотворение Вера Кушнир.
0: Мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены, верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски, женою начинают дорожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена, от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им?
1: Это жена, это женщина, сотворенная для Господа, чтобы славить Его, чтобы благодарить, трудиться для Него, неустанно молиться, быть сосудом чистоты и верности, хранительницей Слова Божьего, а для мужа — хранительницей домашнего очага. После грехопадения Евы женщина утратила ту первозданную красоту и чистоту души, то, что было подарено ей любящим Творцом. И на смену им пришли другие качества: ложь, притворство, грубость. Утратив дар Божий верность, проявилось желание прелюбодействовать. Она стала отрицать Бога, надеясь на себя, на свои слабые женские силы, и потерпела поражение. И терпит по сей день, не понимая, откуда это происходит. Послушайте стихотворение Галины Тарасовой.
0: Диалог с сестрой. Он возлюбил, сестра, тебя, любовью своей вечной. Зачем же ропщешь ты в скорбях?

0: любят, а в радостях, увы, беспечно. Любовью вечной, может быть, всего лишь на мгновенье, ведь мне бывает тяжко жить, сплошные огорчения. И где же ласка добрых рук, объятья позабытые? Они сейчас на древе мук, тобою вновь прибитые, но рвутся с нежностью обнять, превозмогая муки, чтобы тебя, сестра, объять. Истерзанные руки, освободи, освободи, их держит там неверье, они прижмут тебя к груди, сестра моя, поверь мне.
1: Но Бог не перестал миловать женщину, любимое свое творение. Когда женщина обращается к Богу с покаянием, то Он, любя ее, с радостью прощает и вновь являет ей свою Божью любовь. И она, прощенная и преображенная, вновь становится похожа на ту прекрасную Еву, которая любила Бога еще до грехопадения. В Библии показан портрет женщины-жены, читаемый в книге «Притч Соломонова». Этот портрет отражен в 31 главе с 10 по 31 стих и является самым совершенным описанием идеальной женщины. Самым совершенным во всей существующей в мире литературе. Ее чистота, ее благочестие, ее скромность, ее трудолюбие, ее заботливость и любовь к мужу и детям. 22 библейских стиха. Их часто называют азбукой жены. Это своего рода зеркало, в которое может заглянуть каждая женщина и проверить, насколько она схожа с отражением. Многие ли смогут обнаружить полное сходство? Дорогие сестры, в преддверии праздника давайте посмотрим еще раз в это зеркало. И послушайте стихотворение Нелли Логовской, в котором она говорит о себе.
0: «Я омыта пречистою кровью. Я так долго блуждала во мгле, забывая к блаженству дорогу. Я такая, как все на земле, погибала без милости Бога, утопала в болотистом рву по гордыне своей и по воле. Но целительный луч наяву осветил мою мрачную долю. В грязной рваной одежде была, и мне нравилась эта картина. В ад упорно, сознательно шла, позабыв все прощения сына и любовь всеблагого отца, закрывая душевные уши. Но терпение Бога Творца растопило сердечную стужу. Я пришла к всеисточнику благ и припала к живительной влаге. Получила спасительный знак я воочию, не на бумаге. То свидетельство Бога во мне. Я омыта пречистою кровью, переплавлена в Божьем огне для победной и радостной нови. Прелесть мира есть ссор для меня, пустота и такая ничтожность. Бог любовью своей осеня дал подняться над прахом возможность воцарить над неправдой людской, восторгаться его благодатью, обрести тишину и покой в милосердных и дивных объятиях. Это счастье нельзя оценить, в нем надежда моя и опора. Бог желает любого простить без злопамятства да и укора. Во Христе все богатства мои. И я знаю, что в час переправы он поддержит небесный жених в ожидании бессмертия и славы.
1: Господь одарил женщину великой радостью, даровав ей счастье материнства. Может быть, поэтому дитя — это самое дорогое у матери. «Награда от Господа, дети», — говорит Слово Божье. А сколько стихов посвящено этому? Кто-то сказал: «Становясь матерью, ты добровольно обрекаешь себя на то, что отныне твое сердце будет расхаживать вне твоего тела». Как мудро подметили эти слова суть материнства. Отныне и навсегда. Дыхание ребенка важнее своего, его здоровье — приоритет в ее интересах, а его счастье и благополучие — ее первая и главная молитва. Господи, сохрани его от зла, защити, сбереги. Любовь материнская, любовь женская, любовь к Богу, на порой любовь к детям затмевает все. Даже Бог сравнивает свое сердце с сердцем матери, читаем мы в книге пророка Исаии в 49 главе. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалела сына чрева своего? Но если бы и она и забыла, то я не забуду тебя». Любой ребенок — это частица ее сердца. И ждет, и верит, и надеется, и желает представить себе, каким он будет, что его ждет. В мольбе о сыне, о дочери, Господу, материнская молитва — самая сильная молитва, творящая чудеса. Послушайте стихотворение «Молитва матери».
0: У матерей святая должность в мире — молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей другая, ночь сменит день, и вновь наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться, к Богу вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать. Как тихо! Во дворе умолкли птицы, давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная, любящая мать.
1: Женщина действительно создана Господом для счастья и радости. Она счастлива, когда уверена в муже. Счастлива, когда дети ее здоровы и любят ее. Но самая счастливая из всех женщин — это христианка, которая постоянно видит руку Божью над собой и готова исполнить волю Божью всегда, во всякое время. Она твердо знает, что Бог хранит ее семью и помогает ей. Помогает ей во всем. Она уверенно смотрит в будущее и знает, что ее ждет награда. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной. «Мы во Христе теперь бессмертны. На небесах наш отчий дом. Иисус воскрес один из первых, а мы во след за ним идем. На зов трубы в последний час восстанут все, на суд явившись. Но Божий суд минует нас, прошедший путь не оступившись. Господь разделит свой народ, кто грешен в ад, святые в рай. И реши сегодня наперед, куда идти, ты выбирай. В рай тропка узкая ведет, и будут пропасти, преграды. Не отступи, иди вперед, всех претерпевших ждет награда. На этой оптимистической праздничной ноте мы закончим нашу передачу. С праздником, дорогие женщины! До свидания.
0: Праздником.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Муравьи и их стадо. Излюбленное лакомство муравьев – медвяная роса. А некоторые насекомые, например, тля, поедают столько медвяной росы, что не в состоянии ее переварить. И эти насекомые устроены так, что муравьи могут их доить, сцеживая излишки росы, в точности как фермер доит своих коров. Многие виды муравьев доят насекомых, поглаживая их брюшко усиками. А горбатка, например, выделяет излишки росы крайне медленно, чтобы муравей мог пить ее как парное молоко. Некоторые муравьи сооружают из глины своеобразные фермы, в которых держат тлю. Более того, они, как самые настоящие фермеры, выгоняют свои стада на пастбище. А зимой муравьи бережно хранят яйца тли. Муравьи-фермеры заботятся о юных горбатках даже лучше, чем родители. Нередки случаи, когда горбатка-мама сама отдает потомство муравьям. Столь сложные взаимоотношения живых существ неоспоримо свидетельствуют о Божьем промысле. Бог – создатель и учитель для всех, даже для насекомых.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Министерство юстиции США подало гражданский иск против жителя Миннесоты Мэтью Коннелли на десятки тысяч долларов за нарушение закона о свободе доступа к входам к клинике, где совершаются аборты. Он, этот человек, Мэтью Коннелли, забаррикадировался в уборной после того, как полиция Филадельфии прибыла на место и безуспешно попыталась заставить его покинуть туалет. Они перекрыли улицу вокруг клиники и вызвали отряд спецназа. В туалете он забаррикадировался за тем, чтобы как можно дольше держать работу клиники детоубийц. В жалобе на активиста было написано, что его действия повлекли к тому, что эти детоубийцы не смогли убить 44 нерожденных ребенка. Представляете масштаб убийств детей, находящихся заведомо в беспомощном положении? Почему люди говорят про конвейеры? Конвейер какой-то, например, нацистский концлагерь какой-то, да, конвейер смерти там был людей. У Сталина свой конвейер был людей. В жуткие условия заставляли копать, рыть. Свой конвейер смерти был. А почему про аборты никто не говорит подобного? Вы хоть ослышали об этом? Так это конвейер еще намного страшнее, чем у упомянутых личностей. Конвейер смерти в клиниках, где убивают нерожденных детей. Что интересно, что мы знаем это, но лишь немногие люди, некоторые, и некоторые организации могут им противостоять, при том разными методами. Но никто из людей до конца это безумие остановить не сможет, ведь оно поддерживается властью почти всех стран мира. Правление Христа в тысячелетнем царстве – это надежда не только на обновление природы, остановку войн и многое другое, но и на прекращение злых дел, конвейера смерти, которое, начиная с 20 века, приобрел огромнейший размах по всему миру. Продолжение истории учителя из Ирландии, который гоним за свою веру и отказ поддержки идеологии ЛГБТ+. Енох Берг был заключен в тюрьму уже в третий раз после того, как проигнорировал постановление суда, запрещавшее ему посещать школу, из которой его уволили. Христианин Берг обвинил суд в попрании его религиозных прав во время слушаний. Он сказал, что это просто насмешка над правосудием. Учитель уже провел в тюрьме более 400 дней во время своих предыдущих заключений по аналогичным решениям о неуважении к решению суда. Что он делает? Он добивается Божьей правды. Правды, которая не нравится очень многим людям, но той правды, которая идет от Господа. Молитесь за смелого человека по имени Енох, который противостоит судилищу, поддерживающему содомитов. В конце августа прошло одно значимое мероприятие. «Одна ночь» она называлась. Это ежегодное христианское собрание, посвященное началу учебного года. Оно собрало почти вдвое больше людей, чем в прошлом году. И на нем крестилось более чем в два раза больше людей, чем в прошлом году. Молодежный пастор церкви «Новая жизнь» сказал: «С самого начала богослужения стало ясно, что происходит что-то важное, очень мощное, и среди собравшихся было много новых лиц, которые возносили имя Иисуса. Одна из проповедей была по теме убеждения, очищения, посвящения, которое следует за подлинной встречей с Богом по книге пророка Исаии 6 глава. За этим последовали свидетельства студентов и бывших студентов, которые рассказали, как Бог спас их
освободил, исцелил физически, и теперь используют их, чтобы изменять жизни других. По словам организаторов, люди стали свидетелями того, как многие были тронуты Божьей силой, что включало даже плач, причем некоторые делали это по выходу из воды после крещения. А крестилось в ту ночь 124 человека. О, друзья, слава Господу! Слава Господу за всякого человека, приходящего к Иисусу! Слава Господу за всякого человека, принимающего крещение! Слава Господу за каждого человека, который призывает других следовать за Иисусом! А вы знали, что в некоторых течениях, некоторых религий, чтобы приблизиться к Богу, нужно войти в состояние транса? Такая практика есть не только у людей, которых можно увидеть на одном из видео в нашем телеграм-канале «События без написания», как и другие видео, о чем мы говорим. Но и среди многих других, которые входят в транс, чтобы приблизиться к Богу. Когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог человечеству дал самый простой способ к Нему приблизиться. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату, закрой дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно». Самый простой эффективный способ, доступный нам через Господа Иисуса Христа, приближайтесь к Богу в простоте. Следуйте в молитвенной жизни тому, что сказал Иисус Христос. И, наконец, будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

В эфире «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли. Когда вы говорите кому-то «я люблю тебя», что вы под этим подразумеваете? Вы говорите «это зависит от того, кому вы это говорите». Если я говорю это просто случайному знакомому, это имеет один смысл. Если я говорю это своим детям, я подразумеваю совсем другое. Если я адресую эти слова своему супругу, в них появляется новое значение. Когда вы произносите «я люблю тебя», что же вы на самом деле под этим подразумеваете? Предположим, что кто-то говорит вам «я тебя люблю». Как вы думаете, какую реакцию он ожидает от вас в ответ на эти слова? Есть ли у них какие-то ожидания, или же они просто произносят эти слова, выражая свои чувства, скрытые внутри? В действительности, если вы хотите дать определение любви, возможно, у вас возникнут сложности. Если вы посмотрите вокруг себя и на то, как люди в мире самыми различными способами выражают любовь, а также на то, кому они говорят о любви, думаю, это приведет вас в замешательство относительно того, что же на самом деле такое любовь. «Я люблю тебя», — говорят они, и при этом дурно обращаются с нами. Иногда они говорят «я люблю тебя», но это просто слова, брошенные наспех, что-то вроде шутки. Но знаете что? Для Бога любовь — это не шутка. Когда Бог начинает говорить о любви, в этом нет ни капли шутки. Часто, когда мы произносим «Бог, я люблю тебя», интересно, какой смысл мы вкладываем в эти слова? Иногда мы и сами не понимаем, что подразумеваем, когда говорим «Господь, я люблю тебя всем сердцем». Но у Господа все предельно ясно. Когда он говорит «я люблю тебя», смысл его слов очень понятен. И он хочет, чтобы наши слова о любви к нему также были ясными и определенными. Он хочет, чтобы мы были уверены в том, что мы говорим, чтобы мы понимали смысл сказанного. И чтобы наши слова имели смысл для Бога, необходимо выполнять определенные требования. И сегодня в этой проповеди я хотел бы поговорить об этом. Наша сегодняшняя тема — послушание. Тест на нашу любовь к Богу. Хочу попросить вас открыть 14 главу Евангелия от Иоанна. Начнем читать с 14 стиха. Он говорит, «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Послушайте, он говорит, «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Далее, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». А теперь прочитаем 21 стих 14 главы. Здесь написано, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Вернемся к 15 стиху. Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Что же Он имеет в виду? Он не имеет в виду исполнение всех заповедей, которые Он дал нам в Библии, потому что множество заповедей Он дал народу израильскому. Церемониальная часть закона — это заповеди, которые предназначались для Израиля. К нам они не относятся. Тогда вы спросите, какие же заповеди относятся к нам? Это те заповеди, которые относятся к моральной стороне закона. Иисус в своей Нагорной проповеди очень ясно растолковал 10 заповедей и все объяснил. Например, Он говорил о том, как нужно относиться друг к другу. Это заповедь. Он говорит, что мы должны относиться к другим так же, как хотим, чтобы они относились к нам, поступая с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Некоторые люди говорят, «Ну, если это то, чего ты хочешь, чтобы я делал, лучше забудь об этом». Но Иисус объяснил все просто. Он сказал, что мы должны поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами. Это не просто предложение так поступать. Он не сказал, «Предлагаю рассмотреть следующее утверждение». Нет, Он сказал, «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой». Он сказал, «Если твой брат спотыкается, не критикуй его, но подними его и помоги ему. Не добивай его после того, как он упал». Иисус не говорил, «Я предлагаю тебе так поступать». Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что повеления Бога всегда ясны и понятны. Он говорит, «Отложите злобу, удаляйтесь от нее, отложите гнев». Это предельно ясно, так что вы уже не можете сказать, «Ну, я хотел бы слушаться Бога, но я же не могу снова вернуться в Ветхий Завет. Забудьте об этом». Все, что вам нужно сделать, это начать все заново с Иисусом, и тогда вы сможете справиться со всем. И знаете что? У вас будет все, что вам нужно. Практически все повеления Ветхого Завета Иисус подтверждает и в Новом Завете. И Он говорит об этом очень четко. Вопрос в том, каково ваше отношение к этому. Живет ли это в вашей душе? Является ли это тем, что вы хотите сделать в своей жизни? Знаете, однажды я отправился на пляж. Я люблю ходить туда время от времени.
Итак, я прогуливался по берегу. Было утро, и я шел не спеша. Волны накатывались на берег, и хотя я шел по кромке волн, мои ботинки промокли. И я подумал про себя, как часто я также относился ко греху. Вы не желаете, вы не стремитесь грешить, вы лишь немножко приближаетесь, не притрагиваясь к нему. Знаете что? Возможно, это не является прямым неповиновением, но вы, конечно, напрашиваетесь на неприятности, потому что эта волна вынесет вас туда, куда вы и не смотрели. Все, что вам нужно сделать, на мгновение повернуть свою голову. И люди говорят, знаете, я действительно стараюсь изо всех сил, чтобы удовлетворить требования Бога. Если вы послушны Богу, вы спрашиваете, к чему обязывает послушание? Могу ли я попробовать грех, не совершая его? Что хочет Бог, чтобы я сделал? Каково его желание?

вы любите Его, то будете Ему послушны. Вы будете дорожить Его Словом и соблюдать Его. Вы сокроете Его Слово в своем сердце. И никому не надо будет уговаривать вас почитать Библию. Никому не надо будет упрашивать вас помолиться. И вы никогда не услышите, как я умоляю людей посещать церковь. Я скажу вам почему. Я уверен, что когда я передаю вам истину Слова Божьего, вы слышите и исполняете ее. И тогда вы будете в церкви, потому что вы должны быть здесь. Если мы живем в послушании Богу, знаете, что произойдет? Мы будем сами делать все это. Конечно, всем время от времени нужна мотивация и поддержка. Но мы не должны уговаривать людей сделать то или иное. Знаете что? Мы бы говорили, это правильно поступать так. Это мудрое решение и благочестивое дело. И знаете что? Когда вы творите дела благочестия, это и есть выражение любви к Богу. Когда я думаю о словах Иисуса, который сказал, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои», мне кажется, что это очень конкретные слова, и они не основаны на эмоциях. Послушайте, мы не говорим о чувствах, мы не говорим о словах, но мы говорим о поступках. Что в вашей жизни является выражением вашего послушания Богу? У вас появляется чувство безопасности. У вас появляется чувство собственной значимости. У вас складывается правильное представление о себе. Потому что вы знаете, что вы делаете то, чего хочет от вас Бог. Это не просто чувство. Потому что иногда люди испытывают самые разные чувства. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Через все Писание проходит мысль о том, что когда мы говорим о любви, мы подразумеваем именно такую любовь, о которой говорит Слово Божье. Обратите внимание, что говорит Иисус. Например, в Иоанна 12 главе 49 стихе Он говорит следующее. «Послушайте, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить». Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Итак, если мы хотим быть послушными Богу, нам необходимо знать Его Слово. Вы должны знать Слово Божье. Конечно, вы можете сказать, «Ну, я же читаю Слово Божье». Недостаточно только читать его. Что говорит Иисус? Есть те, кто только слушает, а есть слушающие и исполняющие Слово, то есть послушные Богу. Например, что же такое заповедь? Кто-то может сказать, «Мне нравится исполнять заповеди». Что такое заповедь? Послушайте, заповедь — это повелительное слово или несколько слов, данные нам Богом для нашего повиновения. Это и есть заповедь. Бог не дает заповеди как предположения или возможности. Он ожидает от нас послушания и повиновения. Когда мы размышляем о ценности Божьего Слова для нас, мы вспоминаем слова из Священного Писания. «Трава засыхает, и цвет ее увядает, а Слово Божье пребывает вовеки». Почему? Потому что оно является руководством для нашей жизни. Итак, если вы желаете быть послушным Богу, вам необходимо пребывать в Его Слове. Размышление над Словом означает, что я читаю его. Я думаю о нем. Я задаю вопросы по Слову. Я говорю с Богом о Его Слове. Но прежде всего задаюсь вопросом, «Господь, как я могу применить это в своей жизни? Есть ли в этом отрывке что-то, что Ты желаешь сказать мне?» Понимаете, Слово Божье — это важнейший аспект нашего послушания Богу. Обратите внимание, что говорит Бог. Он говорит, «Исполняйте заповеди Мои, соблюдайте Слово Мое». Итак, что Он говорит? Он говорит, «Если вы хотите быть послушными Мне, вам нужно знать, в чем заключаются Мои заповеди. Вам нужно знать Мое Слово и исполнять его. Именно поэтому я призываю вас посещать церковь. У вас не должно быть отношения просто приходящего гостя. Возможно, вы пришли неподготовленными, но вам следует это сделать. Если вы являетесь членом церкви, вам необходимо приходить в церковь с Библией в руках, с ручкой или карандашом, записной книжкой или блокнотом для записей и заметок. А иначе для чего сидеть целый час и слушать проповедника, если все равно ничего не запомнишь. Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, кто слушает Слово Мое и исполняет его». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 6 главу. Есть и другие отрывки на эту тему, но мы посмотрим этот. Это хорошая тема для размышления. Именно поэтому я призываю вас делать записи. Потому что иначе вы не сможете запомнить много информации. До сих пор я не сказал ничего, что было бы неважным. Аминь. Я просто говорю вам истину. Итак, это истина, и вам необходимо помнить об этом. Послушайте, что говорит Иисус. Евангелие от Луки, 6:46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Давайте рассмотрим это заявление. Оно весьма серьезно. Иисус говорит, «Почему вы называете меня Богом и не делаете того, что я говорю вам?» Он говорит, «Я объясню вам, кто вы в этом случае». 47-48 стихи.
Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом.

дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Этот дом устоял, потому что был основан, построен на Слове Божьем. Он говорит, «Человек, который слушает Слово Мое, исполняет его, подобен человеку, который решил построить дом и выбрал для этого твердую скалу, чтобы положить основание этого дома». Чтобы никакой ураган не смог снести его. Давайте прочитаем 49 стих. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Если я спрошу вас, мудрый ли вы человек? Большинство людей не скажут, «Нет, я не мудрый». И Господь говорит, что не мудр тот человек, который приобретает себе участок земли на песке и решает построить на нем дом. К тому же на берегу реки, которая время от времени разливается и заливает все вокруг. Вы скажете, «Да это неразумно, это глупо». Знаете, что говорит Иисус? «Глуп тот мужчина или женщина, которые слушают Слово Мое, но не исполняют его». Теперь можно представить, сколько в мире неразумных людей, которые посещают церковь неделя за неделей, но не носят с собой ни Библии, ни ручки с блокнотом. И знаете, что о них написано? Послушайте, они говорят, «Я не ожидаю услышать что-то, что стоило бы запомнить». Вы скажете, «Я никогда не говорил этого». Постараюсь объяснить ясно. Однажды ко мне подошли трое детей, двое из них 9 лет и один 11, и протянули мне пару исписанных страниц. Если это могут делать дети, то тем более могут взрослые. Библия говорит, что любовь исходит из любящего сердца. Уловили мысль? Я собираюсь укоренить вас эту идею. Все в порядке? У меня любящее сердце, потому что я проявляю заботу. Послушайте, я хотел бы, чтобы вы сели сюда, рассердились и сказали, «В следующий раз я буду все записывать». Чудесно, но послушайте, что сказал Иисус. Если вы слушаете Слово и не исполняете его, вы неразумны. Потому что вы строите основание своей жизни, которое не устоит. Когда вашу жизнь возьмут под контроль злые силы, вы не будете знать, что делать дальше. Это глупо. Мы все с вами уже достаточно прожили, чтобы понять, что в жизни бывают бури и штормы. В жизни случаются различные катаклизмы. Вы знаете об этом. Но те, у кого твердое основание, пройдут через все самые сильные житейские бури, не впадая в отчаяние, не прибегая к наркотикам, не становясь постоянными пациентами врача. Вы понимаете, что из всего, что было в жизни, вам по-настоящему было нужно лишь Слово Божье. Все, что вам нужно было, это Слово Божье. И я говорю вам, потому что это не имеет отношения ко мне, но только к Слову Божьему. Однажды во время путешествия я разговорился с одной женщиной. Она рассказала мне все, через что она прошла в своей жизни. Она побывала у трех психиатров. Она сказала, «Я истратила тысячи и тысячи долларов». И вот я услышала от вас удивительное послание. Это было послание от Бога, я услышала его. Я поверила в то, о чем вы говорили. После этого я ни разу не посещала психиатра. И теперь вы можете видеть, что я нормальный человек, который любит Господа. Послушайте, дело не в силе проповеди, дело в силе Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Иисус говорит об этом очень ясно. Я имею в виду, что после Его слов больше не возникает вопросов. Он говорит, «Если вы любите Меня, то вы проявляете Мне послушание. Вы слышите Слово Божье и исполняете его, и это очень мудро. Если вы слышите Слово Божье и не исполняете его, значит, вы неразумны. Послушайте, мне все равно, если кто-то из людей назовет меня глупым. Но я не хочу услышать это от Бога. Не хочу услышать от Него. Я говорил тебе, ты услышал это, но проигнорировал». Итак, вам нужно задаться вопросом, действительно ли я люблю Бога? Или я безрассудный человек, который считает, что построит свою жизнь без Слова Божьего? Послушайте, Бог всегда ставит все на свои места. Если любите меня, что вы сделаете? Вы соблюдете мои заповеди. Вы не просто чувствуете, что все в порядке, посещаете церковь, читаете Библию и молитесь, а соблюдаете заповеди мои. Какие заповеди? Все. Как же я узнаю их все? Послушайте, вам не нужно об этом беспокоиться. Вам нужно принять решение, и Бог откроет вам, что делать. Он положит это вам на сердце. Бывало так, что иногда вы читали Библию или отдельные ее отрывки, и не могли понять,
понять смысл прочитанного. А потом вы попадаете в какую-нибудь ситуацию и думаете: «Господь, ну почему я попал в эту ситуацию?» И Бог напоминает вам отрывок или стих, или что-то из проповеди, которую вы слушали, или из книги, которую вы читали. И знаете что? Дух Святой напомнит вам, что нужно вам вспомнить. Вопрос не только в нашем послушании, но нам нужно и знание Слова Божьего, чтобы знать, чему учит нас Господь, и что нам делать дальше. И верующему не нужно рвать на себе волосы и кричать: «Боже, ради всего святого, я не знаю, что мне делать», хотя иногда так и происходит. И причина, по которой люди попадают в подобные ситуации, заключается в том, что они не желают делать то, что говорит им Бог, но они ищут чего-то другого, своего выхода. Они идут к Богу, вопят к Нему, взывают к Нему, молят Его о помощи, но Бог уже дал им ответ. И знаете, что они делают? Они пытаются каким-то образом убедить Бога, что должен быть какой-то другой выход. Нет. Все дело в послушании Богу. Здесь не должно быть места изучению вариантов и выбору. Но именно это делают люди. Они говорят: «Я принимаю только часть Библии». Какую часть? Ну, конечно, именно ту часть, которая позволяет мне грешить, не будучи обличаемым и осуждаемым. Но это не работает. Послушайте, невозможно отсортировать или выбрать заповеди. Бог говорит: «Соблюдайте мое слово, соблюдайте мои заповеди». Какие из них? Даже вопроса такого не должно быть. Все, кроме церемониальной части закона, которая не имеет отношения к нам. Какие заповеди? Все. Любить ближнего, как самого себя. Не кради, не лги, не обманывай. И все прочее. Все это я должен делать. Я должен служить живому Богу, жить в послушании Ему, любить других. Свидетельствовать им, делиться Евангелием. Есть много других повелений, которые нам нужно выполнить. Мы знаем, что делать. Итак, заповеди невозможно отсортировать или выбрать. Давайте пойдем дальше. Мы не только не можем отсортировать те повеления, которые мы не хотим исполнять, но и не имеем права выбирать, как истолковывать их. Другими словами, если Бог говорит что-то, Он говорит это именно так, как это должно быть сказано. А люди берут стих из Библии и говорят: «Вот как мы его понимаем». Разрешите спросить вас, можно ли как-то по-другому понимать этот отрывок? «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Есть ли здесь какой-нибудь другой смысл? «Не кради». Бог говорит очень ясно. Когда Он говорит: «Удали из своей жизни, отложи всякое раздражение, злобу, гнев, злоречие, всякую нечистоту», то все понятно. Когда Он говорит: «Отложите это значит, что нужно оставить это». Когда Он говорит: «Ты не должен», значит, не делай. Когда Он говорит: «Ты должен», значит, делай это. Я не знаю, как можно сказать это проще. Вы не можете выбирать заповеди или истолковывать их так, как вам удобно. Все, что вам нужно спросить: «Господь, что Ты говоришь мне?» Я думаю, что зачастую мы забываем о том, что мы огорчаем Святого Духа. Помните об этом. Мы можем огорчить только того, кто любит нас. Вас не могут огорчить те, кого вы не любите. Кто-то может просто подойти к вам и благословить вас или отчитать вас. И вы не проявляете особой любви к этому человеку. Это может быть просто посторонний человек, который просто подошел к вам, который принял вас за другого и сказал вам что-то приятное. А вы можете просто сказать ему: «Большое спасибо». Но знаете что? Если есть кто-то, кто действительно любит вас, и кого вы любите всем сердцем, то для него вы сделаете все на свете. Если вдруг такой человек начинает вас игнорировать, или говорить вам что-то обидное, что происходит? Это ранит вас. Вы чувствуете боль в глубине своего сердца. Это невозможно описать. По вашим щекам текут слезы, вы не можете их держать. Вам больно. Вам причинили боль, потому что вы любите этого человека. А он разочаровал вас. И это вас глубоко ранит. Вы не ожидали этого от него. Вы не были к этому готовы. И кроме того, лично для меня еще больнее, когда меня не понимают. Когда я сделал все возможное со своей стороны, а меня не понимают. Меня это огорчает. Если я сделал что-то плохое, кто-то высказал мне за это, я могу это принять. Но если кто-то неправильно вас понимает, критикует, не принимает ваши лучшие побуждения, то это весьма печально. Помню, как я впервые получил этот урок. Не помню точно, сколько мне было лет, но у меня была в голове замечательная идея. Я был уже достаточно взрослый, чтобы додуматься до такого. Однажды моей маме нужно было куда-то идти, и она собиралась оставить меня одного дома. Но я вовсе не хотел оставаться один. И поэтому я сказал своей маме что-то очень-очень обидное.
но она все равно ушла. Потом она вернулась, а я уже начал волноваться, ожидая ее возвращения. Итак, она вернулась домой, усадила меня рядом и сказала: «Я хочу сказать тебе что-то, Чарльз». «Знаешь, я работаю 40 часов в неделю и получаю за это $9 и 10 центов. Я стараюсь одеть тебя как могу. Я стараюсь обеспечить тебя всем необходимым, имея те небольшие средства, которые у нас на двоих. Конечно, у нас нет многого. Я бы сделала для тебя больше, если бы могла. Но это все, что я в силах сделать». И еще она сказала: «Я люблю тебя. Я бы отдала за тебя жизнь. А ты сильно обидел меня». «Ваша мама когда-нибудь говорила вам, что вы ее сильно обидели?» «Я был в ужасном состоянии. Хуже этого я ничего не испытывал. Вот так все и было. Это было тяжелое испытание для меня, но мне оно было нужно. И я думаю, впервые в жизни я осознал, что обидел свою маму. И не потому, что она была моей мамой, но потому, что она сильно любила меня. И знаете что? Никогда больше в своей жизни, а мне было тогда 6 или 7 лет, я не испытывал ничего подобного. Я никогда не хотел сказать что-то, что могло огорчить мою маму. Знаете почему? Потому что я любил ее. И в тот день, когда я причинил ей боль, даже будучи ребенком, я понял, что ранил человека, который отдал бы за меня жизнь. После этого я ни разу не сказал ей ни одного плохого слова. Я всеми силами старался сделать что-то для нее. Я очень сильно ее любил. Я огорчил ее дух. Я обидел ее. И впоследствии я часто вспоминал об этом и думал о том, как часто я делал то, что огорчало сердце Бога. А сколько раз мы делаем вещи, которые огорчают сердце Бога? Потому что моя мама могла любить меня, как мать любит сына. Это прекрасная любовь. Но Иисус так возлюбил меня, что пошел за меня на крест и принял на себя все грехи, которые я когда-либо совершил и которые еще совершу. И при этом он не жаловался, но понес на себе мой грех полностью, потому что возлюбил меня. Такая любовь ни с чем не сравнится. И мысль, что я могу согрешить против него, огорчает его сердце. Приносит ему боль. Он сказал: «Не огорчайте Духа Божьего». А мы делаем это. Одним ли поступком или множеством поступков, мы часто огорчаем Святого Духа. Мы причиняем боль Богу, который любит нас. И знаете что? Если вы когда-либо любили кого-нибудь всем своим сердцем, и эти люди глубоко ранили вас, то мне не нужно объяснять вам значение слова «печаль». Это очень глубокое и всеобъемлющее чувство, которое невозможно выразить. А если бы я подумал о том, чтобы обидеть кого-то другого, ведь он тоже человек. Это разные вещи — обидеть человека и нанести обиду чистому сердцу Бога. Он говорит: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Никакой замены. Именно так, как он сказал: «Храните слово мое, соблюдайте мои заповеди, и этим вы исполните то, что я вам говорю, ибо это лучший путь для вас. Если любите меня, соблюдите заповеди мои».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! За главный текст нашей сегодняшней проповеди мы возьмем следующее место из книги пророка Иеремии, глава 17, стихи 7 и 8. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Это славное обетование, которое Святой Дух наглядно поясняет нам на примере прекрасной картины природы. Уже при первом чтении Библии эти стихи особенно привлекли мое внимание. Здесь мы читаем о благословении Бога по отношению к человеку, который всю свою жизнь доверяет живому Богу. Библия сравнивает его с деревом. Мы можем себе хорошо представить, как дерево, посаженное при водах, пускает вокруг себя корни, и поэтому оно несет на себе зеленые и сочные листья. В этой почве, вблизи потока, дерево имеет источник силы, который не иссякает. Мы хорошо можем себе представить такое дерево, как оно стоит вблизи потока, полное силы, зеленое, непоколебимое и полное хороших плодов. И кто из нас, детей Божьих, не хотел бы вести жизнь, которую можно сравнить с этим деревом? Жизнь с неисчерпаемыми, неиссякаемыми источниками силы, жизнь, которая приносит плод, которая постоянно остается свежей и зеленой. Именно это обещает Господь Иисус человеку, который все свое доверие возлагает на живого Бога. При чтении нашего главного текста знатоки Библии сразу же вспоминают о Псалме 1. Там Святой Дух рисует нам очень похожую картину. Единственная разница заключается в том, что в Псалме 1 формулировка выглядит немного иначе. Для сравнения приведу первые три стиха этого псалма, касающиеся верующих. Читаю это место. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. В этом псалме прославляется муж, который уклоняется от всего безбожного и ищет прибежище у Бога, обращается к Его Слову, и там имеет свою радость. О таких людях сказано, что они являются деревьями, посаженными при потоках вод. Но в нашем главном тексте у пророка Иеремии мне особенно нравится, что здесь выразительно подчеркивается тот факт, что если дерево посажено непосредственно у потока, то оно довольно независимо от погоды. Эту же картину мы видим и в Псалме 1, но не так выразительно. Это значит, когда неделями, месяцами и дольше не идет дождь, то дерево у потока не зависит от отсутствия этих осадков. Разве только что засуха будет настолько длительной и жестокой, что поток пересохнет. Но в принципе дерево, при условии, что поток не пересохнет, совершенно независимо от внешних обстоятельств. А поскольку поток воды мы должны рассматривать в духе, то он никогда не иссякнет, если мы сами не уйдем от него. В этом потоке мы видим Господа Иисуса, источника жизни. И это что-то такое, что меня чудовищно ободряет, и что Святой Дух нам сообщает в нашем главном тексте. Здесь сказано о дереве. «Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Я думаю, пока в нашей жизни все идет гладко, пока не возникают большие трудности, пока нам удается все, что мы задумали, пока мы более или менее хорошо живем, то для нас не является проблемой стоять таким зеленым и сочным, чтобы радоваться в своей жизни. Даже человек, который не доверяет Богу, пока в его жизни все идет хорошо, пока все идет блестяще, то он в общем и целом хорошо справляется со своей жизнью. Но что происходит, когда возникают проблемы? Что происходит, когда внешние обстоятельства не всегда такие счастливые? Таких людей вообще очень мало, которые действительно всю свою жизнь могут жить в беззаботных обстоятельствах. Что произойдет в нашей жизни, если говорить прообразно на основании нашего главного текста? Что произойдет, если возникнет такая засуха, если придет палящий зной, если на нас нагрянут тяготы и различные нагрузки? Если мы попадем в испытания, если не все так будет удаваться, как мы себе это представляли, возможно, мы заболеем тяжелой болезнью, или у нас накопится столько дел, что они захлестнут нас с головой, или же в нашей жизни возникнут одна проблема за другой, из которых мы не можем найти выход. Возможно, у нас появились напряжения в семье, на работе и в собрании, которые мы должны нести. И в конечном счете, если в нашей жизни веры у нас появляются искушения, что тогда происходит в наших сердцах? В нашем главном тексте о таких людях сказано, что люди, которые во время засухи все свое доверие возлагают на Бога, выглядят как дерево, посаженное у потока. Это значит, и тогда, когда приходит зной и засуха, такой человек подобен дереву, посаженному у потока. Он может оставаться неозабоченным. Его листья зелены, и оно не перестает постоянно приносить плод. Это что-то удивительное, и я желаю себе того же. Я очень желаю быть деревом, которое посажено у потока, которое действительно, если наступит засуха, может, тем не менее, оставаться неозабоченным и приносить плод. Рассмотрим сегодня с вами этот текст из книги пророка Иеремии в главе 17, стихи 7 и 8, с определенной точки зрения. Недавно при чтении Библии я с особым вниманием прочитал книгу пророка Иеремии. При этом Святой Дух заострил мое внимание на нашем главном тексте в главе 17, на стихи 7 и 8. Это слово не является обетованием, которое направлено непосредственно пророку Иеремии. Иеремия передал это обетование всему Божьему народу. Он постоянно призывал народ и говорил: «Обратитесь к живому Богу! Что вы имеете от того, что вы от Него уходите к идолам? Вы ничего от этого не имеете, кроме засухи и опустошения. Обратитесь, у Бога находятся источники жизни, как читаем у пророка Иеремии в главе 2, стих 13. ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Дорогие слушатели, еще раз заостряю ваше внимание на тот факт, что слово нашего главного текста написано не лично для Иеремии. Это слово является всеобщим духовным основным принципом. Но тем не менее, я нахожу это слово чрезвычайно интересным в том, что проявление этого текста или истину этого текста мы можем рассматривать на примере жизни пророка Иеремии. Чтобы мы могли спросить Иеремии, как это было в твоей жизни? Ты имел достаточно засушливых лет в твоей жизни. И здесь я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, сколько раз я читаю книги пророков, то пророк Иеремия всегда вызывал у меня чувство жалости. Я иногда думал, такую жизнь, какую вел Иеремия, если бы это было возможно, то я охотно обошел бы ее стороной. Иеремия имел нелегкую жизнь, а сегодня мы его спросим, каково это было в твоей жизни? Был ли ты деревом, которое было посажено у воды, которое постоянно приносило плод, и в годы засухи не было озабоченным? Поэтому рассмотрим некоторые ситуации его жизни. Всю жизнь Иеремии мы не сможем рассмотреть в одной проповеди. Поэтому более подробно рассмотрим главным образом призвание Иеремии и два события в его жизни. А в остальном, между прочим, коснемся еще некоторых других аспектов его жизни. Я нахожу очень интересным, как это выглядело в жизни Иеремии. И я подумал, если такой муж, как Иеремия, испытал все это в своей жизни, то и мы, дети Божьи, можем испытать это в нашей жизни. Хотя до данного момента лично я еще не находился в таких испытаниях, в таких жарких и засушливых периодах, как Иеремия. Иеремию Бог уже в юности призвал быть пророком. Об этом мы читаем в главе 1. Там мы прежде всего немного задержимся. Когда Бог его призвал, то, откровенно говоря, он не был воодушевлен, не восторгался. Он не сказал: «О, как это славно! Пророком я мечтал быть всегда!» Нет-нет! Бог сообщил ему, о чем мы читаем по этому поводу в книге пророка Иеремии в главе 1, стих 5. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Бог избрал, и никаких возражений не остается. В ответ на это сообщение Бога Иеремия, наверное, подумал: «Ничего себе!» А Богу он ответил: «А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Собственно, почему ты меня посылаешь?» Иеремия знал, что пророки имеют трудное задание. Большинство пророков должны были по заданию Бога что-то сказать народу, что народ, собственно, вовсе не хотел слышать. Это приносит с собой всегда неприятности. И Иеремия очень хотел избежать это задание. Но если Бог нас призывает, то с нашей стороны существует только один законный ответ, который заключается в нашем послушании. При призвании Иеремии интересны следующие факты. Как Бог в самом начале встречает его, и как он все объясняет Иеремии, и что Бог ему все дает, в чем он нуждается для выполнения своего задания. Бог не говорит Иеремии: «Ну хорошо, ты пока что не расстраивайся, все это будет не так уже и страшно, ты пока что выжидай». Нет, Бог с самого начала говорит Иеремии. Он говорит ему заранее, будут обязательно трудности. Ты должен считаться с тем, что будешь иметь дискуссии и столкновения, как об этом читаем в главе 1 стихи 17 по 19. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Это меня поразило. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут бороться против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Бог заранее говорит Иеремии, что народ будет против него бороться. Народ не будет восхищен тем, что он будет говорить ему истину. Но зато Бог говорит ему: «Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле». Я думаю, что железный столб вы все можете себе хорошо представить. Против такого железного столба и медной стены люди могут неистово сражаться, но от этого им, то есть столбу и стене, не станет плохо. Они не пострадают. Бог обещал Иеремии, что он сделает его таким железным столбом и медною стеною. Прекрасное обетование. Время, в которое Иеремия жил и действовал по заданию Бога в Израиле, а точнее в Иудее, вся духовная жизнь шла кувырком. Это было хаотичное и духовное мрачное время. Но Иеремия получил от Бога обетование, что он будет стоять твердо и непоколебимо. И если мы себя спросим, почему Иеремия мог в этой борьбе стоять твердо и непоколебимо, то по этому вопросу мы находим в главе 1 две вещи, на которые Бог обращает наше внимание, которые Бог называет основой для устойчивости и непоколебимости для Иеремии. Эти две вещи тесно связаны друг с другом. Прежде всего, обратимся к Иеремии, глава 1, стих 19. «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Это же обетование Бог дает Иеремии уже в стихе 8. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы спасти тебя». Бог обещал Иеремии, что он будет на его стороне, и что он его спасет. И если мы точно знаем, что Бог на нашей стороне, то мы всегда будем иметь превосходство. Осознаем мы это или нет? В отношении этого вопроса читаем в Новом Завете прекрасные и утешительные слова. В послании Римлянам в главе 8 стихи с 31 по 34. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Бог намного сильней, даже тогда, если бы весь мир составил против нас заговор. Если Бог будет на нашей стороне, то мы можем как железный столб и как медная стена противостоять всем атакам. Второе, что с этим тесно связано, мы находим в стихе 9. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». И Иеремия точно знал, то, что я буду народу говорить, они не захотят слушать. Но это не моя собственная идея, Я расскажу им не мои собственные теории, мои собственные мысли. Я скажу им лишь единственно то, что Бог мне сказал. Это было чрезвычайно важно. И Иеремия никогда не мог бы устоять, если бы он все это не абсолютно точно знал. В это время существовало еще много ложных пророков, а Иеремия знал, что его положение совершенно не такое, как этих ложных пророков. Об этом мы читаем в главе 23, стихи с 26 по 27. «Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала?» И Иеремия точно знал, что он не будет рассказывать народу свои собственные мысли, собственные интерпретации или еще что-то другое. То, что я дальше буду рассказывать, это только Божьи слова. И только тогда, когда мы, дети Божьи, будем стоять и прочно держаться за ясное и однозначное высказывание Слова Божьего, если будем стоять на этой скальной основе, только тогда мы можем быть убеждены, что Бог находится на нашей стороне. Тогда мы можем быть твердыми и устойчивыми, как стена, даже если целый народ восстанет против нас. И Иеремия знал: «Бог на моей стороне». А теперь, после всего вышерассмотренного, можно сказать, после этого введения мы рассмотрим отдельные детали, которые мы встречаем в жизни Иеремии. В книге Иеремии читаем в главе 1 стихи 2 и 3, к которому, то есть к Иеремии, было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Иосия был одним из самых богобоязненных царей Иудеи. Он очень рано начал искать Бога Давида, Бога Израиля. Подробные сведения об Иосии вы можете получить в моей проповеди под названием «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Но отдельные элементы его жизни придется сегодня упомянуть, потому что он действовал в Иудее одновременно с пророком Иеремией, а это очень важно для Иеремии. Почему Иосия начал искать Бога Давида и Израиля? Несколько десятков лет до его царствования, при царствовании Манассии и Амона, израильский народ достиг своего абсолютного духовного упадка. Храм Соломона, который был предназначен для служения живому Богу, был этими богоотступными царями переполнен всевозможными изображениями идолов и жертвенников. Мы не можем себе даже представить, что происходило в храме живого Бога. Однако не только в храме, но и вся земля иудейская была наводнена этими идолами. Сами цари заботились о том, чтобы храм был переполнен идолами. Я уверен, что в храме уже не совершали больше регулярного богослужения с приношением жертв, с утренней и вечерней жертвой. Во всяком случае, эти богослужения не совершали уже длительное время. И здесь уместно вставить пророческое слово, которое имел Иосия. Об этом пророчестве читаем в Третьей книге Царств, глава 13, стихи 1 и 2. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». А если желаете больше узнать об Иеровоаме, то можете обратиться к проповеди «Грех Иеровоама», которая имеется на нашем сайте. Исполнение пророчества этого текста мы имеем в 4 книге Царств, в главе 23, стихи 15 и 16. Также и жертвенник, который в Вефиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиль в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, он, то есть Иосия, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву, и взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. Иосия стал царем еще совсем молодым, 8 лет. 4 книга Царств, глава 22, стих 1. А когда ему исполнилось 16 лет, то о нем читаем, что он начал искать Бога отца своего Давида. Об этом мы читаем в 4 книге Царств и во 2 книге Паралипоменон. Это значит, что совсем молодым Иосия начал определенным образом плыть против течения своего времени. Бог призвал его на эту важную должность царя, чтобы среди этого народа совершить очень важное реформационное дело очищения страны от идолов, чтобы этот народ повернуть от идолослужения к живому Богу. В 12-м году своего царствования, когда Иосии было 20 лет, Бог призывает Иеремию на пророка. В это время Иосия начал очищать страну от жертвенников идолослужения. Это значит, когда Бог призвал Иеремию, то Иосия еще далеко не закончил эту чистку от идолов. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

милосердный Господь сам завещал нам, чтобы мы были едины, чтобы мы молились. И внемлют молитве тогда небеса, да будет единою церковь твоя. Смотрю на мир Божий, смотрю я вокруг, на горы высокие, лес, поля, луг. Какое богатство! Деревья, цветы, течет аромат от ручья и листвы. Различие форм только радует глаз. Теперь же посмотрим, друзья, на всех нас. Там черные волосы, там словно снег. В одних глазах грусть, а в других детский смех. Тот очень суров, другой – доброта, несхожий характер, иная душа. Но разве различие это вредит? Оно нам о мудрости лишь говорит, о творческой силе, величии того, кого зовем Богом, началом всего. А мы очень часто измерить хотим одной меркой всех и ревниво следим, чтоб думал мой ближний тот точь-в-точь, как и я. Ведь мы же с ним братьям, одна же душа, семья-то одна, да он-то другой. Нельзя измерять всех одним лишь собой. Чтоб жить рядом с ближним, тактичность нужна, небесная мудрость, сердец широта. Широкое сердце умеет вмещать, широкое сердце умеет прощать. Нам дан эталон, идеал наш Христос. Он жил среди людей, видел горечь их слез. Он в грешнике каждом умел отыскать крупицу добра, то добро возрастать. Он в каждой душе свой подход находил. Он ей сострадал, ее нежно любил. Он в доброе сердце свое всех вмещал, любил даже тех, кто его распинал. О, Боже, учи ближних в сердце вмещать, их разные сложные мысли понять, с характером добрым, строгим, прямым или вспыльчивым, но неподкупно простым. Ведь мы же к цели вечной едино идем, омытые кровью хвалу мы поем. Над нами любви знамя реет Христос. Дай Бог знамя это, чтоб каждый донес. О, если в любви мы прибудем, друзья, забудем, где воля твоя, где моя, тогда одна воля будет, один будет дух, один добрый пастырь, спасающий друг. И внемлют молитвы тогда небеса, да будет единою церковь твоя.

0: Первое послание к Коринфянам, последняя, 16 глава, 1:22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа, маран-афа. Я сегодня утром подошел к некоторым братьям и вместо приветствия сказал «Маран-Афа». «Маран-Афа». Никакой реакции. Еще к одному подошел. «Маран-Афа». Он мне говорит «Шалом». Вы знаете, что это за слово такое, о котором говорит апостол Павел? Маран-Афа. Потому что анафема, мы знаем, что это такое. Это да будет отлучен до пришествия тот, который не любит Господа. Это и есть анафема. А маран-Афа – это тоже арамейское слово, который обозначает «Господь грядет». «Господь грядет». И во время гонений первые христиане, соблюдая определенную конспирацию, чтобы узнать друг друга, чтобы видеть друг в друге вот принадлежность ко Христу, приветствовали друг друга вот этим словом «Маран-Афа» – «Господь грядет». Я когда узнал об этом слове, а я узнал его еще с детства, я знал его значение, потому что, когда я был совершенно маленьким, мне мой отец объяснил значение этого слова «Маран-Афа». Я знал, что это «Господь грядет», «Господь грядет». А в таком переводном смысле мы это слово встречаем в последней книге Откровения Иоанна Богослова, это 22 глава. Апостол Иоанн пишет: «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Маран-Афа, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Я думаю, братья и сестры, что мы с вами живем в такое время, которое можно назвать временем Маран-Афа. Это значит, что Господь наш грядет. И его пришествие становится все более и более очевидным. Доказательством этому являются, во-первых, события, которые происходят в этом мире, которые совершаются вокруг нас. Знамения и признаки, которые мы наблюдаем в природе. И плюс к этому наше собственное внутреннее чувство, или точнее сказать, свидетельство Духу нашему от Духа Божия. Во-первых, что мы дети Божии, и во-вторых, что Господь наш грядет. Маран-Афа, Господь грядет. Поэтому апостол Павел, завершая вот это первое послание Коринфянам, которое наполнено такими благословенными мыслями, такими истинами о спасении, о благодати Божьей, о Церкви Господа нашего Иисуса Христа, о нашем предназначении как Церкви в этом мире, заканчивает это послание «Маран-Афа». Господь грядет. хотел бы, чтобы мы как-то более чаще говорили об этом. Потому что те события, которые вокруг нас, они от нас независимы. Изменить что-либо в этом мире мы не в состоянии. Единственное, что мы можем, это молиться. Это обращаться к Богу в молитве. Это быть заступающимися за людей, живущих вокруг нас. За тех, которых мы знаем и которых не знаем. Это то, что мы можем. Но молясь, мы можем очень многое. И потому много молимся. И мы намерены молиться еще больше. И если действительно пришествие Господне приближается, и Господь наш грядет, то у нас, братья и сестры, очень много работы. Нам есть о чем подумать. Нам непременно следует проверить свое собственное состояние. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы бодрствовали, точнее, Иисус Христос говорит, это уже в Евангелии от Луки, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Это что, так необходимо? Это что, непременно должно так быть? Это что, каждому из нас предстоит предстать перед Сына Человеческого? А в каком качестве, в какой роли будет Сын Человеческий, когда мы предстанем перед Ним? Если в роли любящего Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, встречающего нас, приглашающего нас в свои вечные обители, это одно дело. Но если в роли судьи, то я боюсь. А вы? А какое чувство в вашем сердце? А если бы действительно Господь пришел сегодня, а так может быть на самом деле, Господь Иисус Христос говорит о том, что мы не знаем ни дня, ни часа, что от нас это сокрыто, что мы должны бодрствовать во всякое время. И если это время будет сегодня, насколько мы готовы к этой встрече? Какая степень нашей готовности? Насколько мы способны предстать пред Сына Человеческого, не испытывая ни малейшего страха, не осознавая и не ощущая никакого осуждения со стороны нашей совести и нашего сердца? Для верующего человека это имеет очень большое значение. Очень большое значение. Мы как-то втягиваемся в водоворот всех этих событий, которые происходят в последнем времени, в том числе и в нашей стране. Мы как-то втягиваемся. Мы становимся в один ряд с другими людьми. Мы переживаем, мы сопереживаем, мы надеемся, мы чего-то ожидаем. С одной стороны, все это правильно. По-другому и быть не может, потому что мы такие же люди. Мы точно так же, как и другие, беспокоимся за самих себя, за наших детей и за наших внуков. Нам бы хотелось... И мы даже молимся об этом, чтобы в нашей стране, там, где мы живем, все было мирно и хорошо. С другой стороны, я лично переживаю, чтобы, находясь в этом водовороте вот этих событий, как-то не потерять главного, чтобы незаметно для самого себя мои интересы, акцент моего внимания не сместился куда-нибудь в сторону. чтобы я правильно для самого себя, а возможно и для других, объяснил, что, собственно, происходит. Чтобы, вникая в Слово Божие и в самого себя, я мог прийти к следующему выводу. Ничего особого не происходит, что не было бы предсказано Господом, и о чем мы, как верующие, как Церковь Христова, не были бы предупреждены. Иисус Христос говорит, когда же увидите все это сбывающимся. Увидите. Это не просто слух какой-нибудь. Это не просто информация, которую мы откуда-то получили. В последнем времени события будут такого характера и такой значимости, что они будут очевидными для всех. Когда увидите все это сбывающимся. Маран-Афа. Господь грядет. И если это так на самом деле, и когда мы это видим, и когда Дух Святой через Слово Божие обращает наше внимание на это, Иисус Христос дает каждому из нас и всей Церкви Божьей в целости вот эту рекомендацию. Бодрствуйте на всякое время. То есть не забудьте о самом себе в этом времени. Более точно, не забудьте о своей собственной бессмертной душе и не забудьте, что вам и мне предстоит предстать пред Сына Человеческого. Пред Сына Человеческого. Вот почему мы собираемся или днем, или вечером, в определенное время, в то время, когда Церковь, Дом Евангелия собирается на свои молитвенные общения, почему мы приходим? Зачем это нам нужно? Что мы в этом находим? Какая польза нам от всего этого? Мы находим ответ. Мы в состоянии бодрствования. Нам бы не хотелось, чтобы Господь, который грядет, застал нас неожиданным образом, чтобы не застал нас спящими, или чтобы, как мы выше можем прочитать, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Вот эта неожиданность в пришествии нашего Господа, она нас настораживает. Она нас заставляет быть бодрствующими в любое время. Если бы сказано было, что Христос придет днем, а не ночью, так мы хотя бы ночью могли бы расслабиться. Если бы сказано было, что придет ночью, но не днем, мы могли бы целый день быть спокойными. Но Господь Иисус говорит, не знаете ни дня, ни часа. Или днем, или ночью. И в любой момент Господь наш Иисус может прийти. И когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь. Сподобитесь, это значит, это тот случай, когда у вашей или в моей жизни есть что-то положительное, заслуживающее уважения. Да, заслужить спасение невозможно, а вот заслужить уважение возможно. Мы спасены Божьей благодатью. От нас ожидать большего невозможно. Мы не можем самих себя спасти. Я как-то думал об этом и представил себе человека, который тонет. Да? Этот человек, тонущий человек, последнее, что может сказать, если он еще может что-нибудь сказать: «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». Это все, что мы можем сказать. «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». То же самое мы, как грешники в свое время, которые были обречены на вечную погибель, которые в буквальном смысле этого слова шли ко дну. Единственное, что мы могли сказать в этот последний момент, осознавая всю опасность, которая подстерегает нас, это крикнуть: «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». И этот кто-нибудь не кто-нибудь, а сам Господь Иисус Христос. Ибо явилась благодать спасительная для всех человеков. Благодать – это Христос. Это и есть благодать вочеловеченная. Благодать, пришедшая с неба. Благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа. Вот этой благодатью мы спасены. Как не имеющий возможности спасти самого себя. Это протянутая рука для погибающего в последний момент. И слава Богу, что мы в этот последний момент ухватились за эту милосердную руку нашего Господа Иисуса Христа. Мы просто ухватились, и эта рука Божья, благодеющая рука нашего Господа, вытащила нас из этой пучины зла и греха и поставила нас на твердом основании. Благодатью мы спасены через веру во Христа Иисуса, и сие не от нас, это Божий дар. А вот сподобиться не для спасения. Некоторые говорят: «Я не знаю, спасен ли, если сподоблюсь». Не сподобитесь. Однозначно. Говорю сразу: не сподобитесь. Это нереально, это невозможно. Грешный человек, непрощенный, не омытый кровью Христа и Иисуса, пролитой за нас на Голгофском кресте, не может сподобиться. Ничем таким он не располагает. Ничего подобного в него нету, чтобы Господь посмотрел, увидел и сказал: «Этот человек мне нравится. Давайте спасем этого человека. В конце концов, он этого заслуживает». Нельзя сподобиться спасению. Но Иисус Христос употребляет это слово совершенно в другом контексте. Сподобитесь избежать. Чего избежать? Всех сих будущих бедствий. Всех сих будущих бедствий. И второе. Сподобитесь предстать пред Сына Человеческого. И как можно этого сподобиться? Христос выше говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Так это что ж получается? Если мы бодрствуем на страже нашего сердца и молимся, это нравится Христу. Если мы это занимаемся постоянно, как учит апостол Павел, если мы молимся непрестанно, а молитва в смысле, в истинном смысле этого слова, как об этой молитве говорит Слово Божие, это беседа с Богом, или еще более точно, это общение человека с Богом. Потому что, как правило, мы беседуем друг с другом не тогда, когда нам надобно что-то от нашего друга, от брата или сестры. Если бы мы друг с другом беседовали только тогда, когда в этом есть потребность, мы бы месяцами не разговаривали друг с другом. А почему мы беседуем? Мы общаемся, нас что-то соединяет. У нас есть какие-то общие интересы. У нас есть о чем поговорить. Более того, нам приятно просто посидеть с нашим другом, человеком, уважаемым нами, чтобы просто побеседовать. Это называется общение. Побеседовать с другом, подругой побеседовать. Молитва в истинном смысле этого слова – это беседа человека с Богом. В первую очередь, это приятная беседа с приятной личностью. Это когда мы открыты друг перед другом, когда наши слова, что с одной, что с другой стороны, наполнены уважением и любовью. Итак, бодрствуйте на всякое время, то есть будьте осторожны, будьте на страже вашего сердца, потому что опасности предостерегает или подстерегает в любой момент. И молитесь. Когда мы это делаем, это нравится Господу. Он это благословляет. Он об этом говорит, как о чем-то приятном лично для Него. Это тот случай, когда мы тоже, как люди, ограниченные в наших возможностях, можем сделать для Господа что-то приятное через молитву, через наш разговор с Богом, через наше общение со Христом Иисусом в Духе Святом. В Духе Святом. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Маранафа. Господь грядет. Кто-то видит какие-то признаки грядущих мировых перемен, кто-то видит какие-то признаки глобализации, мирового единства или мирового правительства, кто-то в этом видит какую-то перспективу, или не видит вообще никакой перспективы, как верующие, как дети Божии, когда увидите все это сбывающимся, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. Потому что ваш взгляд, как верующих во Христа Иисуса, это совершенно иной взгляд на события и на самого себя, на свое настоящее и будущее. Если этих событий слишком много, и они уж очень совпадают с тем, о чем говорит Слово Божие о последнем времени, если одно событие за другим напоминает нам о том, о чем говорил Христос и Иисус со своими учениками на Елеонской горе, то Христос говорит: слушайте, восклонитесь и поднимите ваши головы. Это не просто так происходит. В этом есть смысл. Это есть напоминание, что наш Господь грядет. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались обидением и пьянством, и заботами житейскими настолько, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Мы последнее наше служение в середине недели мы придавали им такой характер молитвы. Ну, сегодня маленькое такое исключение, потому что, ну, как-то потеплело, чуть-чуть вроде бы успокоилось, хотя все в каком-то напряжении, как каждый день вроде как, ну вот должно быть что-то, ну должно быть какое-то решение, ну должно как-то все это закончиться, ну должно же быть какой-то выход из всего этого, не тут-то было, вот напряжение все еще остается. Это значит, что мы должны продолжать молиться. Сейчас все молятся на всех уровнях. И утром сегодня мы молились об этом. И во многих церквах сейчас такие церковные, вечерние, ночные молитвы. Наша молодежь пару дней тому назад тоже имела такую ночную молитву. Почему? Потому что мы все больше убеждаемся. Политики, даже если и хотели бы по-настоящему что-то сделать, они не все могут. Вот не получается и все. Это потому, что есть вещи, которые подвластны только одному Богу. По-настоящему что-то происходит и изменяется, когда в это дело вторгается Бог. Когда он вмешивается в это. Когда он начинает действовать. Когда он входит в жизнь всех и каждого, и то, что невозможно человеку, начинает совершать Бог. Но он говорит: бодрствуйте и молитесь. Почему? Потому что он хочет это делать вместе с нами, вместе с церковью своей, которая на этой земле. Мы его руки, мы его ноги, мы его язык, мы его глаза и уши. Мы его инструмент, мы орудие в руках нашего Господа. Мы его тело, мы его организм. Он наполняет нас собой. Он пребывает в нас Духом Святым, производит в нас и хотение, и действие по своей воле. А мы на этом человеческом уровне, обращаясь к людям, подобным нам, на понятном для них языке, на своем собственном примере передаем эту благодать другим. Молясь, мы общаемся с нашим Господом, мы переживаем это общение как особое благословение. Это общение обогащает нас, открывает нам волю Божью, дарует нам силы влиять. Не самими собою, а влиять вот этим Словом Божьим, которое в нас от Него, и той благодатью, которая в нас и через нас, как через Его тело, которым является Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Маранафа, Господь грядет. И мы, как верующие, как Церковь последнего времени, должны, видимо, присоединиться к этим словам Откровения Иоанна Богослова: «Ей гряди, Господи Иисусе, да придет Царствие Твое». Аминь. Помолимся. Маранафа, Господь грядет. Гряди, Господи Иисусе, и да придет Царствие Твое. Благослови нас, как Церковь Божию. Благослови нас, верующих во Христа Иисуса, которые знают волю Божию, которые знают этот трубный зов Господа нашего Иисуса Христа, которые способны правильно объяснять то, что происходит в этом мире, и которые, видя все происходившее или происходящее, восклоняются и поднимают голову свою, взирают к небесам, откуда грядет наш Господь и Спаситель, молятся, бодрствуют, чтобы нам сподобиться всех этих будущих бедствий, грядущих на всю Вселенную, и сподобиться предстать пред Сына Человеческого. Господи, это очень важно для нас. Это очень серьезно. Господи, мы переживаем, и наше желание, и молитва наша, чтобы нам всегда быть достойными Тебя и того великого звания, которое мы имеем во Христе Иисусе. Мы несовершенны, у нас ничего доброго нет в нас самих, но мы совершенно уповаем на Божью благодать, на Твою праведность, на Твою святость, которая во Христе Иисусе. Мы полагаемся и уповаем на Твое Слово, на Твои обетования. Мы верим, Господи, что Дух Твой Святой неустанно трудится над нами, чтобы усовершить нас, чтобы уподобить нас в образ Христа, чтобы всегда быть готовыми ко встрече с Тобою. Благослови нас, я прошу Тебя и за нашу церковь, Дом Евангелия, к которой и я принадлежу, чтобы мы как одна семья, Господи, чтобы мы одним сердцем, Господи, одной душой, одними устами прославили Тебя, чтобы мы единодушно подвязались за веру евангельскую, и чтобы мы все в единстве, в нашем уповании, всегда были на страже сердца и готовы к Твоему пришествию. Благослови нас, дай нам не забывать, не отвлекаться, Господи, заботясь о земном, переживая за себя, за близких, Господи, участвуя в добром деле, прилагая усилия, чтобы был мир и согласие между людьми. Тем не менее, Господи, мы искали Царствие Божие и поднимали головы наши к небесам. Услыши нас, благослови нас, прибудь с нами, и за все будь прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Прямой путь. Путь – слово то же самое, что слово «дорога». Другому – прямая дорога. Сколько дорог есть вокруг нас? Посмотрите, одна прямая дорога, другая извилистая, третья. Вообще практически невозможно ехать, например, дорога в горах. Горный серпантин. Слышали когда-то об этом? Или, может быть, ездили? Очень тяжело по нему ехать. Особенно в высокогорных регионах. Есть разные пути, есть много разных дорог. Но в Библии указан тот путь или та дорога, которая среди всех дорог является дорогой от Господа. Дорогой для Господа, дорогой для людей. Мы говорим об этой дороге, об этом пути сегодня. Для кого изначально в Библии предназначалась прямая дорога? Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии, 40 главе, с 3 по 5 стих. Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи пути Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и увидит всякая плоть спасение Божие. Ибо уста Господни сказали это». Мы видим у пророка Исаии, о прямом пути, об этой дороге. Глаз вопиющего в пустыне – известная формулировка, которая воплотилась с приходом на землю Иисуса Христа. Кто приготавливал путь для Иисуса? Кто выполнял служение, при этом говоря, сам я не достоин даже развязать у него обувь? Конечно же, это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который своим служением приготовил путь для того, чтобы начал служение Иисус Христос. Как он сам сказал об этом, радостная весть от Матфея, 3 глава, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести его обувь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн Креститель – самый великий человек, о котором сказал Иисус. Что он делал? «Я крещу вас в воде в покаяние». Крещение Иоаннова. «Но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». То есть Иоанн Креститель четко показал, что его служение не является всеобъемлющим, оно является подготовителем к приходу нечто большего, к началу служения Иисуса Христа. Пророчество Исаии, 40 глава, о чем мы прочитали? «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи его пути». Прямой путь. Сначала он предназначался для Господа Иисуса Христа. Своим служением Иоанн Креститель подготовил этот прямой путь для того, чтобы Мессия начал свое служение. Это прежде всего прямой путь. Он от Господа и для Господа. Это самое первое. Но Иисус Христос, в котором воплотилось это пророчество Исаия, он сам стал тем самым путем. Тем самым прямым путем, который предназначался для него. Он сам же с приходом своим и им стал. Что он сам говорил, Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 6. Иисус сказал ему: «Я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус называет себя путем. Иисус – это путь на небо. Это тот самый путь, прямой путь на небо. Кроме него других путей нет. Представляете? Нет других путей, кроме прямого на небо. Прямой путь через Иисуса Христа. Больше недоступно ничего. Хотя люди что только не предпринимают. В основном хотят спастись через дела. Делай добрые дела и думай, что через это наследует жизнь вечную. Но добрые дела – это отношение наше к другим. Это показатель нашей доброты. Это показатель спасенных людей. И просто добрых людей. Но просто добрым быть недостаточно. Ведь кто не идет по прямому пути Иисуса –

Этот путь, который предназначался для Господа, воплотился с приходом Христа. Иисус стал сам прямым путем. Ведь через Иисуса мы получаем спасение. Иисус Христос. Главная основа этого прямого пути. Итак, он для Господа. И также он от Господа для людей. Для того, чтобы всякий приходящий к нему не погиб, но имел жизнь вечную. Кто верует в Иисуса, тот не погибнет, тот будет иметь жизнь вечную благодаря прямому пути, который через веру он приобрел. Как ходить по прямому пути? И зачем? Как нам ходить по нему? По этому прямому пути. Письмо Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромающая не стала еще больше хромать, а лучше исправилась. Как мы ходим пред Господом? Если мы идем по пути веры, по этому прямому пути, проложенному для нас Иисусом. Как мы ходим по этому пути? Какова наша жизнь? Что мешает нам ходить? Слабые колени, которые трясутся. Может быть, хромота. Все это, конечно, духовный план. Может быть, что-то еще. Как написано, ходите прямо вашими ногами. Это так должно быть. Но если мы посмотрим каждый на свою жизнь, каждый может сказать, ходит ли он прямо, или он ходит не очень прямо. Но если вы пошли по пути Иисуса и получили спасение по благодати, выполните то, что требует от нас Бог. Ходите прямо вашими ногами, вашими духовными ногами. Христианская жизнь должна быть прямой. На твердых ногах веры. Только так и никак иначе. Потому что путь для нас прямой. Это сам Иисус Христос. По-другому мы никак не можем делать. Зачем нам идти по прямому пути на прямых ногах? Для чего? Были примеры на страницах Библии. Для чего нам ходить? Евреям 6 глава, 11-12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Прямой путь, исполнившийся пророчество Исаии в Иисусе Христе. Прямой путь, проложенный для нас. От нас требуется идти на прямых ногах. Для чего? А для этого. Чтобы мы не обленились, но подражали тем героям веры, которые верою и долготерпением наследовали обетование. То есть наследовали то, что им обещал Бог. Бог, что обещал, то и исполнит. У него не остается бессильным никакое слово. Именно для этого. Какое для нас главное обетование? Это слова Иисуса Христа. Живущий и верующий в меня не умрет никогда. Радостная весть от Иоанна, 11 глава, стих 26. Вечная жизнь. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Это самое главное обетование для нас. То обетование.

Ваня, что спасенный человек будет с Господом всю вечность, а там уже не видела того глаз и не слышала уха, что приготовил Бог любящим его. Не видела, не слышала, хотя совсем малую часть Бог открыл на своем слове в книге Откровения. Каково жить на новой земле, под новым небом? Об этом вы можете послушать передачи из нашего цикла «Открывай Писание». А сегодня мы говорили о прямом пути. Прямой путь, который был обозначен в пророчествах Исаии, который воплотился в Иисусе Христе. Иисус, который сам стал тем самым путем. Путем прямым, единственным, верным, идя по которому мы наследуем вечную жизнь от Господа. Идя по которому. И от нас требуется идти на прямых ногах. Зачем? Чтобы Господу служить и Его прославлять. Потому что кто хромает в вере, ему служить тяжело, он должен сначала на себя обратить внимание. А кто идет на прямых ногах, тот и может служить Господу полноценно. Благослови вас всех, дорогие друзья, чтобы вы шли по пути Иисуса на этом прямом, единственном и верном пути к Господу. На прямых ногах для Божьей славы. А на сегодня у нас все. Мы благодарим вас за внимание. Слава Господу Всемогущему! Хвала и благодарение за все. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Сегодня наша беседа о Боге, христианстве и Его учении. Бог, кто Он? Можно ли Его познать? Что значит верить в Бога? Эти и другие вопросы освещает в своей беседе Руди Винс. Мы, сотрудники Дальневосточного радиовещания, надеемся, что эта передача подкрепит вашу веру в Бога, поможет на пути познания Божьих истин.

счастье, какой глубокий смысл. Каждый понимает счастье по-своему. Но истинное счастье жизни – это не временное наслаждение. А все-таки, что это? Это тема нашей сегодняшней передачи –

Счастье найденной жизни. Сегодня мы поговорим о том, как мы можем найти потерянное. «Кто ищет, находит», читаем мы в Библии. Конечно, нельзя применять это высказывание во всех случаях жизни. Иисус Христос так говорит в основном о духовных исканиях человека. Он утверждает в Евангелии от Матфея, 7 главе, «Просите и получите, ищите и найдете, стучите, и вам откроют». В нашей беседе я хочу поговорить только об одной утерянной ценности, которая может принадлежать каждому человеку. И что интересно, каждый человек в какой-то мере занят поисками этой ценности. Каждый здравый человек хочет жить и быть счастливым, то есть он ищет счастливую жизнь. К сожалению, многие люди обманывают самих себя, думая, что они познали истинное счастье жизни, наслаждаясь проходящим добром. Истинное счастье жизни — это не временное наслаждение. Жизнь — это нечто обратное смерти. Жизнь, которая рано или поздно окажется побежденной смертью, не является счастьем. При этом возникает вопрос, так где же тогда счастье, ведь смерть каждого из нас является сущей реальностью. Вот поэтому-то я и не хочу умолчать, друзья, о той жизни, над которой смерть не имеет власти. Сам Бог говорит нам, что человек может через веру в Иисуса Христа обрести вечную жизнь. Чтобы нам легче понять, как можно найти вечную жизнь, я хочу прочитать несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Иоанн был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он также был и одним из 4 его последователей, которые под вдохновением Духа Божьего описали жизнь Иисуса Христа на земле. Из этих так называемых Евангелий мы можем извлечь очень много полезного для нашей повседневной жизни. Читая Евангелие, мы во многом познаем мысли Бога. Обратим теперь внимание на Андрея, который также стал одним из самых близких последователей Иисуса Христа. Иоанн пишет о нем в первой главе своего Евангелия. Прочитаем несколько стихов, начиная с 35-го. Читаю из свободного перевода, так называемой «Живой Библии». Между прочим, Иоанн Креститель, о котором идет речь в нашем тексте, был пророком. Библия говорит, что он был даже больше, чем просто пророк. Он был послан Богом приготовить путь Иисусу Христу. Итак, наш текст вот из первой главы Евангелия от Иоанна, начиная с 35 стиха. «На следующий день Иоанн, креститель, опять был там с двумя своими учениками. Увидев идущего Иисуса, он сказал: „Вот Агнец Божий“. Двое из учеников Иоанна слышали эти слова и последовали за Иисусом. Иисус обернулся и увидел, что они идут за Ним. «Что вы хотите?» — спросил Он. «Учитель, скажи, где ты живешь?» — спросили они. «Идите за Мной, и вы сами увидите», — сказал Иисус. Они пошли и пробыли у Него до позднего вечера. Одним из двух, слышавших слова Иоанна об Иисусе, был брат Симона Петра, Андрей. Он разыскал своего брата Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его к Иисусу. Вот этот Андрей, друзья, был ищущим человеком. Да, Андрей искал истину. Он искал жизнь, так же, как и многие люди нашего времени. Что человеку вообще присуще искать? В основном ищут то, что потеряли, не так ли? Я лично не стал бы переворачивать квартиру в поисках того, чего там не терял. Человек как-то инстинктивно уже ищет счастье и смысл жизни. Где-то в глубине души каждый знает, что он создан для жизни, а не для того, чтобы умереть. Библия раскрывает нам эту тайну. Бог действительно создал человека для счастливой жизни, а не для того, чтобы он испытывал болезни, горе и, в конце концов, умер бы. Счастливая жизнь была возможной в совершенном общении человека с Богом. Это в раю. Точно так же, как
наше тело не может продолжать свое существование без воздуха, так и наш духовный человек не может жить без Бога. Библия говорит нам о том, как первый человек, Адам, через грех, непослушание Богу, приостановил это дыхание жизни, то есть общение с Богом. Первый человек подвергнул себя духовному и физическому тлению. Смерть вошла в жизнь человечества. Грех, можно сказать, задушил истинное счастье жизни человека. Человек остался без Бога. Грех разлучил их. Вот с тех пор каждый из нас жаждет этой жизни. Мы ищем жизнь, которую через грех потеряли. Я уверен, что каждый человек жаждет познания этой совершенной жизни сознательно или же подсознательно. Как видим из прочитанного текста, Андрей был одним из тех, кто сознательно искал потерянное счастье жизни. Чтобы найти эту жизнь, нужно освободиться от того, что разделяет нас с источником жизни. А это грех. Но как освободиться, когда все уже осуждены на смерть? «Жало смерти — грех», — так утверждает Библия. Вот если можно было бы воскреснуть к новой жизни, мечтаем мы. Человеку это невозможно. Но, друзья, Богу все возможно. Он имеет план примирения грешного человека с собою через Иисуса Христа, своего Сына. В Его смерти на кресте мы имеем прощение наших грехов, а в Его воскресении мы можем воскреснуть к той новой жизни с Богом, над которой смерть не имеет власти. К этой новой жизни Бог призывает нас уже сегодня. Уже сегодня в Иисусе Христе мы можем иметь счастье возвращенной жизни, надежду на то, что и тела наши однажды в день воскресения из мертвых преобразятся к вечной жизни с Богом. Согласно Библии, это будет в день, когда Господь Иисус Христос снова придет на эту землю. Тогда Он возьмет к Себе всех верующих в Него. Другие же будут осуждены на вечную погибель. Вечная жизнь с Богом, разумеется, никому не навязывается. Бог дает ее только желающим. Андрей искал истину. Он был человеком с искренней жаждой познания счастья потерянной жизни. Итак, Андрей искал истину, и он находит истинную жизнь. Да, Андрей находит истинную жизнь во Христе. Как Андрей находит Христа? Об этом мы читаем в нашем тексте. Иоанн Креститель указал на Христа со словами «Вот Агнец Божий». Ищущий Андрей, конечно, не пропустил эти слова мимо ушей, а, немного подумав, решил с этим Агнцем Божьим поближе познакомиться. «Может, в нем и кроется то, чего я ищу», — думал, наверное, Андрей. Вот так Андрей и пошел вслед за Иисусом. Я не знаю, но, может быть, Андрей был таким робким и несмелым человеком, что не решился догнать Иисуса и с ним обо всем откровенно поговорить. Как видно, Андрей просто шел за Иисусом, имея это желание при возможности поговорить. Очень интересно заметить в характере Иисуса Христа, что Он отзывчив даже на наши желания, которые мы еще не высказали. Он выходит навстречу нашей несмелости. Так Он обратился и к Андрею, и к его другу. Иисус задает им простой вопрос: «Что вы хотите?» Конечно, Христос знал, что искал Андрей, но Он хотел, чтобы он сам высказал свое желание на словах. Ученики же Иоанна Крестителя ответили Иисусу вопросом на вопрос. «Учитель, скажи, где ты живешь?» Интересовало их, разумеется, гораздо больше, чем только место жительства Иисуса. Я уверен, что Иисус об этом прекрасно знал, но Он кратко ответил на поставленный вопрос. «Идите за Мной, и вы сами увидите». Они пошли и увидели. Что же они увидели? Какой-либо богатый замок, шикарную виллу, удобную благоустроенную квартиру или еще что-то большее? Библия не говорит об этом. Мы только читаем, что Андрей со своим другом пробыли у Иисуса до позднего вечера. О чем же они там говорили? Что же Иисус им рассказывал?
мы точно не знаем. Одно нам из последующих стихов известно. Они нашли то, что искали. Или, вернее, того, которого искали. Они нашли Мессию, своего Спасителя, в котором источник совершенной жизни. Андрей искал жизнь, счастье жизни. И он нашел истинное счастье жизни со Христом. На этом Андрей все же не остановился. Он сразу же начинает говорить о своей находке другим. Андрей рассказывает о жизни во Христе другим. Мы читаем 41 стиха этой первой главы Евангелия от Иоанна. Он, то есть Андрей, разыскал своего брата Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его к Иисусу.

дорогой друг. Радость спасения просто не позволит тебе оставить такую находку только для себя. Ведь все ищут счастье, жизнь. Да, Христос за всех умер и воскрес из мертвых. Он всем предлагает спасение от рабства греха и вечную жизнь в общении с Ним. Я, конечно, не знаю, насколько лично вы, друг, ищете счастье, потерянное человеком жизни. Может, вы сегодня и довольны этой временной жизнью, которая в сравнении с жизнью других людей кажется более удачной и наполнена всякими, хотя и проходящими, наслаждениями. Да, вы, может быть, молоды, красивы, талантливы, успешны в своих делах и так далее. Но вечно ли это? Не временно, не приходяще ли все вышеупомянутое? Многие говорят, что от жизни нужно взять как можно больше. Но не дешево ли это? Так мало желать. Если Бог в Иисусе Христе предлагает все, совершенство, а не только как можно больше. Дорогой друг, не успокаивайтесь на временном. Ищите вечное. Бог сам предлагает нам вечную жизнь, и это даром. Христос за все грехи заплатил Своей жизнью. Он умер за наши грехи, чтобы освободить нас от смертного наказания. Он также воскрес из мертвых, чтобы мы могли жить с Ним вечно. Ищите Христа, и Он откроется вам. Примите Его в своей жизни как личного Спасителя и Господа. Вы можете это сделать в простой молитве к Богу. Если желаете, то с искренней верой в душе повторите за мной следующую молитву. «Господи, я грешный человек. По причине греха всего человечества, а также по причине моих личных согрешений, я стал далеким от Тебя. Но Ты, Господи, знаешь, что душа моя жаждет спасения, спасения от этого рабства греха и зла. Я узнал, что Ты умер из-за мои грехи, чтобы спасти меня. Боже, прости меня, очисти своей пречистой кровью. Прими меня в число своих спасенных детей. Будь моим спасителем, а также моим Господом. Аминь». Иисус сказал, что приходящих к Нему Он принимает. Если вы искренне пришли к Нему с подобной молитвой, то знайте, с Ним вы имеете вечную жизнь, которую эта земная смерть не прерывает.

Вы прослушали наш очередной выпуск передачи «Радиоцерковь христиан». Верю, что и эта передача помогла вам ближе познакомиться с сущностью Бога, с Его учением. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, напишите нам. Мы всегда рады вашим отзывам и замечаниям. Беседу вел Руди Винс. Музыкальное оформление Сергея Мараро. Звукооператор Валентин Бурлако. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! И да благословит вас Господь!

Ваши заказы на кассеты и книги направляйте по адресу Хабаровск, индекс 680 020, абонентный ящик 2128 ДВА христианского вещания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Встроенный корректор. Представьте себе, что кто-то набрал вашу фамилию на компьютере и сделал опечатку, а компьютер моментально нашел ее и исправил. Научная фантастика? Между тем, генетический код внутри каждой нашей клетки намного более сложная система хранения и передачи информации. Он не только заключает в крохотном ядре больше информации, чем огромнейшие компьютеры, но и обладает системой исправления ошибок. Ученые обнаружили, что клетка содержит ряд ключевых ферментов, единственная задача которых – искать и исправлять ошибки в генетическом коде. Эти ошибки могут появиться под действием радиации, химических веществ и так далее. А ферменты старательно исправляют их, предотвращая мутации. Но пока ученые не открыли этот процесс, они полагали, что именно мутации – причина эволюции. Один исследователь, изучавший ферменты, сказал, что наука не способна объяснить, как этот процесс мог возникнуть в результате эволюции. Кроме того, ученые не понимают, как жизнь могла существовать без считывания и исправления ошибок на генетическом уровне. Только наш мудрый создатель мог изобрести самокорректирующуюся информационную систему. Мы, люди, не в состоянии снабдить подобной системой даже простейшее вычислительное устройство. Пытаясь внушить нам, что эту систему создали законы природы и слепой случай, ученые подрывают доверие к науке.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, 3 главу, прочтем 2 стиха, 3 и 4. Они звучат так. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Друзья мои, приведенный текст говорит о тайне апостола Павла. Есть тайны, которые вызывают у людей лишь любопытство и ничего больше. Однажды спросили у Иисуса, много ли тех, которые будут спасены? Но Христос не дал ответа на этот вопрос. Вопросы, вызванные только любопытством, часто не получают ответа в Библии. Но здесь говорится о тайне, которой интересуются те люди, которые желают освободиться от власти греха. Люди, которые желают возрастать духовно в познании воли и любви Божьей, которые желают быть соучастниками в великих делах Божьих. К этой тайне не приступают с плотским любопытством, но с духовной жаждой. Для таких стремящихся верующих 3 глава послания к Ефесянам является самой интересной, тогда как другие люди ничего существенного в ней не находят. 3 глава послания Ефесянам наполнена глубокими размышлениями о плане благодати Божией, и верующие, те, которые имеют духовную жажду, исследуя ее, найдут в ней глубокое удовлетворение. Свое откровение тайны спасения человека Бог начал с самого начала грехопадения человека и продолжал через все века. И об этом говорит Библия. Это изложено в Библии от начала до конца. Возможно, что самое великое откровение апостол Павел получил от Господа тогда, когда Христос встретил его на пути в Дамаск. Когда он, будучи Саулом, шел в Дамаск, чтобы гнать, чтобы преследовать верующих, преследовать христиан. Вспомним об этом событии, как оно записано в Деяниях апостолов в 22 главе. Стихи 6 и 8. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг меня осиял великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи? То ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь“». Один из моих друзей, миссионер, рассказывает, как он 14 октября 1944 года стоял на борту корабля у бортовой пушки в Тихом океане, и Господь, Бог, мгновенно открыл его глаза, открыл его сердце. И он в тот же момент покаялся, отдался в распоряжение Господа. И вместо борьбы с японцами он отправился на миссионерское служение в Японию и в течение 15 лет внес благую весть японскому народу, который совсем недавно был его врагом. Апостол Павел имел и другое откровение от Бога. Там же, при обращении, Господь дал ему поручение открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, как читаем в Деяниях апостолов, 20 главе, стих 18, чтобы они, язычники, обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. И вот теперь послание Ефесянам. Апостол Павел, как мы видели в прошлой беседе, утверждает, 2 стих в 3 главе, что в домостроительстве язычников у Бога есть особый план, и что он, Павел, особо от других апостолов, призван возглавить это домостроительство. Господь призвал его после того, когда Верховный суд Израиля официально отверг креста, и его Евангелие отверг. После обращения апостол Павел пытается начать проповедь Евангелия среди иудеев, но они не приняли. Дверь закрылась, Израиль отверг Евангелие. И Бог приступил к исполнению нового плана в отношении язычников, избрав для этого особый сосуд, избрав для этого апостола Павла. Бог открыл апостолу его назначение, открыл и тайну, что язычники могут прийти к Богу через Иисуса Христа и быть соучастниками Божьих обетований наравне с Израилем. Апостол Павел отнесся к этому поручению с глубоким смирением. Он не сам открыл эту тайну путем изучения, но Бог открыл ему эту тайну. Обетования в отношении язычников давались еще при звании Авраама, когда Бог сказал, что в нем благословятся все племена земные. Бытие 12 глава, стих 3. Через пророка Исаию Бог возвещает, что придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянию. Так читаем у пророка Исаии в 60 главе, стих 3. Давид воспевает в Псалме 71 такие слова, поет такими словами: «И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». В этом и есть уразумение тайны Христовой, о которой говорит апостол Павел в стихе 4. Бог открыл эту тайну Христову, что нет разницы между иудеем и эллином в отношении прав на Божье обетование о спасении. Друг, радиослушатель, да будет и вам открыта эта тайна, что Христос является и вашим Спасителем, и вашим посредником Богу. Если вы этого не знали, да будет вам известна эта великая и радующая истина, да будет она вам известна отныне, сегодня. Да благословит Господь ваше сердце, да поможет вам Он принять правильное решение. Вы слушали радиобеседу «Капли росы», вел беседу Николай Водневский. Слушайте нас в следующей радиопередаче. В это же самое время на этой же станции. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
3: Отец наш Небесный, Господи, благодарим Тебя. Во-первых, приносим Тебе болящих сейчас, Господи. Мы молимся за Диляру, мы молимся за Сашку. Мы молимся, Господи, чтобы Ты убрал лихорадку, температуру, Господи. Прикоснись. Благослови также Сашу здесь, Господи. Оживи по Слову Твоему, Господи. Мы просим Тебя сегодня, оживи нас по Слову Твоему, чтобы мы приняли Слово Твое в радости и в дерзновении, Господи, в поклонении и в осознании того, что Ты очень сильно любишь нас. Благодарим Тебя, Иисус. Мы молимся, Господи, благослови всех тех, которые не смогли сегодня прийти. Мы просим Тебя, чтобы они обязательно прослушали эту проповедь. Господи, посети нас сегодня. И пусть эти слова будут из Твоего сердца. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Славим Тебя. Благослови нас. Во имя Твое драгоценное мы молимся и просим. Исполни нас Духом Твоим Святым. Господи, поклоняемся перед Тобою. Поклоняемся. Склоняемся, Господи, в наших сердцах. Благослови нас, Иисус. Благослови. Да, Господи, благослови. Спасибо. Спасибо за то, что Дух говорит церквям. Слава Тебе. И во имя Твое, Иисус, мы молимся. Аминь.
4: Аминь.
3: Итак, мы с вами сегодня будем говорить, у нас сегодня два слова. Первое слово – это «различать». Различать. Книга Иова 34.3. Книга Иова 34.3. Там сказано, что ухо разбирает слова или различает слова. Гортань различает вкус. Еще раз. Ухо различает слова. Гортань различает вкус. В книге Левит 10.10 Господь обращается к священникам, и Он говорит им, чтобы вы, мои священники, отличали священное от несвященного. 11 глава 47 стих этой же книги Левит. Чтобы вы, священники, отличали, что чистое, а что нечистое. Итак, какое было служение священников в Ветхом Завете? Отличать, то есть различать, что священное, а что несвященное, и что чистое, а что нечистое. Мы с вами смотрим на Соломона, 3 Царств, 3 глава, 9 стих. 3 Царств, 3 глава, 9 стих. И мы видим, что Соломон, когда Господь явился ему, и он говорит ему: «Проси у меня, что ты хочешь». И то, что Соломон там говорит, давайте мы откроем 3 Царств, 3 глава. У нас очень хорошее время сегодня мы. 3 Царств, 3 глава, 9 стих. Давайте с 8. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Итак, священники различают, что чисто, что нечисто, что священное, что несвященное. Они говорят, это нечистое, они говорят, это священное или это несвященное. Таково было их служение. А здесь Соломон говорит: «Дай мне сердце, Господи, чтобы я мог судить народ и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И что? И Соломон получил то, что он просил. Аминь. Мы видим это прямо в этой главе. Мы еще поговорим сегодня об этом. Итак, мы с вами находимся не в Ветхом Завете, но мы с вами находимся в Новом Завете. И нам не нужно уже различать священное и несвященное. Чистое и нечистое. У нас с вами совсем другое. Мы с вами в Новом Завете. Это не касается наших внешних вещей, нашего внешнего вида или внешних каких-то действий. Мы с вами должны различать совсем другое. И у нас есть это. Я наперед вам говорю, что у нас есть это. Каждый из вас, верующий в Иисуса Христа, он имеет это. И что же мы различаем с вами? Мы призваны с вами различать, что Дух Святой, а что Дух заблуждения. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не каждому духу верьте, но различайте, от Бога ли они». Итак, что мы различаем? Мы различаем между Духом Господним и Духом заблуждения. Что мы с вами различаем? Мы различаем между духовным и плотским. Мне понравился вопрос, который Марина задала на дискуссии в воскресенье. Целый все это время я все думал над этим, как мы различаем. Как мы различаем между духовным и плотским? Далее. Как мы различаем, слушайте внимательно, как мы различаем между любовью агапе и сентиментальной любовью? Вы со мной? Как мы различаем? Потому что наша ветхая греховная природа, она невероятно хитра, невероятно подстраивается под духовного человека. А вы со мной? Невероятно. И мы с вами, и мы сегодня будем говорить об этом. Итак, мы призваны с вами различать между любовью агапе и сентиментальной любовью. Мы призваны с вами различать между мудростью, сходящей свыше, и мудростью, которая идет снизу, которая душевная, мирская и бесовская. Далее, мы с вами призваны различать между духовностью и душевностью. Мы с вами призваны различать между печалью ради Бога и печалью мирской. Что это? Это касается внутренней нашей жизни. Ее никто не видит, нашу жизнь. Священники в Ветхом Завете могли бы подойти и сказать: это священное, это не священное. Запомните, это животное можно есть, и это животное нельзя есть. А, понял, верблюда нельзя есть. А кого можно есть? С раздвоенными копытами, кто жует жвачку. А кто это? И священники говорят: а вот овца. О, здорово! Итак, мы с вами видим определенное служение. В нашей жизни совсем другое. Мы с вами возрождены свыше. Дух Господень в нас. И мы с вами являемся теми людьми, которые духовные, которые различают, которые наблюдают, которые степенны. Итак, первое слово – «различать». Второе слово – «испытывать».

0: еще до сотворения мира я испытал эту мудрость. И она испытанная, можно на нее положиться. Она абсолютно чистая, она действует любовью. Это мой сын, я полностью в нем доволен, я полностью в нем отдыхаю. Он исполнит всю волю мою до конца, он испытанный камень. И мы с вами посмотрим еще, что страданиями навык послушания. Итак, притча 17 глава 3 стих, там сказано, притча 17:3. Плавильня для чего? Для серебра, горнила для золота. Кто понимает, о чем идет речь? Кто понимает, о чем идет речь? Что такое горнила, что такое плавильня?
1: Для переплавки,
0: да. Итак, золото переплавляет, и серебро переплавляет. Для чего? Для того, что если есть внутри золота прах, если есть внутри золота щелочь, если есть внутри золота, что? Грязь. При переплавлении она вся поднимается наружу. И стоит только, как вы знаете, как дамы наши, стоит только пенку, да? Пенку из кастрюли убрать. И ее туда. Я не знаю, некоторые говорят, надо пену убирать, другие говорят, это самый деликатес. Я не знаю. Раньше все убирали. Итак, горнила, и здесь сказано, что плавильня для серебра, горнила для золота. Это означает, что чтобы получить золото качественной пробы, нужно, чтобы оно было переплавлено. Нужно, чтобы вся вот эта грязь, которая существует в этом золоте или серебре, она поднялась наверх. И чтобы потом плавильщик, что он сделал? Он взял бы и собрал, и выбросил. И что получилось бы? Получилось золото и серебро высшей пробы. Да, Аркаша? Аминь? Я правильно говорю? Слава Богу! Если что, Аркаша скажет, пастор, неправильно. Я готовился. Аллилуйя! Итак, плавильня для кого? Для серебра. Горнила для чего? Для золота. А сердца человеческие испытывает кто? Господь. Сердца человеческие испытывает Господь. Слушайте внимательно. У нас никогда не будет развлечения, если не испытаны наши сердца. Я еще раз вам повторю. У нас никогда не будет развлечения, если наши сердца не испытаны. Что находится в человеке? А кто знает, что находится в человеке? Да никто не знает. Аминь. Как я могу различить, нахожусь я в духе, или нахожусь я во плоти? Как я могу различить? Как я могу различить, являюсь я, люблю ли я любовью агапе, или у меня сентиментальная любовь? Как я могу различить, какая мудрость меня ведет, сходящая свыше, или та, которая демоническая, бесовская, мирская и душевная? Как я могу различить, опечален я ради Бога, или опечален печалью мирской? Как я могу различить между светом и тьмой, между благодатью и законом? Как я могу различить это? Что во мне, Господи? Что во мне находится? Вы знаете, Давид говорит в 28-й псалом, 2 стих, «Испытай меня, Господи, расплавь внутренности моей». Вы со мной? Что такое внутренности в Ветхом Завете? Это эмоции. «Расплавь, Господи, мои эмоции, расплавь и испытай их». Откуда, с чем связаны мои эмоции? С адом и с языком, который заражен от ада, или с Духом Господним? С чем связаны мои эмоции? Испытай меня, Господи, расплавь, как здорово Давид говорит, да? Расплавь, Господи, внутренности мои. Что это означает? Это когда ты расплавишь мои эмоции, то тогда вся вот эта сера, вся вот это, все вот это барахло, оно поднимется наверх, и ты, Господи, просто возьмешь и уберешь ее, и сделаешь из меня, Иов говорит, испытай меня, выйду как золото. Расплавь внутренности мои и сердце мое.

0: Псалом 7, 10 стих. Бог испытывает сердца и утробы. Что такое утробы? Это внутренняя часть. Бог испытывает сердца и утробы. Псалом 10, 15 стих. Господь испытывает праведника, а нечестивого ненавидит душа его. Кого испытывает Господь? А? Праведника. Аминь. Кого еще раз? Праведника испытывает. Для чего? Для того, чтобы у него было развлечение. Мы можем спросить, Господи, а чем испытываешь ты человека? А? Хороший вопрос. Чем ты испытываешь человека? Чем ты испытал Давида? Чем ты испытал Иеремию? Чем ты испытал Иезекииля? Чем ты испытываешь человека? Чем ты испытал Иосифа? Чем ты испытал Иакова? Почему? Потому что внутренность должна быть явлена. Итак, чем испытывает Господь? Первое. Господь испытывает Словом Божьим. Пишите. Чем испытывает Господь? Господь испытывает Словом Божьим. Соломон говорит: «Господи, дай мне сердце, чтобы уметь различать между добром и злом. Господи, дай мне сердце, чтобы я мог различать». И Господь говорит: «Я даю тебе такое сердце». И сразу же здесь, в третьей главе, к нему что приходит? К нему приводят двух женщин. Одна говорит: «Это мой ребенок». Другая говорит: «Нет, это мой ребенок». И у них выражение лица одно и то же, и у них поведение такое же. Одна говорит: «Это мой ребенок», а другая говорит: «Это мой ребенок». Одна говорит: «Ты обманываешь», другая говорит: «Ты обманываешь». Как бы вы себя повели в этом случае? Что делать? Что делать? А вот что делать. Слово Божие должно испытать человека, чтобы было явлено, что у него внутри находится. И Соломон говорит, из-за того, что он просил сердца, чтобы уметь различать, Соломон говорит: ага, понятно, это говорит мой ребенок, та говорит мой ребенок, она не права, та говорит, другая не права. Принесите меч сюда. Что принесите? А? Меч сюда. А что такое меч? Евреям 4 глава 12 стих. А? Что это такое? Принесите сюда Слово Божие. Принесите меч сюда. Поэтому церкви должно звучать Слово Божье, потому что оно меч обоюдоострый. Вы знаете, в Калининграде, когда мы летом были на конференции, мы вышли последний день там вечером. Если вы помните, на улицу вышли и стали играть. И там Александр и Диляра стали песни петь, которые пели внутри. Также вышла Гайне, да, которая на скрипке. Марьям, да. Вышла на скрипке. И там... И такой замечательный концерт получился. И одни, кто-то из калининградцев, я не буду называть имен, хорошо, просто это как бы... И кто-то из калининградцев говорит: «Слушайте, давайте поменяемся, вы нам пастора, а мы вам скрипку». Да? А потом один из наших сказал: «А вы уверены? А вы уверены? А? Вы уверены? Вы хотите пастора? Так ведь пастор будет говорить те вещи, которые вам не нравятся. Вы уверены? Вы нам скрипку, а мы вам пастора». А мне понравилось это. Потому что тот человек, который сказал это, он понимает. что в церкви должно звучать Слово Божие, потому что никогда человек не начнет различать, где он находится, в какой ситуации, в каком состоянии, если его сердце не будет испытано. А как оно испытано? Оно испытывается Словом Божьим. И мы здесь с вами находимся. Первое, это сердце мое испытывается, Господь мне служит через проповедь. Второе, ваше сердце испытывается здесь, потому что это должно произойти обязательно. Это должно пройти обязательно. Потому что человек настолько таинственное существо, что он может в своем сердце копить и копить и копить в тайне своей нечто, что никто не будет знать. Вы со мной? Иногда, когда что-то происходит, я смотрю на человека, думаю, ну вот это да! Как так? Потому что сердце обязательно должно быть испытано. Что там внутри у тебя? И Господь мастер делать это. Аллилуйя! Он мастер делать это. И Соломон говорит, меч сюда принесите. Положите младенца. И сентиментальные люди бы сказали, ой, Соломон, как же это ты так? Издеваешься, понимаешь, над чувствами мам. И ты не знаешь, что... В том-то и дело, что мы с вами должны различать между любовью агапе и сентиментальной любовью. Аминь? Вы со мной? Соломон говорит, меч принесите мне сюда. И кто-то в обморок мог бы упасть там, сказать, ой, батюшки, меч принесите сюда. И когда принесли меч, Соломон говорит, разрубите этого младенца. Вот так будут испытаны сердца этих женщин. Аминь? Вы со мной? Разрубите этого младенца. Вы что думаете, я шучу, говоря так? Сейчас я разрублю, спокойно. И рука моя не дрогнет. Почему? Потому что я знаю, что Бог здесь. Что Он действует, делает свое удивительное действие. И что вы помните историю? Одна говорит, руби! Что это означает? А Соломон, опа! Я вижу твое сердце. А другая что? Взволновалась внутренность ее, и она сказала, отдайте ей, пусть он останется жив. Пусть он будет у нее, но останется жив. Соломон говорит, Господи, я вижу. Что? Я различаю. Отдайте этой женщине ребенка, потому что она его мать. А это не его мать. Почему? Потому что были явлены сердца. Как явлены? Через Слово Божие. Какую еще мы картину можем сказать по поводу этого? Иосиф, 42 глава, 15 стих. Вы со мной? Как? Вы внимательны? Важные вещи. Аминь. Иосиф, 42 глава, 15 стих. Когда братья пришли к нему, и они его не узнали, и он разговаривает с ними через переводчика, и он расспрашивает их, кто они такие, и они говорят, есть у нас отец, есть еще у нас младший сын. Иосиф говорит, ага, вот так вы будете испытаны. Там вы можете прочитать в этом стихе, так вы будете испытаны, пока не приведете, если приведете ко мне вашего младшего брата, тогда я вам поверю. И что? Господи! Это, наверное, Бог нас припомнил. То, что мы с Иосифом сделали. Все эти несчастья нас постигают ради из-за Иосифа. Что? Иосиф говорит, я вас так испытаю. Вот приведете мне сына Вениамина сюда, тогда поверю вам. Не приведете, тогда не поверю вам. От одного оставите брата. Брата здесь. Что сразу поднялось? Опа! И сразу поднялось все наверх. Испытанные сердца. Люди, все, что было внутри, поднялось наверх. Пришли к Иакову и говорят, тот человек хочет, чтобы Вениамин пришел. Иаков говорит, да вы что? Совсем что ли? Он говорит, не являйтесь ко мне, если не приведете Вениамина. И что? Когда они привели Вениамина, Господь испытал сердца братьев, и тогда только открылся Иосиф своим братьям: «Аминь, вы со мной?» И тогда только они различили: «А, это Иосиф, это Иосиф». Только тогда. Итак, Слово Божие, что и чем испытывает Господь? Слово Божье. А как насчет этого? Иеремия 24 глава с 1 по 8 стих. Иеремия 24 глава с 1 по 8 стих. Там такая картина. Господь обращается к Иеремии и говорит: «Что ты видишь, Иеремия?» Иеремия говорит: «Я вижу две корзины. В одной корзине смоквы замечательные, прям это самое в рот просится, прыгает. А в другой корзине никуда не годные. В одной корзине замечательные смоквы, а в другой никуда не годные». И Господь говорит: «Слушай сюда, Иеремия, так скажи народу израильскому, так скажи Иуде: те люди, которые будут отведены в Вавилон, те люди, которые выйдут из Иерусалима и сдадутся Навуходоносору, те люди, которые послушают мое слово, которые откроют ворота и сдадутся Навуходоносору, и их я почитаю как смоквы прекрасные, а те, которые будут находиться в осаде и не выйдут к Навуходоносору, эти смоквы гнилые и никуда не годные». Что такое? Слушайте слово Господне. Тот, кто выйдет и сдастся Навуходоносору, тот будет благословен. А тот, кто останется здесь и будет упорствовать, и будет продолжать сдерживать осаду, и будут противиться моему слову, те будут как смоквы, которые никуда не годятся. Как вы думаете, сколько людей вышло? Совсем немного. Совсем немного. Что такое? Слово Божие испытывает, что у тебя в сердце. И Господь говорит: те, которые выйдут и сдадутся Навуходоносору, нет, мы не будем сдаваться, тогда вы смоквы гнилые, и вы останетесь здесь. И я предаю вас, что? Голоду, моровой язве и мечу. Вы смоквы гнилые. Слушай слово Господне. Итак, что, чем испытывает нас Господь? Словом Божьим. Вы знаете, я молюсь Господу и хочу, чтобы вы присоединились вместе со мной в молитве, чтобы у нас с вами появилось служение старец. Вы со мной? Служение старец. Что это такое? Это не обязательно бабушки должны быть у нас. Это дамы Божьи, которые утверждены в Слове Божьем. Аминь. Вы со мной? Это дамы Божьи, благочестивые дамы Божьи, которых сердца испытаны, которые любят Слово, которые являются удивительным покровом для молодых дам, которые в церкви. Давайте прочитаем. Тита, 2 глава. Тита, 2 глава. Здесь про старцев написано. Давайте повеселимся немного. Вторая глава Тита, первый стих. «Ты же говоришь, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренные, здравы в вере». Кто? Это старейшины. Это мужи, которые возрастают в церкви. «Чтобы они были бдительны». К чему? Они были бдительны и различали. Почему? Потому что их сердца были испытаны. И что произошло в их сердцах? Они были научены различать. Итак, старцы были целомудрены, то есть это целый ум, а не фрагментарный. Вы со мной? Целый ум, который говорит цельные вещи, но в то же самое простые. Третий стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Что такие старицы? Это дамы, которые есть в церкви, которые уже, может быть, в возрасте, но которые обучены слову, которые различают духовное от недуховного, душевное от духовного. Любовь агапе различает от любви сентиментальной. Аминь, вы со мной? И Павел говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Слушайте внимательно. И чтобы вразумляли молодых дам любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своими мужьям, да не порицается Слово Божье. Аминь? Вы со мной? Потому что пастор не всегда может поговорить так. Нужны дамы Божьи, нужны старицы, которые научали бы молодых дам. Каких? Молодых дам. Кто был молодой? Поднимите руку. Да? О, все были молодые. Что было с вами, когда вы были молодые? Ветер в голове. Вот что было. Эмоции переполняют меня. Что нужно, чтобы старица сказала «ша» или «жа». Послушай сюда, что нужно, чтобы дамы Божьи были, аллилуйя, которые бы обучали молодых дам различать. Я молюсь за это служение, молюсь за наших дам, за наших стариц, ни на одна из них. Вы знаете, когда я приезжаю в Калининград, там есть две старицы. Людмила Николаевна и Антонина Евгеньевна. И они постоянно сидят здесь, на первом или на втором углу. Вы знаете, это две глыбы. Я вам честно говорю, это две глыбы, которые сидят. Духовные, стабильные, постоянно что-то они там, постоянно они пишут. Я смотрю на них. Кто я такой, чтобы они за мной там что-то писали? Как вопьются глазами, так и не отпустят до конца проповеди. Что? Это старицы, которые сказали «Аминь». На нас есть ответственность, потому что молодые дамы и девчонки, и вот такие, они подрастают. Кто их обучит? А? Кто их обучит? И они сидят две глыбы. Я имею в виду духовные. Аминь. Я смотрю на них и думаю. Здорово. Здорово. Здорово. Чтобы они обучали в благодати. Были стабильны в эмоциях. Помогали. Покрывали, ободряли, вели. Аллилуйя. Вы будете со мной молиться за это? Аминь. Это хорошо. Посмотрите на Ханали. А? Еще одна глыба. Еще одна глыба. Я не говорю, чтобы мы сравнивали с вами. Я говорю вам, знаете что? Евреям 5 глава. Евреям 5 глава. 8 стих. Вы со мной? Вы внимательны? 5 глава, 8 стих. Хотя он и сын, кто Иисус? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. И совершившись, сделался для всех послушных ему, виновником спасения вечного. Кто-то Иисус. Дальше. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». 11 стих. У нас написано «О сем надлежало бы нам говорить». Да? Что у вас написано? Где в вашей Библии? Что у вас написано? А? О сем, да? Не о сем, а о нем нужно было бы говорить много. Отметьте у себя, о ком? О первосвященнике. Нужно было бы говорить много. О нем надлежало бы нам говорить много. Об Иисусе Христе говорить много, но трудно истолковать. Потому что вы сделались неспособны слушать. Аминь. 12 стих. «Ибо судя по времени...» И Павел обращается к евреям и говорит: «Евреи, сколько можно вас обучать началом учения Христова? Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно опять молоко, а не твердая пища». Знаете, что это означает? Человек годами приходит в церковь, и все на одном и том же, на том же месте. Почему? Потому что закрыл уши свои. И Павел говорит: евреи, вы в этот закон так в ударились, что вам опять и опять нужно все сначала вам повторять. Вы что, евреи? Почему ваши уши сделались тяжелыми, чтобы слышать? И мы говорим сегодня, ухо, которое сделалось тяжелым, чтобы слышать, это человек, который будет 20 лет слушать Слово Божие и 20 лет находиться на том же самом месте. И как пастор Шалер сказал: помолитесь за меня, чтобы я возрастал. Помните, да? Вы знаете, мне так понравилось это. Когда пастор Шалер сказал, Адам мог бы подойти к Богу и сказать: Господи, помолись за меня, чтобы я не съел от дерева познания добра и зла. Что это? Да абсурд! Абсурд! Потому что это твое решение. Это твое решение сказать: аминь, Господи, испытай меня, испытай сердце мое, расплавь, наконец, мои внутренности словом своим, чтобы ты вывел все наружу, что у меня есть, а потом собрал это, и чтобы я был продвинут в Царстве Божьем. Кто-нибудь скажет аминь на это? Или вы боитесь? А?
1: Аминь.
0: Чем испытывает Господь? Словом Божьим. А как насчет еще одного примера? Числа, 13 глава. Все знают эту главу. А которые не знают, я вам сейчас расскажу. Итак, 13 глава. Моисей посылает соглядатаев. Да? Вы знаете... Зачем ты, Моисей, посылаешь соглядатая? Давайте поразмышляем. У нас полно времени, так что не торопитесь домой. Зачем ты, Моисей, посылаешь соглядатая? Кто скажет мне? Поговорите со мной. Зачем? Ты же знаешь, что та земля, о которой Господь тебе сказал, она течет молоком и медом. Ты знаешь? Знаю. Веришь ли ты Слову Божьему? Еще как верю. Течет молотком и медом. Молоком и медом. Нужно ли ходить разведывать? Да не нужно. По большому счету. Но знаете, для чего были посланы соглядатаи? Знаете, для чего? Для того, чтобы их сердца были испытаны. И потом что? Весь народ израильский был испытан. И что произошло? Когда они через 40 дней вернулись, они говорят: земля, земля какая! Все там прекрасно, великолепно, молоко и мед течет, и еще там течет, и вода тоже есть, и кедры, и яблоки, и груши, и гранаты, и виноград. Все там есть, здорово, прекрасно. А вот теперь самому главному мы подходим. Так можем ли мы туда заходить или нет? Что 10 сказали? Нет, не можем. Почему? Да потому что, да вы что? Прочитайте 30 главу. И вы знаете, что произошло? Все общество Израилева, оно поднялось на Моисея, на Иисуса Навина, на кого еще? На Халева. И сказало: ага, это вы во всем виноваты. Вы хотите, чтобы наши дети достались там на сиденье. Что это? А до этого что? Все тишь да гладь, да Божья благодать. Ничего, все довольны. И Господь говорит: знаете, что я сделаю? Перед тем, как входить в землю обетованную, сердца людей должны быть испытаны. И когда Моисей смотрит на весь народ, который восстал, чтобы побить их камнями, он говорит: о, я представляю его удивление: Господи, но я знал, что кому-то это не нравится, но не знал, что все. А? Почему? Потому что это было глубоко в сердце. Чем были они испытаны? Принесли новости. А новости какие? Земля хороша. Одни говорят: нет, мы не можем. А другие говорят: нет, мы можем. Что? Господь взял всех этих от 20 до верхнего предела. И что? Они поднялись, они показались. И Господь что взял? Опа! И ложечкой их собрал. А когда через 40 лет какой народ израильский заходил? Покажите мне, кто здесь? И Господь говорит, а они зайдут. Почему? Потому что сердца должны быть испытаны. И тогда появится развлечение. Чем испытаны наши сердца? Словом Божьим. Второе, чем испытаны наши сердца? Тело Христа. Запишите у себя. Тело Христа. Чем испытывает Бог наши сердца? Телом Христа. Вы знаете, я могу быть таким духовным, находясь дома или у телевизора смотреть проповедь, таким духовным, аж из ушей брызжет. Я вам точно говорю. И я могу сказать, какой я исполненный Духом Святым. Приди в тело Христа, и там узнаешь, исполнен ты Духом Святым или не исполнен. Любишь ли ты любовью агапе, или ты сентиментальной любовью любишь? Находишься, ходишь ли ты во тьме, или ходишь ли ты во свете? Приди в тело Христа, потому что здесь Господь испытывает людей. Как Он испытывает? Через других людей. Аллилуйя! Через других людей. Очень интересно. Я дома могу себя прекрасно чувствовать. Я прихожу в церковь, опять он пришел. Аминь. Аминь. И Господь говорит, я специально его поставил для тебя здесь. И он специально будет тебе наступать на одну и ту же мозоль. Чтобы то, что находится внутри твоего сердца, оно вышло наружу. И чтобы я духовным исцелением исцелил тебя, убрал это все и продвинул тебя в Царстве Господнем. Аллилуйя. Вы знаете, где испытываются сердца? В миссиях хорошо испытываются сердца. Иногда люди подходят и говорят, я поеду, пастор, я в миссию поеду. И я так смотрю на них, и вы не понимаете, о чем вы говорите, абсолютно не понимаете. Потому что, когда вы поедете в миссию, то Господь обязательно сделает что? Он переплавит ваши внутренности, переплавит ваше сердце, переплавит то, что находится внутри вас. И тогда поднимется что? Поднимется зола. Поднимется плоть, поднимутся эмоции. И Господь говорит, ну что, теперь ты можешь различать, в каком ты находишься состоянии. Аллилуйя! И тело Христа для этого, одна из служений тела Христа, Господь говорит, я хочу, чтобы ты был здесь, и чтобы через тело Христа были испытаны твое сердце и твои внутренности. И я говорю, Господи, не хочу. Господь говорит, возрастай. Аминь. У нас могут быть люди в церкви. Пастор Шебели говорил, пастор Шалер говорил. У нас могут быть люди в церкви, которые, Господь говорит, аминь, они здесь для тебя, для того, чтобы твое сердце было испытано. И третье. Через что испытывает наш Господь? Через обстоятельства. Здорово? Через обстоятельства. Мы можем много говорить сегодня об обстоятельствах. У нас может получиться хорошая дискуссия, потому что в проповеди всего не скажешь. Через обстоятельства, куда Господь помещает нас, и Он говорит, как дела? Я говорю, нормально. Через неделю, как дела? Нормально. Через две недели, как дела? Доколе, Господи, а? Доколе будешь забывать меня в конец? Доколе враги мои будут величаться надо мною? Доколе пресеклась милость твоя? Господь говорит: аллилуйя, аллилуйя! Я переплавлю тебя в горниле страдания, говорит он народу израильскому, и все, что в тебе есть, оно поднимется наружу, и я любящей рукою уберу это и скажу тебе: ты испытан, и ты продвинут, и ты возрастаешь в духовного человека. Вернемся Евреям 5 глава. Здесь сказано, 12 стих: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». Помните на дискуссии Саша что сказал? Помните, нет? Он сказал: за эти полгода в библейском институте я узнал больше, чем за всю свою христианскую жизнь. Кто был? Кто слышал это? А? Вау! Мало было на дискуссии. Сколько ты верующий? Много. Но за эти полгода я узнал больше, чем за всю свою христианскую жизнь. Вы со мной? Для вас нужно молоко, а не твердая пища. 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Какой? Младенец. Помните, Господь говорит Ионе, что в этом городе Ниневии, сколько тысяч человек? 120 тысяч человек, которые что не могут? Не могут отличить правой от левой руки. Вы знаете, что это такое? Я сегодня думал. Это означает, что я младенец, что я не знаю, или левшая, или правшая. Вы со мной? Или левой рукой мне удобно, или правой, или левша, или правша. Спросите у Захара, сына этого Тимура: ты левша или правша? А? Кто? Левша? Правша? Да до меня эти руки, две руки одинаковые. Спросите его маленького сына, Елизара, Захара. Спросите, они: да все нормально, о чем вы спрашиваете? Нет развлечения. В Ниневии не было развлечения. Иисус говорит: вы лицемеры, иудеи, вы можете прогноз погоды делать да с таким процентом вероятности, а времена и сроки вы не можете различать. Почему? Потому что в сердцах совсем другое. И мы с вами читаем 14-й. «Твердая же пища свойственна зрелым людям». Аллилуйя! Мы молимся: Господи, дай нам старец, дай нам зрелых дам, которые мы могли бы обучать бы молодых дам, чтобы они обучали любить мужей, чтобы они ему обучали трезвости. Аллилуйя! Чтобы сердца были испытаны. Я еду в Балтимор, и там у меня будет замечательное время с пастором Хедли, который готовит брачные пары, И у меня будет очень хорошее время. И мы будем разговаривать. Но сегодня я хочу сказать, что когда молодые люди объявляют, что они обручены, как минимум полгода должно пройти до свадьбы. Вы со мной? А то и год. Почему? Чтобы сердца были испытаны. А как испытано? Это что, мужу нужно что-то, горошину что ли, ей там поставить? Да нет. Просто обыкновенное общение и хождение с Богом испытает сердце твоей жены. Я имею в виду твоей невесты. Испытает сердце твоего мужа. Что в нем внутри, никто не знает. Он может здесь стоять, поднимать руки. Аллилуйя, аллилуйя. Что в его сердце? Должно испытать его Слово Божие. Что испытать его? Тело Христа, должно испытать его обстоятельства, общение наше. А когда он будет испытан, или она будет испытан, то тогда милости просим. Почему? Потому что не будет сюрпризов. А? И в заключение. Твердая же пища свойственна зрелым, у которых чувства навыком приучены развлечению добра и зла. Что это означает? Через то, что я испытан. Или Господь испытывает. Ко мне приходит развлечение. Появляется что? Вкус. Я начинаю различать. Отличать правую руку от левой руки. У меня, я тот человек, который не только молоко с кашей, но я начинаю различать специи, аминь, которые из Израиля, из Турции. Я начинаю различать специи. Это от чего? От того, что мое ухо открыто для Писания, для Слова Божия. И я тот человек, который говорю, давай мне твердую пищу. И я начинаю различать. А различать что? Дух Святой или дух заблуждения? Духовный или плотский? Любовь Агапа или сентиментальная любовь, мудрость свыше или мудрость снизу, духовность или душевность, печаль ради Бога или печаль мирская, свет или тьма, благодать и закон. Я начинаю что? Я начинаю чувствовать. И это находится уже где? Внутри моего духовного человека на уровне чего? На уровне рефлекса. Аминь? Вы со мной? Почему? Потому что мое сердце было испытано. И я уже... Опа! Понимаю, откуда ноги растут. Понимаю, откуда этот человек говорит. Понимаю, что происходит. Потому что я начинаю различать с Иисусом Христом. И запомните, пожалуйста, испытание происходит не для упрека, не для осуждения, не для стыда, но для того, чтобы убрать щелочь, и убрать грязь, и убрать прах, и убрать плоть. И что? И мы начинаем различать. И Господь говорит, ты продвинутый, Иосиф. Ты сидел сначала у Потифара в рабах, потом в тюрьме сидел 7 лет. Ты был испытан, 104-й псалом, Слово Божие испытало тебя. Теперь ты свободен, и теперь ты можешь стать над всем Египтом. Аллилуйя! И мы говорим, спасибо, Господь, за то, что ты так благ нам. И так благодатен к нам, что производишь это действие в нашем сердце, чтобы поднять, что у нас там находится внутри. И чтобы мы запищали и сказали, доколе, Господи? И Господь говорит, ха, я люблю тебя. Хочу, чтобы ты возрастал. Хочу, чтобы ты превратился в того, который есть твердую пищу, и у которого навыком приучены чувства к развлечению душевного, плотского, духовного, любви агапы, света и тьмы. И мы говорим, спасибо, Господь, продолжай говорить нам, продолжай обучать нас, потому что мы сами никогда и себя не узнаем никогда, и других никогда не узнаем, если Господь не испытает нас всех. А когда Он испытает нас, то мы что? Мы скажем «Аминь, Господь!» Благодарим Тебя, Господи Иисус. Благодарим Тебя за Твою тайную, важную работу в нашей жизни. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что должны открыться размышления сердец, помышления сердец. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты удивительно мудрый, чтобы делать это. Все, что нам нужно, это прийти и сказать «Да, Господи, испытай меня, испытай, расплавь внутренности мои. Я не знаю, где я нахожусь, я не знаю, плотский ли я или духовный». Испытай меня, расплавь внутренности мои, потому что я хочу выйти, как золото, огнем очищенное. Спасибо Тебе, Господь. Пусть эти слова и эти убеждения укрепятся в наших сердцах. Благодарим Тебя, Иисус, за все. Если из тех, которые слушают эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, вы даже и понятия не имеете, что в вашем сердце находится. Вам нужен Христос, вам нужен Спаситель, потому что не живет в вашей плоти ничего доброго. Вам нужен новый человек, вам нужно рождение свыше. И это не слова упрека, это слова любви и благодати. Придите к Иисусу, не нужно ничего делать, не нужно никакой работы, не нужно исправлять себя. Придите так, как есть, и скажите Иисусу в открытом сердце, «Дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя». прости мои грехи, я верю в Твою любовь, я верю в Твой крест, я верю в Твою смерть и воскресение, я верю, Господи, что Ты пришел, чтобы дать жизнь и дать ее с избытком, и чтобы Ты, и только Ты, Господи, можешь очистить меня, осветить меня, укрепить меня, ободрить меня, показать мне, где я нахожусь, и исправить это, и исцелить меня. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, мы молимся и просим, и чада Божьи сказали: Аминь.

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Слово Божие без нашей жизни очень мало значит, а жизнь наша без Слова Божия не значит ничего. Поэтому давайте опять откроем Слово Господне и углубимся в размышления над Его прекрасными строками. И сегодня мы будем говорить о невинных страданиях и справедливости. Не правда ли интересная тема, может быть, порою редко вспоминаемая? И тот стих, который мы прочитаем, возможно, многие из вас никогда и не читали. Но хотелось бы, чтобы сегодня он прозвучал свеже, приятно и полезно. В книге Иова записаны такие слова. В 5 главе, 6 и 7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Задам вам интересный вопрос. Как вы думаете, существует ли в мире человек, никогда не страдавший? Слышу ваш ответ, хотя вы далеко от меня, но все вы дружно отвечаете «нет». Ну и, конечно же, можно с уверенностью сказать, что нет. Но кто объяснит, что такое страдание, хотя ими переполнен мир? Хочет ли человек страдать? Ну, не думаю. Страдания приходят против желания и воли человека. В чем же выражается человеческая воля? Чем она стимулируется? Воля человека стимулируется законом справедливости, требующим удовлетворения. Отсутствие или же прекращение удовлетворения вызывает страдание. Пищей нашего «я», вот заметьте, является удовлетворение себя, не так ли? Страдать – это значит не находить себе удовлетворение. Как просто. Тем не менее, мы страдаем. И наряду с обыкновенными страданиями существуют невинные страдания. Обычно люди страдают за вину. Вина, грехи причиняют страдания в жизни человека. Но если кто страдает без вины, то это называется невинным страданием. Невинно страдать – это не только не удовлетворять себя, как при обыкновенных страданиях, но это также не искать справедливости для своего оправдания. Я думаю, очень многие из вас, дорогие друзья, которые меня сейчас слушают, порою страдали невинно. И, конечно же, мы глубоко сознаем, что никакого оправдания и никакой справедливости не может исполниться во время наших страданий. И так невинно страдать мы можем, если любим кого-нибудь другого больше самих себя и хотим понести наказание за вину другого. Не правда ли невинные страдания? И самым лучшим примером таких страданий является страдание Господа Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи. В Его невинных страданиях открылась правдивая любовь Божия к нам. Все мы, люди, очень виновны перед лицом божественной справедливости и потому не можем невинно страдать. Но Христос дает спасение нам, грешникам, омывает нас кровью Своей, очищает нас от вины, делает нас невинными. Лишь получив спасение Христово, мы получаем возможность невинно страдать. Пользуемся мы этой возможностью или нет, это зависит от нас. Бог же дает нам в этом полную свободу. Справедливость, как всегда, охраняет нас от невинных страданий. Под защитой справедливости мы не будем страдать за вину других, за их грехи. Только от страданий за наши грехи справедливость не имеет силы защитить нас. Верующие, возрожденные от Бога люди, живут не по духу справедливости, но по духу Христа. И готовы за имя Христа не только невинно страдать, но если нужно, то и умереть. Они идут путем смирения, не ищут себе оправдания и защиты от людей и от человеческих законов. Они благодарны Христу, спасшему их, и они хотят во всем уподобиться Ему, стать похожими на Него. Они родились от Бога для того, чтобы вырасти в мужей Божьих.
Агнец, закланный от создания мира, лежал в основании жизни, которая впоследствии открылась в творении всего. Жизнь является более сложным процессом, чем некоторые люди ее представляют. Многие стараются подменить основание жизни, и вместо невинных страданий они подсовывают логику мышления. В создании мира логика мышления могла еще иметь некоторое значение, но не в создании жизни. За жизнь нужно платить, и то наперед. И плата за жизнь довольно дорогая. Платить может тот, кто имеет чем. Приносимые жертвы в Старом Завете определяли цену временной жизни. Новый Завет же открывает нам, какая цена была уплачена за жизнь вечную. Христос, спасая грешника и снимая с него его вину, делает его невинным, то есть способным приносить себя в жертву Богу. Другими словами, он делает человека способным невинно страдать. Но здесь в защиту человека против невинных страданий вступает закон справедливости, который возмущается невинными страданиями. Он склоняет даже верующего человека жить по духу справедливости, а не по духу невинных страданий. «Ведь невинно страдать — это несправедливо, — говорит он. Поэтому будьте свободны от невинных страданий и живите во имя справедливости».

единый судья, единая воля Божества, а ангелы — лишь покорные слуги Его. Так же и не нам, людям, решать то, что принадлежит Богу.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час.

индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес: семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня пятая проповедь о даре надежды. Надежда и духовное здоровье. Христианам очень важно всячески поддерживать друг друга в духе надежды и оптимизма. Особенно сейчас это важно, когда уныние становится вообще наиболее характерным качеством, чертой нашего времени. Господь Иисус Христос учил, что в последнее время такие явления будут характерными. И перед пришествием Его будет всякого рода проблемы, и причем огромные даже проблемы в мире, все более усугубляющиеся. Это не значит, что теперь христиане должны быть тоже подавленными, раздавленными и так далее. Мы имеем вечную надежду на небесах, на Господа. И это не просто такой вот ложный оптимизм, что лишь бы настроение не падало. Это на самом деле так, потому что мы имеем жизнь вечную, превосходную на небесах. И о том, какое основание имеет это утверждение, в предыдущих проповедях хорошо объяснялось. Это все очень важно для поддержания в нас духовного здоровья и благополучия. Доброе слово надежды на Господа, на Его помощь, благословение всегда действует целительно на израненные сердца. У кого-то может быть сердце не израненное, но мелкие ранки наносятся в течение недели. И их тоже надо залечивать. И они не должны накапливаться, иначе потом это все более становится плохо. Надежда на лучшее необходима для каждого из нас. Слова надежды основываются на истинах Библии, на практическом доверии Духу Святому. Дух Святой – это Дух Иисуса Христа, и Он пребывает в каждом верующем и дает силу, необходимую для того, чтобы в нашей жизни были не отрицательные изменения, а наоборот положительные. Бог хочет, чтобы в нас было благополучие. Он заинтересован, наверное, больше нас самих в этом. Поэтому давайте именно на эту волну и настраиваться. Мы знаем из Священного Писания, как Бог сильно укреплял и поддерживал апостола Павла. Так что силы ада, которые против него восставали, они не могли его сломить. Но Павел просил и других христиан молиться за него. И для него было великим ободрением и радостью, когда кто-нибудь с своей стороны показывал ему неподдельную любовь, когда христиане переживали за его здоровье, за то, чтобы он мог устоять, когда его в темнице посещали. И во всякого рода обстоятельствах, когда кто-нибудь укреплял Павла своей любовью, то для него это была очень большая радость. И в Писании мы видим, он искренне и глубоко радовался и укреплялся от этого. То же самое нужно для каждого из нас. Если один из столпов веры, апостол Павел, нуждался в этом, что уже говорить о тех, кто просто рядовые христиане и не являются столпами веры? Конечно, это все должно быть. Не изолированно друг от друга нам надо жить и преодолевать все неблагоприятности, а взаимно участвуя в нуждах друг друга, взаимно друг друга ободряя, поддерживая, интересуясь жизнью друг друга. В одиночку неправильно переживать и преодолевать. Вместе легче, вместе лучше это делать. И практическое братолюбие друг к другу таким путем будет приносить плод духовный. И мы будем показывать, что мы друг друга действительно любим, потому что не безразличны друг к другу. Никогда не будет излишним ободрить друг друга, поинтересоваться делами и так далее. Ведь Христос – жизнь наша, и не только в изолированности для каждого из нас, но и в совместной жизни друг с другом. Это необходимо, важно глубоко усвоить. Христиане должны максимально все это делать, потому что мы члены тела Христова, члены друг друга, одно тело во Христе. Вместе собираемся вечную жизнь проводить на небесах. Тем более это все должно быть. Не будем поддаваться вот этим вот мирским неправильным стереотипам, вот замыканию, а наоборот, заботясь друг о друге, мы этим самым прямо или косвенно укрепляем надежду на Господа, ободряемся от этого и принимаем это духовное лекарство в себя. Кто-нибудь переживает и думает, что да все равно у меня не получается, у меня нет возможности меняться к лучшему или изменять что-то к лучшему. Это уже идет подрыв надежды. А кто теряет эту надежду, тот, естественно, как следствие, терпит либо большую, либо маленькую, несет большую или маленькую потерю в духовной битве со врагом, потому что снял шлем надежды и без него сражается. И какая-то стрела лукавого пропускается и попадает в наши мысли, в мышление, в настрой и поражает нас, и подрывает нас. Давайте твердо усвоим, что вера, надежда и любовь всегда должны непоколебимо лежать в основании нашего духовного образа жизни. Обратим внимание, что из множества духовных качеств Господу было угодно через апостола Павла выделить три – веру, надежду и любовь. Это все не просто так. То, что Писание наиболее ярко подчеркивает – на это и надо в практической жизни наиболее ярко обращать свое внимание. Для этого в вере, в надежде и в любви надо практически упражняться. Чем мы занимаемся, таковые и мы. Давайте себя проверять и задаваться вопросами, ну, наподобие таких. Насколько я сейчас в данный момент полагаюсь на Бога? Может быть, мы привыкли полагаться на Бога в одних обстоятельствах, а в других нет? Или же не поколеблется ли сейчас мое упование на помощь Божью и на вечную жизнь? Вот именно вот в данной ситуации. Может быть, в одних случаях мы стоим непоколебимо твердо и надеемся на Бога, а в других начинаем буквально теряться, паниковать и дрожать. Это неправильно. Это получается как дырявый шлем надежды. С одной стороны дырка, с другой все нормально. Вот куда стрела попадет, такой результат будет. С той стороны попадет, все нормально. С этой стрела попала, поразила христианина, подорвала. Дырявый шлем надежды не годится. Он должен быть целым со всех сторон. А если еще мы на самотек пускаем духовную жизнь, ну тогда, естественно, на самотек пущенная духовная жизнь с течением времени будет создавать всякие проблемы. Одна из главных проблем современных христиан в том, что на самотек пускают свои духовные процессы и не прилагают усилия с своей стороны, чтобы действительно поддерживать в правильном состоянии. Бог нам дал кучу духовных лекарств, давайте их принимать. Есть люди, так поступают, мучаются, страдают, приходит кто-то и говорит, ну ты вот это прими, то выпей. А, да, у меня, кажется, это есть, но я забыл про это. Ну а чего ж ты себя доводишь? Да вот не знаю. Мы скажем, что неправильно поступает, да, так человек в отношении своего здоровья. Ну а в отношении духовного здоровья, что не то же ли самое? Вообще-то это даже еще проще, за эти лекарства деньги платить не надо, за духовные. Они так вот даром даются. Надо их верою видеть, различать, осознавать в духе их пользу и правильно принимать, знать их назначение. А в проповедях объясняется, как это делается. Для нас не должна быть духовная сфера чем-то, знаете, абстрактным, размытым, непонятным. Этим жить надо. Христос душу свою положил, жизнь свою положил за то, чтобы нас всем этим обогатить. Это дары Божьи, подарки, надо брать и пользоваться. Надежда – это и дар, это и лекарство нам подаренное. Принял его, уже страхи отошли, там, депрессии и так далее. Почему? Да потому что Божьи обещания – это не пустые звуки, это самое прочное, что только вообще может быть, и до чего можно только дойти. Мы не представляем даже себе, насколько это все сильно действующее. Не будем поступать как люди этого мира. Вот если я физически вот вижу, ощущаю, тогда я понимаю, что это и как оно действует. А если это не видно физическим взором, то что-то такое непонятное, абстрактное, размытое, малопонятное или вообще непонятное. Не так это все. Поэтому и важно заниматься этим, думать и рассуждать над этим. Божьи обещания – это источник лекарства надежды. Если мы в Писании их читаем, если мы над ними рассуждаемся, молимся, чтобы они работали в нашей жизни с верою, то написано, чего попросите с верою, что? Получите. Ну так надо брать это. Павел вовсю этим пользовался. Другие праведники вовсю этим пользовались. Вот они такими и были. Хотя люди это такие же, как и мы. Илья пророк, один из сильнейших пророков Ветхого Завета. Он помолился, и небо над Израилем на 3,5 года заключилось за грехи. Потом прошел голод, помолился, и все опять наладилось. Одна молитва, представляете, пророка что делала? Идут враги его, чтобы его погубить, убить, посланные от царя, тому, что он обличал, народ в идолопоклонстве, в грехах. Сказал слово, упал огонь с неба и попалил всех врагов. Представляете, какая сила стояла за ним? А что написано в послании Иакова? «Илия – человек, подобный нам». Молитвою помолился. «Подобный нам». То есть такой же, как и мы, люди. Таким образом, мы видим, что Бог может давать благословения, милости, дары совершенно обычным, простым, нормальным людям, христианам. Только веры не хватает, надежды не хватает. Не хватает того, чтобы более серьезно к этому относиться, чтобы жизненные ценности, акцент жизненных ценностей перевести в сферу духовную, невидимую для физического взора. Сложно поддерживать христианскую надежду в должном высоком состоянии, если сам нуждаешься в поддержке, утешении, исцелении. Значит, что? Верою возложим свои проблемы на Господа. И с надеждой на то, что Господь поможет, а Он не разбрасывается словами. Ожидать помощи. Выражать свою нужду ближним, не стесняться, молиться об этом. И Господь с любовью окажет милость. Как написано, ищущий найдет, стучащему отворит. Это что, просто так? Или это только некоторым, любимчикам Господа? Нет. Бог любит человека и относится к нему располагающе настолько, насколько сам человек своей стороны к нему относится. Вот смотрите, Иоанн – любимый ученик Иисуса, да? В Писании написано. Чего это вдруг он стал любимым? Он что, лучше выглядел? Или у него еще там какие-то были преимущества? Нет, оказывается, в Писании написано, он больше всех возлюбил Господа. Вот потому и он был любимым учеником. Если ты возлюбишь Господа сильнее, и он к тебе еще лучше будет относиться. Налаживать надо близкие отношения с Богом. Это очень сильное средство для укрепления надежды. Очень сильное. Последствия от этого самые благоприятные. Вот смотрите, в Иеремии 29:11 написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это говорилось евреям, а не тем более ли Бог благоволит к рожденным свыше детям своим. В отношении нас Бог имеет намерение во благо, а не во зло? Конечно, имеет. Значит, Он нам дает будущность и надежду, чтобы получить это благо, которое Он уготовил для нас. Да, бывает, что Бог проводит нас через испытания, через скорби, но опять-таки это во благо, потому что все для любящих Бога содействует ко благу. И к этому надо правильно относиться. Но в конце концов это закончится высшим благом, таким благом, которое человек вообразить не может. И это благо никогда не заканчивается. И ничто его никогда не подрывает, и оно не дает сбоев никогда. Укрепимся в надежде в этой. Христос за это кровью заплатил, страданиями на гвоздях висел. Поэтому Он больше всех заинтересован в том, чтобы Его страдания не были напрасными, впустую, чтобы они не шли. Будем духовными рассуждениями обновлять свой разум, как написано, обновляться духом ума, постигать истину Божию. Будем благодарить Бога за будущее, которое Он нам приготовил во Христе на небесах. Всегда будем помнить, Господь контролирует все происходящее в нашей жизни, и Он дает нам надежду. Без Его допущения ничто с нами не стрясется. В основе здесь лежат близкие отношения с Богом. То есть это результат нашего доверия Богу. Насколько мы доверяемся Богу, настолько наши отношения с Ним близкие. Соответственно, это сказывается на надежде. Когда мы возлагаем все наше упование на Бога, какая бы ни была тупиковая ситуация, Бог всегда предлагает нам надежду. Давид даже так говорил: даже если не будет скота в стойлах, вообще все на развал пойдет, я по-простому говорю, обобщаю все его слова, и тогда я буду радоваться о Боге спасения моего. Почему он так рассуждал? Да потому что он знал, что земные проблемы временные, проходящие. И все это лишь время преддверия настоящей вечной славы для праведников. Поэтому это все не проблема. Давайте посмотрим теперь на людей, которые лишены надежды. Какой сразу контраст происходит, если не принимать этого лекарства? Вот просто взять надежду, убрать и все. Что произойдет с человеком? Человека одного часто посещают мысли о смерти или самоубийстве. Люди становятся озлобленными, подавленными, одинокими, испуганными. Когда проблесков на улучшение жизни нет и все усугубляется, что хочешь, может быть? Значит, сатана что? Хочет лишить христиан надежды. Подорви человека морально, и легко его потом одолеть. Писание сравнивает жизнь христианина с битвой. Воин, который сражается на поле сражения с силами тьмы. Противник в первую очередь хочет что сделать? Деморализовать тех, кто против него выступает. Если в войске слабый дух, подавленный, сможет оно одолеть своего противника, устоять? Нет, бесполезно. Чуть что, и они уже бегут. Даже большая армия большей численностью убегает от армии с меньшей численностью, но в которой боевой дух высокий. Так, кстати, вот в истории ярко происходило, когда люди сражались вот мечами, как вот в Писании написано, в тот период. Войско Александра Македонского, которое в два или в три раза меньшей численностью, выступало на битву с врагом, разбивало его. У них был очень сильный боевой дух, а те люди не имели его, хотя численность была очень большая. В духовной сфере эти вещи еще более важны. Подорванный, задавленный, испуганный христианин не сможет устаивать, он не сможет бороться. Поэтому какие бы ни были обстоятельства, ни в коем случае нельзя терять вот этот высокий духовный настрой. Помните это, любые испытания не должны нас сбивать. Вот Давид говорит, Псалом 26, стих 3. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое». Давид из всех израильских царей больше всего в битвах был. Никто так много не воевал, как Давид. Это не говорит человек, лежа на мягком ложе, на подушках, и вот в такой обстановке явство кругом говорит, если против меня пойдет полк, не убоюсь. Это говорит человек, который изрядно истрепанный боями. Из раннего отрочества он уже имел дело с медведями, со львами, которые шли на стадо и пытались воровать овец. И он их одолевал. «Если пойдет против меня полк, не убоится сердце мое». Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Вот представьте себе, бывалый воин, который с юности своей постоянно был в переделках, в опасностях, в сражениях. Он будет возлагать свою надежду на то, что не работает, то, что не помогает. Нет. Каждый человек в своей сфере, чем он занимается постоянно, он специалист или своего рода специалист. И он прекрасно понимает, что работает, что не работает. На что стоит надеяться, на что не стоит надеяться. Он прекрасно это все знает. Давид был искусным воином. Он говорил, и тогда буду надеяться на Бога. Вот это работает, действительно работает. Дьявол разбил вдребезги надежды многих людей в мире. И эти люди, отчаявшись, срываются. Доходит до того, что кто-то впадает в пьянство, кто-то свои нервы сигаретой успокаивает, потому что он не находит другого способа отвлечься и прийти в равновесие. Кто-то в игры с головой погружается, игроманами становится, то компьютерные игры, то азартные игры, какие-нибудь там карты и так далее. Кто-то становится замкнутым, от всех отчуждается, живет просто сам своим миром, со своими проблемами, впадает в депрессию, другие какие-то злые, раздражительные становятся. Кто-то плаксивый, постоянно плачет всю дорогу. Каждый срывается по-своему. Вот. А есть те, которые начинают вести себя как цепные псы, на всех озлобленные и агрессивные. Если кто-то из нас стал жертвой оскорблений, возмутительного отношения, давайте обретать наше успокоение, наше утешение, нашу надежду в любящем Отце Небесном. Кто на земле испытал самое несправедливое отношение за историю человечества? Иисус Христос. Несправедливее ни с кем не обращались. Вот смотрите, сколько Он сил, времени, всего тратил на то, чтобы людей исцелять. Ведь все прекрасно знали, чем Он занимается. Он их тысячами исцелял. Толпы бесов нечистой силы изгонял из людей. Возьмите вон гадаринского бесноватого. «Как имя тебе?» – спросил Господь. А бесы за бесноватого ответили. «Имя мое легион, ибо нас много». Легион – это римская армия, насчитывающая примерно 5-6 тысяч воинов. Так сколько бесов изгнал Христос из людей? Вообще сложно сказать. Сколько Он исцелил хромых, увечных там и прочее. Сколько милости было явлено. Кричали же Осанна сыну Давидову, а потом взяли, распни его, кровь его на нас и на детях наших, бандита Вараву отпусти, а его распни. Это за все добро? Так сделать? На гвоздях висит, хоть бы совесть имели, но уже же распяли, нет, стоят, насмехаются. Спаси себя, если ты от Бога. Ну, вы представляете, какое возмутительнейшее отношение, какая самая вопиющая несправедливость. И это кто стоял? Народ избранный, семя Авраамова, те, которые каждую субботу в синагогах или кто рядом с храмом жил, в храме закон слушали. Это не какие-нибудь дикари там с глубоких джунглей там или еще откуда-нибудь, или с пустыни, которые никаких понятий не имеют. И во главе всей этой оравы кто был? Священники. Цвет Израиля. Вы представляете, самая несправедливая, вопиющая, самая большая несправедливость была проявлена на земле к Иисусу Христу. Поэтому никто из нас не испытает более несправедливого отношения, чем Иисус Христос. И поэтому давайте укрепимся в надежде. Вот, например, человек тонет. До тех пор, пока у тонущего человека голова тянется кверху над водой, до тех пор он имеет надежду на спасение. Тянущаяся вверх голова – признак его надежды. Он постоянно тянет голову и взывает о помощи. Вот идеальный пример, как надо вести христианам в отношении христианской надежды. Поднимайте головы кверху, взоры к небесам направляйте и взывайте о помощи. Очень хороший способ тренировки христианской надежды и правильного поведения. Чем труднее становится в жизни, тем чаще и больше нужно возносить молитвы и устремляться к Богу. Порой Бог допускает трудности для нас, нам для того, чтобы мы научились искать Его постоянно близости с Ним, близких отношений. Поэтому надежда не должна быть ленивой ни во время благоприятное, ни в трудные времена. Источник совершенного утешения находится во Христе. Поэтому в надежде вместе с активным духовным образом жизни будем ожидать этого утешения. И пользоваться этим утешением не от случая к случаю, а постоянно. Шлем надежды спасения должен быть у христианина где? На вешалке? Нет, на голове. Иначе тогда какие мы воины будем? И причем до самого пришествия Христа. Когда Господь придет, то Он заменит шлем надежды спасения на венец вечной жизни. Ибо чего надеяться, когда ты уже там находишься, правильно? Итак, надежда ободряет дух христианина и сохраняет его от упадка. Чем больше мы верой постигаем вечную жизнь, чем больше надеемся на Господа, тем сильнее идет еще другая ценная сторона – предвкушение радости вечной жизни. Это похоже на то, как, например, пришел человек в гости, голодный, сидит и доносится запахи вкусной еды с кухни. Его надежда на вкусный обед стимулируется или нет? Очень стимулируется. А особенно, когда повар заходит, еще другую стимуляцию высказывает. Уже почти готово сейчас. У него надежда в каком состоянии, что он сейчас вкусит? В максимальном. Так вот, когда мы читаем о брачной вечере Агнца, о жизни на небесах, о небесном Иерусалиме, то в нас начинает работать вот это предвкушение. И Господь еще говорит: «Скоро приду, потерпи». Вот эти вот духовные предвкушения – очень важный стимул для укрепления надежды. Еще одно очень хорошее духовное сравнение. От Луки 5:18 сказано, как друзья парализованного человека принесли его на постели для исцеления, но так как не могли за многолюдством внести его и выжидать, когда вот исцелитель рядом. Вы представляете, на носилках принести человека – Путь далекий, транспорта не было. 4 человека, каждый берет своей стороны и несет. Вот отсюда, например, в ближайшее селение, там, станицу ближайшую, кто бы из нас взялся человека понести, если бы точно знали, что он будет там исцелен? Сейчас современные люди до того немощны физически и воспринимают такие вещи немыслимыми, что не вмещают эти вещи. А вот любовь друзей его в том, что они пошли на это и принесли, вот исцелитель рядом. Ждать, пока народ разойдется несколько часов, они не стали. Прокопали кровлю и опустили туда. Вот эти вот 4 людей, есть, их можно духовно сравнить с 4 необходимыми духовными качествами, которые нужны для тех, кто духовно немощен, слаб, расслаблен. Это вера, надежда, молитва и терпение. Мы верим, что Господь духовно способен восстановить духовное здоровье. Практически надеемся на исцеление и восстановление. Молимся об этом и терпеливо ждем. Не будем забывать об этом средстве. Таким образом, вера, надежда – это прекрасное лекарство для духовного здоровья, которое, действие которого усиливается еще терпением и молитвами. Будем надеяться на вечное избавление, на вечную надежду. И вот еще что скажу напоследок очень важное. Как практически дар веры и надежды упражнять? Больше, во-первых, вникать в обещания Божьи, уделять этому специально внимание, рассуждать над этим, молиться об этом. Не просто читать, что Господь говорит, все содействует ко благу, абстрактно прочитал и забыл, а подумать, как это к моим сейчас практическим обстоятельствам относится. Молиться об этом, ведь это же инструменты духовные, данные нам в руки. Настраиваться, возлагать все чаяния своего сердца и ума на то, что Бог обещает. Относиться к Слову Божьему как к реальному практическому лекарству от всяких негативных состояний и вообще всего, что душу угнетает. Будем также этим поддерживать и лечить друг друга. И результаты духовные не заставят себя ждать. Будем также почаще вспоминать прошлые милости Божьи к нам. Они тоже воодушевляют и показывают, как Бог помогает. И это доказательство Божьего благорасположения к нам. А это окрыляет душу. Также не будем подрывать веру и надежду мрачными рассуждениями, мрачными воспоминаниями. Давайте с помощью Духа Святого, Слова Божьего, молитв подавлять всякого рода отрицательные эмоции, обиды, недовольства. Сатана специально создает такие ситуации, чтобы вот этими вот негативными обстоятельствами подрывать нас. Помните, сатана имеет 2 цели в отношении нас. Обворовать нас духовно, а потом погубить. Не будем давать себя обворовывать. Первый его этап – это нас обворовать, лишить веры, надежды, бодрости, упования, святости. В общем, каким-нибудь путем разбить нас, а потом добить. Да сохранит нас Господь, да укрепит в надежде и уповании.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: Отец послал Сына, Спасителем миру. Первое послание Иоанна, 4 глава, 14 стих. Замечательна мысль, что Иисус Христос пришел в мир с позволением, властью, согласием и помощью Отца Своего. Он был послан Отцом, чтобы стать Спасителем человеков. Мы весьма склонны забывать, что в то время, как существуют различия между личностями Троицы, не существует различия в их слове. Мы слишком часто приписываем славу нашего спасения или, по крайней мере, глубину ее человеколюбия в большей степени Иисусу Христу, чем Отцу. Это очень большая ошибка. Ну и что, что пришел Иисус? Разве не Отец послал Его? Если Он говорил удивительные слова, разве не Отец изливал на уста Его благодать, дабы Он был умелым служителем Нового Завета? Знающий Отца и Сына и Святого Духа так, как их следует знать, никогда не отдает предпочтение в своей любви кому-то одному из них. Он видит, что в Вифлееме, в Гефсимании и на Голгофе они равным образом участвуют в деле спасения. О, христианин! Уверовал ли ты в человека Христа Иисуса? Возложил ли упование свое исключительно на Него? Един ли ты с Ним? Если да, то верь, что ты един с Богом Небес. Поскольку ты брат человеку Христу Иисусу и тесно общаешься с Ним, то этим же ты связан с предвечным Богом, и ветхи днями – это Отец твой и друг твой. Задумывался ли ты над тем, какой глубокой была любовь в сердце Иеговы, когда Бог Отец отправлял Сына Своего на великое дело милосердия? Если нет, пусть этому будут посвящены твои сегодняшние размышления. Отец послал Его. Вдумайся в это. Подумай о том, как Иисус исполняет волю Отца Своего. В ранах умирающего Спасителя узри любовь великого. «Я есмь сущий». Пусть каждая мысль об Иисусе будет также связана с предвечным, вечно блаженным Богом, ибо Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению.

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Жертвенная любовь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Узнав, что жене поставлен диагноз болезнь Альцгеймера, доктор Робертсон МакВилкин принял решение, которое сделали бы немногие мужчины. Он оставил должность президента Колумбийского международного университета для того, чтобы посвятить все свое время уходу за больной женой. Вначале, когда болезнь была на первой стадии развития, МакВилкин пытался ходить на работу, доверив сиделке заботу о жене. Позже, размышляя об этом, он написал: «В течение тех 2 лет становилось все труднее удерживать Мюриэль дома. Как только я выходил из дома, она тут же отправлялась вслед за мной. Со мной она была спокойна. Без меня сильно беспокоилась и тосковала. Расстояние от дома до института и обратно 1 миля. Она преодолевала это расстояние до 10 раз в день. Иногда вечером, помогая ей сменить одежду перед сном, я замечал на ее ногах кровоподтеки. Когда я рассказал об этом нашему семейному врачу, тот некоторое время задумчиво молчал. Затем он произнес простую фразу: «Как сильно она любит вас». Размышляя об этом, доктор МакВилкин написал: «Если бы я мог вот так любить Бога, отчаянно желая быть всегда рядом с Ним». Вскоре Мюриэль начала терять способность говорить. Перед тем, как

0: Если бы Бог решил любить нас так, как мы любим. Робертсон МакВилкин, один из моих героев, сумел прожить, являя жертвенную любовь. Он принял решение заботиться о жене, и решение это осталось неизменным, несмотря на то, наполняли ли чувства его сердца или угасали.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Из-за плохого поведения я часто попадала в неприятные ситуации. Но даже когда меня наказывали несправедливо, другие девочки мне не сочувствовали. Я сделала много плохого и заслужила это. Однажды утром, когда мы построились на линейку, одна из девочек показала язык мисс Габриэль. Ангел импульсивно махнула рукой в сторону девочки. Та наклонилась, а я стояла прямо за ней. Удар пришелся мне по лицу. «Но мисс Габриэль, это не я!» Захныкала я громче, чем было необходимо. «Я знаю, но ты заслужишь это на будущей неделе», заверила меня мисс Габриэль. Она не извинилась. В тот вечер мисс Габриэль нашла меня перед сном плачущей. «Опять ты за свое, Дорис!» проворчала она и тут же задала мне порку. Я научилась плакать тихо, спрятав голову под одеяло. Нам запрещалось смотреть, как тренируются спортсмены из Оклендской высшей технической школы, расположенной неподалеку. Если мы попадались на этом, ангел жестоко била нас. Почему это было запрещено, так и осталось нераскрытой тайной. Когда я стала постарше, то свою обиду на мисс Габриэль выплескивала в прачечной. Я должна была разбирать и развешивать выстиранные платья. Они были сильно накрахмалены, выжаты и так спрессованы, что мне приходилось просовывать между слоями линейку, чтобы отделить одного от другого. Когда мисс Габриэль отсутствовала, я разговаривала с вещами так, как она говорила с нами. «Молли, еще одно слово, и я выгоню тебя из столовой», говорила я, подражая интонациям ангела. «Или Джинни, ешь кашу, а не то я затолкаю ее тебе в горло». Еще одной моей обязанностью в 10 лет было помогать одеваться маленьким девочкам. Одна пятилетняя девочка все время писала в постель. Она нарочно садилась на кровать и писала. Мне приходилось, преодолевая отвращение, менять ей простыни. Однажды утром, когда мисс Габриэль не было, я схватила эту девочку и ткнула носом в мокрую постель. «Дори!» — ахнули другие дети. Но она никогда больше не мочила кровать. Хотя я считалась грубой и сильной, мне иногда хотелось поиграть с другими детьми. Сначала я садилась неподалеку и смотрела. «Мы не хотим с тобой играть», — говорили дети. Я должна была научиться быть дружелюбной. «Пожалуйста, возьмите меня», — просила я. «Я не буду вас бить». По мере того, как я училась быть миролюбивой, они стали принимать меня в свои игры. В школе детдомовцев было легко узнать по нашей поношенной одежде и одинаковой стрижке. В определенный день на маленький столик ставили стул, по очереди мы забирались на стол и усаживались на стул. Мисс Габриэль надевала нам на голову горшок. Он был такой большой, что напоминал мне зонтик, под которым можно прятаться от солнца. С помощью этого горшка она и стригла нам волосы. Когда мы шли в школу, то все выглядели одинаково. Проезжавшие машины притормаживали. Родители указывали на нас своим детям. «Мы все никому не нужные дети. Я уродина», — думала я. Мне кажется, что мою психику спасли два увлечения. Первое — это любовь к книгам, и второе — умение рисовать. Даже ангел Гавриил не могла отбить у меня охоту читать. Я пробиралась в кабинет и внимательно изучала длинные ряды книг, выстроившиеся на полках. Там я нашла Гекльберри Финна, Тома Сойера, «Черного красавчика» и урывками читала их. Углубившись в чтение, я уносилась в мир приятных ощущений. Я буквально проглотила серии книг «Хейди» и «Поллианна». Но моими любимыми были книги из серии «Матушка Западный ветер». Читая о маленьких животных, свободно бегающих по лесу, я представляла себя симпатичной и милой белочкой или опоссумом. Иногда ангел ловила меня за чтением в неурочное время. И все-таки порки не могли оторвать меня от книг, единственных друзей, на которых я могла рассчитывать. Они спасали меня от монотонной и гнетущей атмосферы детского дома. Еще я любила рисовать. Я смотрела на картинку и срисовывала ее левой рукой. Однако в школе было правило – все должны писать правой рукой. Для меня оно было практически невыполнимо. Писала я плохо, да еще стала заикаться. Как я ни старалась, слова вылетали из моих уст по частям. Однажды, когда учительница не смотрела, я нарисовала детей, запускающих воздушного змея. «Дорис, это нарисовала не ты», — бросила учительница, проходя мимо моей парты.
2: «Нет, это я».
1: «Нет, не ты».
2: «Нет, я».
1: Она взяла линейку и ударила меня по пальцам. После этого она взглянула на девочку, сидевшую за соседней партой.
3: «Это нарисовала Дорис?» — спросила она.
2: «Да»,
1: — тихо ответила та.
3: «Как ты это сделала, Дорис?»
1: — уже мягче спросила она.
2: «Я сделала это не этой рукой, а другой».
1: Заикаясь, проговорила я, указывая на левую руку. Она взяла рисунок и пошла к директору. Чуть позже, в этот же день, учительница сообщила мне хорошую новость. Директор разрешила мне пользоваться левой рукой. Вскоре после этого я полюбила школу и даже избавилась от своих речевых недостатков. И в конце концов, меня стали оценивать за поступки, а не за внешность. По мере того, как мы взрослели, администрация детского дома стала отпускать нас на длительные прогулки. Каждую субботу я шла в аптеку на углу улицы, чтобы посмотреть журнал, на обложке которого обычно были рисунки Нормана Роквелла. Я рассматривала, изучала их и завидовала. У меня появилась тайная мечта. «Когда-нибудь здесь будут и мои рисунки», — думала я. Обычно я отправлялась на прогулку в сумерки, чтобы как можно ближе подходить к домам. Я видела детей, играющих на полу, или семью за ужином. Я видела матерей, готовящих обед. Эта жизнь представлялась мне сказочной. Когда я возвращалась в детский дом, то мечтала о жизни на воле, где никто не будет меня ругать, а есть я стану то, что захочу. Я смогу разговаривать, сколько пожелаю, и никто не прикажет мне замолчать. Каждую ночь я буду спать на чистых простынях, и если не надоест, буду переодеваться 2 раза в день. Иногда, когда воспитательница спала, я выскальзывала из постели и на цыпочках пробиралась к большому зеркалу в гардеробной. Я брала железную расческу, смачивала ее водой из крана и меняла себе прическу. Сначала я укладывала волосы налево, затем направо, а потом делала пробор посередине. Наконец я зачесывала их назад. Но мои курчавые волосы были очень непослушными. Упрямые кудряшки плотно прилегали к голове. Я завидовала другим девочкам, которые могли изменить прическу. Я же так и оставалась копной пушистых черных волос. Поскольку такие изменения не могли улучшить мою внешность, я стала работать над мимикой. Заставляя себя улыбнуться, я внимательно следила за лицом. Губы сжаты, губы приоткрыты, зубы видны, зубы не видны. После того, как я проверяла все комбинации, которые только могла придумать, я забиралась в постель и вновь уговаривала себя заснуть. В поисках любви. Мама обещала, что навестит нас в детском доме, и она сделала это 2 раза за 7 лет. Во время первого посещения я инстинктивно бросилась к ней. «Мама! Мама!» — кричала я, забыв, что она велела называть ее Лаурой. Она оттолкнула меня, открыла сумку и протянула Марии подарок. «Ничего не изменилось», —
2: Слово «папа» значило для меня очень мало. Воспоминания об отце были очень далекими и путанными. Когда другие дети говорили об отцах, я лишь пожимала плечами. Но я никак не могла избавиться от своих чувств к Лауре. Я все еще надеялась, что когда-нибудь она полюбит меня. В рождественские праздники я особенно ждала, что мама обрадует нас своим визитом. Рождество в детском доме может показаться скучным постороннему человеку, но для меня это был особый праздник. Каждый год мы получали одинаковые подарки – темно-коричневые чулки с подвязками, апельсин или яблоко и конфеты. Большую елку устанавливали в гостиной и украшали ее лампочками и шарами. Мы пели гимны. А затем было рождественское представление. Инсценировка была так же предсказуема, как и подарки. Девочка из бедной семьи неизменно получала от Санта-Клауса в подарок именно то, что она хотела. Нас всегда интересовало, почему он не поступал с нами таким же образом. Мы и понятия не имели об истинном значении Рождества. Санта-Клаус, елка с дешевыми украшениями, постановка – вот с чем у нас ассоциировался этот праздник. Бог был для нас всего-навсего словом. Словом, которое произносили взрослые, когда сердились. На праздник приглашали родителей. Некоторые приходили и даже забирали детей домой на Рождество. Но моя мама никогда не появлялась. Ни открытки, ни подарка, ни посещения. Ничего. Одна девочка, к которой приходили родители, дразнила нас. «Мои родители любят меня, а ваши нет». Я отворачивалась, слезы душили меня. «Кто-нибудь, пожалуйста, полюбите меня». После переезда в детский дом с нетерпением я ждала лишь одного события. Дети говорили о нем с незатихающей надеждой. Раз в месяц в детский дом приходили взрослые, чтобы посмотреть на детей. Вдруг они найдут такого, какого хотят. По мере приближения этого дня страсти накалялись. Каково жить в доме опекунов? Будут ли у нас отдельная комната, новая одежда и модная прическа? Мы пытались представить, что такое свобода. Возможно, мы станем такими же, как другие дети в школе. И, может быть, нас даже удочерят. И у нас будет постоянная семья. У нас разыгрывалось воображение, а глаза блестели от возбуждения. В определенный день мы все входили в большую комнату. Наши туфли были начищены до блеска. Лица умыты, а волосы тщательно причесаны. Мы выстраивались в линейку и отчаянно стремились выглядеть как можно лучше. «Кто-то должен сегодня меня полюбить!» Приходили взрослые. Они были хорошо одеты, с красивым маникюром. Мы слышали их шепот. «Она хорошенькая, не так ли?» Или «Об этой стоит поговорить». Мое сердце учащенно билось. «Обратите внимание на меня!» Внутренне взывала я, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и захочет взять к себе. Но мой день так и не настал. Выбрали Джун, потом Бетти, Лили и Джоан, но не меня. Вирджиния была очень возбуждена, когда собирала вещи, чтобы переехать в новый дом. Как же я ей завидовала! Если бы только кто-нибудь взял меня! Иногда, видя красивую женщину, я фантазировала, что она выбрала меня и сделала красивой. «Вот же я! Заметьте меня! Я буду хорошей дочерью!» Но вскоре я поняла, выбирали только красивых детей. Я стала задумываться над тем, что должна быть какая-то причина того, что меня все отвергали. Должно быть, я самый безобразный ребенок из всех ходивших по земле. Я отвратительно выгляжу. Я анализировала свои черты. Может быть, во всем виноваты мои курчавые волосы или нос? У всех носы были как пуговки, Мой же сильно выступал вперед. Может быть, дело было в цвете кожи? Я была смуглее других, и у меня были пухлые щеки толстухи. Мария была такой, какой я мечтала быть. Как и у меня, у нее были карие глаза, но я считала, что ее красивее. И у нее были темные волосы, но они ложились как надо. А кожа была светлее моей. Она была стройнее, и лицо у нее было овальное, как у мамы, а не круглое, как у меня. Иногда я так пристально рассматривала ее, что она не выдерживала. «Прекрати на меня так смотреть!» Я стремилась выглядеть, как она, но это было недостижимо. Страх перед этими особенными днями рос месяц от месяца. Без сомнения, годами испытываемое чувство отверженности накапливалось во мне. Я дулась, сутулилась в строю. Я не могла смотреть с приветливой улыбкой, как делали это красивые дети. Я терпеть не могла, когда меня рассматривали люди, которые не собирались удочерять меня, поэтому я стала прятаться. Мисс Габриэль отправляла кого-нибудь на поиски, и меня втаскивали в комнату с грязным заплаканным лицом. И, конечно, никто не хотел брать девочку, которая кажется непослушной. Как раз перед моим 13-летием в детский дом пришла группа студентов из Калифорнийского университета. Они пригласили нас послушать библейские истории. В нас проснулось любопытство. Я тихонько уселась в последнем ряду, не зная, чего ожидать. Студенты научили нас петь несколько коротких песен и рассказали библейскую историю. «Иисус Христос умер на кресте за нас, и Бог любит вас», — говорила нам одна девушка. «Это ложь! Она не права! Никто не любит меня!» Мне хотелось закричать. «Может быть, Бог и любит кого-то, и где-то, но уж точно Он не заботится обо мне!» В завершении студентка сказала: «Если кто-то хочет принять Божью любовь, пожалуйста, выходите вперед и поговорите с нами». Никто не пошевелился. Комната была заполнена сидящими детьми. В какой-то момент мне показалось, что я должна встать и пробраться вперед. Но я так и не решилась. Некоторые из детей, которых я обижала, сидели прямо передо мной. Если бы я пошла вперед, они наверняка постарались бы остановить меня. Студенты собрали свои вещи, собираясь уходить. Когда они подошли к двери, одна из них обернулась и медленно сказала: «Дети, даже если вы забудете все, что мы вам рассказали, помните, Бог любит вас». Она говорила так искренне, что я была ошеломлена. Я была очарована этой мыслью. В сердце я верила, что это правда. Я не могла этого объяснить, но знала, что Он любит меня. Дети стали расходиться, но я продолжала сидеть и даже рискнула поговорить с Богом. «Они сказали, что ты любишь меня. Никто другой не любит меня. Если ты хочешь, то можешь забрать меня». Внезапно я почувствовала, что Бог рядом со мной, фактически внутри меня. Удивительный мир снизошел на меня. Должно быть, это Бог. В ту ночь я плакала от радости. Я нашла того, кто любит меня. «Дорис, почему ты опять плачешь?» — с раздражением спросила ангел Гавриил. Разве она могла понять? Впервые в жизни я почувствовала чью-то заботу. В тот вечер меня выпороли за слезы, но теперь это не причинило такой боли, как прежде. Я нашла друга. Через несколько недель в детском доме начала работать приветливая воспитательница Ирма Фрем. «Дори, хочешь пойти со мной в церковь?» — спросила она в воскресенье утром. «Пойти в церковь? Я бы с удовольствием!» Администрация детского дома разрешила мне пойти с ней в евангелическую церковь Окленда. Мисс Фрэм укрепила меня в решении принять Божью любовь. Именно там я впервые познакомилась с другими христианами. Из того, что происходило на службах, я понимала очень мало. Песни были какие-то странные, а проповеди вообще выше моего понимания. Но постепенно я начала понимать, о чем тогда говорила студентка. Бог принимает меня из-за того, что Христос умер за меня на кресте. Кто-то так меня любит, что даже умер за меня. Бог любит меня такой, какая я есть, несмотря на то, как я выгляжу. Однажды мисс Фрэм сказала: «Дори, у меня есть для тебя подарок». В руке она держала небольшой сверток. Я осторожно развернула его. От возбуждения я не могла говорить. Это была маленькая черная книжка, а на обложке написано «Новый Завет». Это была Библия. Книга, которая, как мне говорили, может помочь мне разобраться во взаимоотношениях с Богом. Слезы затуманили мои глаза. Это был первый полученный мною подарок. Вскоре после моего 13-летия мы с Марией должны были покинуть детский дом. Он был устроен для детей до 12 лет. После этого они отправлялись в специальные воспитательные дома. Моя сестра некоторое время жила там, но затем снова переехала в детский дом. Я обрадовалась ее возвращению. Я все еще чувствовала себя ответственной за нее, и теперь мы покинем детский дом вместе. Но меня беспокоило, как мы можем выжить. Люди на воле работали, чтобы заработать деньги. А кто меня научит работать? В детском доме одежду нам всегда выбирала мисс Габриэль. Хотя у меня было всего 3 платья, я никогда не решала сама, что мне надеть. А научусь ли я выбирать? Буду ли я выглядеть как надо? Мария не хотела уезжать, но следующий этап нашей жизни был уже спланирован. С недобрым предчувствием мы прощались с нашими друзьями. Нам предстояло начать жизнь в незнакомом мире. Вскоре мы поймем, что время, проведенное в детском доме, было даже счастливым, особенно по сравнению с тем кошмаром, который начался очень скоро. Мы не знали, будет ли у нас еда и одежда. Детский дом, несмотря на неприязнь мисс Габриэль, давал нам чувство защищенности. Теперь же мы были предоставлены сами себе.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Я рад возможности иметь общение со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, а также с выпускниками. Если кто-то не знает, наша семинария существует уже 29 лет. Если Бог позволит, то в следующем году мы будем отмечать 30-летие семинарии. За это время более 2000 человек закончили семинарию и несут служение по всему лицу земли. Сейчас у нас учатся и трудятся 605 человек. И если нас кто-то слушает, кто еще не является студентом семинарии, то, пользуясь этой возможностью, хочу пригласить вас на обучение. Вы можете найти всю необходимую информацию на нашем сайте «Ирпенская библейская семинария». Также я хочу вам сказать по секрету, этого не найдете на нашем сайте, то, что у нас в семинарии готовят разные виды правильного вкусного кофе и чая. Поэтому милости просим, добро пожаловать на обучение. Сейчас вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, и мы вместе с вами пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать место Писания, записанное в книге «Псалтырь». Это 89-й псалом, хорошо известный вам 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». К сожалению, пока мы живем на земле, мы подвержены болезням. И сегодня, вы знаете, многие люди болеют. И иногда бывает, когда человек заболеет, то люди говорят, что это Бог наказал его. Но когда мы читаем Слово Божие, то мы находим разные причины, почему Господь допускает болезнь в жизни человека. И сегодня я хотел бы рассмотреть 5 основных причин, которые начинаются тоже на букву «П», как 5 пальцев, почему Господь посылает болезнь в жизнь человека. Первая причина – это последствия. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», и вот мы читаем в 20 главе, апостол Павел проповедовал, и один юноша, которого звали Евтих, заснул и выпал в окно с 3-го этажа и убился. Почему этот юноша умер? Это было последствие за его небодрствование. И благо, что рядом был апостол Павел, который исцелил его, воскресил его из мертвых. Также сегодня, если мы общаемся с людьми, которые больны, например, коронавирусом, и не носим защитной маски, не моем руки с мылом, и тоже заболеем, то кто в этом виноват? Мы сами. Это последствия за наше безлаборное отношение к нашему собственному здоровью. Вторая причина, второе «П», почему Господь допускает болезни, это не только последствия, но также проверка. Иногда Господь допускает болезнь в наше тело для того, чтобы проверить состояние нашей души, нашу веру, нашу надежду, нашу любовь, не на словах, а на деле. Ярким примером этому является праведный Иов. Господь испытывал его. И в один день Иов потерял все свое богатство, все свое состояние, все свое имение. Он похоронил всех своих детей, у него их было 10 детей. Потерял здоровье, он заболел ужасной смертельной болезнью. И вот находясь в таких обстоятельствах, какова была реакция Иова? Иов сказал, и мы читаем это записано в книге Иова, и это записано в 1 главе, в 21 стихе. Иов говорит: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Мы видим, что Иов выдержал эту проверку. Он остался верным Господу. Третья причина, почему Господь допускает болезнь в наше тело, не только как проверка или как последствия, но также как профилактика. Почему? Потому что иногда болезнь необходима нам для того, чтобы защитить нас от более серьезных проблем. Иногда Господь допускает болезнь в наше тело ради здоровья нашей души, нашего духа. Примером этому является сам апостол Павел. мы читаем во втором послании Коринфянам в 12 главе, в 7 стихе, апостол Павел пишет о том, что у него было жало в плоти. Существуют разные мнения по поводу того, что это за жало, но я лично склонен к тому, что это было слабое зрение. Вы помните, апостол Павел в свое время ослеп, затем вернулось его зрение, и, возможно, со временем оно ослабело. Почему? Потому что в некоторых местах Писания он пишет о том, что он написал собственной рукою, что он много написал своей рукою, что он написал большими буквами. В послании Галатам он пишет, что вы были готовы извергнуть очи свои и отдать мне. Когда апостол Павел путешествовал, он с собой брал постоянно Марка, который был его секретарем, и записывал все то, что он говорил. И вот апостол Павел просил Господа, чтобы он избавил его от этого жала. И написано, трижды просил, но Господь ответил, довольно тебе благодати моей. И апостол Павел, что эта болезнь необходима ему. Это была как профилактика для того, чтобы защитить его от гордости, для того, чтобы он не превозносился. Следующая причина. Четвертая причина, почему Господь допускает болезнь, не только последствия, не только проверка, не только профилактика, но также для прославления, для того, чтобы прославился Бог. Иногда Бог посылает болезнь в наше тело, чтобы тогда, когда мы выздоровим, чтобы через это была слава Богу. И мы читаем в Слове Божьем, это записано в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 2 стих, что ученики, проходя, увидели слепорожденного человека и спросили у Христа, кто согрешил, он или родители его. А Христос говорит, что не согрешил ни он, ни родители его, но эта болезнь дана ему для того, чтобы прославились дела Божьи, прославилось имя Божье, ради славы Божьей. И, наконец, последняя, пятая причина, почему Господь допускает болезнь, не только последствия, не только проверка, не только профилактика, не только для прославления, но также для покаяния. Иногда, когда человек находится в грехе, когда человек не видит этого, Господь привлекает его внимание тем, что посылает болезнь, для того, чтобы поставить его на колени через эту болезнь. Мы читаем в книге Даниила, в 4 главе, о том, что царь Навуходоносор возгордился, и Господь лишил его разума, и он 7 лет жил как животное, как вол ел солому. И когда прошли эти 7 лет, разум вернулся к нему, и царь покаялся и прославил Бога. Мы видим, что эта болезнь способствовала тому, чтобы он покаялся. Я помню одного человека, он был лектором-атеистом. И он был очень известным в свое время, и он выступал на разных предприятиях, в разных учебных заведениях, в школах, в университетах, где он проводил лекции и даже диспуты против Бога. И затем он заболел смертельной болезнью. Врачи его выписали и сказали, что ему осталось жить несколько дней. И находясь в таком предсмертном состоянии, он покаялся. И Господь исцелил его. И вот оставшиеся годы жизни он использовал для того, чтобы ездить по этим предприятиям, по этим учреждениям, по этим школам, этим университетам. И он собирал людей для того, чтобы попросить у них прощения. И сказать им о том, что Бог есть. И что он сам уверовал и стал христианином. Мы видим, что эта болезнь способствовала тому, что он покаялся. Таким образом, мы рассмотрели с вами 5 причин, почему Господь допускает болезни. Первая причина – это последствия. Вторая причина – это проверка. Третья причина – это профилактика. Четвертая причина – это прославление. И пятая причина – это покаяние. Поэтому, дорогие друзья, если мы заболели, то прежде чем глотать таблетки и бежать к врачу, давайте сядем и молитвенно подумаем, а какая причина этой болезни? Для того, чтобы извлечь необходимые уроки и для того, чтобы предпринять необходимые меры. Я желаю вам благословенного дня и в заключении хочу сказать, будьте здоровы!

Был ли Иисус? На этот вопрос ответит не тот, для кого он только был, а тот, для кого он был, есть и будет. Был ли он? Был ли Иисус? Был ли Христос? Это знают миллионы простых людей, но мудрецы не знают. Они все еще изучают и взвешивают исторические факты, не обращая внимания на то, что он делает сегодня. «Кто же ты?» – вопрошал Пилат. «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» Так читаем у Иоанна, 8 глава, стих 25. Кто он? Миф или история? Тень или тело? Надо быть слепым, чтобы смешивать тело с тенью. Но слепому стоит только протянуть руку, пощупать, чтобы узнать, что тело – это не тень. Так сделали миллионы людей и узнали, что Христос был, есть и будет вовеки.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 21-я передача.

Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги Бытие. Происхождение мира, день шестой, сотворение человека. Давайте прочитаем из первой главы книги Бытие, начиная с 24 стиха. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог что-то хорошо, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Итак, более четкого описания сотворения быть не может. В этих стихах точно сказано, что сделал Господь в шестой день. Он создал земных животных, подразделив их на три категории. Одомашненные животные, обозначенные словом «скот», дикие животные, названные зверями земными, и, наконец, ходящие низко над землей или ползающие по ней – это насекомые, рептилии, амфибии, крысы, белки и так далее и тому подобное. За день до этого были сотворены другие формы животной жизни, птицы небесные и обитатели моря. Таким образом, Господь почти довершил свое творение за исключением человека. И последним штрихом стало сотворение самого человека, как сказано в 26 и 27 стихах. Все это было создано в день шестой за одни сутки. Подтверждением этому является конец 31 стиха. «И был вечер, и было утро», то есть светлое и темное время суток, или, проще говоря, один оборот планеты вокруг своей оси. Однако враги Бога и противники Библии отвергли откровение Божие. Они утверждают, что человек эволюционировал в течение миллионов и миллиардов лет, и что человек является продуктом мутаций. Они говорят, что современный человек является производным случайной и тем не менее целенаправленной генетической трансформации, что человек – это продукт выживания наиболее приспособленных. Однако Слово Божье утверждает обратное. Можно ли было сказать более конкретно, чем в прочитанном нами тексте? То же самое, еще раз, повторяется во 2 главе 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И снова в 19 стихе. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Так была создана женщина. Оба действия, как сотворение мужчины, так и сотворение женщины, представляют собой прямой и непосредственный акт божественного творения. Далее в 5 главе Бытия в самом начале написано «Вот родословие Адама,
когда Бог сотворил человека по подобию Божью, создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Вновь и вновь говорится, что был день, в который Господь создал и мужчину, и женщину. Так утверждает Библия. Предыдущему стиху вторит стих Исаии 45:12. «Я создал землю и сотворил на ней человека». Иова 33:4. «Дух Божий создал меня». Второзаконие 4:32 также говорит о дне, когда Господь создал человека на земле. То же самое повторяется не только в перечисленных мною отрывках, но и во многих других местах Священного Писания. Однако, несмотря на ясное учение Библии, несмотря на совершенно четкое свидетельство книги Бытие и других мест Священного Писания, эволюционисты, а некоторые из них называют себя христианами, отвергли ясное откровение Библии о том, что Бог создал человека за один день. Они пытаются отстаивать происхождение человека эволюционным путем, утверждая, что он развился из одноклеточных, последовательно пройдя стадии рыб, амфибий, обезьян и, наконец, став человеком прямоходящим, венцом творения. Однако ученые, хотя и отрицают Библию, так и не сумели найти доказательства эволюции в какой бы то ни было форме, в том числе эволюции человека. Они нашли их потому, что их просто не существует. Невозможно найти доказательства тому, чего никогда не было. А эволюции никогда не было, поэтому найти доказательства ей невозможно. В течение 6 суток или 6 солнечных дней Господь создал всю Вселенную, Землю, всех живых существ. И, как мы уже говорили, это произошло около 6 или 7 тысяч лет назад. Волей-неволей мы сталкиваемся с проблемой ископаемых останков, и мне придется к ней еще раз обратиться, хотя в прошлый раз я уже на этом останавливался. Я знаю, что те, кто учится в школе, а тем более в университете, непременно сталкиваются с так называемой летописью ископаемых, которая якобы доказывает, что человек произошел от некоего четвероногого обезьяноподобного существа. Как же с ними быть, с предполагаемыми ископаемыми доказательствами эволюции? Неужто ученые нашли недостающие звенья? Такое впечатление, что по крайней мере раз в несколько лет, а то и раз в несколько месяцев, то один, то другой ученый заявляет, что нашлись переходные формы от обезьяны к человеку. Существуют ли недостающие звенья? Ответ однозначный. Нет, не существуют. Есть интереснейшая книга под названием «Вначале», написанная доктором наук Вальтером Брауном. В течение 21 года Вальтер Браун возглавлял отдел науки и технологии в военно-воздушном колледже и занимал должность профессора военно-воздушной академии. Одним словом, видный ученый. Как и многие другие ученые, он вскрыл ложь, которой прибегают эволюционисты, чтобы доказать свои доводы. Он пишет, что сообщения о находках ископаемых останков примитивных обезьяноподобных людей значительно преувеличены. К примеру, теперь повсеместно признано, что пилдаунский человек – не что иное, как мистификация. Однако вот уже 40 лет он живет на страницах учебников и до сих пор себя очень уютно на них чувствует. До 1978 года все доказательства Рамапитека сводились к пригоршне зубов и фрагменту челюсти. Как я упоминал раньше, Рамапитек – одна из самых больших групп переходных обезьяноподобных людей. В настоящий момент известно, что вся она была построена на одних только зубах и осколках челюстей. Известно также, что эти осколки были сложены Льюисом Лики и его учениками таким образом, что получилось некое подобие человеческой челюсти –

не правда ли? Юджин де Ву, спустя 40 лет после того, как раскопал яванского человека, признал, что это был большой гиббон. Де Ву признался также, что скрыл от общественности 4 других бедренных кости обезьян, найденных в той же местности, которые могли бы помешать общественному мнению согласиться с его гипотезой. Кстати сказать, яванский человек состоял из 2 костей, найденных в 15 метрах одна от другой, одной бедренной кости и обломка черепа. Большинство экспертов считают череп знаменитого пекинского человека останками обезьяны и склоняются к мнению, что называть пекинского человека «гомо эректус» — «человек прямоходящий» — было большой ошибкой. Не так давно были обнаружены кости конечностей «гомо хабилис» — «человека умелого». По ним видно, что это животное имело четко очерченные пропорции обезьяны и никак не может относиться к виду «гомо», то есть к человеку. Затем следуют австралопитеки, ставшие известными благодаря Льюису и Мэри Лики. Как уже упоминалось, их останки, обнаруженные главным образом в Южной Африке, коренным образом отличаются от человека. Несколько скрупулезных компьютерных анализов австралопитеков показали, что их телесные пропорции отнюдь не стоят между человеком и ныне здравствующими обезьянами. Дальнейшее изучение костей внутреннего уха показало поразительное сходство с шимпанзе и гориллами и полную противоположность костям человека. Один из скелетов, полутораметровая длиннорукая 30-килограммовая особь, названная Люси, первоначально выставлялась в качестве доказательства того, что австралопитеки ходили на ногах подобно человеку. Ажиотаж после находки Люси был большой. Однако последующее полноценное исследование всего анатомического строения Люси, а не одного лишь коленного сустава, показало, что это было неправдой. Как это ни прискорбно, но Люси лазила по деревьям. Более 100 лет нас пытались уверить, что неандертальский человек был сутулым и похожим на обезьяну. Последние работы показывают, что это ошибочное утверждение базировалось на том, что некоторые неандертальцы страдали заболеваниями костной системы, подобными артриту или рахиту. Неандертальский человек, хельдербергский человек и кроманьонец – люди, и не менее, чем мы с вами, а их изображение – это чистой воды воображение художников, не подтвержденное никакими доказательствами. И так далее, и тому подобное. Более того, как мы неоднократно повторяли, применяемые эволюционистами методы датирования дают большую ошибку. Короче говоря, переходных форм им найти не удалось. Как не удалось найти доказательств эволюции в какой бы то ни было области, в том числе эволюции человека? Ее не было, поэтому ее невозможно подтвердить. Мы вновь обратимся к первой главе Бытия. Шестой день, как описывается в 24 и 25 стихах, увенчался созданием животных, живущих на суше. Скот, а я уже рассказывал вам в прошлый раз, это одомашненные животные. Гады – это все, что ползает или ходит низко над землей. Звери земные – это дикие четвероногие животные. После этого мы подходим к 26 и 27 стихам. Здесь описано сотворение человека. Человек был создан в одно мгновение из ничего. В один миг Господь создал его во всей сложности взрослым человеком. Позднее, во второй главе, указывается, что Бог создал Адама и Еву. Оба они были взрослыми и полностью сформированными людьми. Итак, все, что было создано прежде сотворения человека, мужчины и женщины, должно было обеспечивать соответствующее окружение, в котором человек будет жить и радоваться благословениям Божьим, и за которые он будет благодарить и прославлять Бога, Творца всего сущего. Хотя творение удивительно и чудесно, и настолько прекрасно, что сам Бог отозвался о нем «хорошо», вся остальная сотворенная жизнь во всей ее сложности, потрясающей организованности и необъятности не могла сравниться с человеком. С человеком ее разделяет такая пропасть, что ее не одолеть никакому естественному процессу. Ничто другое не могло превратиться в человека. Ничто. Ни рыбы, ни морские млекопитающие, ни рептилии, ни мартышки, ни обезьяна, ни горилла. Никакое творение не могло превратиться в человека. Мы с вами уже касались этого.

Это невозможно благодаря генетическому коду, содержащемуся в ДНК. Есть еще одна причина, никак не связанная с ДНК. Имеется еще одна составляющая, таинственная и чудесная, с которой нас знакомит 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И в 27 стихе «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И еще один стих, который мы с вами уже читали. Бытие 5.1. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Это уникальная сущность человека. Это та его часть, которую нельзя объяснить генетикой. Это та таинственная духовная составляющая, которую не засунешь в колбу и не положишь под микроскоп. Это та деталь, которая не могла возникнуть благодаря мутации или эволюционному превращению. Это образ Божий в человеке. И 26 и 27 стихи начинаются схожими словами. «И сказал Бог, и сотворил Бог». Одна и та же формула. «Господь говорит и создает». Эти слова здесь можно считать синонимами. Господь говорит, да будет то или другое, и вот оно. Однако на сей раз мы видим существенное различие, очень важное различие. Впервые в языке намечаются большие перемены. Никогда еще в нашем тексте не говорилось «создадим человека по образу нашему, по подобию нашему». Никогда еще Господь не говорил во множественном числе. Каждый раз до этого было «да будет, да будет, да будет». Я говорил вам раньше, что поэтому существует термин «фиатное сотворение». Латинское слово «фиат» переводится «да будет». В еврейском языке этот глагол стоит в безличной форме. Он безличен. Следите за моей мыслью. До сего времени Бог не имеет к творению непосредственного отношения. Процесс носит безличный характер. Ничто из ранее сотворенного Богом не имеет с ним личной связи. Отметьте это для себя. Рассказ носит безличный характер. Да будет, да случится то или иное. Господь словом своим дает жизнь и творит, однако не показывает личной связи с тем, что он созидает. Ни со светом, ни с водой, ни с атомами, ни с солнцем, луной и звездами, ни с землей, ни с разделением суши и воды он личной связи не имеет. И даже с птицами, морскими животными и зверями земными – он не разделяет личного общения ни в настоящее время, ни в вечности. Никакая птица не имеет личной взаимосвязи с Богом, я сожалею, но никакая кошка или собака не разделяет с ним личного общения. Никакая тварь не была создана Господом личными узами до этого момента. А теперь Господь переходит на уровень личного общения, и его речь приобретает характер обращения. «Сотворим человека по образу нашему». И впервые в Библии Бог открывает себя во взаимоотношениях. До сих пор мы видели просто Бога. А теперь Он говорит о себе во множественном числе. «Не сотворю, а сотворим». И мы понимаем, что естеству Божьему присуще общение. А общение может быть только там, где есть несколько лиц. Таким образом, мы впервые сталкиваемся с тем, что Бог – это Троица. В одном предложении «сотворим человека по образу нашему» Господь вдруг предстает перед нами в совершенно новом свете, в нескольких лицах, причем лицах, связанных между собой общением. И мы познаем потрясающую реалию. Существует Божественный Исполнительный Комитет, Божественный Верховный Совет. Прозрачный намек на это мы находим еще в начале первой главы, где в первом стихе сказано, что Бог сотворил небо и землю, а затем во втором стихе говорится, что Дух Божий носился над водою. Ничто еще не позволяет провести четкую грань между Духом и самим Богом. Однако, когда мы сталкиваемся с множественной формой глагола, становится понятно, что Бог и Его Дух не одно и то же. Открыв Евангелие от Иоанна в Новом Завете, где также упоминается сотворение мира, мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Речь идет о второй личности Троицы, Иисусе Христе. С первых же слов говорится, что все им начало быть,
и без него ничто не начало быть, что начало быть. В первой главе Иоанна мы видим, что вторая личность Троицы – это Слово, ставшее плотью. Иоанна 1:14, то есть Иисус Христос, который в действительности является Творцом. В первой главе Бытия мы видим Бога в качестве Троицы, а также участие Духа Святого в творении. А в первой главе Евангелия от Иоанна встречаемся с созидательной деятельностью Сына Божьего или воплощенного Божьего Слова. Сейчас мы с вами столкнулись с фактом и ясно увидели множество доказательств Писания, что Бог не просто един, а триедин. Это чрезвычайно важный момент. Господь уже не произносит безличное «фиат», «да будет». Он говорит на языке, который раскрывает перед нами Его чудесное общение. В этом акте творения Он сообщается с другими личностями Троицы. Я попрошу вас быть внимательными, потому что следующая мысль – очень важна. Это ясное, безошибочное и неоспоримое указание на Троицу, хотя окончательное разъяснение этой доктрины мы найдем только в Новом Завете. Нельзя в полной мере понять Троицу, доколе ее второе лицо не воплотится, а третье лицо, Дух Святой, не сойдет в день Пятидесятницы и не проявит себя во всем могуществе. Однако первые семена учения о Троице посеяны уже в этой главе. Должен признаться, что мы бы переоценили возможности ранних читателей Бытия, ожидая от них понимания Троицы в самой первой главе. Мы бы явно переоценили их возможности. Бенджамин Уорфилд, выдающийся богослов, как-то написал: «Эра откровения Троицы в единстве божественной сущности не настала до тех пор, пока не пришла полнота времен и не был послан Сын Божий для искупления, а Дух Божий для освящения». И он был абсолютно прав. В полной мере Троица открывается лишь тогда, когда приходит Господь Иисус Христос и Дух Святой нисходит на землю. Давайте копнем немного глубже. В 26 стихе, где говорится «сотворим человека по образу нашему», подразумевается, что вся Троица имеет отношение к этому созидательному акту. Все три личности принимают в нем участие. «Сотворим человека по образу нашему». И затем еще раз в 27 стихе «И сотворил Бог человека». Получается, что Троица держит Божественный совет по поводу создания человека. И в этот самый момент я должен сделать остановку, иначе я уклонюсь от замысла Писания. Я всегда верил и говорил о том, что Господь еще до создания мира поставил божественную цель – взять для Своего Сына невесту. Бог Отец задумал проявить Свою любовь к Сыну, приготовив ему невесту, то есть искупленное человечество, которое будет любить, восхвалять и прославлять его сына во веки веков, а также восхищаться им и служить ему. Такова была извечная цель Божия, открывшаяся на исполнительном совете внутри Троицы. Мне хотелось бы вкратце напомнить вам кое-что, поскольку это чрезвычайно важно. Об Иисусе Христе в первом послании Петра 1:20 говорится, что он был предназначен еще прежде создания мира, но явился в последние времена для нас. Итак, Иисус, явившийся в последние дни, чтобы умереть ради нас на кресте, воскреснуть и стать нашим Спасителем, был назначен к этому до создания мира. Так что еще до первой главы Бытия, до первого дня творения, до наступления недели созидания, было намечено искупление. Согласны? Другими словами, Господь замыслил искупление прежде создания человеческой расы, из которой выйдут искупленные. Его спасительная цель опередила события. Продолжим эту мысль. Послание к Титу, 1 глава. Здесь в 1 и во 2 стихах говорится о Евангелии, о том, что Павел – раб Божий и апостол Иисуса Христа. Павел называет свои регалии и говорит, что несет это служение для веры избранных Божиих. Речь идет о спасительной вере избранных, о познании истины, относящейся к богочестию, и о надежде вечной жизни. А другими словами, о Евангелии. Евангелии спасительной веры, которая подразумевает избрание, познание истины, благочестие, а также обетование и надежду на вечную жизнь. Однако обратите внимание, весь божественный замысел, замысел спасения, был обещан неизменным Словом Богом, когда
прежде вековых времен, а на греческом языке до начала времени. Хорошо, а когда началось время? Когда время начало свой отчет? В первый день. Таким образом, еще до начала первого дня Господь уже замыслил Евангелие, и в обетовании присутствовал элемент Евангелия. Обетование было дано много веков назад. Господь пообещал, что изберет некоторых людей, дарует им веру, познание истины, наделит им благочестием, а затем подарит вечную жизнь. И это обещание было дано еще до начала первого дня. В связи с этим встает вопрос: кому было дано обещание? Оно не могло быть дано человеку, поскольку он появился только на шестой день. Оно не было дано ангелам, поскольку для них не предназначается спасение, не так ли? Таким образом, оно не для ангелов. Согрешившие ангелы пали с небес безвозвратно, и для них нет спасения. Так кому же дано было обещание о спасении прежде вековых времен? Давайте откроем второе послание к Тимофею, первую главу, 9 стих, который позволит нам глубже понять этот вопрос. Здесь в конце 8 стиха сказано, что Бог, спасший нас и призвавший званием святым и так далее, сделал это по благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен. Переводчики по тем же самым соображениям перевели эту фразу точно таким же манером. Дословно же там сказано так: «До начала времени». Господь дал обещание, как говорится в Титу 1:2, «до начала времени». А здесь сказано, что это обещание было связано с Иисусом Христом. Итак, прежде начала времени Господь дал обещание. Оно заключалось в том, что Он совершит искупление определенных, созданных им людей, и совершит это через Иисуса Христа. А значит, именно со второй личностью Троицы шел разговор, вероятно, необходимости воплощения, прихода в мир, жертвы за грех и так далее.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Победа над силами зла. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8 глава, 37 стих. Сила, которую нельзя одолеть. Сегодня, по моему приказу, после спланированной операции вооруженные силы США уничтожили Усама бен Ладена и захватили его тело, объявил президент США Барака Обама 2 мая 2011 года. Такой приказ мог отдать только человек, наделенный большой властью. Сотник, слуга которого заболел, считал себя недостойным того, чтобы к нему пришел Иисус. Этот человек понял, что у Иисуса есть власть, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов. Иисус отправил сотника домой. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Матфея 8 глава, 13 стих. Иисус наделяет такой же властью всех, кто покоряется ему. Мы можем победить грех только с помощью Иисуса. Многие христиане прибегают к обетованию из Иакова 4 главы 7 стиха. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас», забывая о том, что условие его исполнения звучит так. «Покоритесь Богу». В начале текста изложено условие для победы над злодейскими замыслами сатаны. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Луки 9 глава 1 стих. Сила и власть над силами тьмы и болезни принадлежат тем, кто следует за Иисусом. Самостоятельно невозможно следовать за Богом, ведь в нашем сердце скрывается вражда против Него. Поэтому нам нужно пребывать в Иисусе, каждый день быть с Ним, позволить Ему победить искушения, которые регулярно ставит перед нами враг. Вы готовы покориться Богу и позволить Ему высвободить вас из сетей греха?

Скрытые благословения. Кнопка остановки звонка будильника – настоящее проклятие. Вы нажимаете ее и опаздываете на экзамен или получаете разнос от начальника. Мне кажется, эту кнопку изобрели для любителей откладывать дела в долгий ящик. Однако вы можете поставить будильник с опережением, когда вы можете воспользоваться коварной кнопкой и все равно встать вовремя. Так она становится благословением. И все же лучше всего вообще про нее забыть. Израильтяне времен Иисуса часто практиковали колдовство. Павел часто осуждал подобную практику. Куда бы он ни приходил, он противостоял чародейству. В Ефесе Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяния апостолов, 19 глава, 11-12 тексты. Павел имел такой успех, что еврейские колдуны даже пытались копировать его действия. Семеро сыновей иудейского первосвященника Скевы пытались именем Иисуса изгонять злых духов. Однако у них ничего не вышло. Одержимый бесом напал на них. Израненным и нагим им пришлось бежать. Слух об этом событии быстро распространился по округе. Оно бесспорно доказывало, что Иисус был сильнее всех прочих богов. В результате многие из чародеев собрали свои дорогостоящие книги и публично сожгли их. С такой силой возрастало и возмогло Слово Господне. Деяния апостолов, 19 глава, 20 текст. Это удивительное свидетельство о победе над злом и показывает, как проклятие может стать благословением. Павел пресекает попытки дьявола воспользоваться силой Иисуса и даже с помощью бесов проповедует Божье Царство в языческом мире. Греческое слово «даймон», обозначающее представителей силы тьмы, переводится как «нечистый дух». Сегодня более адекватным переводом было бы «развлечение». Современный бес проявляет себя в интернете, айфоне, фейсбуке. Все, что вытесняет Бога из нашей жизни, может быть проявлением дьявола. Новые технологии появляются каждый день. Почему бы не противостоять сатанинскому натиску, сделав свой твиттер-аккаунт рупора Божьей любви? Зло никогда не одержит победу. Крест, который разрушает силы тьмы, это Божья любовь, о которой разбиваются все волны сатанинских искушений. Превращайте зло в добро. Забудьте о кнопке на вашем будильнике. Вопросы. Христиане каждый день противостоят искушениям и соблазнам. Какими способами можно победить бесов в вашей жизни? Как вы можете использовать новейшие технологии для дела благовестия?

Победа будет за нами. Если вы верите Библии, то должны верить и ее словам о реальности духовного измерения. На земле живут и действуют добрые ангелы и злые духи. Действуя в тайне, они могут значительно влиять на материальный мир. Проиграв войну на небе, пораженный в голову семенем жены, дьявол направил весь свой гнев против прочих от семени ее. В Библии описывается духовная война, которую вели и Иисус, и его ученики, как скрытая, так и вполне явная. Со временем эта война будет все более жестокой, ведь дьявол знает, что немного ему остается времени. Церковь в целом и отдельные христиане, в частности, станут объектом его постоянных, точно выверенных атак, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8 глава 37 стих. Цель и методы дьявола. Предлагая нам свободу, сатана на самом деле хочет поработить нас, сделать исполнителями его воли. Он осуществляет это двумя способами – внушением и одержимостью. В Матфея 16 главе с 21 по 23 стих Иисус сообщает ученикам о своей близком страдании и смерти. Петр упрекает Иисуса и говорит, что такого не произойдет. Иисус отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана!» Незадолго до этого Иисус радовался тому, что Петру открылась его подлинная сущность. Следовательно, едва ли Петром в это время владел сатана. Нет, Петр стал жертвой дьявольского внушения. Как и в случае с Евой, дьявол подсказал мысль, а Петр принял ее, тем самым выполняя волю дьявола. На первый взгляд, дьявольское внушение не столь опасно, как одержимость. Однако с каждым дьявольским внушением мы все больше зависим от его воли и проявляем все меньшее сопротивление его новым внушениям. Мы становимся его рабами и кандидатами на одержимость. В Новом Завете приводится много примеров одержимости дьяволом. По большей части нам ничего не известно о жизни человека до того момента, когда им завладел дьявол. Единственное исключение Иуда, который по выражению Иоанна был вор и присваивал себе то, что опускали в ящик для подаяния. Иуда не раз принимал дьявольское внушение и в конце концов даже согласился предать Иисуса. Он стал рабом дьявола, и в него, как в идеального кандидата на одержимость, вошел сатана. Орудие нашей брани. Как же нам избежать дьявольского порабощения? Во-первых, нужно иметь веру в Иисуса и Его Слово. Вера – щит, который защищает нас от наваждений дьявола. Чтение, изучение и размышление над Словом Божьим приносит нам знание истины. Иисус обещал, что это защитит нас от порабощения силами тьмы. Если бы Петр изучал Писание и прислушивался к словам Иисуса, то знал бы о том, для чего пришел Христос, и смог бы легко отразить внушение дьявола. Чтобы победить силы зла, нужно быть наполненными Святым Духом. Иисус сказал, что изгоняет бесов Духом Божиим. Мы можем добиться победы тем же Духом. Плод Духа – вера. Галатам 5 глава 22 стих. Дух ведет нас к истине. Он напоминает нам слова Иисуса. Поэтому Дух Святой – наш главный защитник от лживых внушений врага. Дискуссия. Какие внушения дьявола я обычно принимаю? Какие строки Писания могут помочь мне противостоять искушениям в будущем? Что делать, если я столкнулся с дьявольским наваждением? Как оставаться наполненным Святым Духом?

Победа над дьяволом. Он будет расставлять силки для претендующих на соблюдение заповедей Божьих, для тех, кто почти достиг границ небесного Ханаана. Он будет прилагать все свои усилия, чтобы уловить души и воздействовать на уязвимые места тех, кто причисляет себя к народу Божьему. Мы видим Христа, начальника нашего спасения, встречающего князя тьмы в открытом бою и без посторонней помощи, одерживающего победу за нас. Мы познаем также, что посредством этой победы для нас была открыта дверь надежды, источник силы, чтобы мы, как верные солдаты, могли вести наши битвы с коварным врагом и побеждать именем Иисуса. Дьявол постоянно пытается обмануть и победить нас. Однако, если мы встречаем каждый день во всеоружии Божьем, дьявол снова и снова проигрывает битву. В конце концов, мы одержим окончательную победу именем Христа и получим венцы славы. Мы решительно продвигаемся к заключительному столкновению, и сейчас не время для компромиссов. Когда битва станет тяжкой и мучительной, пусть среди нас не окажется предателей. Не время складывать или скрывать наше оружие и давать сатане преимущество в сражении. Но если вы не будете бодствовать и хранить в чистоте своей одежды, вы не сможете сохранить верность своему вождю. Взывайте к собратьям, вместе с вами несущим стражу, и говорите: «Приближается утро, но еще ночь». Не время ослаблять наши усилия, унывать и падать духом, не время прятать свой свет под сосудом, говорить лестное и приятное, пророчествовать обман. Нужно все свои способности использовать во славу Божью. Вы призваны сохранять преданность делу Божьему, неся свидетельство о Боге и истине. Вопросы. Что вы чувствуете, зная, что дьявол ненавидит вас так же сильно, как Бог любит? Как часто вы теряете самообладание и забываете о Боге, когда все шло не так, как вы планировали, когда вы сталкивались с серьезными препятствиями? Что изменилось бы, если бы вы просто доверились Богу?

Война, выигранная с самого начала. Бог дал людям подробные инструкции, как жить и побеждать силы зла. Далее следует несколько советов, которые помогут вам добиться победы. Славьте Бога, у вас есть причины для этого. Иисус победил в войне добра против зла. Откровение 20 глава 10 стих. Война завершилась, даже не начавшись. Он единственный, достойный прославления. Даже в самые мрачные времена следует славить Бога. Мы видим Его победу в своей жизни. Наша хрупкость и зависимость от Господа помогает Ему проявлять свою благодать и милость. Нарисуйте победу, Бога и вашу, в своем воображении. Бог не нуждается ни в ком, однако у Него так много любви, что Он сотворил людей, чтобы мы любили Его, а Он нас. Представьте себе, как вы свидетельствуете о своем избавлении от зла. Представьте себе поражение искусителя и возрадуйтесь тому, что теперь вы свободны от его искушений. Не дайте злу застать себя врасплох. К несчастью, зло поджидает нас за каждым углом. Сатана хочет, чтобы вы беспокоились о каждой мелочи и забыли о радости. Он готов придумывать такие искушения, в которых на первый взгляд нет ничего плохого, однако на самом деле они направлены на размытие этических и моральных норм. Не думайте о том, откуда придет удар, однако этот удар не должен застать вас врасплох. Разберитесь в себе. У дьявола есть одно преимущество. Он хорошо изучил наши слабости, но и у нас есть преимущество. Мы тоже можем их изучить. У нас есть возможность избегать зла. Мы можем заранее принять все меры предосторожности, чтобы уберечь себя в момент слабости. В чем бы ни заключались наши изъяны, постарайтесь обхитрить свои дурные привычки для того, чтобы избежать искушения. Изучайте Библию. Мы знаем, с чем нам придется столкнуться, поэтому мы можем заранее вооружиться Божьим Словом. Напечатайте и развесьте библейские тексты по всему дому, заучивайте их наизусть, в трудные времена повторяйте их про себя или вслух, как это делал Иисус. Славьте Бога! Чтобы с нами не происходило, каждый раз мы падаем и переживаем неудачи. Божья любовь к нам остается неизменной, поэтому славьте Бога! Он обещал победить. Присоединяйтесь к этой победе. Дискуссия. Как Бог открывается в повседневных трудностях, с которыми мы сталкиваемся? Как отличить испытания от искушения?

Победа – результат выбора. Жизнь состоит из нелегких решений. Некоторые из этих решений приближают нас к Создателю и Спасителю, по сути, к победе. Но это не происходит само по себе. Мы должны осознанно планировать, готовиться, предвидеть. Когда люди говорят о преодолении искушений, они почти всегда делают акцент на различных запретах. В результате праведного задора хватает ненадолго, ведь основным стимулом выступают отрицательные эмоции, такие как вина и страх. А следует, напротив, руководствоваться положительными мотивами. Следует стремиться к победе потому, что мы любим Иисуса, а не потому, что хотим избежать вечного осуждения. Когда в колледже мы проходили курс по воспитанию дошкольников, преподаватель учил нас, что ребенку следует говорить не о том, что нельзя делать, а о том, что можно. Вместо того, чтобы сказать «не кричи», можно сказать «пожалуйста, говори тише». Вероятно, самый распространенный случай, когда мы запрещаем есть сладости человеку, страдающему от ожирения. Такого человека начинают преследовать мысли о том, что ему нельзя есть сладости. Он постоянно испытывает дискомфорт. В конце концов, он не может думать ни о чем другом, кроме еды. Лучше было бы посоветовать такому человеку есть больше фруктов и овощей. Тогда у него будет здоровая альтернатива и возможность действовать. Перенесем этот пример в плоскость веры. Вместо того, чтобы размышлять о различных искушениях и неудачах, мы должны думать об Иисусе и о том, как его обрадовать. Искушения караулят нас на каждом шагу. При этом они могут принимать весьма безобидный вид. Размышляя над своими решениями, спрашивайте себя, приближают ли они вас к Богу или уводят прочь. Искренне молитесь, каждый день изучайте Его Слово, передайте Ему бразды правления вашей жизнью. Так вы приобретете мудрость и сможете с успехом противостоять всем искушениям. Для этого достаточно просто сделать сознательный выбор. Иисус никогда не оставляет нас один на один с нашими неприятностями, проблемами и разочарованиями. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Придите к любящему Спасителю, и Он поможет вам победить. Выберите Его уже сегодня. Вопросы. Что вы делаете для того, чтобы показать, что Иисус – центр вашей жизни? Перечислите, что помогает вам справляться с искушениями. Как выбирать Иисуса в повседневной жизни?

Обетование победы. У христианского стиля жизни есть много практических преимуществ. Однако мы должны всегда помнить, что христианин живет для другого мира. Он не от мира сего. Мы верим, что у этого мира есть и другое измерение, нематериальное, и нам следует быть благодарными за обетование победы в обоих измерениях. Великая борьба между Христом и дьяволом помогает нам понять нашу роль в этом конфликте. Христианин не оставлен в распоряжении дьявольских сил. Во Христе он имеет надежду на победу.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
3: В 2016 году террористу-смертнику со взрывчаткой в ноутбуке удалось проникнуть на борт авиалайнера Airbus A321-211 авиакомпании Delo Airlines, совершавшего рейс 159 из Могадиша в Джибути. Через 20 минут после взлета он взорвал устройство, намереваясь уничтожить самолет со всеми пассажирами. В результате взрыва фюзеляжа авиалайнера образовалась дыра, через которую террорист моментально попал наружу. Его буквально высосало из салона самолета. Смертник стал единственной жертвой данного инцидента. Мы видим эту историю. Опять срабатывает принцип сеяния и жатвы, который записан Галатам, 6 глава, стих 7, что человек посеет, то он и пожнет. Захотел террорист убить других, в итоге погиб сам. Конечно, не всегда теракт обходится без других, кроме террористов, смертей. Однако этот случай показателен. Да и другие случаи для террористов в большинстве своем заканчиваются смертельным итогом. Жаль, что в этом падшем мире вместе со злодеями страдают и умирают другие люди. Сколько человеческих рас существует? Да очень много. Раз, подраз и так далее. Но всех объединяет одно, это общий предок Адам. Почему он всех объединяет? А он объединил всех своим грехом. Римлянам 5 глава, стих 12. Адам всех объединил в этом мраке греха, в котором стал жить человек после преступления Адама. Другое дело Иисус Христос. Он всех объединил в своей праведности. Именно во Христе ничего не значит ни раса, ни национальность, ни социальное положение, потому что все и во всем Христос. Уникальный Божий народ, в котором встретишь самых разных людей, внешне порой так отличающихся друг от друга, но духовно очень близких. Именно так Бог создал свой народ, благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, которому слава во веки веков. Люди увидели одну черную женщину в Африке, и она оказалась самой черной из всех. Она оказалась самой черной, а другая женщина оказалась самой белой. Множество людей в мире. Но благодаря Иисусу Христу нас больше не разделяет ничего. Слава Ему во веки веков. Премьер-министр Израиля сослался на библейское пророчество во время обращения к народу, в котором он сказал, что израильские военные вскоре начнут наступление в Газе. Он также призвал к национальному единству и сказал, что при этом еврейский народ осуществит пророчество Исаии. В частности, он сказал: «Сейчас настало время объединиться ради одной цели – рваться вперед и добиться победы совместными силами с глубокой верой в нашу справедливость, глубокой верой в вечность еврейского народа. Мы осуществим пророчество Исаии. Не будет больше воровства на границах твоих, и ворота твои будут во славе. Вместе мы будем сражаться, вместе мы победим». Конец цитаты. Об этом сказал Нетаньяху. Главный политик Израиля обмолвился у книги пророка Исаии 60 главе 18 стихе, где сказано: «Не слышно будет боли насилия в земле твоей, опустошения, разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славы». Здесь в Библии речь идет о тысячелетнем царстве Христа. И именно тогда в Израиле, как и по всей земле, больше не будет никаких войн. А пока мы видим продолжение войны в Украине, где политики бросают в топку сотни тысяч обычных людей. Главное, они своих детей вовремя спрятали. Тлеющий конфликт Косово, Сирия, Ирак, Ливия, множество других стран и регионов в мире, где проливается человеческая кровь в боевых действиях на суше и на воде. В народе говорят, лучше страшный конец, чем ужас без конца. Именно так и происходит с этим миром, который уже пережил самый кровопролитный век за всю историю человечества, 20-й, и идет к новым трагическим рекордам. Но так должно случиться. Конец у мира страшный, об этом предупреждал Иисус Христос. Матфея 24 глава, стих 21. Но в Писании есть надежда. Надежда на то, что ужас прекратится, и царство мира сделается царством Господа Христа. Вот тогда все поймут до конца, что значила человеческая власть и что значит власть праведного Бога. К другой теме. Правительство Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студента колледжей, которые родили во время обучения. Также для врачей региона, работающих в женских консультациях, власти подготовят специальные фразы, которые помогут согласиться рожать сомневающимся девушкам. Для популяризации статуса отца, как глава семьи в школах и спортивных секциях, будут работать советы отцов. Самое интересное, что сначала одни власти аборт официально разрешили, потом другие власти пытаются их ограничить. Мы поддерживаем все инициативы и действия, направленные на сохранение жизни неродившегося ребенка. Официально, только официально, в год миллионы неродившихся детей становятся жертвой этих палачей под видом врача, которые убивают детей, согласие главного заказчика их матери. Матери детей, которые позволяют сделать своим ребенком такое. Еще больше новостей, которые проверены через призму Библии, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А у нас сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Неизменное присутствие. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Вот я с вами во все дни до скончания века». Во время чемпионата мира по футболу 2018 года колумбийский форвард Радамель Фалькао на 17-й минуте забил гол в ворота польской команды, чем обеспечил победу своей сборной.

0: присутствие Духа Святого. Дух Христа будет утешать, направлять, защищать и укреплять их, когда они понесут весть о Нем в ближние и дальние города. И когда наступят времена одиночества, когда они окажутся в чужих, незнакомых местах, слова Христа эхом прозвучат в их сердцах, напоминая о Его присутствии. Неважно, куда мы пойдем и как далеко окажемся от дома. Следуя за Иисусом в неизвестность, мы можем положиться на то же обещание. Если нам станет одиноко, обратимся в молитве ко Христу и получим утешение, зная, что Он с нами. Как уверенность в том, что Иисус всегда рядом, дает вам утешение? Как Он утешал вас, когда вы чувствовали себя одиноко? Господь Иисус, спасибо, что я никогда не одинок, потому что Ты со мной.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Есть ли церковь для вас? Как-то раз в разговоре со мной одна женщина сказала: «Мой отец никогда не ходил в церковь, но, несмотря на это, когда мы, дети, делали что-то нехорошее, он наказывал нас. Он не позволял нам ругаться и наказывал нас за плохие поступки». Потом она подумала и добавила: «Знаете, мне кажется, что в те годы церковь пользовалась гораздо большим влиянием в жизни общества, чем сейчас». Эти слова показались мне знаменательными, потому что действительно несколько десятилетий тому назад в нашем обществе еще сильно чувствовалось влияние иудейско-христианских традиций. Да-да, общество относилось к добру и злу с той же позиции, с какой относилась к добру и злу церковь. Сегодня положение изменилось. Хотя отец той женщины не посещал церкви, но он в своей жизни придерживался стандартов христианской морали. Но поколение, переставшее посещать церковь, все еще старалось жить по-христиански, как отец этой женщины. Однако поколение, последовавшее за ним, уже не помнило, чему учил. И в результате люди нового поколения оказались слишком восприимчивыми ко всевозможным новым идеям в области морали и поведения. Понятие добре и зле, которое в своей основе было единым для всех людей, сегодня не воспринимается как абсолютный стандарт. Сегодня каждый делает то, что кажется правильным только ему. И мы все страдаем от этого. Развал семей стал обычным делом. Дети вырастают и скитаются по разным домам, пока достигают совершеннолетия. Женщины эксплуатируются, как никогда прежде. Наше общество переполнено жертвами новой свободной морали, свободной в кавычках. Я не хочу сказать, как многие пожилые люди, что все было лучше в добрые старые времена. Но нет сомнений в том, что жизнь была лучше от того, что люди в большинстве были согласны в вопросе, что такое хорошо, а что такое плохо. Теперь, когда мир утерял былые абсолюты, общество быстро катится ко всеобщему хаосу. Ну, возможно, вы хотели бы выбраться из этой неразберихи, хотели бы найти путь туда, где истина еще пользуется уважением, где люди еще стремятся к добру. И, возможно, вы хотели бы найти в таком случае для себя такую церковь, где о добре говорят и где добро практикуется. Но как ее найти? А вот я постараюсь помочь вам в этом поиске. Настоящая хорошая церковь способна оказать неоценимую помощь человеку, стремящемуся найти правильный путь в жизни. Церковь также может оказать огромную помощь в деле воспитания детей, но значение церкви этим не ограничивается. Она важна для нас еще и потому, что она дает нам возможность иметь тесный контакт с Господом, Иисусом Христом. Я очень надеюсь, что эта беседа поможет вам найти путь к общению с истинными верующими, путь к истинной Церкви Христовой, потому что для человека важнее всего в жизни иметь живую, спасительную связь с Христом. Близость Христа настолько важна для Его Церкви, что Церковь постоянно просит Бога о Его присутствии. Без Христа Церковь становится не Церковью, а поделкой. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Сегодня появилось немало организаций, называющих себя Церковью, но которые считать этим святым именем было бы просто богохульством. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, где очень много прекрасных религиозных организаций, где очень много верующих, в стране, наверное, самой верующей в мире, где все эти организации религиозные находятся под защитой закона и пользуются многочисленными преимуществами, это зло, к сожалению, стало особенно очевидным, потому что массы людей вводятся в заблуждение ловкими и беспринципными шарлатанами, спекулирующими на человеческом интересе к духовным вопросам. Вот почему временами иногда совсем нелегко найти истинную христианскую церковь. Картина омрачается еще и тем, что временами старые традиционные церкви начинают сворачивать на неверный путь и становятся все меньше и меньше церковью как таковой. Церковь, которая была веками известна как Церковь Христа, начинает понемногу все больше и больше удаляться от него. Это не значит, что в ее стенах оскорбляется имя Христа или говорится о нем что-то нехорошее. Однако в такой церкви вы можете услышать, что нельзя доверять всему тому, что написано о Христе в Библии. Эти организации, называющие себя церковью, в своем вольнодумии заявляют, что они не верят, что Христос жив сегодня. Эти организации, называющие себя церковью, в своем вольнодумстве заявляют, что они не верят, что Христос жив сегодня. Они считают наивностью веру в воскресение Христа, и они вообще не верят в то, что Он собирается прийти судить живых и мертвых. Эти религиозные отступники скажут нам, что невозможно провести четкой разделительной черты между добром и злом. Если вы присоединитесь к такой церкви, которая не уверена во всем том, что Библия говорит о Христе, вы получите больше вреда, чем пользы. Церковь, неуверенную во Христе, нельзя вообще даже называть церковью, потому что Библия ясно заявляет, что Христос и церковь едины. Они настолько тесно связаны друг с другом, что их можно назвать единым телом. Церковь – это тело Христа, а Христос – глава церкви. В послании к Ефесянам церковь описывается в следующих словах. Христос – глава церкви, и Он же спаситель тела. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, вы видите неразрывную связь между Христом и Его церковью. Вот почему для нас так важно быть членами церкви. Если мы принадлежим к церкви, мы не только знаем разницу между добром и злом, что весьма важно в наши дни знать, но что еще важнее, мы знаем Господа Иисуса. А знание Иисуса, говорит Библия, дает человеку жизнь вечную. И это вы должны искать для себя такую церковь, которая способна дать вам спасительное знание Христа, которая способна привести вас ближе к Нему. Писание называет Христа главою церкви. Это значит, что Христос контролирует все важнейшие события церковной жизни. Церковь без Христа подобна телу без головы. Как мертво тело без головы, так мертва и церковь без Христа. Ну, что же вам следует искать, если вы искренне желаете найти хорошую церковь для себя и для своей семьи? Первый признак истинной церкви – это проповедь чистого Слова Божьего. Может быть, эти слова звучат для вас слишком догматично, но я хочу быть с вами откровенными. Вы можете найти приятную церковь, где много милых, дружелюбных людей, где звучит прекрасная музыка и все выглядит благопристойно. Но если в ней не проповедуется Слово Божье, если она не приводит вас постоянно к покаянию силою проповедуемого Слова, такая церковь не поможет вам в понимании Библии. Такую церковь вообще нельзя церковью называть. Мне тяжело говорить это, но я вынужден это сделать. Если в церкви, которую вы посещаете, не проповедуется Слово Божье, эта церковь не может быть истинной церковью Христа. Когда вы слушаете проповедника, постарайтесь увидеть, знает ли он все содержание Библии, покоряется ли он библейской благой вести, считает ли он своей главной целью передачу этой благой вести тем, кто его слушает. Возможно, что вам нужно будет несколько недель, чтобы разобраться во всем этом. Чтобы облегчить вам эту задачу в оценке проповедника, я хочу дать вам несколько советов, признаков, указателей, за которыми вы должны следить. Во-первых, обратите внимание на то, понимает ли проповедник, что для нас сегодня важна вся Библия от начала до конца. Некоторые проповедники концентрируют все внимание на определенных частях Библии и опускают все остальное. Они могут говорить, что те части Библии неприменимы к нам сегодня. Помните, нам с вами необходимо услышать учение Библии абсолютно полностью. Церковь должна помочь нам увидеть великую истину, содержащуюся на всех страницах Библии. Поэтому очень важно обратить внимание на то, использует ли данная церковь всю Библию от начала до конца. Во-вторых, постарайтесь понять, верит ли проповедник, что Библия является богодухновенным словом. Сегодня существуют такие церкви, которые считают Библию очень важной религиозной книгой, но они ставят ее на один уровень с другими важными религиозными книгами. Более того, они верят, что некоторые повествования в Библии представляют из себя чистый миф, что такое на самом деле никогда не происходило. Например, есть такие горе-проповедники, которые учат, что Бог на самом деле не сотворил неба и земли. Они также не верят в непорочное зачатие и во второе пришествие Христа. Проверьте все эти моменты, чтобы определить, верит ли данный проповедник в богодухновенность Библии. В-третьих, обратите внимание, относится ли проповедник со всей серьезностью к библейским пророчествам. Истинный проповедник – это человек, призванный самим Господом Богом, смело, искренне и ясно нести его слово людям. Проповедь – это не беседа, не интеллектуальная дискуссия. Проповедник должен быть сродни пророку. Он должен уметь зажигать своих слушателей священным огнем, страстью служить Господу и следовать за Ним. Проповедник не должен в первую очередь заботиться о том, чтобы угодить своим слушателям. Он должен прежде всего стараться верно служить своему святому Богу. Его не должно волновать то, что думают о нем его слушатели. Все его мысли должны быть обращены к Иисусу Христу, его Господу, и только к Нему. Слово, которое несет своим слушателям проповедник, не должно быть его собственным словом, но это должно быть то слово, с большой буквы «слово», которая желает передать своему ожидающему народу в это определенное время сам Господь. Вы должны почувствовать, что данный проповедник действительно звучит как Божий рупор. Только тогда служение проповедника принесет вам пользу. Второе, на что следует обратить внимание, когда вы будете искать церковь, это употребление таинств в деятельности данной церкви. Я говорю о водном крещении, преломлении хлеба и святом причастии. Эти таинства очень важны, потому что наряду с проповедью Слова Божьего они были особо разработаны самим Господом для того, чтобы сделать реальностью связь Христа с Его Церковью. Эта связь Христа с Церковью не является отвлеченной идеей, это реальность, и она становится ощутимой реальностью, когда мы покоряемся служению Его Слова и участвуем в его таинствах. Мы должны рассматривать таинства так, как они описываются в Новом Завете. Мы, например, читаем там, что посредством крещения верующие объединяются с Христом настолько тесно, что его смерть, похороны и воскресение становятся их смертью, похоронами и воскресением. Вот что говорится об этом в 6 главе послания к римлянам. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Таким образом, вы видите, крещение крайне важно. Павел в 11 главе послания к Коринфянам говорит о значении преломления хлеба или святого причастия. Его слова и сегодня помогают нам понять сущность этого библейского таинства. Послушайте, что говорит об этом он. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. На основании Библии я должен сказать, что тот, кто участвует в вечере Господней, учрежденной самим Иисусом в ночь перед распятием, соединяется с Господом. А что это значит? Это значит, что нам нужна не только проповедь Слова Божьего, но и это святое причастение. Церковные таинства не оказывают действия сами по себе, они обретают силу только совместно с проповедью Слова Божьего. Проповедь же такого слова будет неполной без этих святых таинств. Вот почему те, кто верит в Евангелие Христа, должны покаяться, креститься и принимать участие в таинстве преломления хлеба. И последнее они должны совершать в вере, иначе, как сказал Павел, их постигнет болезнь, а в некоторых случаях даже смерть. Поэтому, когда вы ищете для себя церковь, вы должны обращать внимание на то, принимаются ли там церковные таинства всерьез, потому что, к сожалению, существуют такие церкви, где эти таинства рассматривают только как символы, украшающие церковную службу. Эти таинства, учрежденные для нас нашим Господом, имеют огромное значение, они соединяют нас с Ним. Итак, признаками истинной Церкви Христовой является проповедь Слова Божьего и серьезное отношение к церковным таинствам. Более того, в истинной Христовой Церкви люди проявляют искренний интерес к благополучию друг друга, как духовному, так и материальному. Они молятся друг за друга, если кто-то из них попадает в беду. В такой церкви проявляется особая забота о престарелых, бедных и больных членах. В таких церквях люди, приходящие на собрания, улыбаются друг другу, сердца их открыты друг для друга. В таких собраниях царит атмосфера радости от сознания великого спасения. Божий народ — это люди, выражающие благодарность Богу за его спасение. Надеюсь, что я немного помог вам в вопросе выбора правильной церкви. Обратите внимание, что я не упомянул какой-либо определенной деноминации. Названия деноминаций часто способны скорее сбить человека с толку, нежели помочь ему сделать правильный выбор. Вы можете найти прекрасные церкви во многих деноминациях, точно так же, как и во многих из них попадаются плохие церкви. И я молю Бога, чтобы вы сумели найти такую церковь, где пастор окажет вам реальную помощь в ваших духовных нуждах. И сейчас мы можем сказать, что когда вы слушаете эту радиобеседу, с вами говорит Христос. Это Он привел вас в нужный момент к радиоприемнику и помог настроиться на нужную волну. Это Он возбудил ваше желание вырваться из того круга, где вы находитесь, где безнадежность всегда одерживает победу. Он хочет, чтобы вы услышали о Его великой жертве, принесенной за ваши грехи на Голгофском кресте. Он хочет сотворить в вас сердце, исполненное верой. Он хочет стать близким для вас, настолько близким, что ничто на свете не сумеет разделить вас с Его великой любовью. Прошу вас, не делайте ошибки, не отвергайте Его любви. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свою церковь. Мы признаем, что Ты ее глава, что Ты направляешь и контролируешь ее в каждом вопросе. И мы знаем, что на свете есть еще миллионы людей, находящиеся за пределами Твоей церкви. Но именно эти люди больше всего нуждаются в ее служении. Господи, да будет Твоя воля, чтобы эта беседа подтолкнула людей на поиски истинной христианской церкви. Да не успокоятся они до тех пор, пока не найдут ее. Дай им возможность, Господи, в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, которые несет в себе служение Твоей церкви. И еще да будет Твоя воля, Господи, чтобы всякая организация, именующая себя церковью, измеряла себя по тем стандартам, о которых мы говорили сегодня, о которых Ты полностью ясно сказал в Библии. Да будет так во имя Твое. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Прочитаем с Евангелия от Иоанна, с 3 главы, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наша тема: «Христос открыл нам, что Бог требует от нас». Существует предвзятое неправильное мнение, что Христос во время Своей земной жизни говорил главным образом о любви Божьей и не говорил ничего о грехе. Да, легко злоупотреблять любовью Божью для своей выгоды. Более близкое изучение Евангелия дает нам совсем другое понятие. Христос от самой первой проповеди и до конца своей жизни проповедовал, что исполнилось время, приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие дает нам несколько иное понимание этого вопроса. Когда мы вникаем в него, мы обнаруживаем тогда, что Иисус Христос изобразил нам Бога как любвеобильного Отца, взял вместе с тем на себя одну из самых главных задач – возвестить современникам своим, что Бог в действительности требует от человека. И в первое же время, когда Иисус Христос родился, и до этого уже было известно, ангел оповестил, что Иисус Христос родится для одной цели, чтобы спасти людей своих от грехов их. Это нам будет легче понять, если мы будем иметь в виду, что Бог всегда ждал и ждет от людей полного послушания. И мы зависим от Него, потому что мы Его творение, Он наш Творец и Спаситель. Иисус Христос учил и учит нас сегодня: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иудеи во время Христа без сомнения знали Бога как Бога требовательного. Они знали Его умом, а не сердцем. Они соблюдали закон Моисеев. В законе Моисеем и, кроме того, отеческих постановлениях и преданиях изложены эти требования Бога, но не в правильном духе. В некотором отношении это было правильно, так как в Ветхом Завете был заветом закона, при котором Бог заключил союз с народом при условии, что люди со своей стороны будут держаться заповедей закона и его постановлений. Но, естественно, будет задать вопрос, могли ли действительно иудеи исполнять закон? Нет, конечно, не могли. Сам Христос говорит: «Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону?» Евангелие Иоанна, 7 глава. Ясно также, что сами иудеи полагали, что они в силах исполнить закон. Они надеялись на себя, на свою плоть, но не на Бога, так как и плоские верующие и сегодня это делают. Были ли они нечестны в своем предположении? Едва ли. Это объяснялось тем, что иудеи довольствовались внешним исполнением закона, своими традициями. Они не осознавали или не хотели понять, что Бог требует от них, и как Бог смотрит не только на внешнее исполнение, но и на внутреннее состояние сердец их. Можно было, исходя из человеческих соображений, ожидать, что Христос в своих поучениях предложит людям оставить путь закона и пойти по пути благодати. Вот это люди ожидают и думают, что благодать разрешает грешить человеку.
Нет. Вместо этого Христос решает возвестить требования закона. Он делает это таким образом, что вместо того, чтобы понизить требования закона так, чтобы он соответствовал уровню человеческих возможностей, он, напротив, еще усугубляет его требования. Следствие этого было то, что закон, во-первых, требовал не только доброго его исполнения, но также и доброй воли, и что закон, во-вторых, запрещал не только злые дела, но и злые пожелания. Христос усмотрел, что это был единственный способ, которым он мог указать своим современникам, а с ними и последующим всем поколениям, насколько Божий закон действительности был свят и строг. Это вызвало в людях сознание собственной невозможности в действительности исполнить закон, что, в свою очередь, приводило их к необходимости принять Иисуса Христа и через Него Божию благодать и милость Его святую. Не будем поэтому удивляться, что в Евангелиях проповедь Христа является во многих отношениях проповедью закона. Например, Нагорная проповедь. Эту проповедь закона находим мы во многих местах в Новом Завете. Но особенно ясно она выражена в Евангелии от Матфея 5 и 7 главе. Сначала Христос поясняет на различных примерах обыкновенные внешнее понимание закона, но далее он излагает свое собственное толкование духовное истинного содержания этих заповедей. Например, «не прелюбодействуй». Буквальное толкование этой заповеди – не иметь полового сношения с чужой женой. Но Христос действительный грех видит в злом положении сердца человеческого. И поэтому он говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вот вам и благодать, дорогие мои братья и сестры, и дорогие друзья. А вот наибольшая заповедь в законе: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, а ближнего твоего, как само себя». Слишком узком иудеи понимали слово «ближний», так и в наши дни люди спекулируют этим словом. Они ограничивались любить лишь любящих их и приветствовать лишь братьев своих. Истинное же содержание этой заповеди любви: «Любите врагов ваших», Христос говорит, «благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие Матфея, 5 глава, 44 стих. А как дело обстоит с вами, дорогие братья и сестры? Благодательность нашей вестью. Как мы реагируем на Бога и Его слова? Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Евангелие Матфея, 6 глава. Наш природный ветхий человек всегда хочет благотворить на показ людям, своего рода саморекламе. Христос же повелел, чтобы милостыня твоя была в тайне, то есть Христос учит совершать добрые дела не для того, чтобы обращать этим внимание людей на себя, чтобы прославляли их люди, но тихо, скромно, как для Бога, и Отец свой, видящий тайное, воздаст себе явно. Так учил Иисус Христос. В противном случае такие добродетели Христос называет лицемерами, когда они так делают. Мы видим таким образом, как Христос в каждом отдельном случае усугубляет требования закона, заменяя внешние формальные
богопочитание внутренним, духовным, сердечным отношением человека к Богу. Евангелие Луки, 17 глава. Таким образом, и сама Нагорная проповедь является не законом, а благой вестью. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Ибо в этом закон и пророки. Евангелие Матфея, 7 глава, 12 стих. Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, как обстоит дело с вами? Как вы любите Христа? Как вы слушаетесь Его? Господь призывает всех нас сегодня, чтобы мы проверили наше духовное состояние во свете Слова Божия. Поэтому я вас искренне умоляю всех. Придите к Господу в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь да поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв». С этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Вспоминаю текст, состоящий из четырех тезисов. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». 2 Петра 2:17, каждый из которых заслуживает отдельного размышления. На сей раз мы остановимся с вами на первом. Что значат эти слова? «Всех почитайте». Если коротко, «со всеми считайтесь». Энди Стэнли замечает, оказывая почтение кому-либо публично, вы будете иметь влияние на человека лично. Помните, Иисус учил об отношении к детям. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» – Матфея 18:10. Защищая детей, Он утверждал, что детям принадлежит Царство Небесное, и ангелы их видят на небесах лицо Бога. Считайте с ними, несмотря на их беззащитность и малую значимость во взрослом мире. Считайтесь с их неосведомленностью в том, что знакомо вам, с их простодушием и незлобивостью, с их правом на ваше время и внимание. Считайтесь с ними, потому что с ними считается Бог. Как Иисус относился к тем, кто потерял доброе отношение общества? Он зашел в дом Закхея мытаря. Он не вынес вердикт о побитии камнями блудницы, никогда не уходил от прокаженных. Он понимал, что эти люди вполне заслуживают незаслуженное спасение Божие. Считайтесь с отверженными. Как нужно относиться к служителям церкви, в том числе и к молодым? «Никто да не пренебрегает юностью твоею» 1 Тимофея 4:12, наставляет апостол пресвитера Тимофея. С тобой должны считаться, другими словами, потому что ты занят не частным бизнесом или прогулкой, а служением Богу и святым Его. Тебе Бог дает разумение во всем. Тебе вверено сохранение заповеди. Ты должен передать другим то, что слышал от наставников. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофею 5:17. К Святому Писанию мы относимся ответственно, а значит, почитаем тех, которых Бог призвал на служение. Мы не можем с ними не считаться, потому что с ними считается Бог. Апостол Павел, продолжая наставление Тимофею, говорит: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Считайся с пожилыми, у них за плечами, как правило, нелегкая жизнь, да и здоровье уже не то. К младшим относись, как к своим, сохраняя чувство такта. Вдовиц легко обидеть, но ты считайся с тем фактом, что у Бога над ними особое попечение. Со всеми считайтесь» не означает считаться с тем, что ненавидит Бог. Например, в притчах мы находим: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». 6 глава, 16 по 19 стихи. Считаться со всеми нужно осмысленно. Нельзя поддерживать то, что не поддерживает Бог, даже если определенный грех другие не считают грехом. Кто-то сказал: «Уважение нужно заслужить», а почтение оказывается просто так. Со всеми считайтесь – это предпосылка правильных отношений в нашей среде. Помоги нам, Господь, быть послушным этому Его Слову.

Книга, с которой можно умереть. Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались. Послание евреям, 11 глава, стих 13. Сегодня не публикуется ни единого слова, к которому я захотел бы обратиться накануне своей смерти. Если бы я знал, что завтра наступит последний день моей жизни, и я в последний раз увижу восход солнца, во всем мире не нашлось бы ни одной газеты, ни одной современной книги, которые я бы стал читать. На заседаниях ООН не прозвучало бы ни одной речи, которую я бы счел необходимым послушать. Ничего бы я не нашел для себя важного и заслуживающего внимания. Все что-то пишут и говорят, но ни у кого нет авторитетного слова для умирающего человека. Только у Христа оно есть. Его слово – живое, истинное и для кого-то ужасающее. Единственные печатные буквы, имеющие вес на пороге вечности – это слова Священного Писания. Любые другие священные книги, вобравшие в себя самые утонченные, высокопарные мысли всего человечества за все века, не способны ничего изменить в жизни. Только Иисус мог так сказать: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Вы несете ответственность перед светом, перед авторитетом Божьего Слова. Вы не сможете оправдаться, ссылаясь на различия во взглядах людей, на церковную политику или философию. Вам не поможет вольное толкование нравственности, которое сегодня преподается в наших школах. Если вы угасите свет, и он будет совсем тусклым, то вскоре воцарится полная тьма.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Тревога как причина болезней. Порой приходится слышать истории о том, как человек терзается тревогами, доводя себя до навязчивых страхов и даже нервного расстройства. Исследования подтвердили, что продолжительная скорбь, беспокойство и страх могут в буквальном смысле привести к физическому заболеванию. Сейчас ученые исследуют механизмы этого явления. Состояние беспокойства, страха или скорби вызывает химические изменения в мозге, гипофизе и надпочечниках. В конечном итоге эти изменения ослабляют иммунную систему, защищающую нас от болезней, и любая инфекция, с которой справилась бы здоровая иммунная система, в подобной ситуации может выйти из-под контроля. Продолжительные негативные эмоции подрывают и способность организма противостоять раку. Ученые говорят, что наш организм занят этим постоянно. Прочие изменения, происходящие в такие периоды в химическом составе крови, увеличивают опасность инсульта и инфаркта. Беспокойство по поводу житейских обстоятельств никаким образом не способствует их улучшению. Напротив, оно свидетельствует, что мы забыли, а может, никогда и не знали об одной важной вещи. Обстоятельствами руководит Бог, а не мы. Он держит в своей руке весь мир. Хотя Бог порой посылает нам испытания, Он любит нас и предлагает возложить на Него все наши тревоги и горести. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я рад вас приветствовать. И это утро, которое подарил, и день, который подарил Господь, хотелось поразмышлять о простой вещи, которую Писание говорит очень открыто, каждому понятно. Но не все мы прилагаем, и не всегда мы бодрствуем

И поэтому вот тема такая: не давайте место дьяволу. Как он подходит, как он высиживает долго, друзья, терпеливо и ждет, когда мы истощимся. И вот о чем пишет послание к евреям апостол Павел, 10 глава, 28, 27, 29 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Я очень удивительно, он делает такое сравнение, что если Ветхое Заветное время, то в Новом Завете гораздо серьезнее. Жизнь может продолжаться внешне, но Бог не оставит, Он будет сопровождать, и Он хочет или благословлять, а когда наказывает, Он хочет, чтобы мы получили это благословение, чтобы дьявол нас не обокрал. И на эту же тему апостол Павел пишет к Ефесянам, 4 глава, 27 стих. «И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Обратите внимание, надо не просто работать, чтобы обновить автомобиль, квартиру. Он говорит, не только отдавать Божье из того, что мы заработали, но еще иметь средства, друзья, для чего? Уделять нуждающимся. Мы должны замечать это, нужды, за пределами церкви, в церкви, друзья, пусть Господь благословит. Что же дальше говорит? «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Друзья, гнилое яблоко, помидор, картошка обязательно гниль, эта плесень передается следующему. Когда мы что-то говорим гнилое, оно заражает человека. Оно является преткновением, поэтому такое предостережение. Мы должны фильтровать слова, мы должны понимать, что несут слова. И что, друзья, это все происходит? Кажется, такие простые вещи. Он говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Чем мы можем оскорблять? И он говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Видите, простые вещи, но Писание говорит, даже гневость не согрешайте, знайте эту границу. Крик, злоречие, злоба – это не славит Господа, это оскорбляет Духа Святого. Поэтому мы лишаемся силы, друзья. Мы даем возможность там, где нет силы Божьей, где нет защиты Его, эти бреши, через которые проникает дьявол. И что же он говорит еще? «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Да поможет нам Господь, друзья, проверим себя, в чем мы преуспеваем, в плотском или в духовном. Кого мы рекламируем своей жизнью? Греховную плоть свою или воскресшего Иисуса Христа? Аминь.

когда мы поем под таким названием, есть одна христианская пластинка. Она отвечает на вопрос, когда мы по-настоящему поем. Можно ведь петь, не отрывая уста. Человек начал петь задолго до того, как научился читать и писать. Он пел просто так, беспричинно, следуя восточной мудрости. Что вижу, то пою. Человек пел тогда, когда еще не знал ни нот, ни бумаги, когда не было концертных залов, и тогда были таланты, были одаренные люди. Какое же преимущество имеет человек, который имеет музыкальные способности, имеет дар пения? Он посвящает этот дар Господу. Я думал об этом, когда, будучи в Австралии, слушал чудесное пение одаренных людей, посвятивших свой дар Господу.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня вторая часть. О начале деятельности Иеремии мы находим в книге Иеремии немного подробностей, потому что об этом времени Святой Дух сообщает нам в Библии мало дат. Во второй половине книги Иеремии мы находим много глав, где сказано, что происходило в том и другом году. А о царе Иосии мы имеем всего лишь одно сообщение в главе 3. Но мы знаем одно. В первые годы своей деятельности Иеремия имел Иосию на своей стороне, который, вероятно, был с ним одного возраста. Иеремия проповедовал народу: «Обратитесь от ваших мертвых идолов, которые вам ничего не могут дать. Обратитесь к живому Богу, потому что только у Него вы можете найти жизнь. Лишь Он имеет все то, в чем вы нуждаетесь». Иосия преследовал ту же цель, что и Иеремия, и использовал свою царскую власть и возможность, чтобы практически очистить страну от идолопоклонства. В 18 году царствования Иосии, что соответствует 5 году деятельности Иеремии, очередь с целью очистки от идолов впервые дошла до храма. И тут у меня возник вопрос: почему Иосия так поздно взялся за это дело? Вполне возможно, что лишь к этому времени он получил необходимый свет, получил познание, что нужно делать что-то для очищения храма. Но также вполне вероятно, и это я считаю основной причиной, что царь Иосия не являлся в стране всемогущим. Один из последователей Иосии, Сидекия, сказал однажды князьям, и сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия, глава 38, стих 5. Также и царь Иосия не был единственным в стране, кто имел власть. Князья в стране также имели власть. Поэтому возможно, что лишь тогда, когда широкие массы народа восприняли мышление Бога, Иосия решился на этот шаг – взяться за чистку храма. Только теперь храм был очищен от статуи, Астарты и прочего оборудования идолослужения. Около 70 лет храм Господень был полон всем тем, что в глазах Бога является мерзостью. При очистке храма нашли также книгу закона, о которой писец Шафан донес царю Иосии и прочитал ему. Четвертая книга царств, глава 22, стихи с 8 по 20. Это была книга закона, из которой цари Израиля должны были делать себе выписки и в соответствии с ними жить и действовать. Уже до входа в обетованную землю Ханаана Господь повелевает своему народу, как они должны избирать царя и как этот царь должен жить. Об этом читаем во Второзаконии, в главе 17, стихи с 14 по 20. Но я приведу лишь стихи с 18 по 20, в которых читаем о том, что сказано в отношении книги закона. Читаю этот текст. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Но цари израильские не только не составляли себе список с книги закона, но в определенное время даже спрятали книгу закона в сокровищнице храма, так что последующие цари даже не знали о ее существовании. Для Иосии это была неожиданная и великая находка, когда ему доложили, что при очищении храма нашли эту книгу закона. В 4 книге царств, в главе 22 стихи с 8 по 11 читаем. «И сказал Хилкия, первосвященник Шафану, писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря, «Книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Наверняка и пророк Иеремия с великой радостью встретил известие о находке книги закона. Тогда Иосия повелел народу совершить Пасху, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стихи с 21 по 23. «И повелел царь всему народу, сказав, «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». На основании этих сообщений мы можем заключить, что Иеремия мог видеть определенный плод своей деятельности. Однако он также видел, что у многих израильтян эти перемены были лишь поверхностными. Среди них были и такие, ниже мы это еще увидим, которые всем сердцем одобряли реформы царя Иосии. Те израильтяне, которые не всем сердцем были на стороне Иосии, думали, ну хорошо, теперь мы имеем снова храм, царь тоже поддерживает это дело, так что и мы по случаю снова пойдем в храм, и если удастся, при нужде мы можем также скрыто принять участие в празднике Вала, потому что эти праздники еще всегда были прекрасными. А кроме того, масло масляное всегда лучше. И Иеремия и дальше должен был проповедовать народу покаяние и возвращение к живому Богу Израилеву. Во время первых порядка 18 лет своего служения Иеремия имел мощного союзника в лице Иосии, самого царя Иудеи. Возможно, что даже уже в это время он встречал в народе сопротивление, но, насколько нам известно, никто не отваживался каким-нибудь образом открыто тронуть Иеремию. После 18 лет служения Иеремии в 609 году царь Иосия погиб в бою против фараона Нехао. Нехао выступил против Ассирии и двигался со своим войском через Палестину. И кто бы из верующих мог подумать, что после всех богоугодных дел, которые совершил Иосия, он проявит такое неблагоразумие и выступит против фараона? Фараон еще предупредил Иосию, что он идет не против него, но Иосия не отошел и погиб, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стих 29. В дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. Причину того, что Иосия в конце своего царствования так глупо погиб, вы найдете в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». И воцарил фараон Нехао Элиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. 4 книга царств, глава 23, стих 34. О царствовании Иоакима мы имеем в Библии сообщение о некоторых событиях и их времени прохождения. К примеру, в главе 26. Это событие мы рассмотрим немного подробнее. Совершенно точно мы сейчас не можем сказать, но дело было в 609 или 608 году. И Иеремия получает от Бога очень трудное задание. Он должен был войти во двор храма и должен там сказать народу: «Если вы не обернетесь от идолов к живому Богу, то я разрушу этот храм, как я поступил с Силомом». Об этом читаем в главе 26, стихи с 1 по 6 книги пророка Иеремии. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли». Теперь представьте себе, что этот храм совсем недавно снова нормально функционировал. Всего лишь 13 лет он был снова исправным и нормально функционировал. В течение 13 лет в нем снова совершали богослужения. И все эти тысячи или сотни тысяч израильтян, которые приходили в храм, в течение этих прошедших дней и недель уже предостаточно согрешили. И они также тайно принимали участие в праздниках идолослужения. Но сейчас они имели свой набожный день. В этот момент, когда выступал Иеремия, они находились в храме и твердо были убеждены, что Бог находится на их стороне. Сегодня они принесли свои жертвы. Теперь они были убеждены, как священники песнопении прославляли Бога, что Бог находится на их стороне. В главе 7 мы, вероятнее всего, имеем точный текст проповеди Иеремии, которую он там говорил. И там мы читаем, как все слушатели говорили: «Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Стих 4. Они гордились этим, что имели храм, но не замечали, что в их сердцах все выглядело совершенно иначе. Этим людям Иеремия должен был теперь сказать: «Этот храм вам ничего не поможет, если вы и дальше будете так поступать, ибо тогда Бог полностью разрушит этот храм, как Он поступил тогда с Домом Божьим в Силоме». то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли. Народ неистовствует, и большое возбуждение охватывает его». Такова была реакция всего народа, как мы читаем в главе 26, стих 11. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Теперь мы обращаемся к Иеремии и спрашиваем его: «Ну что, Иеремия, как выглядит теперь обстановка? Теперь ты имеешь засуху и жару, народ неистовствует, а такая бушующая народная масса на все способна. Ее невозможно усмирить. Неужели ты все еще не озабочен? Ты и до сих пор не боишься? Видишь ли ты теперь в твоей жизни это обетование, что тот, который доверяет живому Богу, похож на дерево, посаженное у потока?» Прочтем для этого еще стихи с 12 по 15. «И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». На основании ответа Иеремии мы видим, что в этой ситуации он действительно мог оставаться неозабоченным. Он не отступает назад. Он не говорит: «Я это не так имел в виду». Из этого текста мы можем также понять, что он не имел страха. Он знал, что может поплатиться жизнью. Вполне возможно, что этот народ меня здесь побьет камнями. Но так как его корни находятся у потока воды, то он может быть непоколебимым. И я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что эта ситуация, как Иеремия действительно показал себя в этой чрезмерной жаре, оказала на меня большое впечатление. Но затем Бог вмешивается в эту ситуацию и делает что-то такое, чего вообще невозможно было ожидать. Народ неожиданно слушает то, что говорит Иеремия. Неожиданно некоторые из народа опомнились и говорят: «Ну да, это действительно так. Когда-то был уже такой пророк, который сказал подобное. Все верно». И его тогда люди не убили, но совершали покаяние. Поэтому мы не станем его убивать. Особенно один из князей по имени Ахикам, о котором читаем в стихе 24, полностью стал на сторону Иеремии и заботился сейчас и в будущем о том, чтобы с ним ничего не случилось. Читаю эти слова: «Но рука Ахикама, сына Сафатова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение». Это значит, что в центре величайшего хаоса, а большего хаоса, чем бушующая толпа народа, я едва могу себе представить, Бог полностью держал Иеремию в своей руке, и с ним ничего не случилось, что не соответствовало бы Божьей воле. Должно быть, и для Иеремии это было чудовищным ободряющим испытанием, которое он в этой ситуации пережил. В стихе 20 этой главы читаем сообщение о другом пророке по имени Урия, о котором мы подробно ничего не знаем. В подобной ситуации этот пророк вел себя совершенно иначе, и он был послан от Бога. Во всяком случае, Писание говорит о нем, как о пророке, и мы ничего не читаем о том, что он был ложным пророком. Читаю в Иеремии 26, стих 20. «Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии, из Кирьят-Иарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия». Все предельно ясно. Он проповедовал так же, как и Иеремия. Ему также угрожают, но он убегает в Египет, потому что он думает: «Там они мне ничего не могут сделать. В Египте господствует фараон, там они не могут угрожать моей жизни». Но он ошибся, и Иеремия оказался в Иерусалиме безопаснее, чем Урия в Египте. Царь Иудеи послал в Египет своих людей, которые его там поймали, привезли домой и там его убили. Иеремии же довелось остаться в живых, потому что он целиком и полностью надеялся на Бога, который держал над ним свою руку в центре величайших проблем, в центре ужаснейшего преследования. А теперь рассмотрим с вами второе событие, время происхождения которого не точно отмечено в Писании. Предположительно, это событие происходило при том же царе, только несколько лет позже. В главе 19 и 20 мы снова читаем о таком трудном задании Иеремии. Бог дал ему точные указания. На этот раз Бог сказал ему: «Купи себе кувшин у горшечника, затем ты пойдешь к священникам и старейшинам. Возьми некоторых из них и пойди с ними в долину сыновей Эннумовых, которая находится на юге Иерусалима». Эта долина была однажды местом свалки мусора, который там сжигали, поэтому там поддерживался постоянный огонь. Там же находились и жертвенники для идолослужения, на которых народ приносил своих детей идолам в жертву. Священники и старейшины участвовали в этих преступлениях и знали, что Иеремия является пророком от Бога. Они пошли вместе с Иеремией в эту долину сыновей Эннумовых. Там Иеремия разбивает перед глазами этих людей кувшин с такой силой, что от него ничего больше не осталось, хотя бы как маленькие черепки, что ни один из них нельзя было больше использовать в домашнем хозяйстве, как черепок. Иеремия так раздробил этот горшок, что из него невозможно было еще что-то использовать. Затем Иеремия сказал этим старейшинам и священникам. При этом наверняка присутствовало много зевак, которые знали и говорили: «Ага, осторожно, теперь произойдет что-то интересное». Здесь, перед всей этой толпой, Иеремия говорит: «Точно так сделает Бог этому народу и этому городу. Все будет так разрушено, так, что оно перестанет быть пригодным». Как только Иеремия закончил здесь говорить, он зашел во двор храма и проповедовал присутствующим там людям то же самое. Что дальше произошло, мы читаем в главе 20, стихи с 1 по 4. «Когда Пасхор, сын Эморов, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию, пророка, и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор-Миссавив». ибо так говорит Господь. Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Заметим себе, имя Пасхор означает «благополучие вокруг», а имя Магор Ниссавив означает «ужас вокруг». Колода, в которую этот священник и надзиратель храма заключил и Иеремию, это такое устройство, в которое зажимают руки и ноги заключенных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: Всех приветствую, дорогие друзья! Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Каждый человек в своей жизни обязательно кого-то любил и любит. В каждой душе есть это качество любить. Потому что мы созданы по образу и подобию Божию, и человек способен не только любить своей душой, но он способен и терпеть, миловать, смиряться, надеяться и так далее. Все эти качества есть, конечно же, добро, но проблема в том, что это добро временное, оно не настоящее. Жизнь любого человека доказывает, что все эти добрые качества в нем шаткие, непостоянные, ненадежные, потому что он не имеет в себе настоящую любовь. Человек сильно зависим от окружающей среды, от обстоятельств, которые вокруг него происходят, от своего положения. И практика жизни давно показала, на что способен человек, как далеко он может зайти. Однажды я услышал одну известную журналистку, не буду называть ее имя, она нередко находится в горячих точках по всему миру, где войны, бедствия, голод, терроризм, бандитизм, там, лагеря беженцев, тюрьмы и так далее. И вот она, являясь очевидцем всяких ужасов и невероятных таких вот, знаете, зверств человеческих, на мое удивление сказала такие слова, что человек – это страшнейшее чудовище, которое способно на невероятные, злейшие поступки, независимо от того, каков он был до этого. Меня удивили эти слова еще потому, что человек этот, этот журналист, она атеистка, которая вообще не верит в Бога. Однако она, вот глядя на все это, сделала вывод вообще в общем о человеке. И вот что об этом говорит Библия. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Сказал безумец сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Обстоятельства и круг жизни берет верх над душой, человек не выдерживает, он теряет терпение, надежду, милосердие, снисходительность, сострадательность, теряет даже здравый смысл и рассудок, становится просто зверем, способным на ужасные поступки. Это не то, чтобы суд или, там, я не знаю, осудить, это просто есть факт, это есть правда. Так говорит, во-первых, Библия, и так это уже испытано. В общем, все это говорит о том, что если и имеет человек вот эти добрые качества в себе, то они не вечные, они как будто бы не настоящие. Потому что настоящее, оно вечное, непоколебимое, Ничто не может задавить, заглушить или затмить настоящую любовь. Эта настоящая любовь есть сам Бог. Любовь душевная, земная, может казаться хорошей и доброй, но она не вечная, она обязательно имеет свой конец. Самое позднее она заканчивается с твоей смертью. Пусть ты останешься, ну, я не знаю, верным своим друзьям и близким, и до конца своей жизни будешь любить тех, кто тебя любит, но, уходя в мир иной, ты ничего с собой не возьмешь. Ни жену, ни детей, ни друзей, ни родителей. Все тебя оставят. Никто тебе в этот час не поможет и с тобой за руку туда не пойдет. Вот апостол Иоанн в своем послании пишет нам о другой любви, не о той, которую мы знаем по плоти телесно. Божья любовь, она не от этого мира и с плотью ничего общего не имеет. Душевный человек любит, во-первых, ради себя самого, потому что это принадлежит ему, это его часть, например, семья там и дети. И способен любить только тех, кто его любит. Никакой человек не способен любить невзаимно. Это просто невозможно. Божья же любовь не имеет ничего общего с душевной человеческой любовью. Она нелицеприятна, она беспристрастна. Божья любовь – это Он Сам, это Его естество. Божье естество и есть любовь. Он не может так, чтобы не любить. Эта любовь никогда не проходит, она бессмертна. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Человеческая же любовь проходит, и даже очень быстро. Бог по своей великой любви к нам дал возможность всем заиметь эту бессмертную любовь. Кто имеет любовь Божию в себе, тот имеет бессмертие. Как достичь эту любовь? Вопрос. Как ей наполниться? И ответ очень простой. А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия свершилась. Из сего узнаем, что мы в Нем. Итак, любовь Божия свершится только в том случае, если человек соблюдает Его Слово. Об этом еще очень хорошо сказано так. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть, находиться в любви Божией или быть наполненным Его любовью – это значит пребывать в Его Слове, любить Его Слово и исполнять Его. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Я опять повторяю этот стих, который я прочитал в самом начале. Действие любви Божией в нас – это жизнь Христова в наших сердцах. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Любовь Христова превосходит всякий разум, потому что ее невозможно получить через усилия и старания души, но только верою в Слово Бога, через что Он, вот именно через эту веру, вселяется в сердце. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вот немного о любви в наших сердцах. Аминь.
1: Говорит радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
3: Дорогие друзья, мы вступили в пору, которая называется осень. Еще в нашей памяти свежее. Солнышко, купание, но теперь наступают холода. И наша жизнь также, она похожа на погоду. Сезон сменяется сезоном. Как в одной христианской песне поется, наша жизнь подвержена сезонам. Все Господь разметил наперед. И вот об этом мы прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И тема нашей проповеди будет «Дом на камне». Итак, читаем. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению,

Но пришло время, когда их постройка была испытана. Может быть, кто-то из вас, дорогие слушатели, испытывает шторм своей жизни. Вообще, шторма посещают всех. Кто-то задает вопрос, почему плохое случается и с хорошими людьми, с людьми добрыми, любящими? Почему в их жизни случаются беды? Почему приходит страшная болезнь? Почему, может быть, что-то происходит в семье, на работе? Почему? И Господь Иисус Христос сам нам здесь отвечает, что шторм придет и к благоразумному, и придет к нерассудительному, к неразумному человеку. Может быть, дорогой друг, ты еще не испытывал шторм в своей жизни, знай, что он обязательно придет и проверит твою постройку. Оба этих человека строили для того, чтобы жить в своих домах. Так и написано, построил дом свой. Но почему они строили по-разному? Один построил на камне, а другой построил на песке. Неужели, может быть, там не хватило места для того, который на песке построил? Может быть, земля была в каком-то неудачном месте, болотистая или еще что-то? Нет. Господь говорил к еврейской аудитории, и они прекрасно понимали, о чем Он говорит. В Палестине везде под почвой находится скала, так называемая материнская скала. Она везде там. Поэтому камня для всех хватит. Евангелист Лука эту притчу описывает следующим образом. «Благоразумный копал, углубился и построил дом свой на камне». То есть камень там везде. И вот благоразумный все-таки потратил время, потратил свои силы для того, чтобы построить дом свой на твердом основании. А безрассудный построил прямо тут, на земле. Один строил на твердом основании, а другой строил на песке. Нужно сказать, дорогие друзья, что притча эта относится к верующим людям. Не к неверующим, не к знающим о Боге, а к верующим. Христос и к одному, и к другому относит следующие слова. «А кто слушает слова Мои сии?» Слушал и благоразумный, и безрассудный. Оба слушали. Но исполняют слова Христа не все. Эта притча учит нас не только о том, что есть хорошее крепкое основание, но эта притча учит нас также о том, как строить на этом крепком основании. Множество людей признают Иисуса Христа за выдающегося человека, за выдающегося учителя. Люди поражаются мудрости, поражаются простоте, лаконичности и глубине мысли Иисуса Христа. Его все христиане признают за превосходного проповедника. Как и здесь мы читаем, народ дивился учению Иисуса Христа, потому что он учил их как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Но тем не менее, в этой аудитории Иисуса Христа находились благоразумные и безрассудные. Наверное, трудно найти человека, который бы не признавал Иисуса Христа за великую личность. Но тем не менее, не все люди признают Его за Господа. Признавать Иисуса Христа за хорошего проповедника, за выдающуюся личность недостаточно. Христос говорит, кто слушает слова Мои и не исполняет, это безрассудный человек. Христа нужно признать как Господа, как Господина своей жизни, как начальника своей жизни. И тогда мы будем исполнять Его слова. Когда наступает шторм, он бьет со всех сторон. Мы считаем, что пошел дождь, и подули ветры, и поднялись реки. Интересно, что и вода и сверху, вода поднялась и снизу, и еще со всех сторон дует ветер. Когда все смешивается в серой массе, тогда так необходимо, чтобы было твердое основание. Когда со всех сторон жизнь наша штормует, как необходимо иметь твердое основание. Нужно помнить, дорогие друзья, что мы строим дом свой –

Ни соседу мы строим дом, ни брату, ни сестре даже. Мы строим свой дом. И когда грянет шторм, мы будем в этом доме. Мы не будем посторонними наблюдателями. Мы будем в этом доме. О чем же говорит Иисус Христос? Ведь слова или вот эта притча, приведенная о строительстве, она находится в конце Нагорной проповеди. И Христос говорит: «Кто слушает слова Мои проповеди, тот будет мужем благоразумным, исполняющим эти слова». О чем же Христос говорил в Своей Нагорной проповеди? Давайте мы так бегло пробежимся. Иисус Христос прежде всего говорит об отношении к брату. Когда придешь к жертвеннику, принесешь жертву и вспомнишь, что брат имеет что-то против тебя, оставь там твой дар у жертвенника. Братья, сестры, будем помнить, что мы строим дом свой. И если мы кого-то обидели, нужно быстрее примиряться. Далее Иисус Христос говорит: кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Знаешь ли ты, дорогой друг, что это песок в твоей жизни? Это песок, в который, может, ты зарылся и не можешь вылезти оттуда. Ты смотришь, может быть, на интернете то, что не должно смотреть. Может, ты смотришь какие-то журналы или еще что-то. Не должно этого быть в жизни христианина. Ты сам разрушаешь собственный дом. Может, тебе нужна помощь, тебе нужно исповедание, нужно найти служителя, который бы вместе с тобой помолился, воззвал Господу о твоем освобождении. Тебе нужна помощь в этом. Христос далее говорит, что слова наши должны быть «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого не должно быть лжи в нашей жизни. Всегда ли мы честно поступаем? Всегда мы ли честно говорим? Если была допущена нечестность и неправда, нужно признаться, нужно попросить прощения. Христос в этой Нагорной проповеди любил нас, учил нас любить врагов и благословлять их. Это, наверное, самое трудное в Его проповеди. Но есть ли это в твоей жизни? Можешь ли ты благословлять тех, которые делают тебе зло, любить врагов своих? Помни, что ты строишь свой дом. Христос большое внимание уделил служению перед людьми на показ. Он говорил о лицемерах. И этого не должно в нашей жизни быть. Мы должны строить свой дом так, чтобы Богу нравилось, как мы его строим. А часто мы стараемся перед людьми. Христос говорил о том, чтобы мы искали прежде всего Царство Божие и правды Его. А может быть, ты, дорогой друг, ищешь чего-то другого? Может, богатство увлекло тебя? Помни, что ты строишь свой дом. И когда придет шторм, он испытает твою постройку. Христос учил нас, чтобы мы не судили друг друга, но помогали друг другу. И как бы инструмент или отвес в этом строительстве, Иисус Христос сказал: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Помни, что ты строишь свой дом». Господь хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы чувствовали твердое основание под своими ногами. Не должно быть никакой прокладки между нами и Христом. Мы уже говорили, что Палестина, она представляла из себя скалу, ну а сверху этой скалы был слой почвы. Так вот, эту почву нужно убрать. Всякий песок, всякий мусор, который есть в твоей жизни, нужно убрать и встать непосредственно на твердую скалу Иисуса Христа. Проверь свое сердце. Нет ли там никакой песчинки? Нужно все убрать. Можно маскироваться перед людьми. Можно даже жертвы приносить. Помните, как Каин принес жертву, но сердце его было неправо пред Богом. Он не стоял на твердом основании. И еще хотелось сказать, дорогие друзья, что наши штормы, которые мы встречаем в нашей жизни – это является только подготовка к самому страшному, к самому сильному шторму. Тогда,
когда люди будут бежать в горы и говорить: «Сокройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца». Тогда, когда солнце померкнет, луна не даст света своего, когда силы небесные поколеблются, как хорошо под своими ногами иметь твердое основание и сказать: «Гряди, Господи Иисусе, я готов, я с песком расстался, еще живя здесь на земле». Сейчас время, дорогие друзья, проверять наше строительство, убирать всякий мусор. Строили многие, но правильно строил один Ной в свое время. И шторм испытал, чья постройка правильная. Только постройка Ноя выстояла шторм, потому что он строил так, как говорил ему Бог. Трудно копать. Может быть, стыдно копать. Нужно в чем-то признаваться. Нужно исправлять то, что сделано неправильно. Но это разумно. Это единственный правильный путь – строить правильно. Строить так, как сказал Бог. Да благословит вас, дорогие друзья, в этом сам Бог. Будем очень внимательны к самим себе. Ведь это самое главное – наше отношение к Богу, наше духовное состояние. Будем на твердом основании, будем убирать всякий песок, который появляется в нашей жизни. Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес! Сегодня мы обратимся к одной из пасхальных историй, которая записана в 24 главе Евангелия от Луки. В ней говорится о двух учениках. Вероятно, они не были из числа первоначальных 12 учеников Христа, но были достаточно близкими последователями Иисуса. Один из них назван по имени – Клеопа. Они идут в город Эммаус, который находился на расстоянии примерно 12 километров от Иерусалима. В Священном Писании нам указано расстояние до этого города, но не указано направление. Сегодня в Израиле есть два или три различных города. Каждый из них находится приблизительно на одном и том же расстоянии от Иерусалима. И каждый из этих городов претендует на то, чтобы называться древним Эммаусом. Однако тот, которому отдается предпочтение, находится к западу от Иерусалима. В этом тексте мы узнаем, что эти двое идут домой, когда день уже почти склонился к вечеру. Мы можем представить, как они идут навстречу живописному закату. Но они огорчены. У них на сердце тяжелое бремя. В тексте, который начинается со стиха 13, вы увидите описание их настроения. Там сказано, что они были печальны. Они были разочарованы. Они провели какое-то время в Иерусалиме со своим вождем и надеялись, что он поведет их за собой дальше. Многие из иудеев того времени думали, что Мессия установит земное царство, в котором будет царем. Они представляли, как Иисус свергнет власть римлян и поможет евреям добиться независимости. Но Иисус в своем учении прежде всего возвещал людям духовные истины. И если он и говорил о царстве, то в первую очередь он имел в виду царство Божье, царство праведности. Например, между иудеями и самарянами был спор, где поклоняться. Мы поклоняемся на этой горе, а вы говорите, что надо идти в храм. А Иисус показал им правильный путь. Ваш Отец на небесах хочет, чтобы вы поклонялись Ему в вашем сердце, в духе и истине. Не имеет значения, где вы находитесь. На корабле или в автомобиле вы везде можете поклоняться Христу. Здесь я должен кое-что пояснить. Может быть, есть среди слушателей, скажем, заядлые рыбаки, которые скажут: мы поедем ловить рыбу в воскресенье утром, потому что мы можем поклоняться в любом месте. Мы можем поклоняться и в нашей лодке. Если у вас такие мысли, то понятно, что причина того, что вы пропускаете богослужение, не в том, чтобы поклоняться где-нибудь, а в желании заняться рыбалкой. То есть я хочу сказать, что ваши мотивы должны быть чистыми. Но вернемся к теме. Иисус учил другому представлению о царстве. Когда римские солдаты захватили его в Гефсиманском саду, помните, что он сказал? Когда ученики его хотели с мечом в руках защищать его: «Уберите меч! Не думайте, что вы должны защитить меня! Если бы я обратился к моему небесному отцу, если бы мое царство было земным царством, то мое войско боролось бы за меня, ангелы пришли бы и помогли мне освободиться». И он должен был много раз указывать на эти духовные истины. В умах этих двух учеников была большая путаница, потому что они пытались совместить царство Божье с царством этого мира. Поэтому они были подавлены. Они были разочарованы. Их руководитель закончил мученической смертью на кресте. Он умер. Что же теперь? Они не понимали всего этого. Итак, они идут в Эммаус, и вдруг сам Иисус присоединяется к ним. Он закрывает их глаза, если говорить образно. Он не открывается им, и они не узнают его. Он хотел преподать им урок. Он начинает с Ветхого Завета и указывает на многие отрывки, которые говорили о нем и которые открывали, что он – Мессия. Как бы я хотел, чтобы мы имели эту проповедь в Библии. Это, наверное, была прекрасная речь. Я уверен, что мы почти можем угадать некоторые из ссылок, которые использовал Иисус. Например, Псалом 21. который начинается со слов «Боже мой, почему ты оставил меня?» Это те слова, которые он произнес с креста. Несомненно, он указал на них. Стих 14 из Псалма 21 говорит о его врагах, которые собрались вокруг него. Стих 19 говорит о бросании жребия, о его одежде и так далее. Это все записано в Псалме 21. Есть также и другие ссылки. Вот Псалом 109, в котором написано «Положу врагов твоих в подножие ног твоих». Я уверен, что Иисус в разговоре с этими двумя учениками прошел весь Ветхий Завет и указал почти на все тексты, которые говорили о нем. Я уверен, что он наверняка указал на 53 главу пророка Исаии. Вы знаете, это великолепная глава, полная мессианских пророчеств об Иисусе Христе. И, конечно, Захария, 9 глава, могло быть также одним из упомянутых текстов, так как в нем написано «Царь твой грядет верхом на осле». Можно пересмотреть весь Ветхий Завет и представить, какие тексты Иисус мог объяснять этим двум ученикам по дороге в Эммаус. Итак, Иисус указывает им на многие места, открывает им их и говорит, что все это было сказано пророками о Мессии, который должен был прийти. Они шли и внимательно слушали его речь. Вспомните, как позже, когда Иисус исчез из их виду, они говорили друг другу. «Ты помнишь, как наши сердца горели, как мы ощущали его присутствие нашим духом, и как его слова касались нас, когда мы слушали?» Солнце уже зашло. И незнакомец сделал вид, будто он собирается идти в следующую деревню. Но они начали упрашивать его. «Подожди, день склонился к вечеру, скоро будет ночь. Пожалуйста, останься с нами. Пожалуйста, войди в наш дом. Мы дома, мы в Эммаусе, останься с нами». И так Иисус остался. Конечно, они хотели слышать еще какое-нибудь учение. И когда они готовились принимать пищу и были за столом, Иисус взял немного хлеба. Я могу представить, какой это был прекрасный жест, великолепный символ. И когда Иисус взял хлеб, поднял его и преломил, тотчас их глаза открылись, и они поняли. Да, это же Господь! Посмотри, Он делает то же, что сделал в ночь, когда Он разделил с учениками пасхальную пищу. Когда Он установил вечерю Господню, это Господь! И они тотчас узнали Его, но Он немедленно исчез. Как важно, что это совершилось. Они увидели Его. Они теперь точно знали, что Он восстал из мертвых. Теперь они были вдохновлены. Вы можете себе представить это небольшое путешествие. Наверное, потребуется 2,5 часа, чтобы быстрым шагом пройти расстояние от Иерусалима до Эммауса. Так что они шли довольно много времени и, конечно, ослабели. Но, несмотря на позднее время и усталость, они воспрянули духом и решили возвратиться в город и передать всем слово Иисуса и сказать другим ученикам: «Мы видели воскресшего Господа! Он жив! Он восстал из мертвых!» Как хотелось бы, чтобы все это происходило и с нами. Пусть все наши сердца горят, когда мы слышим о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Пусть они радуются, когда мы читаем в Библии о пришествии Его Сына и о том, как все это было исполнено в Новом Завете, в Его пришествии, в Его страдании и смерти, в Его воскресении из мертвых. Сегодня в собрании верующих можно встретиться с воскресшим. Где двое или трое собраны во имя Его, там и Он. Через Писание, слушая Слово Божие, можно уверовать в Него. И если вы идете в Эммаус, если уходите от Бога, можно пойти обратно в Иерусалим. А потом поспешить, чтобы другим рассказать о том, что вы узнали Христа. Пусть благословит вас Бог, дорогие друзья, чтобы вы жили в радости воскресения и несли эту радость другим.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом. И также словами нашего Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Я рад, что ты присоединился со мной, и приглашаю тебя присоединяться со мной каждую неделю в это же время на этой волне. Мы будем вести беседы на разные темы, так что будет довольно интересно. Сегодня у нас беседа будет: что же говорит Библия, Священное Писание, о Боге? Мы интересные факты сегодня узнаем о Боге. Если кто из вас не верит в существование Бога, я особенно приглашаю вот именно тебя, чтобы ты остался со мной и побеседуем, и будем размышлять, правда ли это или нет, что говорит Библия о Боге. Прежде чем мы вступим в нашу беседу, выслушайте коротенькое музыкальное исполнение –

Многоуважаемый радиослушатель, если ты только присоединился к этой радиопередаче, то я приглашаю тебя остаться, потому что в нас довольно интересная беседа. Сегодня вкратце мы посмотрим о том, что говорит Библия о Боге. А если ты не веришь в Бога, то именно тебя я приглашаю остаться, потому что сегодня мы немножечко поразмышляем о том, в что вы не верите, и именно это должно заставить вас подумать. А именно подумать о существовании Бога. Я нахожу довольно интересные слова в Евангелии от Иоанна. Это, конечно, одна книга Библии. И вот там говорятся такие слова: «Бог есть Дух». Эти слова Христа являются ответом самарянки на ее слова: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Самарянка хотела знать, где же находится Бог. На горе Горазим, где ему поклонялись самаряне, или на горе Сионе, где стоял Иерусалимский храм, в котором ему, конечно, поклонялись все иудеи. И Христос дает ей ответ: «Бог есть Дух». Дорогой радиослушатель, эти слова Христа означают, что в Боге нет ничего материального, ничего телесного. Он является исключительно духовным существом. Как Дух, Бог невидим для человеческих глаз, неслышим для человеческих ушей и неосязаем для человеческих рук. Как Дух, Бог вездесущ. Он не связан никаким местом, никаким пространством и никаким временем. Бог везде. Как же тогда понять слова Библии? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Ответ на этот вопрос, конечно, дается в многих местах Священного Писания. И мы возьмем два места из Священного Писания. Именно первое место находится в послании Ефесянам 4 главе 24 стих. «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». А другое место – послание Колоссянам, 3 глава, 10 стих. «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Дорогой радиослушатель, наше подобие Богу заключается не в телесных наших качествах, а исключительно в духовных – в праведности, в святости, в познании – и в других духовных свойствах. А если Бог есть Дух, то что означают слова Библии о деснице Божьей? Вы, наверное, слышали много раз, что люди говорят о руке Божьей, также говорят об очах Божьих, о ушах Божьих и других также человеческих выражениях о Боге. Этими выражениями, дорогой радиослушатель, Библия объясняет на понятном человеческом языке, что Бог, являясь Духом, действует, как бы имея десницу, видит, как бы имея очи, слышит, как бы имея уши. А вот именно без этих понятных нам выражений Бог, как исключительно духовное существо, был бы для нас, людей, совершенно непонятен. А как же тогда объяснить кажущиеся противоречия между двумя местами Библии? Мы прочтем эти два места. Первое место находится в книге «Исход». «Потом вошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное», и так далее.
Другое место из Священного Писания мы находим в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Интересно, дорогой радиослушатель, что в одном месте мы читаем, что «и видели Бога», а в другом месте «Бога не видел никто никогда». Как же вот именно нам понять эти слова Библии? Есть ли противоречие в Библии или нет? После следующего коротенького музыкального исполнения мы будем продолжать нашу беседу.

Дорогой радиослушатель, мы заметили некоторые места из Священного Писания. Именно одно место из книги «Исход», а другое место из книги или Евангелия от Иоанна. Давайте еще раз прочитаем эти места. Книга «Исход», 24 глава, 9 и 10 стих говорят нам так. «Потом вошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Конец этого цитата. И еще другое место, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». В одном месте мы замечаем, что говорится «и видели Бога», а в другом месте говорится, что «никто не видел Бога никогда». Как же нам понять эти слова Библии? Дорогой радиослушатель, Ветхий Завет говорит нам, что Бог являлся людям не как Бог, ибо Бога, как Духа, видеть нельзя физическими очами. О чем же говорится тогда в Евангелии от Иоанна, что Бога не видел никто и никогда? Но Бог являлся людям в человекоподобном виде, каким Его и видел Моисей, и Аарон, и Надав, и Авиуд. Еще интересно заметить, что под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира. Дорогой радиослушатель должен заметить здесь, что Бог являл Себя людям ветхозаветного времени в виде даже ангела Господня. Таким Он явил Себя Агарии в пустыне, Аврааму, и также другим людям, которые просили, чтобы Бог как бы явился им. И Бог являлся людям в разных формах, можно сказать, человекоподобным, чтобы мы могли видеть, понять, беседовать, и потом сказать, что вроде видели Бога. Библия говорит, что Бог является личностью. Как же это тогда понять? Дорогой радиослушатель, не какой-то силой или влиянием, а личностью. Это видно ясно из книги «Исход». «И сказал Моисей Богу, вот я прийду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог тогда сказал Моисею, «Я есть сущий Иегова». Итак, Бог открыл Моисею свое имя, Иегова, что значит «сущий». А в Откровении, это в книге Откровений, 1 главе, 8 стих, о нем говорится, как о том, который есть и был и грядет. Дорогой радиослушатель, Библия всюду говорит о Боге, как о живом Боге, в отличие от идолов, то есть богов мертвых. Еще есть одно интересное место в Священном Писании. Говорится оно вот именно так. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный». Библия говорит о любви Бога и также о гневе Бога, то есть о свойствах, присущих только живой личности. Библия говорит, что Бог является Творцом неба, то есть Вселенной, также земли, и также Он является Творцом человека. Библия называет Бога Вседержителем. Она говорит, что все им стоит, что все

66. «Да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенями». Дорогой радиослушатель, интересные слова, которые записаны в притчах. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Заметьте, что Библия говорит, что Бог всевидущ. Мы читаем, что Бог знает все – прошлое, настоящее и также будущее. Доказательство чего являются пророчества Библии. Апостол Павел восклицает и говорит: «О бездна богатства и премудрости и видения Божие!» Многоуважаемый радиослушатель, Библия говорит, что Бог всемогущ. Одно место, которое говорит о этом существе или свойстве Бога, это книга Иов, 42 глава. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено“». И в другом месте Бог говорит: «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможно для меня». Но веря в Его всемогущество, мы не должны забывать о Его божественной воле. Он все может, но, конечно, не все хочет. Интересно также заметить, что Библия говорит, что Бог вездесущ. Это место записано в книге Иеремии, 23 глава, 23 стих. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Дорогой радиослушатель, вездесущность Бога радует и ободряет нас и делает понятным нам, можно сказать, общение Иисуса Христа. Когда Он сказал нам: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Эти слова Он сказал перед тем, как Он вознесся на небо. Библия также говорит, что Бог безначален и бесконечен. То есть Бог наш, Он вечный Бог. Об этом мы можем читать в Псалме 89. «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Слова, которые очень ободряют меня, записаны в Псалме 101. Говорится так: «Ты тот же, и лета твои не кончаются». У Бога нет изменения. Как Он и Сам говорит: «Ибо Я Господь, Я не изменяюсь». Или, как сказано в послании к Евреям, 13 главе, 8 стих: «Он вчера и сегодня и вовеки тот же». Дорогой радиослушатель, я верю все, что Библия говорит. Библия говорит, что Бог свят. Его абсолютная святность выражена словами: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». На протяжении всего Ветхого Завета речь идет главным образом о святости нашего живущего Бога. Библия говорит, что Бог праведен и справедлив. И, конечно, многое в истории человечества и в жизни отдельных людей может сказать нам непонятным и даже не свойственным с благостью и милосердием Бога. И нам сказано: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Праведен Господь.

Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. И, наконец, дорогой радиослушатель, Библия говорит нам, что Бог есть любовь. Высшее проявление любви Божией заключается в том, что невидимый для человеческих глаз Бог, Бог, который есть Дух, явился во плоти, в лице Иисуса Христа. Явление Бога во плоти имело двоякую цель – открыть Бога людям, как сказано в Евангелии, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, то есть Иисус Христос, Он явил Бога. И вторая цель – явление Бога во плоти – умереть за грехи наши и примирить нас с Богом. Дорогой радиослушатель, знал ли ты или нет, что Иисус Христос пришел сюда, на эту землю, чтобы дать нам жизнь и дать ее с избытком? Многие мучаются в своей жизни, не знают прощения своих грехов. Бог всемогущий, всезнающий, вездесущий, всевидящий, Бог любви, протягивает свою руку к человеку и хочет прощать, но человек не хочет поговорить с Богом, то есть примириться. Я благодарю тебя за внимание, дорогой радиослушатель. Приглашаю тебя выслушать следующее пение о молитве, то есть о беседе человека с Богом.

0: Дорогой радиослушатель, в продолжении этой передачи послушайте свидетельство молодой девушки из Советского Союза.
1: Я, как и многие из вас, воспитывалась в семье верующих родителей. С детства много слышала о Боге, ходила на собрания, рассказывала стихи. Но ничто не задевало моего сердца. Мне больше нравилось посидеть у телевизора, посмотреть кино. В доме у нас телевизора не было, но зато был у соседей. Отец каждое воскресенье спрашивал, не хотите ли вы сегодня пойти на собрание? Но я старалась увильнуть от ответа и убегала к соседям смотреть телевизор. Но это развлечение приходило к концу. Нужно было идти домой, и совесть была нечиста. На сердце ныло. Придешь домой, отец спросит, ну что ты там увидела? Отвечать нечего. Но действительно, что я могла там увидеть? Я только понапрасну расстраивалась, хотя это и было только кино, неправда и выдумка. Это было временное развлечение, остальное время было нечем заполнить. Когда я была в 8 классе, встала проблема о вступлении в комсомол. Дома говорили, что в комсомоле делать нечего, в школе твердили только о комсомоле. Проводили антирелигиозные часы, доводы о том, что Бога нет, иногда казались такими убедительными, что временами казалось, что Бога действительно не может быть. В уме не укладывалось, что есть такое существо, которое властно над всем, что оно руководит всей вселенной, миллиардами этих маленьких мерцающих светил. И все же я знала, рано или поздно я должна была прийти к Богу. Я стала чаще посещать собрания, больше привлекали молодежные собрания, музыка, пение и стихи. Мир стал отступать. Я стала чаще задумываться о Боге. Я стала читать стихи на собраниях. Душа моя хотела слышать что-то пламенное и очень убедительное. И Бог удовлетворил просьбу моей души. На одном вечернем собрании, это было 24 августа 1975 года, брат говорил последнюю проповедь. И в заключении призвал все непокаянные души выйти вперед, не стыдясь попросить прощения у Бога за все содеянные грехи. Я не слушала предыдущие проповеди. До меня дошло только, что, может быть, это последний день, последняя возможность обратиться к Господу, попросить прощения за все грехи, что завтра может быть поздно, и ты уйдешь в вечность без Бога. Как поется в песне, «День завтра может не блеснуть», и солнце не осветит нас. На этот призыв вперед вышло 70 душ, молодых, пожилых и детей. 70 душ нашло радость Иисусе Христе. В числе этих 70 была и я. Велика же была радость всех. В этот вечер покаялось очень много детей. И я прошу молиться за эти маленькие души. Я прошу молиться за все покаянные души. Я прошу молиться за то, чтобы еще много-много душ нашли радость в Господе.

У микрофона ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Желающий написать мне, и пишите лично мне по адресу этой радиостанции. До следующей встречи в эфире.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Дорогие братья и сестры, сегодня мы должны увидеть еще одну картину неба, нарисованную нам на страницах Откровения. Мы прочтем из книги Откровения, 14 глава, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Апостол Иоанн был самым долголетним из всех апостолов. Он дожил до самой глубокой старости и умер в городе Эфесе, где находилась благословенная церковь, известная нам с вами под названием Ефесской церкви. Послание, которое этой церкви написал апостол Павел, показывает нам всю красоту вот этой Ефесской церкви. Вот в этом городе, в этой Ефесской церкви апостол Иоанн был многие годы пресвитером, и Господь ему позволил закрыть глаза в этом ставшем для него любимым городе. После смерти апостолов Петра и Павла руководство церквами того времени перешло к апостолу Иоанну. И вот он путешествует по всем церквам того времени, и великое дело совершает в этих церквах того времени, а именно дело сближения, слушайте, дело сближения верующих из язычников и верующих из иудеев. Для нас не должно быть новостью вот такая работа апостола Иоанна по сближению детей Божьих своего времени. Мы с вами должны знать, что и в дни апостолов вопрос единства верующих волновал сердца многих детей Господних, в том числе и самих апостолов. Причиной разногласий в церквах апостольского времени был ветхозаветный закон, братья и сестры. Вот что тогда разделяло детей Божьих в дни апостолов, служило причиной больших разногласий, больших дискуссий и споров горячих. Это вопрос о ветхозаветном законе. Надо ли христианам Нового Завета его исполнять или не надо? И вот этот вопрос о ветхозаветном законе буквально нарушал покой церква Христовых того времени. Вот это мы с вами тоже должны знать. Нас может удивлять, что мы сегодня занимаемся так много вопросом единства верующих. Нет, это вопрос очень древний, очень старый. А вопрос апостольского времени даже. Со дней апостолов вот идет этот вопрос о сближении верующих, о мире между верующими. И вот эти верующие из язычников с одной стороны и верующие из иудеев с другой стороны годами не могли прийти к миру. И сколько труда положил апостол Павел и этот вот чудный долголетний апостол Иоанн, чтобы сближать вот эти два лагеря христиан, не иудеев и христиан, а христиан и христиан. То есть христиан из язычников уверовавших и христиан из иудеев уверовавших, их сближать, их примирять, их к единству проводить. Это была очень трудная работа. Апостол Иоанн и апостол Павел хорошо бы поняли нас, братья и сестры, сегодняшних детей Господних, которые так волнуемся по поводу разных разделений в церквах Христовых наших дней. Апостол Павел был не, то есть апостол Иоанн был не только самым долголетним из апостолов, на его долю выпало великое счастье получить весьма драгоценные откровения от самого Христа. И эти откровения он получил, как мы знаем, на пустынном острове Патмос, куда он был сослан римским императором Домицианом за свидетельство об Иисусе Христе. Там, на этом острове, жители которого существовали в основном рыбной ловлей, апостол Иоанн неоднократно видел отверстие неба, и он дал нам на страницах своей книги «Откровения» такие картины неба, что одна христианка, лежавшая на одре смерти, прочитав эти описания неба в Откровении, даже сказала так: «О, теперь я знаю, куда я иду». И небо стало для меня таким знакомым местом, что мне кажется, что я там уже бывала. Дорогие мои, так описано небо на страницах книги Откровения. По Божьей милости мы несколько картин неба с вами уже увидели, уже рассмотрели. Сегодня мы слышим слова апостола Иоанна: «И я взглянул, и вот Агнец стоит на Сионе». Вот нам сейчас показывается другая картина неба. Агнец стоит на Сионе. Эти слова делают таинственное небо, по крайней мере, для многих из нас оно было таинственным, хотя вот после тех картин, которые мы с вами видели, тоже некоторые сказали так, подобно этой умирающей христианке: «Мы теперь как будто уже осваиваться начали с небом, которое нас ожидает, куда мы с вами идем и придем, мы стали с ним осваиваться». Да, дорогие мои, страницы книги Откровения хорошо нам говорят о небе. И дай Господь, чтобы мы с небом освоились все, чтобы небо стало нашим родным домом. Родным домом. И мы не боялись туда пойти. И вот особенно Агнец Божий, дорогие мои, закланный за грехи мира, он так часто вспоминается апостолом Иоанном, когда он нам показывает небо, нашу небесную отчизну. Так часто речь идет об Агнце Божьем. И он, Агнец Божий, закланный за грехи всего мира и за грехи каждого из нас в отдельности, он делает небо поистине необыкновенно прекрасным местом. Я помню, дорогие мои, когда я приехал несколько лет тому назад в город Вену, где недавно были наши дорогие братья, я не знаю, может быть, за короткое время моего отсутствия они уже об этом рассказали, но когда я вот приехал в этот город Вену, мне тогда один житель этого города сказал такие слова: «У нас в Вене много прекрасного, но самое прекрасное – это собор святого Стефана». Когда мне житель этого города сказал, что, по его мнению, самым прекрасным в этом чудесном городе Вене является собор святого Стефана, я попросил меня туда свести. Это нечто действительно прекрасное, несказуемо прекрасное, братья и сестры. Но что я сегодня хочу сказать, так это то, что все небожители в один голос скажут нам: у нас на небе много прекрасного, но самое прекрасное – это Агнец Божий Христос. Это самое прекрасное у нас на небе – Агнец Божий Христос. Мы читаем в Слове Божьем об отсутствии слез на небе. Это нас радует, братья и сестры. Кто плачет, кто много плачет, какая бы ни была причина его или ее слез, но кто много плачет, тот особенно ждет такого времени, когда слез больше не будет. Но это естественно, что там в небе не будет слез, потому что ничто не будет нас разделять с Иисусом Христом, этим драгоценным Агнцем Божьим. Что нарушает наше общение с Ним на земле, дорогие братья и сестры? Что нарушает? Это, в сущности говоря, наша плоть с ее греховными наклонностями. Вот причина наших слез. Все наши вот эти согрешения, наши ошибки, наши неправильные поступки в христианской жизни, вот что заставляет нас здесь плакать. Это основная причина наших слез здесь на земле. А там, в небесах, плоти с ее греховными наклонностями не будет, братья и сестры, не будет. И для общения со Христом не будет никаких преград. Как чудно, правда, братья и сестры? Вот почему наша радость, наше блаженство, наше счастье на небе будет безоблачным, буквально безоблачным. Радость неба в постоянном созерцании Христа, в постоянном общении со Христом и в постоянном нашем служении Христу. Мы уже рассмотрели картину служения Христу там, в небесах, искупленными Его, которое будет происходить днем и ночью, непрерывно. Правда, мы взяли эти слова вот о безмолвии на небе на полчаса. Мы сказали, что как будто какой-то перерыв в этом непрестанном служении Господу в небесах наступил. И мы тогда уделили внимание этому получасу безмолвия. Я думаю, что вы не забыли, о чем мы тогда говорили. «И я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот Агнец стоит на Сионе, то есть в самом центре небесного Иерусалима, в самом центре неба, дорогие мои, стоит Агнец Божий. Знакомясь с небом, мы все больше убеждаемся, что центром неба поистине является Христос, поистине является Агнец Божий, и что вся жизнь там, на небе, вращается вокруг Него, братья и сестры, вокруг Него вся жизнь там вращается. Если в небесах мы будем видеть Христа как Агнца, то это значит, что крест Голгофы будет сиять вовеки перед нашими глазами. Свет креста Голгофы будет постоянно сиять перед нами. Здесь на земле Голгофа на одно время погрузилась во тьму, и от нее никакого света не исходило. Но там в вечности крест Голгофы будет сиять непрестанно, братья и сестры, потому что Агнец Божий будет свидетельствовать именно об этом кресте. Но вот мы должны с вами знать, слушайте внимательно, что я вам сейчас хочу сказать. Мы должны знать, что Агнец на Голгофе и Агнец на Сионе имеют не одинаковый вид. Еще раз эту мысль хочу положить вам на сердце. Агнец на Голгофе и Агнец там, в небесах, на Сионе, имеют не одинаковый вид. Агнец на Голгофе имел самый уничиженный вид. Указывая на распятого Христа, Пилат мог бы повторить свои слова: «Се человек!» С жалостью мог бы сказать о распятом Христе: «Се человек! Посмотрите, какой он несчастный! Какой он униженный! Какой он оплеванный! Вами, иудеями, оплеванный!» А Агнец на Сионе сияет славой и честью, как мы читаем в послании к евреям во 2 главе в 9 стихе: «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Слышите, братья и сестры? «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Вот этой славы и чести мы еще не видим у Агнца Божия на Голгофе. Мы пока этой славы там не видим. но она теперь сияет ослепительным светом у акца Божия на Сионе. Глянемся в эту славу и честь акца Божия в небесах, братья и сестры. Вот в этот вечер глянемся в эту славу и честь. Вот как она описывается в Откровении, в 4 главе, в 6 по 8 стихи. Слушайте. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». О, как часто задают дети Божии вопрос, что это за четыре животных вокруг престола находящихся? Что это за четыре животных? Надо иметь в виду, дорогие мои братья и сестры, что, по крайней мере, мне известны только два перевода Нового Завета, в которых употребляется слово «животные». Это, во-первых, перевод Мартина Лютера, которым я часто пользуюсь, между прочим, чтобы уяснять себе то или другое место Писания. А второй перевод – это наш родной русский Новый Завет. Вот пока что я лично знаю только о двух переводах, где говорится о четырех животных. Наши дорогие братья из Финляндии сегодня здесь. Я очень был бы рад. Один из них финн, другой из них швед. Один имеет родным языком финский язык, а другой имеет родным языком шведский язык. Я бы очень хотел узнать, как в Новом Завете финском и как в Новом Завете шведском сказано об этих четырех животных. Действительно ли так сказано? И у вас, дорогие братья, четыре животных. Но во всех других переводах, которые только я сумел просмотреть, братья и сестры, там не говорится «четыре животные», а сказано «живые существа». Живые существа. Потому что мы с вами привыкли на животные смотреть именно как на животные. И вдруг пред престолом Бога и Агнца четыре какие-то животные. А вот по другим-то переводам это живые существа. Братья пусть потом скажут, как у них сказано. И если у них тоже животные, тогда я извинюсь и скажу, но я не знал, что еще есть переводы, где слово «животные» употребляется. Ну а что же такое эти живые существа, или пусть как в русском переводе сказано «животные»? Дорогие мои, вот сколько я уже просматривал слово «Господне», и так с толкованиями других братьев старался познакомиться, этими живыми существами являются представители ангельского мира. Это высшие, так сказать, ангелы неба. Те самые серафимы, которые днем и ночью прославляют сидящего на престоле Бога и Агнца, и который еще в дни Исаии этим словословием, прославлением возвеличивали Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Ангелы, серафимы, дорогие мои, почему четыре их? Потому что они как бы на все четыре стороны Вселенной возвещают славу Бога и Агнца, сидящего на престоле. Будем помнить, дорогие мои, это. Но, может быть, кто-то имеет другое мнение об этих четырех животных. Я буду рад получить записочки ваши, братья и сестры, как я уже много получаю от моих дорогих, уважаемых слушателей, когда они говорят: а вот у нас такое мнение. Если кто из братьев, если кто из сестер напишет мнение, которое ему раньше было известно об этих четырех, как у нас в русском переводе сказано, животных, а во всех других переводах живых существах, прошу еще раз, напишите мне. Но вот далее, славу и честь Христу, мы слышим из уст 24 старцев вместе с четырьмя этими животными, окружающими престол Бога и Агнца. Дорогие мои, значит, престол Бога и Агнца перед нами сегодня. Вот картина неба. Теперь ближайшими ко Христу, к Агнцу Божьему существами являются на небе ангелы. А затем нам показываются какие-то 24 старца. Кто они? Нет сомнений, что это представители всех искупленных детей Господних, как Ветхого, так и Нового Завета. Представители всех искупленных детей Господних. Эти старцы имеют от своего Искупителя две награды. Две награды. Обратите на это внимание, братья и сестры. Они имеют две награды. Во-первых, они награждены особой близостью к престолу Бога и Агнца. Это награда. Это их награда. Вот на первом месте, повторяю, эти животные, ангелы, серафимы. На втором месте мы видим старцев с особой верностью, послуживших Господу нашему Иисусу Христу в дни своей земной жизни. Вот эта близость их к престолу Бога и Агнца дана им как награда за их верность и особую ревность в служении своему Господу. А вторая награда, которую они имеют от Господа, это их венцы, братья и сестры дорогие, это их венцы. Но ни особая близость к престолу Бога и Агнца, ни венцы на головах их не наполнили их гордостью и самовосхвалением. Нет, наоборот, свои венцы они полагают, слушайте, они полагают к ногам того, кто их искупил, как мы читаем в Откровении в 4 главе, в 10 стихе, и полагают венцы свои пред престолом. Дорогие мои братья и сестры, выведем отсюда урок полезный для самих себя, еще продолжающих наше земное странствование в небесную отчизну. Апостол Павел призывает всех нас, верующих, к стремлению получить венцы. Да-да, он так и говорит: бегите, чтобы получить. Что получить, прочитайте сами. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 21 стих. Венцы стремитесь получить. И мы будем с вами стремиться, братья и сестры, чтобы труд наш для Христа, говорю это к дорогим харистам, которые поют во славу Христа, говорю это к братьям проповедующим здесь, вот сидящим, говорю вам, которые свидетельствуете о Господе Иисусе Христе. Может быть, вам кажется, что ваше свидетельство ничего не стоит? Нет, если оно от сердца исходит, это великое служение, но будем нести наш труд, каков бы он ни был, так, чтобы он был достоин венца. Дорогие мои, это значит на отлично работать для Господа. И дай Господь, чтобы никто из нас не оказался без награды от Господа. Дай Господь, чтобы никто не оказался без награды. Но когда мы с вами получим венцы, мы поступим, братья и сестры, по примеру этих вот старцев. А что же мы сделаем? Мы возьмем эти венцы, полученные от Господа, в награду за наш труд и положим их пронзенным ногам Иисуса. Дорогие мои, Он достоин того, чтобы мы наши венцы с вами сложили к Его ногам. И я думаю, что мы этот пример не забудем, пример 24 старцев, которые сняли свои венцы и положили к престолу Бога и Агнца. Дорогие братья и сестры, другой урок, полезный для нас. Мы должны также стремиться к особой близости ко Христу, Иисусу нашему Господу, к особой близости. Но мы должны понимать разницу между близостью ко Христу и близостью к Его царственному престолу. Поймите, пожалуйста, эту разницу. Близость ко Христу и близость к Его престолу – это не одно и то же. Мать сыновей Зеведеевых. Мы все помним эту мать. В своем материнском честолюбии просила Христа дать ее сыновьям сесть одному по правую, а другому по левую сторону Христа, когда Он воссядет на Своем престоле. Мать это хотела для своих сыновей хорошего, по ее мнению, то есть такой близости ко Христу, чтобы одному сидеть по правую руку, а другому по левую. Да, но близость к престолу, я вот подчеркиваю, близость к престолу Христа, это награда, доступная не для всех. 24 старца получили ее. Это мы уже видим сегодня. Они прямо вместе с четырьмя животными, то есть представителями ангельского мира, находятся вот у престола Бога и Агнца. А кто еще эту награду получил? Такую близость к престолу Бога и Агнца? Я лично не нашел ответа на это нигде. Мы не знаем, кто еще, кроме 24 старцев, получил такую награду от Господа. Вот быть в такой близи от сидящего на престоле Бога и Агнца. Но близость к сердцу Христа, вот поймите разницу, близость к престолу, сияющую славой Иисуса Христа, это одна близость. А близость к сердцу Агнца Божия Иисуса Христа, это другая близость. И она, слушайте, доступна для самой маленькой овечки доброго пастыря. Вот, дорогие мои, эта близость доступна для самой маленькой овечки Христа. Для любой сестрицы здесь, самой чувствующей себя такой немощной, милая сестра, для тебя эта близость, особая близость к сердцу Христа доступна. Только ты стремись к ней. А вот близость к престолу Бога и Агнца – это уже дело другое. Кому уготовит Господь такую близость к Его престолу? Кроме 24 старцев, повторяю, мы пока не знаем, кому еще. Но и не будем обязательно желать, как мать Зеведеев, занять место по правую или по левую сторону Христа. Это кому Он назначил, кому Он эту награду даст, да будет Его воля. Но стремиться к этой особой близости, к сердцу Христа, вот к этой близости давайте стремиться, братья и сестры. Итак, давайте трудиться, чтобы труд наш был увенчан венцом славы. Тогда мы действительно будем для Господа искренне от всего сердца трудиться, какой бы этот труд ни был, хотя бы самый маленький. И давайте стремиться еще и вот к этой особой близости к сердцу Христа. Как хорошо быть около сердца Христа. Это то приблизительно, что апостол Иоанн на Тайной вечере испытал, когда приложил свою голову на грудь своего учителя и даже чувствовал, как бьется его божественное сердце. Вот к такой близости мы все можем стремиться и все должны стремиться. И помоги нам эту близость всегда достигать и достигать в нашей земной жизни. Эту особую близость к сердцу дорогого Господа Иисуса Христа. Аминь.

благодарим наших хористов за их труд, потому что их труд, он такой, ну, многоплановый. Они, во-первых, славят Господа, к чему они и призваны. Во-вторых, они радуют церковь. Вот красивая мелодия, содержательные слова, они радуют, они вдохновляют. И они поддерживают служение братьев. Вот такая поддержка, знаете, духовная. И слава Богу, мы благодарим за их труд. Они тоже тратят на это и время, и силы. Они тоже устают. И в воскресенье утром они отдохнут. В воскресенье утром. Вы будете отдыхать в воскресенье утром. Потому что в воскресенье утром к нам приезжает хор из церкви Святошина. Сегодня были братья на молитве, пастора. Я говорю, братья, мы ожидаем ваш, в воскресенье утром ваш хор и всех ваших пасторов. Понятно, что все не приедут пастора, но будут братья, будут сестры, будет хор. Мы будем иметь праздник, потому что, когда приезжают гости, это всегда вдохновляет. Это вносит вот такое разнообразие, вносит такой, ну, новый импульс в наши ощущения, в наше служение. Молитесь о том, чтобы Бог благословил нас и в воскресное утро, воскресного дня, и приходите на такое служение, чтобы Бог нас благословил. Это будет в 10 часов утра. Дневное в 3 часа, вечернее в 6, во вторник и в четверг в 18:30, по средам в 8 часов утра у нас церковная молитва. Пришла вот такая записка. Благодарю Господа за все милости Его ко мне, к дочери Ирине, а также ко всей семье в надежде на спасение. Прошу об одной еще милости – юридическое оформление нашего жилья. Вот сестра Надежда просит об этом. Мы помолимся, мы за все поблагодарим нашего Господа. Прошу подняться для молитвы. Господь наш и Бог наш, Иисус Христос, Тобой жива душа наша. Ты наша жизнь, Господи, Ты наша радость, Ты наша надежда. Мы верим в Твое Слово, в Твои обетования, Господи. Верим, что Твоя Церковь на этой земле, как тело Христово, как представляющее нашего Господа на этой земле, как призванное нести мир, быть, Господи, служителями, миротворцами в этом мире, чтобы нести Твое Слово спасения для этих бедных грешников, которые ищут надежду, ищут спасение, поддержку, но не всегда там, где она есть на самом деле. Помоги нам свидетельствовать людям о Христе, потому что это единственное имя, данное человеком, которым надлежит нам спастись. И помоги нам, как верующим, как Церкви Христовой, всегда быть бодрствующими и ожидающими Твоего пришествия. Просим за сестру Надежду, у которой есть свои нужды, свои потребности, благослови ее семью. Просим о наших семьях, о семьях наших братьев и сестер, детей, внуков наших благослови, тех, которых любим, тех, о которых молимся, тех, о которых, Господи, знаем, что они еще не пришли к Тебе, которые еще далеки от Тебя. О, Господь, по милости Твоей, по любви Твоей, спаси еще многих, дай, чтобы еще многие пришли к Тебе в покаяние. Благослови наш расход, храни нас в наших дорогах, просим за предстоящее служение. Мы верим, что Ты продлишь нашу жизнь, чтобы мы имели гостей, чтобы вместе прославить Твое святое имя. Еще раз просим за нашу страну, за наш народ, за нашу землю, за наш город, Господи, за наших, за нашу власть, за наших правителей, чтобы Бог им дал мудрость, чтобы дал Твой страх божественный, совесть и стыд, чтобы они стремились для блага народа, чтобы шли навстречу друг к другу, Господи, чтобы прозрели духовно, Господи, и понимали, всего не возьмешь, и рано или поздно все это приходится
оставлять непонятно для кого. Услыши нас, да будет имя Твое благословенно и прославлено. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Господь, дорогие братья и сестры. Слава Иисусу Христу! Мы вітаем вас, дорогие брати та сестри, именем Господа нашего Иисуса Христа. И, розпочинаючи наше служение, мы завершимо молитву и помолимося. О Господь, Спасителю наш, мы щиро дякуємо Тобі за цей вечер, який Ти даруєш нам. Мы дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя і благословив нашу дорогу. Мы дякуємо, Господи, що у нас є спрага до Твого Слова Божого, є спрага до спілкування з Церквою Божою, є справа і спрага спілкуватися з Тобою, нашим Спасителем і Богом. Ми дякуємо Тобі за ту велику роботу, яку Ти виконуєш в нашому серці, в нашій душі і в усьому нашому житті. Господи, Твій Дух Святий працює над нами, щоб ми були подібні в образ нашого Господа Ісуса Христа. Навчай нас, благословляй нас, дай нам сили протидіяти всім гріховним бажанням, всьому тому, Господи, що роз'єднує нас з Тобою і що, Господи, не по волі Твоїй святій. Благослови нас, почуй нашу молитву, Церкву Божу благослови, всіх тих, хто кличе до Тебе, весь хід цього зібрання і проповідь слова, і наші молитви, і також благослови наш загальний спів, спів нашого хору. Благослови тих, кого немає з нами, хто в різних обставинах життя. Ти знаєш, де хто знаходиться. Допоможи нам бути в єдності з Тобою і з Церквою Божою, тому що Господь скоро прийде. І дай нам бути завжди насторожі нашого серця. Прослався і в нашому служінні, і в житті нашому, і повіки вічні наш вічний Бог. Ми також просимо за нашу країну, Господи. Ми стурбовані тим, що відбувається. Ми бачимо, як люди намагаються знайти якусь поміркованість. Люди намагаються якось досягнути миру і порозуміння, але як воно все важко дається. І тому ми просимо Твоєї мудрості, Твоєї допомоги і Твого благословіння. Пошли мир на нашу землю. Нехай люди оцю енергію направляють на щось інше, на добре, на будуюче. І саме головне, щоб люди колись зрозуміли, без Тебе нічого не можна робити. Тільки тоді, коли Господь дає мир і спокій, Він дає його так, як один Господь може подавати. Почуй нас, і нехай Тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Номер 67. Номер

Слава нашему Господу, как мы слышали, хор пропел. Действительно, каждый верующий человек, тот, который близко знает Господа, не может не хвалить Его, не может не воздавать Ему славу. Потому что то, что Бог сделал для каждого из нас, не для какой-то массы обезличенной, а лично для меня, мы не можем выразить это другими словами, как только слава нашему Господу. Слава Ему за то, что Он послал сегодняшний день. Слава нашему Богу за то, что мы дожили до вечера. Слава нашему Господу, что мы могли быть на утреннем собрании. Слава нашему Господу за то, что мы можем быть на вечернем собрании. Слава нашему Господу за то, что мы можем видеть. Слава нашему Господу за то, что мы можем слышать. Слава нашему Господу. Или иными словами, слава моему Богу, Господь мой и Бог мой. Вы знаете, довольно часто мы можем слышать такие фразы просто от людей. Наша страна христианская, мы все христиане. И слава нашему Господу за то, что действительно многие это понимают. За то, что подавляющее большинство нашего населения исповедует христианскую веру или веру в Господа Иисуса Христа. Многие говорят: «Я христианин, я хожу в христианскую церковь, я вырос в христианской семье, я поступаю по-христиански». Иногда, когда с людьми беседуешь, она говорит: «Я поступил по-христиански». И люди, которые так говорят, когда начинаешь с ними беседовать и начинаешь спрашивать: «А что же такое поступить по-христиански?» Очень многие просто задумываются и говорят: «Я не знаю. Мне сказали, что я христианин, значит, я христианин. Мне сказали, что я живу в христианской стране, значит, я христианин». Первое послание Иоанна со второй главы мы прочитаем следующие стихи. Первое послание Иоанна со второй главы с первого стиха. Иоанн пишет такие слова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Это вот тем, кто говорит: «Я христианин, да? Я поступаю по-христиански». И вот апостол Иоанн напоминает: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». И далее он говорит так: «Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, Слово Божье, в том истина, любовь Божья совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он, Христос, поступал». Вот очень понятно апостол Иоанн написал христианам их поведение в обществе. Или просто очень понятно он написал: если ты говоришь, что ты христианин, пожалуйста, проверь, пожалуйста, свои критерии в своей жизни. Как ты живешь? Как ты отвечаешь людям? Какой твой образ жизни? Это очень легко проверить. И Христос оставил для нас многочисленные примеры, живя здесь на земле, по которым мы можем проверять свою собственную жизнь. И сравнивая свою собственную жизнь с примерами, как поступал Иисус Христос, мы можем дать себе ответ: действительно ли я христианин, или я таковым просто называюсь и не понимаю этого слова. Самый первый пример, который я хотел бы привести, который записан в Евангелии от Луки во 2 главе, в 51 стихе, это когда он с отцом и с матерью шли в Иерусалим и потерялся. Иисус потерялся. И потом они обнаружили его. И в 51 стихе написано: «И он пошел, Иисус, с ними, с родителями, и был в повиновении у них».
Вот самое первое, я хочу обратить внимание для юного поколения, для детей. Слово «христианин» относится и к детям. И Иисус Христос в детском возрасте показал положительный пример для нас, для детей. Был в повиновении у родителей. Это очень важный момент, когда дети повинуются своим родителям, потому что этого требует справедливость, и это угодно Господу. И написано, ты будешь долголетен на земле. Мало того, когда дети вырастают, тоже уважение к родителям остается, повиновение определенное и уважение, и это зачтется и зачитается Богом. И будешь долголетен на земле. Потому что вот это повиновение в детстве привело Иисуса в тот момент, когда в Гефсиманском саду он молился, он говорил, имея повиновение и покорность пред Отцом Небесным, впрочем, не как я, он молился, говорит, а как ты хочешь. Вы знаете, довольно сложно бывает иногда детям в детском возрасте, вот каждый вспомнит себя, когда нам родители говорили, ну, нам так хотелось иногда что-то сделать по-своему. Нам казалось, что это самое правильное. А да действительно, для нас это было самое правильное, потому что у нас не было опыта жизни. И мы не понимали, что это может привести к какому-то плохому результату. И мы старались доказать своим родителям, что надо делать именно так. И когда отец или мать нам говорили, мы говорили, ну что ж ты, я ж сам понимаю, как делать. Но Слово Божие показывает. Иисус написано «пошел и был в повиновении». Повиновение – это значит выполнять те требования, те порядки, то установление, которое есть в семье, родителями, Богом. Это первое. Если ты хочешь сказать, я христианин, потому что, знаете, и дети тоже довольно часто говорят, я христианин, да, я в христианской семье, но для детей вот есть особое преимущество или особый показатель, по которому дети могут судить, действительно я христианин или нет, хотя бы по одному показателю, если я слушаюсь своих родителей. Следующий пример мы можем привести, который записан в Евангелии от Марка в 12 главе, 17 стих. Мы помним тот момент, когда к кресту пытались его каким-то образом испытать, или я бы скорее сказал, что не то, что испытать, а как-то уловить. И в 17 стихе написано, давайте так, 16, 12 глава. Начали спрашивать про монету и позволительно ли давать подать кесарю. И вот 16 стих написан так. Они принесли. Тогда Иисус взял монету и говорит им, чье это изображение и надпись? Они ему говорят, кесарева. И Иисус сказал в ответ, отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу. И вы знаете, что написано дальше? И дивились, удивлялись. Насколько просто, понятно и кратко Христос ответил тем людям, которые пытались его уловить. Я думаю, в жизни, если верующий человек давно следует за Господом, он точно так же испытывает определенные проблемы, если можно так сказать, когда верующего пытаются в чем-то уловить. Я думаю, что особенно это, возможно, старшее поколение может говорить, когда нам говорили, а можно ли это делать? А можно ли служить в армии? А можно ли вот это делать? А можно ли это? А вам, верующим, не положено это делать. Вот Христос абсолютно спокойно, не нервничал, не расстраивался, не почувствовал какого-то смущения. Он абсолютно просто взял монету, показал, говорит, что изображение? Да нет проблем, отдайте кесарю. А Богу отдайте то, что принадлежит Ему. А что принадлежит Богу? А Богу принадлежим мы. Со своим сердцем, со своей жизнью. Жизнь отдай Господу. Отдай свое сердце на служение. Впусти Иисуса Христа в свое сердце. Это вот будет очень хороший показатель. И тогда ты сможешь сказать, действительно я христианин. И тогда люди, которые смотрят на тебя, они тоже могут сказать, в его сердце живет Христос. Он впустил в свое сердце Иисуса Христа
значит, он христианин. Но христианин – последователь, ученик Иисуса Христа, тот, кто и выполняет, или исполняет его заповеди. Еще один пример мы можем привести, как Христос показал свое поведение в милосердии, в любви и сострадании. Вот Евангелие от Марка, в 1 главе, 32 стих и так далее написано. «При наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных, к Иисусу, и бесноватых, и весь город собирался к дверям его». Ну, вроде ничего особого, да? Мы прочитали события, весь народ собирался. И дальше что? «И Иисус каждому человеку старался уделить внимание». Каждому человеку старался уделить внимание. А вы знаете, как христианина узнают, потому что он христианин? Когда своей жизнью, своими действиями он служит людям, показывая на Иисуса Христа. Вот каждый, обратите внимание на свою жизнь, хотя бы в сегодняшнем дне, как мы послужили сегодня людям. Чем мы послужили сегодня людям? Что мы сказали сегодня людям для того, чтобы засвидетельствовать, мы христиане? Мы последователи Иисуса Христа, в нашем сердце живет Христос. Я имею право носить это звание христианин. Вы знаете, довольно часто мы можем встречать такую ситуацию, когда сталкиваемся, когда мы приходим к какому-то начальству или к кому-то мы приходим, и довольно сложно бывает иногда пробиться. То занято, то обед, то что-то еще, то придите завтра. Я думаю, мы довольно часто это испытываем в жизни и будем еще испытывать. Но вот Христос не говорит «придите завтра». Представляете, вот такая толпа стоит, да, около его двери, около там, где он отдыхает, и Христос каждому старается уделить внимание. Ведь не просто так люди приходили, они приходили со своими нуждами. «Придите ко мне, все труждающиеся или нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если мы христиане, если мы говорим, что мы любим Господа и в нашем сердце живет Христос, как мы поступаем с людьми, которые нуждаются в слове, нуждаются в добром, просто в добром слове? Или мы говорим, знаешь, сегодня нет времени, приди завтра, послезавтра, а потом человек забывает и говорит, они все такие. Вы знаете, я услышал один интересный пример, который один наш брат приводил. Мне он запомнился. Я думаю, что каждый верующий человек, испытывая свою жизнь по отношению к Богу, пытается кому-то проповедовать. Иногда мы, проповедуя Слово Божье или приглашая людей в церковь, я сегодня слышал этот пример, но на дневном служении, но мне хочется вам сказать на вот сегодня, возможно, вы не присутствовали. Мы приглашаем людей в свою церковь. Приглашаем, говорим, приди. А иногда мы стесняемся пригласить. Мы рассказываем о Боге. Мы рассказываем о том, какой хороший Бог, как Он много сделал для меня. Но когда человек изъявляет желание прийти в церковь, мы немножечко тормозим. А знаете почему? Потому что, возможно, то, что мы рассказываем о Боге, и, возможно, то, что есть в нашей церкви, или, не дай Бог, человек увидит, нас это страшит. Мы говорим, что мы христиане, но приглашая в нашу церковь, и человек придет в церковь, и кого он там увидит? Пойди туда, сядь здесь, а ты вообще не можешь здесь находиться. Я не говорю, что это происходит в нашей церкви, но может быть и такие случаи. Когда приглашает человека, говоря, мы христиане, и там тоже есть христиане, приди к нам. И человек, а потом мы вспоминаем, что возможно это будет не так, и мы говорим, не, подожди, я еще немножко с тобой проведу работу. Дорогие мои, если мы христиане, если мы приглашаем к себе в свою церковь, там, где есть христиане, наверное, и вести надо себя по-христиански. Потому как учил Иисус Христос. А мы уже провели несколько этих пунктов. Повиновение, любовь и милость к человеку, мудрость.
Пусть Господь поможет нам и благословит нас в этом желании. Вы знаете, через неделю, возможно, если Бог даст нам жизни, у нас здесь будет собрано, может быть, около 1000 человек. Молодых, как сегодня было сказано, довольно интеллектуальных, которые, возможно, лучше нас, старшего поколения, разбираются в каких-то вещах, в компьютерной технике, в языках и так далее. И они будут собраны для того, чтобы на английском языке слышать Слово Божье. И я уже предвижу, иногда можно это предвидеть, будут люди, которые скажут: а зачем? А какой с них толк? Вот 1000 человек будет сидеть, а вот как вечером сидело у нас там 250 человек или 300, так оно и будет сидеть. Приглашая людей, говоря, что здесь будет проповедоваться Евангелие, мы заранее не верим в силу Слова Божьего, что Бог силен этих людей привести к себе. Наша вера тщетна, бесполезна, если мы не верим, делая, не верим в то, что Богу это угодно. Я просто предлагаю всю следующую неделю молиться об этих людях. Молиться о том, чтобы те люди, которые придут, не такие, как мы. Поверьте, абсолютно точно, не такие, как мы. Возможно, они будут приходить с жвачкой. Возможно, они будут приходить с каким-то запахом, не очень приятным для нас. Я не буду говорить. И нам скажут: как на это святое место пришел человек, неочищенный, неосвященный, и будет слушать слово. Ты сначала иди вот туда, очистись, а потом послушай слово. А думаем ли мы о том, что, возможно, в эту неделю или в следующую Бог коснется этого человека и скажет такую фразу: Закхей, сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в сердце. Мы говорим, мы христиане, но как мы относимся к тем вещам, которые должны делать христиане? Возможно, у нас не будет комфорта. Возможно, мы не прием во вторник или в четверг, потому что служение будет отменено, здесь будут собираться люди. Но наша задача, как христиан, стоять на коленях в проломе за этих людей, чтобы Бог их не погубил. Бытие, 18 глава, 20 стих. Давайте мы прочитаем интересную историю. 18 глава, давайте с 20 стиха. «Сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, и узнаю». И дальше обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь места сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников недостает 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется 40. Он сказал: «Не сделаю ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю ради 30. Авраам сказал: «Вот решился говорить владыке. Может быть, там найдется 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради
десяти. Вот представьте себе, Авраам прекрасно знал ту ситуацию, которая находилась в Содоме и Гоморре. И полное право у Авраама было сказать: «Господи, как я устал! Действительно, этот народ заслуживает самого сурового наказания, жестокого наказания, истребления». Что делает Авраам? И сейчас мы переведем на нас, на тех, кто говорит: «Мы христиане». Истребить, наказать, сжечь огнем. Авраам стоит перед Богом и говорит: «Я молю тебя, я прошу тебя ради 50, 40, 30, 20, 10». Как часто мы стоим на коленях пред Богом и молим Господа за грешников, которые должны понести наказание с нашей точки зрения. Мы считаем, что они должны понести, и мы не хотим видеть их. Мы хотим от них побыстрее дальше, побыстрее от них как-то отделаться. И мы говорим: «Господи, когда же ты их истребишь?» Мы христиане? Поступает ли так христианин? Я не думаю, что так должен поступать христианин. Христианин стоит и молится: «Господи, прости им. Господи, спаси их. Господи, обрати свое лицо на них и помилуй их». Вот это поведение христианина. Если мы говорим, что мы христиане, то наша задача должна быть молиться и просить за прощение вот этих людей, которые находятся там с нами. Дорогие, мы можем привести пример Моисея, когда Моисей точно так же, когда Господь ему сказал: «Народ израильский согрешил, отойди от этого народа, он же стыковыйный, и я его уничтожу». И Моисей сказал: «Нет, я не могу, я останусь со своим народом». Он молил и умолял Господа о прощении этого народа. Вы знаете, очень приятно, что в последнее время, последние месяцы мы молим и просим Господа о прощении нашего украинского народа. Наш украинский народ нуждается в Боге. «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель», мы поем такой гимн. Наш народ нуждается в Боге. Вы знаете, недавно я ехал по дороге, и я сам остановился. Там была авария, я остановился, чтобы попросить работников определенной инспекции, есть такая, да, которая помогла бы в аварии разобраться. Я начал с ними разговаривать, и потом говорю: «Ну чем же вам помочь? Какое же доброе слово вам сказать?» Знаете, сложно иногда говорить слово. Ну, как водитель, вы понимаете, да? Сложно иногда говорить доброе слово тому, кто готов тебя все время наказать и в чем-то поймать. И мне почему-то мысль пришла: «Ну, что же вам доброго сказать?» У меня было два календаря, и я говорю: «Знаете что, вы здесь давно уже стоите, вон палатка у вас, вон дрова, холодно. Наверное, я вам просто хочу подарить, чтобы вам приятнее было стоять». Он говорит: «Да, давайте». И когда я сказал, что это христианские календари, они сказали: «О, да, мы всегда обращаемся». Я говорю: «К кому вы обращаетесь?» Знаете, люди стеснялись сказать, что мы обращаемся к Богу. Конечно, к Богу все обращаются. Но вот им сложно было сказать: «Мы обращаемся к Богу». Да-да-да, мы всегда обращаемся. Вот, знаете, когда мы встречаемся с людьми, напомните им о том, что Бог их любит. Вот такими, какими они есть. Пускай вредными, пускай теми, кто делает нам плохо. Попробуйте им напомнить, что Бог их любит. И Бог их любит именно такими, какими они есть. Но Бог не любит их грех, потому что Бог не может любить грех. И вы увидите, как человек располагается к вам, и он заинтересовывается: «А вы христиане? А христиане вот такие, да? Которые любят людей, которые готовы пригласить в церковь, которые готовы просто помочь. Вот это христиане. И мы таковые, дорогие мои». Я думаю, что каждый из нас вправе назвать себя христианином, если в нем это качество есть. Вы знаете, если прочитать к Римлянам 9 главу 16 стих,
Мы прочитаем следующее. 9 глава, 16 стих. «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося». Так, помилование зависит не от меня, если я хочу, да? Или от того, кто говорит о том, что надо покаяться. «Помилование зависит от Бога милующего». Интересная фраза, да? «Помилование зависит от Бога милующего». Очень хорошо. Иногда мы думаем, что когда мы скажем, что мы христиане, или когда мы покажем христианский пример, или когда мы просто расскажем о Боге и приведем, мы сделали свое дело, вот человек теперь покается, вот мы сделали хорошее дело, возможно. Или иногда человек думает, вот я ж пришел к Богу, да, вот теперь пускай Бог со мной работает. А оказывается, помилование зависит от Бога. Если мы приходим к Богу с открытым сердцем, с сердцем, которое может быть грязное, наполнено разными нечистотами, плохим, и мы приходим и говорим: «Господи, вот я показываю Тебе свое сердце, пожалуйста, что Ты сделай, измени мою жизнь, помилуй меня, потому что от Тебя это зависит, и я признаю, что именно Ты можешь помиловать», вот тогда и происходит чудесное, как бы, превращение человека-грешника в помилованного. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Бог милует и прощает. Вы знаете, в другом месте мы можем читать, что «не медлит Господь исполнением своего обетования, как некоторые почитаю то медлением». Иногда он окажется: «Господи, да в конце концов, когда же ты решишь эту проблему? Когда же ты ответишь на нашу молитву? Ну мы же сколько молимся, сколько мы настоим на коленях, сколько часов, сколько недель, лет мы провели на коленях». Особенно я хочу ободрить вас, матери. Я не хочу обижать отцов, но я думаю, каждая мать, наверное, в несколько раз больше молится о своих детях, чтобы они не пришли к покаянию. Отцы точно так же молятся. Но почему-то мы говорим о матери, потому что она наиболее остро и близко принимает к сердцу, когда ее чадо или ее дети, сын или дочь, не в мире с Богом. И она вправе сказать: «Господи, сколько лет я молю и прошу, а результата не вижу. Я хочу вас ободрить. Дорогие мои, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, чтобы никто не погиб». Бог долготерпит нас, чтобы никто не погиб. Это ободрение для вас. Надейтесь на Господа. Не переставайте молиться. Не переставайте молиться. Молитва матери не может быть не услышана. Молитесь о своих детях, о своих сыновьях, о своих дочерях, о своих мужьях. Отцы, молитесь о детях. Мужья, молитесь о женах, если они у вас неверующие. Бог долготерпит, чтобы никто не погиб. И в свое время Он ответит. Мы христиане. Мы говорим о том, что мы любим Бога и идем путем Его. Поступаем ли мы так, как поступал Христос? Оказываем ли мы милость тому, как оказывал милость Христос? Проявляем ли мы мудрость такую, как проявлял Христос? Проявляем ли мы любовь к человеку, как проявлял Христос? Проявляем ли мы послушание Богу и своим родителям, как это делал Иисус Христос? И вот, анализируя все это, каждый в своей жизни может сказать: «Я христианин. Я поступаю так, как поступал Иисус Христос. Я люблю Господа, и я хочу служить Ему». Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Мы привели только несколько примеров, как поступал Иисус Христос. Я думаю, это вполне достаточно для того, чтобы сейчас в молитве проанализировать свою жизнь, дать простор Духу Святому, потому что Слово Божие говорит: мы не знаем, как молиться. Дух нам подсказывает, как молиться,
и о чем? Чтобы вознести на руках наших близких, наших родных, тех, кто нуждается в молитве, поблагодарить Господа за то, что Бог помог нам до сего места, просмотреть свою жизнь, сказать: Господи, просмотри, насколько я правильно веду, насколько я имею право говорить, что я христианин. Да поможет нам всем Господь. Давайте помолимся и обратимся к нашему Господу. У кого есть желание, пожалуйста, друзья. Аминь. Боже милосердный, в этот вечерний час дети Твои, церковь Твоя собралась и молится к Тебе. Обращаемся к Тебе. Прежде всего, просим, услышь нашу молитву. Мы молим и просим Тебя, Господи, за каждого здесь присутствующего, чтобы Слово Твое вселялось обильно в наши сердца, чтобы мы были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Твоего Слова. Как много людей сегодня говорят, что мы христиане. Господи, и мы говорим это. Но один Ты знаешь наше сердце, чем оно занято. И мы просим Тебя, удали все нечистое, все неправильное. Живи в нашем сердце, чтобы люди, которые смотрят и кому мы свидетельствуем, действительно, прежде всего, видели Тебя в нашем сердце, Тебя, Христа. Любящий Отец, мы просим Тебя за те события, которые будут происходить в течение следующей недели и дальше, когда будет подготовка, когда будут собираться тысячи молодых людей для того, чтобы, изучая язык, услышать о Тебе. Господи, направь сюда тех людей, которых Ты подготовил, чтобы они приняли Слово Твое. А нам помоги молиться за этих людей, за их покаяние, за их приход. И на руках молитвы мы их приносим. Точно так же мы приносим наших близких, родных, знакомых, которые не знают Тебя. Господи, научи нас молиться о них, хранить их в своем сердце, благословлять их и поддерживать. Научи нас говорить добрые слова. Мы просим Тебя, благослови ход дальнейшего служения нашего, каждого благослови, и пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

0: сатанизм в рок-музыке. Впервые он дерзко заявил о себе на рок-сцене в 69 году, в третье лето после основания первой сатанинской церкви в Сан-Франциско и провозглашения века поклонения дьяволу. Начало положила английская группа Black Sabbath «Черная суббота». Рок-словарь сообщает: лавина жестких звуков с нервирующим, причитающим голосом солиста передавала шокирующий общество текст. «Отбери у кого-нибудь жизнь, она дешевка. Убей кого-нибудь, никто не будет плакать. Свобода твоя, исполни только свой долг. Нам нужна только твоя душа». На обложке пластинки «Reflection Black Sabbath» хвастливая надпись. Уже на первой пластинке они призывали сатану, который действительно им явился. Он обещал всемирный успех, если они ежегодно будут играть в Большую Субботу. Обе стороны сдержали свое слово. Шесть принесших успех пластинок, грандиозные концерты на эстрадах всего мира. Они сыграли адски горячий хард-рок, темпераментную музыку, идеально подходящую для адских торжеств черных кровавых суббот. И ты, бедный глупец, держащий в руках пластинку, знай, что ты этим продал свою душу, потому что она будет быстро захвачена адским ритмом, сатанинской силой этой музыки. И укус этого музыкального тарантула заставит тебя плясать без остановки, без конца. С пластинки «Reflection Black Sabbath». Ныне нет числа подобным рок-группам. Но став массовой, эта музыка не стала безобидной. Послушайте несколько интервью, взятых на Московской улице у случайных прохожих.
1: Рок называют дьявольской музыкой. Почему?
2: Не знаю, кто так называет. Это довольно хорошая, приятная музыка.
3: Сама музыка, она тяжелая, она рассчитана на такое вот какое-то восприятие. И когда вот это на сцене, там вот эти вот большие там щиты вот там с этими с рогатыми друзьями, и в тексте, то есть это уже давит на организм.
2: Я считаю, что это исключительно только для слов, да?
3: Я не думаю, что музыканты хотят вот этой вот, вот всеми этими делами какой-то смысл вложить в свою музыку, что она какая-то там из потустороннего мира.
2: Вкладывают дьявольский смысл, вот. Почему бы и нет? Это интересно. От Бога мы вообще ничего не видим, никаких этих... явление чуда там, а дьявол все-таки как-то себя проявляет, по мелочи хотя бы.
4: Для меня лично это рок, это все. Больше я, так сказать, ничего не могу. Это все, что мне нужно в этой жизни. Такая музыка и больше ничего.

0: Плоды рок-музыки – тема нашей сегодняшней передачи. Давайте вновь присоединимся к Эрику Холмбергу, ведущему христианской программы «Колокола ада».
1: Семена философии сатаны, попав на почву присущего природе человека эгоизма, приводят к насилию и смерти. Не хищники ли мы все в своем подсознании? Если гуманоиды перестанут охотиться друг на друга, смогут ли они жить дальше? Книга сатаны. Я не знаю, как это объяснить. Я не могу контролировать себя на сцене. Думаю, никто из рок-музыкантов не может контролировать себя. Не знаю, как это объяснить, но я уже не владею собой. Такое ощущение, что я могу кого-то убить. Этот дух насилия и смерти воздействует не только на самих артистов. Именно на век рок-н-ролла пришлось резкое возрастание на 10% уровня преступности. Размах эпидемии приняло насилие на концертах, которое достигло критической точки во время концерта группы Who в городе Цинциннати, когда сметающая двери толпа раздавила 11 человек. Этот отвратительный дух проявляется даже в отношении слушателей к такой музыке, в том, как они неистово кричат, размахивая в воздухе кулаками, либо пускают кулаки в ход в потасовках друг с другом, в приступе агрессии, которую они называют «крутым танцем». Именно на этой невероятной арене немотивированных убийств, ритуального насилия и мазохизма наиболее отчетливо просматривается реальность сатанинского влияния на людей. Последние десятилетия породили наиболее извращенные и отвратительные акты насилия, которые просто трудно вообразимы. Главное, что объединяет эти бессмысленные акты, это одержимость рок-музыкой и схожесть с древними ритуалами поклонения дьяволу. Членовредительство переросло в последние десятилетия в убийство и человеческие жертвоприношения. 12 апреля 1985 года 14-летний металлист убил 3 человек. Фанат Iron Maiden, который дошел в своем безумстве до того, что вырезал себе на груди цифру 666, заявил, что испытывал на себе огромное влияние Эдди, талисмана группы Iron Maiden, и под этим влиянием пришел к убийству. В 1987 году был схвачен еще один маньяк-убийца и каннибал Гарри Хейдник. По свидетельству журнала Time, тяжелый металлический рок звучал день и ночь из его дома в Филадельфии. Томми Салливан взял охотничий нож и зверски убил свою мать, ампутировав ее правую руку и сняв скальп с ее черепа, а затем порезал свою собственную кисть руки и горло, практически отрезав и то, и другое. Большинство людей, знакомых с обстоятельствами дела, согласны в том, что ни один из ровесников Томми из аналогичной социальной среды не может совершить столь извращенного и жестокого преступления самостоятельно, без какого-либо влияния извне. И в то же время в деле не замешаны ни наркотики, ни алкоголь. Тогда что? Ключ к отгадке был найден в комнате самого Томми, точнее, в его дневнике. На протяжении всего предшествовавшего года он был втянут в оккультную секту, а его посвящение в секту было осуществлено с помощью тяжелого металлического рока. Еще одна саморазрушительная и оккультная сторона жизни, которую пропагандирует рок, — наркомания. Совершенно однозначно можно заявить, что наркотики насквозь пронизывают рок. От изъеденных тел артистов до содержания их песен. Например, в наиболее популярном альбоме группы Beastie Boys, «Озверелые ребята», который называется «С разрешением на болезнь», можно насчитать более 90 упоминаний наркомании и алкоголизма. Вот как объясняет бывший певец из группы Битлз Джордж Харрисон причина своего увлечения кришнаизмом. Когда я был молод, еще в 66-м году, остаточные явления употребления ЛСД всякий раз открывали во мне что-то, и поток самых разных мыслей врывался в меня, и так постепенно я пришел к йоге. Аналогичное описание творческого процесса Роберта Смита из группы Кьюр дает один из рок-журналов. Идеи его самых мрачных песен часто приходят ему во время пьяных кошмаров. Собственно говоря, весь альбом «Голова на двери» был написан артистом именно в таком состоянии. Страсть к сексу — это, пожалуй, один из неизбежных и далеко идущих результатов сатанинской философии. В отличие от широко распространенного мнения, Бог не запрещает секс. В Писании говорится, что физическое влечение мужчины и женщины друг к другу есть основа супружеской жизни. Библия внушает мужьям и женам, что они созданы друг для друга. Секс — это то средство, с помощью которого человек участвует в самом удивительном чуде жизни, в рождении на свет нового человека. Но, как и другие силы, имеющие огромный запас мощности, он обладает и разрушительным потенциалом. Именно поэтому Бог строго наказывает нам. Этот совершенно особый акт должен сопутствовать лишь особым взаимоотношениям между людьми, обязательствам, которые они дают себе на всю жизнь, называемым браком и семьей. Старомодно? Пускай. Но чем более что-то меняется, тем более оно остается прежним. Что бы ни говорила толпа, чистота и верность — это всегда первооснова. Все другое, стоящее вне ее, ведет к смерти. Секс, на который толкает сатана, никогда не насытится сексуальной связью длительного характера между неженатыми людьми. Это первые шаги, с которых обычно начинается деградация и порабощение похотью. Стоит познать скоротечные радости греха, как вступает в силу важнейший духовный закон. Обольщение грехом ожесточает наши сердца. По мере того, как черствеют наши сердца, происходят три вещи. Мы начинаем искать оправдание своим грехам. Мы постепенно слепнем и отторгаем правду, даваемую Богом, и пути спасения нас от греха. Мы становимся более подверженными новым грехам, еще более тяжким. Последний рубеж на дьявольском пути к сексуальному рабству и пороку — это смешение секса с насилием. Как предостерегало еще более 2000 лет назад Писание, не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает. Ибо что посеет человек, то и пожнет, потому что сеющий для плоти своей пожнет от плоти тление, а сеющий для духа пожнет от духа жизнь вечную. О горнем помышляйте, не о том, что на земле. Умертвите земные члены, блуд, нечистоту и злую похоть. Предостережение Иисуса миру о том, что Он вернется для суда над впавшим в безверие и порок миром. Ибо как во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Как во дни перед потопом они жили в развлечениях, не видя грехов своих, и не понимали, пока не пришел потоп и не унес их всех. И вновь Библия предостерегает: не заблуждайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники Царство Божьего не наследуют. Бегайте от блуда. Тело не для блуда, но для Господа.
2: Продолжая наше рассмотрение побочных продуктов рок-н-ролла, рассмотрим одну из его важнейших тем — бунт. Для Блэки Лолеса из группы Wasp это означает даже больше. Как он сказал в интервью газете Washington Post, рок-н-ролл — агрессивная форма искусства, чистая враждебность и агрессия. Для меня это своего рода религия. В Ветхом Завете об этом сказано так: «Бунт сродни сатанизму». В библейском смысле сатанизм — это то же самое, что дьяволизм, а в корне всего — бунт. Я антихрист. Не будет преувеличением сказать, что бунт — нечто большее, чем случайная тема в роке. Это его душа и сердце. Как больное дерево не может родить здоровый плод, так и индустрия, в корне пораженная бунтом против Бога и Его Слова, никогда не произведет на свет ничего истинно хорошего. Как сказал сам Иисус, просто от плоти человеческой нет реальной пользы. Только Дух может дать жизнь. Мои слова, обращенные к вам, и есть Дух и жизнь. Оккультизм. Как невидимый рак, который неизбежно ведет к смерти, так и сатанинское семя в рок-н-ролле выросло в фанатичном преклонении перед оккультным. Таинственные намеки на дьявола в музыке блюзового певца Роберта Джонсона 30-летней давности теперь переросли в открытое поклонение сатане и аду. Говоря о символике, связанной с сатанинской религией, нужно отметить, что нет ничего более основательного, чем пентаграмма. Пятиконечная звезда — основной символ оккультной религии. Широчайшее распространение получил также оскверненный крест в индустрии рока. Мотли Крю, Слеер, Venom, Suicidal Tendencies, Plasmatics и AC/DC — лишь некоторые из тех, кто использует знак сатаны. Еще один неотъемлемый символ сатанинской религии — Il Cornuto — жест руки, представляющий собой самого дьявола. Как и

искусства. В 80-х появился ряд групп, чья музыка сочетает в себе элементы панк-рок новой волны и даже классической музыки. В музыке Кью, Баухауса, Кристиан Деф, Sisters of Mercy, Диаманда Галас, Ник Кейв, Lord of the New Church и Smiths. Оккультные элементы в этом новом жанре вызывают даже еще большую озабоченность, чем в музыке хэви-метал, потому что здесь они соединены с умом и поэтической страстью, которых не найдешь в хэви-метал. Например, когда Питер Мерфи из Баухауса, уже упомянутом подражании сатанинской мессы, поет по латыни «Вперед и задом наперед, Отец, Сын и Святой Дух», появляется некое гнетущее моральное чувство, и кажется, что ты можешь убить ножом. Вот что пишет журнал «Пропаганда» о записи этой песни. Питер собрал все остатки сил для последнего толчка. Как будто в него внезапно вселились демоны. Изо рта у него забил фонтан отвратительно пахнущих рвотных масс. И далее. Неповоротливые духи зла буквально выгнали их прямо из темной студии, заставляя их оглядываться и нервно смеяться, когда они высыпали на улицу. На обратной стороне от альбома Джим Моррисон и группа Doors сгрудились вокруг миниатюрного бюста Кроули. Это увлечение оккультом началось у Моррисона довольно рано. Он говорил, что эта направленность появилась в его жизни, когда он был еще очень молод. Путешествуя со своей семьей, он увидел несколько трупов американских индейцев, валявшихся на дороге. Результат автокатастрофы. Вот как Моррисон описывает случившееся далее. Души и духи этих индейцев, может быть, одного или двух, метались вокруг, поражая своей реальностью, и влезли в мою душу. И они все еще там. Одержимость этими духами или привидениями и дала жизнь искусству, наполненному смертью, оккультом и неприятием Бога. Я не желаю воскресать. Отправьте мои документы в дом задержания. В 70-м году Моррисон женился на ведьме. Это сопровождалось ритуалом вызывания духов и распитием крови. Годом позже шаман, самоучка или доктор по ведьмам был мертв. Талисман Iron Maiden Эдди означает потерянную душу, возвращенную к жизни музыкой группы. По крайней мере, две группы получили свои названия по именам демонических духов. Играя с оккультным инструментом, широко известным как дощечка Уиджа, который многие считают безобидной игрушкой, четверо молодых людей в гостиничном номере видели, как она по буквам выдала имя Чип Трик, Винсент Ферниер. Точно таким же образом стал Элисом Купером. Такие песни, как «Я люблю мертвых» и «Холодный отель», где речь идет о некрофилии или о сексе с трупами, заставляют поверить, что влияние демонических духов простирается гораздо дальше названия группы Элиса. Как мы поняли из этого представления, сатана отнюдь не благостен. Он лжец и отец всей лжи. И станет использовать все, включая один из наиболее мощных инструментов – музыку, с тем, чтобы сделать тебя слепым по отношению к реальности Божьей любви и насущной потребности в его спасительной силе, чтобы отвернуть от него твой разум и сердце и еще больше погрузить тебя в пучину греха. Дьявольский путь печален, но его власть может быть преодолена. Помните, он, бывший мертвым, теперь жив, и в его руках ключи от смерти и от ада. Теперь, когда мы приближаемся к моменту истины, у людей в голове начинают появляться два обычных оправдания. Одно из них касается мотивации и намерений. Джимми Пейдж из Led Zeppelin отрицал наличие какого-либо основания под своей известной причастностью к оккульту, говоря: «Я не поклоняюсь дьяволу, но меня интригует все загадочное». Кейт Ричардс из группы Stone заявил в своем интервью: «Существуют черные колдуны, считающие, что мы выступаем в роли тайных агентов Люцифера. Другими словами, если что-то происходит вне нашего контроля, то это происходит не по нашей воле». Чисто американский мальчик Майкл Джексон, чей на редкость популярный клип «Триллер», наполнен оккультным колдовством, включая его трансформацию в дикого волка и некроманию, то есть контакт с мертвыми, начинает свой клип со следующего заявления. «Отдавая дань моему сильному личному убеждению, я хотел бы отметить, что этот фильм ни в коей мере не утверждает веры в оккульт. Как мы уже видели, сатана — невидимый дух и искусство.

искусный маскировщик. Его возможность превращаться в ангела света может ввести в заблуждение и заставить думать, что черное – белое, ложь – истина, и даже что все это говорится от лица Господа Бога. Что же касается последователей дьявола, то многие из тех, кто открыто этим занимается, могут сказать вам, что для них это выглядит совсем не так, как это описывается в кино. И это-то и пугает больше всего. Также и наиболее радикальные формы рока. Музыка, прямо прославляющая смерть и сатану. Большинство людей это отпугивает, и надо заметить, что наше общество стало настолько бесчувственным и развращенным, что некоторые счастливы употреблять этот яд в чистом виде. Первоочередной довод в пользу нашего существования — знать и изучать Бога. Так называемый акт поклонения. Понимание заключается в том, что тенденция опускающегося человека состоит в потере ощущения окружающего мира, и реальность преобразуется в поиск эмоционального и физического удовлетворения. Предостережения Господа Бога посредством Святого Писания направлены на установление Царства Божьего и на то, чтобы не дать мировой системе развратить людей. Более всего, оберегай свое сердце. Другими словами, поступай по велению сердца своего. Оно источник жизни. Прокладывай себе путь и иди лишь по твердой почве. Не сворачивай ни налево, ни направо. Пусть глаза твои смотрят только вперед. Если же нет, все ваше тело наполнится тьмой. Никто не может служить сразу двум хозяевам. Вы придете к любви к одному и ненависти к другому. Царство Божие провозглашает: ты должен любить Бога всем сердцем, всем умом, всей душой и силой. И таким же образом сатанизм можно выразить одним законом. Делай, что хочешь. Для того, чтобы стать последователем сатаны, вовсе не обязательно участие в черных мессах или ритуалах дикого секса. Достаточно лишь отвергать любовь и власть Бога, живя так, как ты того хочешь. Перед каждым из нас стоит выбор, на котором зиждется груз вечности. Мы можем пойти по своему пути и потеряться, либо устремиться к тому, кто есть путь и истина и жизнь.

0: Бог создал тебя духовным существом. Поэтому у тебя есть потребность искать духовный опыт. Вопрос только в том, каким опытом ты себя обогащаешь. Полезным для твоей души, созидающим. Или наоборот, разрушительным, разрушающим душу. Мы слышали в этой программе циничное признание одного из создателей рок-музыки, что он гипнотизирует слушателей, низводя их до животного уровня и внушая под этим гипнозом все, что ему угодно. Это чудовищное унижение людей, разрушение их психики. Ищи наслаждение – это все, что тебе нужно. Не это ли внушают большей частью поклонникам рок-музыки? Но поиски наслаждений для многих оборачиваются не радостью, а страданием. Культ бессознательного, культ инстинкта. Вместо полноты жизни – иллюзия полноты. Активность лишь как рефлекс и усыпление разума – зависимость от чужой воли. Ты скажешь, что это не так, но вспомни признание подростка. Он сказал в начале этой передачи, что ему ничего в жизни не нужно, кроме такой музыки. Меломания. Так ли она безобидна в этом случае? То, что лишь грезилось фантастом в начале нашего века, становится реальностью. В одном из популярных романов рассказывается, как из благих побуждений, стремясь облегчить человеческие страдания и дать бедным, одиноким людям утешение, было изобретено чудесное средство. Оно навевало счастливый сон. Это средство быстро обрело громадную популярность, и общество в буквальном смысле погрузилось в беспробудный сон. Никто не хотел просыпаться. И даже сами создатели, программисты счастливых снов, в конце концов, не смогли устоять перед собственной злой игрушкой. «Бодрствуйте», — предупреждал своих учеников Христос. «Говорю вам, бодрствуйте». Эти слова Иисуса обращены ко всем, потому что ко времени Его второго пришествия значительно возросло и продолжает возрастать демоническое влияние, изощренное обольщение. Бодрствуй, не давай себя обмануть. Наш разум, бдительный страж, опасно его отключать, поддаваясь различным гипнотизерам. Жажда чудесного, интересного, игра с опасностью всегда была свойственна людям. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Но мы должны знать, помнить, что такое наслаждение иллюзорно, скоротечно. Наша жизнь и так коротка. А тут еще некто, стоящий в тени, незаметно-незаметно обкрадывает тебя. Крадет твое время, твои чувства, твою волю, твою душу. На что ты растрачиваешь себя? Кому поклоняешься? Не сотвори себе кумира, не будь рабом никому. Бог создал тебя свободным и активным. Свободным. Но это не значит «делай, что хочешь». «Делай, что хочешь» — основное положение сатанинского учения, и оно записано в антибиблии. Посмотри, ведь под этим девизом «делай, что хочешь» замаскирована ложь. Делай, то есть отключи свою волю, отбрось совесть, стань рабом любых желаний, прихоти, похоти. И разве это свобода? Я еще раз хочу напомнить тебе слова Христа. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Свобода вне Христа всегда иллюзия свободы. Христос говорил о двух путях. Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Пред тобой открыты эти две дороги. Ты сам должен выбрать. Подумай. Но что теперь делать? если ты в оковах рок-музыки с мерзким богохульным содержанием служишь сатане. Освобождение твое во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очищение от неправды пожелаю тебе от всего сердца. Да поможет тебе Господь.
1: На этом мы заканчиваем сегодня наш выпуск. Если вам захочется написать нам, вы можете это сделать по адресу: Москва, 107014, абонентный ящик 469, редакция «Актуально-насущно». Всего вам доброго!

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Наказывает ли иногда тебя мама, а может и папа? Наверное, ты стоишь в углу за непослушание. Может, в наказание тебя отправляют спать или не разрешают играть. Почему мама и папа наказывают тебя? Любое непослушание должно быть наказано. Когда ты непослушен, мама наказывает тебя, потому что этого требует справедливость. Наказывают тебя еще и для того, чтобы ты был хорошим. Наказание помогает не делать больше плохое, не правда ли? Так что наказание необходимо. Даже и взрослым необходимо наказание. Оно помогает им понять, что очень важно быть послушными Богу. Бог свят. Я думаю, что вы не забыли, как серафимы славили Бога. Свят, свят, свят. Бог без греха. Он святой и милостивый. Он желает, чтобы и мы были святыми и добрыми, как Он. Так как Бог свят, Он не может оставить нас без наказания, когда мы грешим. Если мы грешим против Бога, то получаем заслуженное наказание. Если мы не слушаем маму и папу, то грешим против них и против Бога. Ведь сам Бог повелел детям слушаться родителей. Грех очень опасен. Он вошел в мир, когда Адам и Ева согрешили. Вы помните эту грустную историю? После этого грех порабощал людей и все больше и больше. Через некоторое время на земле было уже много людей, но все они были грешниками. Бог был добр к ним. Он не наказывал сразу, но ждал, чтобы люди повернулись к Нему и служили Ему. Но однажды Бог увидел с неба только одну семью, которая служила и поклонялась Ему. Это была семья Ноя. Все остальные люди не слушались Бога. Им даже нравилось грешить. Тогда Бог сказал: «Истреблю всех людей, населяющих землю. Я жалею о том, что сотворил человека». Но праведного Ноя Бог не мог наказывать. Он сказал Ною, что пошлет на землю потоп и истребит все, что живет под небесами. Он повелел Ною сделать ковчег. Это такой большой деревянный корабль. Ковчег был похож на большой двухэтажный дом с одной дверью и одним окном. Ной и его сыновья очень много работали над строительством ковчега. А еще они говорили всем людям о потопе. Но никто не хотел поверить, что такое может случиться. Вскоре ковчег был готов. В него вошел Ной со своей женою и сыновьями, и много животных, которых Бог хотел сохранить. Потом Бог послал на землю сильный дождь, который не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода покрыла всю землю. Все люди погибли, остались живых только Ной и его семейство. Какое страшное наказание! Библия показывает, что любой грех, и мой, и твой, должен быть наказан. Настанет время, когда все грешники, которые не придут к Богу, навсегда погибнут. Когда Бог послал на землю потоп, Он спас праведного Ноя. Бог очень добрый и милосердный. Он сказал Ною построить ковчег, в котором можно будет спастись от смерти и погибели. Бог и нам говорит, что нужно делать, чтобы спастись.

Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иоанна 9 глава. Каждый из вас видел, наверное, нищего, который сидит на улице и протягивает руку или шляпу, прося милостыню. Две подруги, Анжелина и Мария, увидели однажды нищего у дороги. Каждый из вас видел, наверное, нищего, который сидит на улице и протягивает руку или шляпу, прося милостыню. Две подруги, Анжелика и Мария, увидели однажды нищего у дороги. Лицо его было угрюмым, и он просил милостыню, но люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. «Давай перебежим быстрее на другую сторону улицы!» — крикнула Мария подружке и убежала. Анжелике было тоже немножко страшно, но она только что выучила в воскресной школе песню: «Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал». Девочка робко приблизилась к бедному, одинокому мужчине. «Вы так печально смотрите? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Нищий, от которого сильно пахло алкоголем, поднял голову и с удивлением посмотрел на Анжелику. «Милая девочка, твое доброе слово уже помогло мне. Я никогда не слышу добрых слов. У меня нет друзей и никого на всем белом свете, кто любил бы меня». «Нет, есть!» — возразила Анжелика. «Вы знаете песню «Иисус, друг мой самый лучший»? Он хочет быть и вашим другом. Он любит вас. Только попросите его о помощи». Она одобряюще посмотрела ему в лицо. «Вы сегодня уже молились?» «Нет, я еще ни разу в жизни не молился. Я только всегда грешил», — вздохнул нищий. «Просите же, чтобы Иисус стал вашим лучшим другом. Он все сделает для вас. Он поможет вам. Я тоже хочу быть вам другом», — сказала Анжелика. «Милая маленькая девочка», — сказал нищий, — «да благословит тебя Бог за твои слова хорошие. Они помогли мне». Он протянул девочке руку. Анжелика теперь уже не боялась. Она доверчиво положила свою руку в руку нищего. Когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, то две горячие слезы скатились с его лица на ее ладонь. Несколько лет спустя один седой мужчина говорил детям в воскресной школе и побуждал их всегда быть приветливыми по отношению к бедным, убогим и обманутым. «Когда я был без друзей, был беден и жил в грехах, — рассказывал он, — Бог послал маленькую девочку, которая мне рассказала об Иисусе. Я был спасен через ее свидетельство». После собрания к нему подошла молодая дама, подала ему руку и спросила: — «Вы узнаете меня, господин?» Он, изучающе, посмотрел ей в лицо, потом взял обе руки и сказал медленно и торжественно: «Да, дитя мое, я узнаю тебя. Твои слова привели меня к Иисусу». Оба заплакали от радости и вместе помолились друг за друга. «Сказал ли ты сегодня кому-нибудь ласковое слово?» —

Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалом 123. В одно прекрасное летнее утро двое мальчиков пошли в лес погулять. Их звали Иоган и Михель. Через некоторое время Михель заметил в ветвях дерева гнездо. Мальчишки решили разорить его. Когда они влезли на дерево, Иоган вспомнил слова отца, что разорение гнезд – грех. «Михаэль, – сказал он, – знаешь, ведь это грех, если мы разорим гнездо. Папа сказал мне, что Бог наблюдает за каждым, кто такое делает. Глупости! Ты просто трус и боишься, что ветки могут обломиться. Чепуха! Ведь нас никто не увидит! Вокруг никого нет! Давай, помоги мне!» Он уговорил Иогана, и они полезли дальше, хотя совесть осуждала обоих. Наконец, они добрались до гнезда. Там лежало 5 яиц. 2 Михель дал Иогану, а 3 взял себе. Они спрятали яйца в карман, а гнездо сбросили на землю. Когда они слезали, одна ветка обломилась, и мальчишки кубарем полетели вниз. Некоторое время они лежали без сознания. Когда они очнулись, то оказалось, что Михель вывихнул ногу, а Иоган сломал руку. Да, дорогие дети, так получается, когда мы непослушны. С большим трудом оба добрались до дома, но, как обычно, после одного греха следует другой. Если папа меня спросит, что с моей ногой, то я скажу, что подскользнулся и ударил ногу. А ты скажешь, что упал и сломал руку. Понял? «Этого я не сделаю», — возразил Иоган. «Достаточно того, что мы разорили гнездо. Обманывать я не буду». Когда Михель пришел домой, отец спросил его, почему он так хромает. «Я подскользнулся и упал в канаву, когда играл с Иоганом в лесу. Ничего страшного. Я думаю, завтра все пройдет». Но нога опухала все больше и больше. Мальчик уже не мог выдержать этих болей. Родители позвали врача. Он осмотрел ногу и сказал, что надо было позвать его раньше. Теперь уже ногу нельзя поправить. Через несколько недель опухоль сошла, и стало видно, что одна нога короче другой. Михаэль останется хромым на всю жизнь. Иоган рассказал дома, как все случилось, как он залез на дерево, чтобы разорить гнездо, и как он упал. Врач сразу осмотрел его руку. Через несколько недель рука его зажила по Божьей милости, и на ней не осталось никаких следов перелома. Видите, дети, если мы делаем что-то плохое, то лучше сразу во всем признаться, иначе дело будет еще хуже. Мы читаем в Библии: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих.

0: Папин урок.
1: Сегодня я друга ударил плечо, доказывал правду свою горячо. Потом обозвал его словом плохим и совершенно рассорился с ним. Однажды за ужином папа сказал: «Неделя как Миша у нас не бывал. Что же случилось с другом твоим? Скажи, может быть, ты поссорился с ним?» «Нет», — сам удивляясь, ответил я вдруг, — «всю эту неделю болеет мой друг». Пристально папа взглянул мне в глаза, кашлянул, но ничего не сказал. Утром я папу в саду увидал, саженцы он молодые сажал. К яблоне старой меня он подвел: «Ну-ка, сынок, обхвати этот ствол, силы своей собери и давай, яблоню с корнем тяни, вырывай». Я попытался, но даже чуть-чуть яблоню не удалось мне качнуть. К свежему саженцу папа идет и мне серьезно вопрос задает: «Ну а для этого деревца сил, может быть, хватит? Попробуй-ка, сын, легким движением и рыхлой земли». Этим примером хочу я, сынок, тебе преподать сокровенный урок. Ты дважды нас с мамой уже огорчил и Господу дважды печаль причинил. Как дерево трудно большое свалить, так трудно рассоришься грех победить. Сначала ты друга обидел, потом искусно солгал за вечерним столом, и греху новый грех прибавлял ты, сынок. Тебя погубить он безжалостно мог, пока не пустил грех ветвей и корней, от сердца его удалял поскорей. А то, что случилось, случилось уже, не маленький грех причинил ты душе. И все же есть выход, подумай, какой. Закончил отец и расстался со мной. Мне было так стыдно, но папин урок меня обличил и, конечно, помог. Я друга нашел и прощения просил, и Миша меня совершенно простил. И мама простила, и папа простил. Господь всем нам радость опять возвратил. А вечером я у кровати своей молился и славил царя всех царей.
2: А теперь, ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы знаем, что мы очень грешны и достойны наказания, как и люди во время Ноя. Господи, смилуйся над нами и прости нам грехи наши. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Мы продолжаем изучение послания к римлянам. Глава 1, стихи 18 по 32. Из рассмотренного нами видно, что апостол не стыдился благовествования Христова. Носитель Божьей вести миру воистину не имеет причины, чтобы удерживаться от возвещения ее. Где и когда было слышно что-либо подобное? Совершенно свободно, даром предлагалась Божья праведность, и притом всем людям, без всякого различия, и достигалась она исключительно верой, без какого-либо участия человеческих дел. Затем апостол переходит к рассмотрению вопроса, почему возникла необходимость в таком всеобъемлющем деле любви Божией. Причиной этого явилось гибельное состояние всего мира, виновность всех людей, иудеев и язычников. Если Бог хотел проявить любовь к гибнущему миру, если Он хотел спасти людей, чье гибельное состояние неотвратимо вело их к погибели, то Он должен был приготовить почву, на которой Он мог бы не только без ущерба для Своей праведности, но и на основании этой праведности быть милостивым по отношению к ним. В том положении, в котором находились люди, святой Бог мог проявить лишь свой гнев. Поэтому в 18 стихе мы встречаем знаменательные, хотя, в общем-то, малопонимаемые слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Прежде всего, обратим внимание на совершенно одинаковые выражения в 17 и 18 стихах. «Открывается правда Божия» и «открывается гнев Божий». И то, и другое происходит в настоящее время, а именно в связи с благовествованием. Одновременно с предлагаемой в нем праведностью Божией открывается гнев Божий с неба. Он еще не излился, время исполнения судов Божьих еще не настало, но гнев Божий открывается, и именно в связи со словом о кресте. Это может показаться странным, но мы лучше поймем это, когда помыслим об изменившемся благодаря кресту Христову положению вещей. И раньше Бог по временам допускал серьезные суды над людьми. Вспомним только о Великом потопе, о Содоме и Гоморре, о Черном море, о Корее и так далее. Но все эти суды были лишь явными знаками Его правления, а не откровением Его гнева с неба. Этими посещениями Бог свидетельствовал о том, что Он праведен и свят, и ненавидит грех, но завеса всегда скрывала Его самого. И лишь когда Сын Божий совершил свое дело искупления и тем самым положил основание для нашего спасения, вполне открылось, кто есть Бог и что представляют из себя человек и грех. Законы пути Божьи в Ветхом Завете открывали часть Его сущности, но никогда еще так ясно Бог не показывал, насколько Он нетерпим по отношению ко греху и ко всякого рода злу, как это было явлено на кресте, где Христос, не знавший греха, сделался для нас жертвой за грех и выпил чашу гнева Божьего по отношению к греху. И в то же время никогда Его любовь и Его благодать не проявились так, как там. С потрясающим откровением праведности Божией на кресте было связано высшее доказательство Его любви. Еще раз, в благовествовании открывается правда Божья, даром предлагаемая всякому верующему. И с другой стороны, в связи с тем же благовествованием, Бог яснее и убедительнее, чем когда-либо показывает, что гнев Его должен излиться на всякое нечестие, какого бы вида оно ни было, и не только на него, но и на всякую неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Это уже не только тот единственный народ, который обладал Словом Его и которого Бог посещал. Сравните Амоса 3:1-2. А также речь здесь не только идет о путях Его правления людьми и народами касательно их дел,
но Он судит теперь всякое зло, все то, что приходит в противоречие с тем, который является светом. Гнев Его открывается с неба на всех людей без исключения. Все вследствие своих грехов и все находятся под Его гневом и остаются там, если верой не воспользуются предлагаемым им спасением. Иоанна 3:36. Виновность каждого в отдельности может быть различной, но все виновны, все являются чадами гнева, весь мир подлежит суду Божьему. Слово «нечестие» является характерным для описания состояния язычников. Без Бога и без надежды в мире, в невежестве и ожесточении сердец, помраченные в разуме и отчужденные от жизни Божьей, так жили и живут они. Ефесянам 2:12, 4:18. Слово «неправда» больше характеризует состояние иудея, который не только обладал обетованиями Божьими, но и был знаком с праведными требованиями Бога по отношению к своему творению. Однако, хотя он и хорошо знал, как смотрит Бог на доброе и злое, он возлюбил неправду и тысячекратно нарушал святые заповеди Божьи. Таким образом, те преимущества, которыми обладал иудей перед язычником, лишь увеличивали его вину и ответственность, подобно тому, как сегодня вина номинальных христиан вследствие дарованных им преимуществ колоссально возросла. Так как церковь в Риме состояла преимущественно из прежних язычников, апостол прежде всего, до 16 стиха 2 главы, занимается состоянием языческого мира, и только после этого, глава 2, 17 стих по 3, 20, говорит о неправде иудеев. Он насчитывает три основания для обвинения язычников перед Богом. Первое. Они имеют свидетельство творений. То, что можно знать о Боге, Его вечной силе и божестве от создания мира через рассматривание творений, видимы. Стих 19-20. Второе. Они вначале имели познание Бога. Стих 21. И третье. Они имеют совесть, которая свидетельствует внутри их, так что их мысли то обвиняют, то оправдывают одна другую. Глава 2, 14 по 15 стихи. Язычники обладают гораздо большим, чем обычно принято думать. Но что они сделали с доверенным им? Они неизвинительны. Хотя они через чудные дела и законы творений постоянно видели перед собой величие, силу и мудрость Божью, они, тем не менее, не прославили Его и не возблагодарили, но в своем высокомерии их сердце все более и более омрачалось. На них пришел суд. Трижды мы встречаем в нашей главе серьезное слово «предал их Бог». В своей благости Он не переставал свидетельствовать о Себе. Он подавал с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Деяния апостолов 14:15-17. Но они за Его благость платили неблагодарностью и презрением. Однако не только существовала возможность увидеть Бога в Его творениях. Люди вначале фактически познали Бога, стих 21. До потопа мы не слышим ни одного слова об идолопоклонстве. И хотя развращение людей было велико, но во все то длительное время, от сотворения Адама до Ноя, более 1600 лет, не было недостатка в свидетелях о Боге. И когда на очищенной судом земле началась новая история человека, в семье Ноя, которая владела познанием Бога, снова было свидетельство для вновь возникшего человеческого рода. Но вместо того, чтобы обратить внимание на это свидетельство и предоставить свое сердце и свои пути божественному свету, человек отвратился от Бога, постепенно забывая, что существует только один живой Бог, и впал в безрассудство.

так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Кто хоть немного знаком с произведениями старых языческих народов, тот знает, как открыто описываются там все эти скверны. Это было бы для нас непостижимо, если бы мы не знали, до какой степени грех может ожесточить человека и убить в нем всякое чувство стыда. При этом истину Божью они заменяли ложью и поклонялись твари вместо Творца. Иначе и быть не могло. Когда человек теряет подобающее ему положение, он становится добычей своих похотей и страстей, игрушкой в руках сатаны, этого отца лжи, и очень быстро опускается до скотского состояния. Пороки, названные в стихах 26 и 27, отвратительны. И как серьезна мысль, что они имеют место и сегодня в так называемом христианском мире. Изображенная во 2 Тимофея 3:2-4 пророческая картина последних дней христианства так соответствует описанию в стихах 28-31 состояния языческого мира. Как ужасен будет суд, который скоро разразится над всей этой развращенностью. Люди не заботились иметь Бога в разуме, стих 28, поэтому предал их Бог превратному уму делать непотребство. И далее следует длинный мрачный перечень, начинающийся неправдой и заканчивающийся вероломством, нелюбовностью, непримиримостью. Все это святые Божьи очи видели на земле в прошедшие столетия, и все это они видят и сегодня. Подпавший под опустошающую власть греха человек, ставший идолопоклонником, не только получает в самом себе достойное возмездие за свое заблуждение, будучи предан превратному уму, чтобы делать непотребство. Нет, ему хочется и других видеть делающими тоже. Он старается затащить тех, кто еще сохранил себя в относительной чистоте, в ту же грязь, в которой барахтается сам. Он знает праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны ей смерти, но, несмотря на это, он не только сам делает их, но и делающих одобряет. Стих 32. Могло ли это чудесное творение, созданное некогда по образцу Божию, опуститься еще ниже? Поистине, его вина налицо, и Бог праведен, наказывая виновного соответственно своей святости.

друг мой, что оставишь ты? Оставил Бог следы своих перстов, им сотворенный звездный сон миров, и наш прекрасный чудный мир земной. А что, мой друг, оставим мы с тобой? Оставим грех бесчетных кладбищ след,

Счастье — это не ветер попутный к пристани тихой, уютной, беспечной, где месяцы можно терять, как минуты, цели не зная достойной и вечной. Счастье, когда ты увидишь небо, и смыслом наполнится даже секунда, когда будешь сыт не единым хлебом, жизнь расточая в дороге трудной. Счастье — иметь с Иисусом общение, веровать, выгод не зная ни грамма, и как вдова в порыве священном лепту последнюю жертвовать в храме. Счастье — дорогу найти к прокаженным, забытым, униженным в жизни зыбкой и обогреть их душою зажженной, вызвав на лицах страдальцев улыбку. Счастье, когда ты не ищешь славы, но с песней идешь средь насмешек и злобы, и Бог тебя в испытаниях плавит, чтоб дух твой обрел высочайшую пробу.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Отец послал Сына, Спасителем миру. Первое послание Иоанна, 4 глава, 14 стих. Замечательна мысль, что Иисус Христос пришел в мир с позволением, властью, согласием и помощью Отца Своего. Он был послан Отцом, чтобы стать Спасителем человеков. Мы весьма склонны забывать, что в то время, как существуют различия между личностями Троицы, не существует различия в их слове. Мы слишком часто приписываем славу нашего спасения или, по крайней мере, глубину ее человеколюбия в большей степени Иисусу Христу, чем Отцу. Это очень большая ошибка. Ну и что, что пришел Иисус? Разве не Отец послал Его? Если Он говорил удивительные слова, разве не Отец изливал на уста Его благодать, дабы Он был умелым служителем Нового Завета? Знающий Отца и Сына и Святого Духа так, как их следует знать, никогда не отдает предпочтение в своей любви кому-то одному из них. Он видит, что в Вифлееме, в Гефсимании и на Голгофе они равным образом участвуют в деле спасения. О, христианин! Уверовал ли ты в человека Христа Иисуса? Возложил ли упование свое исключительно на Него? Един ли ты с Ним? Если да, то верь, что ты един с Богом Небес. Поскольку ты брат человеку Христу Иисусу и тесно общаешься с Ним, то этим же ты связан с предвечным Богом и ветхи днями – это Отец твой и друг твой. Задумывался ли ты над тем, какой глубокой была любовь в сердце Иеговы, когда Бог Отец отправлял Сына Своего на великое дело милосердия? Если нет, пусть этому будут посвящены твои сегодняшние размышления. Отец послал Его. Вдумайся в это. Подумай о том, как Иисус исполняет волю Отца Своего. В ранах умирающего Спасителя узри любовь великого. Я есмь сущий. Пусть каждая мысль об Иисусе будет также связана с предвечным, вечно блаженным Богом, ибо Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Любовь божественных размеров. Евангелие от Матфея, 5 глава, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Однажды я посетил бедный район Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Лачуги были сделаны из гофрированного металла, прямо над ними болтались электрические провода. Там я имел честь побеседовать с местными семьями и узнать, как христианские церкви помогают бороться с безработицей, наркоманией и преступностью. В одном переулке я поднялся по шаткой лестнице в тесную комнатку, чтобы поговорить с матерью и ее сыном. На мгновение спустя кто-то вбежал со словами: «Надо уходить, сейчас». Прошел слух, что главарь банды, вооруженный мачете, собирал толпу, чтобы напасть на нас. Мы посетили другой район, где проблем не возникло. Позже я узнал, почему. Когда я входил в дома, местный главарь стоял снаружи, охраняя нас. Выяснилось, что церковь кормила и обучала его дочь. Верующие позаботились о ней, поэтому он позаботился о нас. В Нагорной проповеди Иисус показывает стандарт любви, несравнимый ни с чем. Такая любовь распространяется не только на достойных, но и на ничего не заслуживающих. Она выходит за пределы круга наших близких и друзей, чтобы коснуться тех, кто не может или не хочет любить нас. Это любовь божественных размеров, она благословляет каждого. Верующие в Санто-Доминго проявляют эту любовь на деле, поэтому люди начинают меняться. Грубые сердца согреваются. Так происходит, когда в город приходит любовь божественных размеров. Как бы вы описали различие между любовью человеческой и Божьей? Кого из тех, кто не может отплатить вам тем же, вы сегодня можете благословить? Господь Иисус, излей в мое сердце Твою любовь, чтобы я мог пролить ее на других, даже на тех, кто не может ничем отблагодарить. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Надежда мира, любящий Спаситель, в сердцах унылых радость утверди. Храни народы от кровопролитий, спаси от зла, приблизь к твоей груди». Так сказано в одном из христианских гимнов. И сегодня с помощью Божьей и для Его славы в этой серии радиопередач, заглавленной «Познавайте, что есть воля Божья», обратим наше внимание на один из принципов христианской жизни, то есть на надежду, суть ее, разновидности надежды в этом мире, источники человеческой надежды, устроение надежды и результаты ее. Надежда. Что это такое? Существует таковое определение надежды, как ожидание, уверенность в осуществлении чего-то радостного и благоприятного. Так, по крайней мере, сказано о надежде в словаре русского языка Ожегова. К таковому ожиданию направлены взоры всех жителей земли. И не только они стараются жить какой-то надеждой, но в книге Иова прообразным языком сказано даже о деревьях так: «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут». Иова, 14 глава, 7 стих. Интересно, что о всей твари, живущей надеждою на лучшее, так написано апостолом Павлом под воздействием Святого Духа в послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 21 стих. Читаем. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Апостол здесь видит природу в ожидании грядущей славы Божьей. Вокруг себя он видит умирающий мир, красоту того, что было так прекрасно создано Богом. Если тысячелетия тому назад апостол видел, как природа разрушается злыми руками человеческими, то что мы можем сказать сегодня, глядя на окружающую нас природу, ее красоту? Но мир ждет своего освобождения от этой ужасной участи и сама природа свободы славы Божьей. Кажется, все ясно. Надежда — это ожидание осуществления чего-то радостного. Но вот почему-то английский художник Уоттс изобразил надежду в виде изможденной и сгорбленной фигуры, и на ее лире осталась лишь одна струна. Почему же надежда не изображена миловидной девушкой, а дряхло изможденной старухой? Хотели ли бы вы, чтобы ваша надежда была в образе дряхлой старухи? А ведь так очень часто бывает в жизни людей, и они этого не замечают. Не говорит ли нам история о том, что очень часто правители мира сего влагают надежду в сердца своих подданных, и в конце концов выясняется, что эта надежда была не более и не менее, чем дряхлой сгорбленной старухи. Есть также очень много таковых думающих, что они родились 1 апреля, и к ним должны приплывать корабли счастья, и они сидят долго с открытым ртом в надежде этого. Заметьте, что молодые, женясь или выходя замуж, тоже живут блаженной надеждой на будущее. Но всегда ли они достигают ее? Например, в книге Спержена «Беседы Ивана Пахаря» говорится так, цитирую: «Кто женится на кокетливой, нарядной, как кукла, девушке и ожидает, что она станет хорошей хозяйкой, тот с таким же успехом может купить гуся и ждать его превращения в молочную корову. Почему же тогда надежды многих нереальны, неосновательны, бесплодны, вподобнее той старухи, о которой говорилось раньше? В этой же книге Спержен далее дает такой ответ, цитирую: «Надежда дает человеку якорь, но якорь должен иметь за что держаться и что удерживать. Беспочвенная надежда — это бездонная бочка, лошадь без головы, гусь без мяса, сапог без подметки, нож без лезвия». Конец цитаты. Как видите, надежда должна иметь почву, основание надежды. Если мы имеем надежду на светлое будущее, то следует поставить такой вопрос: имеет ли наша надежда почву или фундамент? Или наша надежда всего лишь плод человеческого воображения или хотения? В ответе своим друзьям Иов сказал: «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя?» Иова 31 глава 24 стих. И когда мы посмотрим в этот мир, то заметим очень часто то, что для многих основанием надежды является земное. Но всякое земное — приходящее и уходящее. А поэтому надежда с таковым основанием неустойчивая. В конечном итоге таковой надежды надеющийся приближается к тому, о чем сказано в книге притчей 11.7. «Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибнет». Таковые, по сути дела, не имеют надежду, ибо то, что они называют надеждою, беспочвенно. Но как мы должны быть благодарны Господу за то, что Он дает нам надежду, и, как Слово Божье говорит нам, Бог является источником живой надежды, устрояемой на твердом основании. Псалмопевец Давид заявляет: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалом 61:6. Послание апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе, говорится не только о источнике вечной надежды или живой надежды, то есть о Боге, но и о способствующем факторе, посредством которого происходит не только надежда, но и обогащение надеждою. Прочитаем этот стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Многие стихи Священного Писания удостоверяют нас в том, что живая надежда, как Божий дар каждому приходящему к Нему, устрояем на твердом фундаменте. А без этого фундамента надежда не надежда, а только иллюзия. Вот пример. В Псалме 145, считаем 5 и 6 стих, следующее здесь замечаем: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Какова была бы почва у нашей надежды, если бы Бог, подобно человекам, не хранил бы вечно верности тому, что сказал, или тому, чего Он пообещал? Но в Священном Писании мы читаем многократные напоминания Божие. Вот одно из них: «Я, Господь, сказал и сделаю». Иезекииля, пророка, 22 глава, 14 стих. Испытав в своей личной жизни верность Слова Божия, которым устрояется эта живая надежда, псалмопевец Давид призывает: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Псалом 61, с 9 стиха по 13 стих. А какой надеждой вы живете? Христианская надежда, которая призывает нас Слово Божье, не плод незрелого ума. Это вера, не вера в человеческий дух, в его добродетель или его свершение. Это вера в могущество Всевышнего Бога.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: На меня возложили ответственность провести беседу про безответственность. Если, возможно, кто-то из вас спросит, ну а как у тебя лично в этом вопросе? Есть ли сложности? Я отвечу, наверное, уклончиво, но все-таки отвечу. Когда мне было 19 лет, я находился в одной лодке, в которой плыло 5 человек. Мы плыли на благовестие. Рулевой капитан, пресвитер, человек, которого впоследствии руку положили на благовестника, и еще один человек среднего возраста, и я. Мне было лет 19. В самый разгар нашего путешествия миссионерского, видимо, испортилось очень сильно настроение у батюшки Амура. Что называется, разыгрался 9-й вал. Мы попали в страшный шторм, и даже наш опытный капитан, он был очень напряжен. В такие переделки он еще, видимо, не попадал. Братья тоже напряженно следили за ситуацией и думали, чем все закончится. Иногда нас подбрасывало вверх, иногда мы опускались вниз, и вокруг нас волны, ничего не было видно. Было, конечно, страшно. И в этот самый разгар напряженного такого нашего самочувствия общего послышалось христианское пение в голос. 19-летний юноша, который впоследствии сейчас стоит перед вами, он стал петь штормовые гимны. «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. Ни раз, ни два мой утлый челн бросал, как щепку, грозный вал. И там мир шумит вокруг, как море бьет тебя волной». Вот такие гимны. И иногда казалось, что перекрикиваю шторм. Но обитатели этой лодки, казалось, не обращали внимания на поющего. Позже они делились, мы просто думали, он еще совсем пацан. Но я это пел даже не для ободрения, а просто написано: «Весел ли кто, пусть поет псалмы». И я пел. Друзья, сегодня, вот когда уже прошло время, и уже появилась даже какая-то седая волосина, если меня сегодня поместить в те же обстоятельства, в ту самую лодку, то я бы, наверное, так не пел. А если бы и запел, то, наверное, другие гимны. «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Наверное, было бы так. Я и сегодня часто каюсь, когда попадаю в турбулентную зону. И бывают такие полеты, когда очень часто трясет, и это сильно меня призывает к покаянию. Друзья, оглядываясь на ту самую юность, кажется, неужели было больше веры? Неужели меньше было греховности, что я не боялся смерти? А я про них думаю, что они переживают. Ведь Бог всемогущий, Он спокойно может вывести из этого шторма нас и оставить живых. И, как вы догадываетесь, мы остались живых. И, кроме того, если мы утонем, то мы сразу попадем на небо, а там несравненно лучше. Сегодня, друзья, я побаиваюсь смерти. И не потому, что веры стало меньше, а потому что все больше с каждым годом я понимаю, что смерть – это не только переход в вечность и в лучшую вечность для христианина, но это еще и час ответственности. Смерть – это порог ответственности перед Богом, где мы прочувствуем, что значит быть подотчетным перед Богом. Друзья, мы так устроены и мы так созданы, что каждый из нас без исключения, он подотчетен. И другого нет, нет исключения. Текст, который я прочитаю, который говорит о нашем Боге ответственности, очень серьезный. И если кто-то думает, что Бог – это Бог хорошего настроения и радости, но не знает Бога как Бога ответственности, значит, он вообще Бога не знает. Псалом 7, текст 12. «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Это наш Бог, Бог ответственности. Почему нашего Бога не любят? Потому что Он не просто Бог радости не только, но и Бог ответственности. А такой Бог не интересен обществу. Они не хотят поклоняться, верить и служить такому Богу, который всякий день строго взыскивает. Им не хочется, чтобы вообще такой Бог был. Как сказал справедливо Августин Блаженный, что большинство в этом мире не верят в Бога, потому что они заинтересованы в том, чтобы Его не было. И только поэтому они не верят. Не потому, что недостаточно доказательств, а потому, что они заинтересованы, чтобы такого Бога не было. Он их не устраивает, такой Бог. Но именно такой Бог и единственный существует. Это именно такой Бог, с которым мы связали свою жизнь. Это тот самый Бог, которому мы служим неизменно. Кто-то, может быть, скажет, ну это Бог, как судья праведный, открывался в Ветхом Завете, а в Новом Завете Он уже как благодать, как прощение. Друзья, послушайте, что говорит Новый Завет. Я даже понимаю, что Новый Завет обязывает нас к еще большей ответственности даже, чем Ветхий Завет, там, где строгость. Послушайте, что говорит Новый Завет. Послание Евреям 2 глава, со 2 текста и 3. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние», речь идет о Синайском законе, «и за каждое неповиновение и непослушание каждой заповеди предполагалось возмездие, ответственность», то послушайте, что сказано о Новом Завете, отношения с Богом на новых условиях, благодатных, то как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? А это уже благодать. Друзья, мы за благодать несем еще больше ответственность, чем даже перед законом. Мне понравились слова Бриджеса, который сказал: «Тот, который использует благодать для того, чтобы оправдать свою безответственность, тот унижает голгофскую жертву Христа». Друзья, Новый Завет нас располагает к еще большей ответственности. Кто-то все-таки скажет: «Но Бог же наш Отец, неужели Он не простит, не поймет?» Петр говорит, опять же, Новый Завет: «Итак, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что вы искуплены не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Та же самая мысль. Мы несем ответственность за пролитую кровь Христа и данную нам в этом благодать. И если мы живем безответственно, мы обесцениваем эту жертву. Я сразу, простите, что я сразу начал идти в наступление. Возможно, вы ожидали, что сейчас будет ответственность на учебе, ответственность в семье, ответственность перед родителями, ответственность за слова, за мысли, за поступки. Да, это так. Это все огромная тема. Но я сразу перехожу в самое сердце этой проблемы. Друзья, наша христианская жизнь, когда она безответственная, скорее всего, проблема в том, что мы до конца так и не осознали, что сделал Бог для нашего спасения и как Он его выстрадал на кресте. Наверное, так мы не разобрались в этой благодати, если мы можем прикрывать ею свою безответственность. Итак, что же такое безответственность? По крайней мере, существует 5 определений, я воспользуюсь самым банальным, простым. Безответственность – это отсутствие осознания своей ответственности. Как-то мы с сыном поехали в магазин недавно, и дорога, по которой я должен был ехать, она не предполагала встречу с сотрудниками ДПС. И где-то подсознательно я не пристегнулся ремнем безопасности. Когда мой 12-летний сын сел в машину, первое, что он сделал, он пристегнулся. И это на меня повлияло, и я сделал то же самое не для ДПСников, а для того, чтобы не разрушать его чувство ответственности и свое собственное. Таким образом, на моем примере, когда человек садится в машину, он уже несет ответственность за пассажиров, за себя, за участников дорожного движения. Независимо от того, сознает он свою ответственность или нет, он ее несет. И если он ее не сознает и не чувствует ее, это и есть то самое, чему посвящена сегодняшняя тема. Мне поручено рассмотреть эту тему на фоне библейского портрета «Марк», в скобочках написано. Скорее всего, разработчик этой программы имел в виду одну ситуацию, которая произошла в жизни Марка, когда он оставил апостолов Павла и Варнаву в начальное время первого миссионерского служения в Памфилии. Других я не нашел причин считать его безответственным. Но как раз эта 13 глава рассказывает о безответственном поступке молодого человека Марка, которому была оказана великая честь пойти с такими людьми, с избранным Божьим сосудом, с Павлом, но он этого еще не понимал. И хотя Библия не объясняет нам причин, почему Марк поступил так безответственно, тем не менее, друзья, очевидно, что он оставил апостолов по неуважительным причинам. Нет, не надо думать, что он ушел в мир, или он оставил Павла, как Димас, возлюбив нынешний век. Нет. Он не задержался где-то в мирском заведении и отстал. Нет. Это было его добровольное решение оставить апостолов и вернуться домой в Иерусалим. Что же повлияло на Марка? Вопрос трудный, и ответа мы прямого не находим в Писании. Но тем не менее, если нам предложил Марк, давайте вникнем немножко в эту общую картину. Кто такой Марк? Что стоит за Марком? На фоне чего он принимает эти решения? По крайней мере, те наблюдения, которые я укажу, думаю, что мы хоть немножечко можем понять мотивацию, что стояло за этим решением безответственным Марка. Друзья, первое наблюдение. Марк был из зажиточной семьи, состоятельной. Помните, когда освобожденный ангелом апостол Петр пришел к воротам и стал стучаться, этот дом принадлежал Марии, матери Марка. Он постучал в ворота, а не в дом. Дом, значит, был с прилегающей территорией и хорошо огорожен. Написано, что там собралось много народу. Значит, дом был большой, вместительный. Кроме того, вышла на стук служанка рода. Значит, в этом доме были слуги. Марк из такой семьи. Следующее наблюдение. Марк имел два имени, так же, как и Савл, Павел, Марк и Иоанн. Одно имя еврейское, другое имя языческое. Иоанн – это было его иудейское имя, а Марк – это было языческое, римское имя. Может быть, у него тоже было двойное гражданство. Я не буду настаивать на этой мысли, но это не так важно. Друзья, важна вот какая деталь. Интересно, что Марк везде называется в Библии Марком или Иоанном, прозванным Марком. И только в этой 13 главе исключение он называется только Иоанном. Какое это имеет значение для нашего изучения, исследования? Думаю, что имеет. Интересно, все познается в сопоставлении. Когда вышел Савл из Антиохии, то он еще называется Савл своим еврейским именем. Когда они достигли Кипра в этом миссионерском путешествии, он еще называется Савлом. Когда они на Саламине посетили иудейскую синагогу, он еще называется Савлом. Но когда он начал проповедовать язычнику, и во время этого благовестия, во время такой схватки духовной с этим волхвом, написано «Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого». Друзья, что это значит? Вот с этого момента Савл начал называться Павлом, и впоследствии он всегда называется Павлом. Почему? Потому что до этого у него, мы не видим, чтобы была концентрация на язычниках. Когда пошло первое благовестие, и первый обращенный из язычников через проповедь Павла, мы уже видим его с другим именем, с языческим именем Павел. Но Иоанн вышел, или Марк вышел Иоанном, и вернулся в Иерусалим Иоанном. По всей видимости, у Павла произошла внутренняя переориентировка на благовестие язычникам. Так начиналось это благовестие в этом первом миссионерском путешествии. Но Марк так и остался Иоанном со своим иудейским содержанием, иудейскими принципами, иудейским воспитанием, иудейским восприятием взаимоотношений между язычниками и евреями, так и остался Иоанном. По всей видимости, Иоанн так и не разобрался в величине или в глубине служения апостола Павла, и, возможно, у него произошел какой-то конфликт внутри его, у него вопросы, вопросы и вопросы. Он из состоятельной семьи, он не привык к лишениям, и, возможно, возникли у него вопросы, а ради чего я тут лишаюсь чего-то? Ради чего я как попало сплю, как попало ем, подвергаю свою жизнь опасности, когда этот Павел даже уже где-то, наверное, запутался, вместо того, чтобы идти в синагогу и проповедовать строго нашим братьям, он идет к язычникам. И именно после этого случая, который произошел в Пафе, в следующем пункте, в Памфилии, Марк оставляет апостолов. Возможно, он даже с дядей разговаривал наедине и объяснял причины своего оставления. Но надо сказать, что и Варнава до конца тоже еще не определился в своих позициях. Он как верный друг сопровождал Павла. Он понимал, что они призваны на какое-то великое дело, но до конца он еще не понимал этого сложного вопроса взаимоотношений между евреями и язычниками. Из чего это видно? А видно это из того, что когда Павел пишет послание к Галатам, что он противостал лично Петру, лицемерием которого был увлечен даже Варнава. И Варнаве, возможно, тоже показалось, что, ну, может так правильно делать, как Петр делает, чтобы никого не провоцировать. Но Павел стал прямо и противостал. Так нельзя.

а потому что, по всей видимости, он не понял смысла своего служения и оставляет его. Понял потом, но все-таки это было уже поздно. Итак, друзья, дезертирство Марка, оно, скорее всего, было порождено тем, что Марк до конца не разобрался, на какой путь он встал, зачем он пошел, кому он служит и для чего он совершает свое миссионерское путешествие с апостолами. Теперь напрашивается вывод. Молодежь, наша безответственность в жизни христианской, она происходит тогда, когда мы до конца не поняли, на какой путь мы все-таки встали, за кем мы пошли, кого мы так сильно полюбили, ради кого живем, смеющиеся на первой скамейке. Друзья, от этого происходит вся наша безответственность, потому что до конца мы, может быть, не поняли, не разобрались, на какой путь встали и ради кого мы служим, кому служим, зачем служим. И это может быть причиной для оставления, для неверности и безответственности. А христианин в своей ответственности должен быть на голову выше неверующего человека, потому что у нас есть серьезный повод, потому что мы верим в загробную жизнь, потому что мы знаем, что за жизнь придется давать ответ. Неверующий в это не верит. И для него ответственность – это чисто земной интерес. Если он что-то безответственно сделает, он будет меньше иметь денег. У него есть свои какие-то причины для ответственности, но у нас она глубже. Это причина. Друзья, апостол Павел настолько посчитал, что этот поступок недостойный, что он отказался категорически брать с собой во второе миссионерское путешествие Марка, вплоть до расставания со своим верным другом Варнавой. Чарльз Диккенс сказал, что кто ненадежен в одном, ненадежен во всем. Соломон сказал, что сломанный зуб или расслабленная нога – то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Возможно, из этих соображений исходил Павел и не допустил Марка до следующего путешествия. Друзья, но надо сказать в пользу Марка, все-таки представление Павла о Марке изменилось. И мы видим по его посланиям, что поменялось его отношение к Марку, и Марк стал востребованным человеком. Что-то произошло внутри Марка. Где-то он, видимо, покаялся, пересмотрел свою жизнь, оценил и понял, рядом с кем он был и от чего он отказался, когда оставил апостолов в Памфилии. 2 Тимофея 4:11 написано: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Интересно, что это написано Тимофею. А Тимофей – это как раз тот человек, который занял место Марка. Сила вместо Варнавы, Тимофей вместо Марка. Молодой человек. И интересно, наверное, когда Тимофей вел Марка к Павлу, он рассказывал, наверное, о многих чудесах, очевидцем которых он был. И рассказывал много, наверное, замечательных свидетельств. И Марк со своей стороны, наверное, слушал, наслаждаясь, потому что он лично знал этого человека. И в то же время он где-то внутренне, наверное, сокрушался, потому что он должен был быть на этом месте. Но он по своей безответственности оставил это место, не разобравшись ни в чем, и по неуважительным причинам проявил такой поступок. Друзья, Марк исправился, но есть вещи, которые не вернешь. Его уже никто, Тимофея уже не меняли на Марка. Тимофей остался на своем месте. И все-таки Бог послал какую-то реабилитацию этому Марку. Он стал востребованным человеком. Это мы видим из посланий к Колоссянам, что он стал востребованным человеком. И все-таки, друзья, есть такие ошибки юности, когда человек рад бы что-то вернуть. Наверное, сейчас спроси у каждого, кто в возрасте, если бы вы вернулись в свою юность, вы так же бы жизнь прожили? Или вы бы что-то хотели в ней исправить? Наверное, бы любой сказал: ох, если бы сегодняшние понимания, да в мою-то юность, я бы много что поменял в своей жизни. Друзья, как на нас, как на христианах, лежит огромная ответственность. Почему? Потому что христианин должен быть светом мира. И если мы допускаем безответственность в этом вопросе, то это...

0: эта безответственность может измеряться чьей-то вечностью. Как помните в том старом рассказе про одного сторожа, который нес свою вахту на маяке. Это было в старинное время. Все, что должен был сделать этот сторож, это только следить за тем, чтобы в темное время суток огонь постоянно горел и маяк освещал. Много пловцов было спасено. Место было такое скальное, много камней. И действительно, корабли могли натыкаться на эти скалы и разбиваться, когда не был виден маяк. И он нес ответственную службу. Все, что ему нужно было делать, это только следить за огнем в темное время. И однажды в особо бурную ночь ветром затушило пламя огня, и он поленился поправить светильник. Он оправдал себя это тем, что уже расцветает, уже скоро утро наступит. И он не поправил светильника. А на утро он пошел к своему маяку и набрел на какое-то тело. Мертвое тело лежало на берегу. Он пригляделся и к ужасу обнаружил, что это был его сын, родной сын, который находился где-то далеко на промысле. И это судно возвращалось со своего промысла, и они попали в эту бурю, в этот шторм. Но маяк не был зажжен. Он не горел как раз в тот самый момент, когда решалась судьба этой команды моряков. Друзья, так оно бывает и в вечности, в вечных смыслах, вопросах. Когда христианин не понимает своей ответственности за тех людей, среди которых он живет. Как-то в собрание пришла одна женщина, которая ходила в собрание Муди, проповедника, пастора. И пожаловалась своему мужу, что Муди ее обидел. На что муж неверующий сказал: «Не может быть, я знаю Муди как настоящего джентльмена». Она говорит: «Да, знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я не буду молиться за вашего мужа, когда я попросила, чтобы он помолился за тебя о твоем покаянии. Потому что он сказал, если я помолюсь за вашего мужа, вы придете домой и всю мою молитву перечеркнете своей жизнью». На что муж ответил: «А разве он не прав?» Друзья, что толку молиться за покаяние наших близких, если жизнь перечеркивает наши молитвы? Как их к Богу привести? Ведь на кону стоит на весах душа человеческая и моя безответственная жизнь христианская. Она может стоить очень дорого. Она измеряется в вечности человеческой души. Моя безответственность. Друзья, есть, конечно, определенные причины для безответственности. И корнями они уходят в нашу порочную натуру греховную, где лень, эгоизм, страхи, малодушие. Но есть еще и обстоятельства, которые способствуют развитию нашей безответственности. Я назову коротко хотя бы 3 или 4. Это, друзья, какие обстоятельства? Воспитание. Безответственность – это не врожденное качество, а приобретенное. Если ваши родители излишне опекали вас, за вас делали какую-то ответственную работу или наоборот стояли как жандармы, подавляя вашу активность, то таким образом уже нужно перевоспитание или самоперевоспитание. Друзья, от воспитания очень много зависит. И те родители, которые не смогли передать чувство ответственности детям, таким детям потом сложно жить. Потому что все начинается с детства, с семьи. Безответственность – это позиция человека-ребенка, который живет в мире детского сада, который не привык отвечать за свои поступки. Возможно, у кого-то из вас есть такая идея в последнюю ночь кого-то намазать зубной пастой или вареньем. Друзья, это безответственно. Подумайте о том, что за это, даже если вас и не призовут к ответу в лагере, но все равно настанет такой день, когда придется за это варенье и зубную пасту отвечать. И не перед 1000 человеками, а этот суд будет открытый, а не закрытый. Перед сонмом. За это придется давать ответ перед всеми. Это безответственно. Это не по-взрослому. Это по-детски и недостойно вашего возраста. Друзья, еще что влияет на безответственность? Это привычка опаздывать, откладывать все на потом. Сергей вначале это говорил. Согласно исследованиям американских психологов, 20% людей никогда не берутся сразу за дело. Интересно, написано во второй книге Царств про Амисая. И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Друзья, ему Давид дал 3 дня созвать иудеев. Дело было государственной важности. Недопустимо было, чтобы из одного негодного человека произошло какое-то серьезное военное столкновение. Нужно было догнать этого негодного человека. Но Амисай промедлил. Я не знаю, как он промедлил. Может быть, принял какое-то приглашение от братьев, и где-то он там, может быть, гостеприимством чем-то попользовался. Может быть, где-то на какие-то разговоры важные, казалось бы, потратил свое время. Может быть, там долго прощался с домом, я не знаю. Но написано, что он промедлил. А это означает, что где-то какие-то важные, но второстепенные дела он поставил выше и упустил момент. А самое главное, что было ему поручено от царя, дело наиважнейшее, он отложил. И он не уложился в эти 3 дня. И, друзья, это стоило ему жизни. А если бы уложился, если бы в 3 дня успел, возможно, был бы жив. Но он где-то промедлил, где-то упустил. Я слышал или читал в одном старом журнале «Баптист Украины» или «Радостная весть» 1907-1927 год, и там описывается такая сцена. Люди со двора, значит, король, королева, принц, придворные, они бегством спасают свою жизнь. Оккупанты захватили дворец, и вот они на конях скачут, спасая свою жизнь. Когда, наконец, они достигли безопасного расстояния, то они не досчитались принца. И мать спрашивает королева: «А где мой сын?» И слуга, который находился рядышком, рассказывает: «Он остановил своего скакуна, сел отдохнуть, и я очень его упрашивал: Ваше Величество, давайте не будем медлить, потом отдохнете, только 10 минут, дай мне 10 минут. Я ему сказал, что эти 10 минут могут дорого стоить, и я не стал его дожидаться». Он свои 10 минут решил выдержать. И тогда мать просто с воплем: «Ах, эти несчастные 10 минут! Когда мы его ложили спать, он говорил: можно еще 10 минут я поиграюсь. Когда его будили, он говорил: можно еще 10 минут я полежу. Когда его звали к обеду, он еще 10 минут просил. И везде эти 10 минут его сопровождали по жизни. И однажды эти 10 минут стоили ему жизни». Друзья, в вопросе вечности никаких 10 минут. Кто-то, возможно, откладывает со своим покаянием на завтра, на следующий лагерь. Но это настолько важно, человеческая душа, что промедление в вопросе вечности равносильно вечной погибели. В этом мире настолько все безответственно, что даже появились такие девизы, что «никогда не откладывай на завтра, что можно сделать послезавтра». Это девизы этого мира, такие они стали. Но у христианина быть такого не должно, девиза. Еще, друзья, бывает такая причина, по которой человек становится безответственным. Это надежда на авось. Или иногда говорят: русский авось. Как-нибудь там, само собой. И если еще у тебя там что-то получилось, и проблема прошла стороной, и получилось это несколько раз, потом человек себя утешает, что оно само собой все будет как-то решаться. Надежда на авось может быть причиной безответственности. И еще, друзья, одну назову причину или обстоятельство, которое влияет на безответственность или на ее развитие. Я бы назвал это синдром круговой поруки. Эта проблема возникает при коллективной ответственности, где каждый надеется на каждого и каждый прикрывается каждым. Это может быть в многодетных семьях, когда все друг на друга, что этот последит, эта сестра за младшим ребеночком там, или кто-то надеялся, что тот последит, а он напакостил. И может в многодетных семьях это быть коллективная ответственность. Это может быть на предприятиях: ты почему вовремя не сдал отчет, а вот этот Иванов не дал мне цифру. И все друг на друга спирают. Вот такая круговая порука или синдром, когда человек не несет личной, а свою ответственность распространяет на коллектив. Вот, друзья, это тоже обстоятельство, которое влияет на развитие безответственности. Я расскажу вам об одном эксперименте, который вошел в историю как эффект Рингельмана. Эксперимент был произведен в 1927 году, и он протекал так. Значит, попросили людей, чтобы они подняли тяжести. Один человек поднял тяжесть максимальную, сколько мог, и зафиксировали. Другой, третий, четвертый. И, допустим, один человек поднял 100 килограмм. Это верх его возможности, максимум. Второй человек такой же поднял тоже 100 килограмм. Потом, когда их вместе соединили и сказали, чтобы они подняли вес, они не смогли поднять вместе 200 килограмм. Они смогли поднять только на 93% своих максимальных возможностей. Когда увеличили группу до 8 человек, каждый из этих 8 смог только проявить усилия на 49% своих максимальных возможностей. И когда решили проверить на другом виде, значит, эксперимента, перетягивания каната, результат оказался тот же самый. И объяснение здесь такое. Каждый человек надеялся на каждого. И свою личную ответственность или долю своих усилий он где-то внутренне перекладывал на ближнего. И в итоге, друзья, при этой коллективной ответственности получалось вот так. И говорят, что никакие социальные технологии еще не смогли преодолеть эффект Рингельмана. Друзья, я хочу предложить несколько способов или вариантов, как можно бороться со своей личной безответственностью. Мы ее должны нести лично, не коллективно. Даже выдающийся писатель из Абхазии, Искандер, он сказал такие слова: «Настоящая ответственность бывает только личной». Итак, друзья, что бы я предложил в качестве практических советов, как можно работать над собой, дисциплинировать и развивать чувство ответственности. Первое. Доводите начатое до конца. Взялись даже за маленькое дело. Доведите его до конца. Мы читаем о человеке, которого звали Воос. Помните, когда пришла Руфь и рассказала о встрече с Воозом, она ее успокоила и говорит: «Дочь моя, не переживай. Это человек, который не останется в покое, пока не завершит этого дела». И Воос не откладывает на завтра. Он в этот же день идет к вратам города, решает при старейшинах этот вопрос. И без всяких откладываний он довершает все до конца, всю процедуру грамотно, по закону. Все делает ответственно, так как надо. И все дело доводит до конца. Интересно, апостол Павел, он имел такой же принцип доводить начатое до конца. И он даже пишет во втором послании к Коринфянам, что мы просили Тита, чтобы он начатое дело у вас доброе довершил до конца. Речь шла о развитии жертвенности в плане материального служения. И они просили Тита: «Тит, доведи до конца это дело, чтобы у коринфян была стопроцентная отдача в этом служении». Еще, друзья, такой совет. Смотрите на 3 шага вперед. Нужно немножко быть мудрее и посмотреть, что меня ждет за мою безответственность. На одном заводе известной крупной компании Генри Форда, автомобильной, был такой принцип. Бригада ремонтников получала деньги за то, что они находились в комнате отдыха. И им шел зарплатный счетчик. Как только загоралась сигнальная красная лампа поломки на линии сборки, зарплатный счетчик останавливался, и они выбегали пулей из этого своего, из этой комнаты, и срочно старались устранить неполадку, и причем это старались сделать качественно, чтобы она не повторялась. Как только они устраняли, лампочка гасла, и после этого снова им шла зарплата, этот счетчик. Людей приучили так думать: делайте все быстро и все качественно, потому что от этого зависит ваш доход. Друзья, оказывается, даже на предприятиях людей этому учат, смотреть на несколько шагов вперед. Еще, друзья, совет такой: избавляться нужно от страхов. Одна из причин, почему человек безответственный, он боится ответственности, боится на себя ее брать. Друзья, я сам такой, я очень боюсь брать на себя ответственность, и мне страшно, когда что-то доверяется. И это не от того, что великое чувство ответственности, а эти страхи как раз-таки могут быть симптомом, который обнаруживает, что все-таки это чувство ответственности не доведено до нужного уровня. Избавляться нужно от страхов. Есть люди, которые приняли такую позицию страуса, голову в песок, и вот решение проблем. Есть такая поговорка: у страха глаза велики. И говорят, что у страуса вес глаза больше, чем вес мозга. Вот, наверное, так оно и в природе. У страха глаза велики. Друзья, братья, у нас мозг должен весить больше, чем глаз. Мы должны быть ответственными и не прятать голову в песок, когда нужно решать проблемы. Еще, друзья, совет: взрослеть нужно. Взрослеть. То, что я сказал про зубную пасту, это не взросло. нужно взрослеть. Потому что, если так вот, знаете, детство — это в любом возрасте детство. Кто-то так сказал. И из этого можно и не выйти состояние. Оно страшное. Просто есть более другие, ну, лучшие развлечения интеллектуальные, чем вот такие детские забавы. Это не взросло. И чем больше вы будете себе позволять расслабляться в этих вопросах, тем больше вы будете развивать чувство безответственности в своей жизни. Говорят, что когда вспыхнула война на Украине, служители местные, украинские, говорят, как быстро повзрослела наша молодежь. Когда люди смотрят на реальность жизни, пока мы где-то веселимся, а где-то кто-то гибнет. Кто-то сегодня нуждается в моей молитве. Кто-то нуждается в моем сегодня христианском слове благовестия, в то время как я себе позволяю где-то просто прожигать свое время и развлекаться. И еще, друзья, духовный такой совет. Все делайте, как для Господа. К Спержену пришла одна как-то служанка с исповеданием на беседу, и он спросил: «Дитя, ты рождена свыше?» «Да». «А как ты докажешь, что ты рождена свыше?» Она говорит: «Раньше я убиралась так, чтобы было видно, что чисто. А теперь я убираюсь и там, где никто не видит». Так она засвидетельствовала о своем рождении свыше. Человек, который все делает как для Господа, он будет подходить к любому вопросу ответственно, даже если этого никто не увидит, не оценит и не похвалит. Это есть развитие ответственности, когда ты делаешь все перед Богом. Я сейчас был на Урале и так с одним братом разговорились в отношении как раз этого чувства ответственности. И он говорит, когда наша дочь решила, приняла такое служение для себя, убираться в молитвенном доме, то родители дали ей такое наставление: «Доченька, никогда не торопись заканчивать уборку. Делай все как перед Богом, качественно». И однажды она очень торопилась, и даже вроде бы по вопросам служения торопилась, и думала: «Сейчас быстро-быстро уберу, мне надо срочно». И не успевала она. И когда она быстро убралась и уже вышла из молитвенного дома, на полпути ее останавливает родительский совет: «Никогда не торопись заканчивать уборку быстро, потому что ты это делаешь перед Богом». Она вернулась обратно в молитвенный дом и сделала все очень качественно, как она делала и до этого. И, друзья, последний совет, который я бы дал, это молитвенный подход к делу. Один из лучших способов подойти ответственно к любому вопросу – это молитвенный подход. К проповеди готовишься – не спеши вставать с колен, вымолись. Что-то делаешь для Господа – вымолись. Что-то делаешь в быту – помолись. У меня часто жена использует этот подход молитвенный. Берется даже за какое-то бытовое дело, вопрос, которого она знает плохо. Она начинает молиться. И, друзья, это начало ответственного подхода к любому делу. Рассказывают про одного машиниста, который спас пассажиров своим искусством. И когда там была такая аварийная ситуация, и когда пассажиры высыпали из вагонов и пошли обнимать и поздравлять и говорить спасибо этому машинисту, который до этого ни одной аварии не совершил, и даже в этой трудной ситуации он сохранил жизнь людям, он сказал так: «Благодарность мне не надо, вся благодарность Богу, потому что всякий раз, когда я сажусь в электровоз, я молюсь: Господи, это Твой поезд, Господи, это Твой машинист, я Твой. Господи, это Твои пассажиры, и помоги мне ответственно провести этих пассажиров». Бог благословил его деятельность трудовую, не было никаких аварий, и вот так он хорошо засвидетельствовал. Друзья, я заканчиваю. Я вот что хотел бы еще сказать. Года два назад я занимался такой темой, исследованием, кто такой настоящий мужчина. И спрашивал разных людей, и мужчин, и женщин, и даже детей, кто такой настоящий мужчина. И помню, спросил у одной, значит, знакомой: «Как ты думаешь, Ольга, кто такой настоящий мужчина?» Она говорит: «Ну, наверное, это такой мужественный, смелый». Я говорю: «Значит, женщина, если она смелая и отважная, это тоже настоящий мужчина?» И я пришел к такому выводу после долгого изучения, друзья: настоящим мужчиной становится мужчина, который понимает свою ответственность, которую возложил на него Творец, за свою личную жизнь, за семью, за детей. И чем больше он несет, сознает этой ответственности перед Богом, тем он и больше этот настоящий мужчина. А теперь подумайте, братья, о своих смс-ках, о заигрываниях, об обещаниях, где-то поиграли с чьими-то чувствами, а кто за них отвечать будет за эти игры? Мне очень понравилось, как сказал однажды Вениамин Бальжик в калифорнийском лагере. «Братья, то, что вы пишете, смс-ки, подумайте о том, что они не стираются, и они где-то, в какой-то момент, в который для вас неожиданный, нежелательный, они могут где-то вылезти. Что вы будете делать со всеми этими сообщениями?» Друзья, если мы подали какой-то повод, так просто, ради забавы, поиграли с чьими-то чувствами, то за это придется отвечать. Я не знаю как. Может быть, в своих детях вы это пожнете. Но Бог взыщет за это. Так нельзя. Пусть Бог поможет проникнуться чувством ответственности, прежде всего нам, мужчинам. А я верю, что здесь находятся ребята, которые хотят быть настоящими мужчинами. Это зависит не от количества денег в кошельке, не от мускул, твое мужчинство настоящее, а ответственность, которую ты сознаешь, которую возложил на тебя Творец изначально за свою жизнь, за детей, за семью, за жену. Если будешь так ответственно подходить к жизни, ты настоящий мужчина. И, друзья, я думаю, что очень будет ответственно, если настоящий мужчина выйдет и скажет в своем покаянии Господу «прости», если он чувствует, что где-то он переступал эти границы, если он где-то уже какой-то дал повод, там, где он уже где-то что-то нагрешил, за что придется потом отвечать, не стыдно и заплакать. Я хочу задать вопрос, может ли настоящий мужчина плакать? Или настоящий мужчина не плачет? Самым настоящим мужчиной во вселенной является Иисус Христос, который умел плакать. Друзья, Давид мужественный человек, но сколько он плакал, и в покаянии плакал, и ночами обливался слезами. Поэтому, друзья, заплакать не стыдно. И заплакать в покаянии – это достойно настоящего мужчины. И сейчас будет призыв к покаянию. Если есть еще желание, несмотря на то, что уже это было покаяние и призыв, все-таки, друзья, если чье-то сердце еще не свободно, неспокойно, и он чувствует, что где-то он безответственно в жизни своей поступал или поступает до сих пор, то сегодня есть хороший повод Богу сказать «прости» и начать все по-новому. Аминь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Мир вам, братья и сестры, и друзья дорогие, слушатели и зрители.
0: Сегодня мы поговорим о любопытстве. Как вы считаете, любопытство – это порок или это способ познания мира?
1: У нас больше любознательность считается таким положительным.
0: А чем отличается тогда любознательность, любопытство? Давайте разберемся в этом вопросе.
1: Ну, давайте попробуем разобраться. Опять же, обращаясь к опыту воспитания детей. Есть ребенок, явно выражающий любопытство, то есть, как говорят у нас в народе, сует нос не в свой вопрос, не в свое дело. Везде, где только можно, везде сует, а что, как. И это начинает людей обычно раздражать, да, когда чрезмерное любопытство. Он хочет спросить, а почему, а как, а что вы там сказали, а куда вы пошли. Вот недавно один мальчик, собственно, чужой даже мне, просто так познакомились там с внуком. А вы куда, дядя Леша, идете? Я не намерен был ему говорить, куда я иду. Но он сразу как бы начинает прогнозировать, куда я иду, уже там что-то начинает сочинять. Любознательность – это естественное состояние души разумного человека и разума. Познавать больше непознанное. Поэтому дети обычно задают много вопросов. И я бы даже сказал, не всегда задают, а когда мы провоцируем.
0: Ну а где грань все-таки?
1: А вот как раз я и хочу сейчас проиллюстрировать. Любопытный человек, он пытается проникнуть в то, что ему не хотят открыть. Любознательный всегда понимает предел. Например, допустим, когда ребенок спрашивает, почему звезды горят, да? Это такое отвлеченное понятие, интересы отвлеченные, которые возникают у ребенка из желания узнать реальность. А, например, когда вам говорят, ну, Алексей Ильич, вы куда сейчас поедете? Я говорю, я еду в офис. А с кем вы будете встречаться? Я буду встречаться с братом оттуда. А о чем вы будете говорить? Ну, мы будем говорить о церкви. А что там, проблема? И так далее. Обычно я пресекаю такое любопытство. То есть желание человека необузданно, неоправданно знать больше, чем ему нужно знать. То есть любопытный человек пытается проникнуть в то, что ему не принадлежит. Я сейчас специально разделяю, не потому что их можно объединить в одно понятие, но мы говорим, оттеняем негативную сторону этого вопроса. Любопытный начинает домогаться получения у вас информации, даже когда видно, что ему не хотят давать эту информацию. Поэтому у меня есть простой оборот. Вы куда? Я вперед. А далеко, пока остановлюсь. И человек разумно должен понять, что я не хочу ему говорить, куда я и с кем я буду встречаться. А любознательность – это желание узнавать больше не столько из жизни личностей, их проблем, судеб и так далее, сколько объективную информацию получать, расширять свой кругозор, лучше понимать обстановку, лучше понимать мир, лучше воспринимать ситуацию. Поэтому любознательность дает человеку более широкое представление о жизни. А любопытство – это проникновение в закрытое, ну, я бы так отделил, в закрытое, что нежелательно ему передавать или что ему нежелательно знать. Поэтому любопытный человек обычно раздражает, любознательный вызывает обоюдный интерес. Когда дети задают вопросы объективные, я с радостью объясняю. Когда задают дети, даже мои собственные дети задавали, «Папа, а ты с кем будешь говорить?» Я говорю, «Сыночек, это тебе не нужная информация, потому что она не поможет ему развиваться, она не поможет ему лучше знать мир, она не поможет ему правильно воспринимать других людей». Когда любопытство граничит с необходимым объемом информации, тогда это уже плохая черта характера. Человек без тормозов хочет знать все, что ему знать не нужно, что не принесет ему пользу в его личной жизни и в отношениях с другими людьми. А о чем вы сейчас говорили с этим мужчиной? Мы говорили о жизни. А о чем именно? Ну, мы говорили о семейной жизни. А что, у них проблемы в семье? Вот человек должен научиться понимать, дальше задавать вопрос или не задавать.
0: В данном случае важна мотивация. Конечно. Для чего человек хочет получить информацию? Конечно. И это как раз является решающим фактором.
1: Я бы сказал, да, что вы достаточно точно сказали. Если я понимаю, что этому человеку не полезно знать, моя жена не все знает про служение, про отношения с кем-то там, про некоторые, может быть, конфликтные ситуации. Я определяю, надо ли ей это знать или не надо. Но она настолько уже привыкла, она меня, собственно, о многом не спрашивает. Я сам говорю ей ровно столько, сколько считаю нужным сказать. Во-первых, чтобы ее не заставлять мучиться, не страдать или не формировать неправильные взаимоотношения с другими людьми. Если жена начинает быть слишком любопытной и проникает в сферу ей ненужную, значит, муж должен объяснить, что не надо грубить, не надо оскорблять никогда. Нужно просто сказать, что эта сфера не даст ей ничего полезного. Это не принесет ей больше радости, благословения, благодати. Поэтому и тот, кто отвечает, и тот, кто спрашивает, должны найти разумный баланс в объеме, количестве и глубине информации.
0: Желание знать – это хорошо, но надо определиться, что ты хочешь знать и для чего.
1: Аминь, согласен. Здесь очень важно поэтому понять, кому что давать и сколько.
0: Тоже крайность, когда человек просто ничем не интересуется, и когда человек просто закрывается в каком-то своем внутреннем мире, и у него вот этого интереса нету, это тоже очень плохо.
1: Это равнодушие, это порок, это грех. Христианин должен любить. Равнодушие – это не имеет ничего общего с любовью, с самопожертвованием. Равнодушие – это либо самодостаточность, внутренняя скрытая гордыня, либо такое наплевательство на все. И то, и другое – это не угодно Богу. Человек, любящий Бога, должен любить окружающих, интересоваться, как мы уже говорили, в достаточной мере, но в ограниченной мере жизнью других и участвовать в ней. Интересоваться, чтобы участвовать, а не интересоваться, чтобы распространять.
0: Самое важное здесь – это то, для чего мы ищем информацию и как мы собираемся ее использовать.
1: Ну, тут еще очень важно. Дело в том, что любопытный может нанести урон третьему лицу. И очень важно, чтобы тот, кто дает информацию, имел в виду, что сможет ли адекватно, получивший информацию, ее использовать. Не нанесет ли это ущерба кому-то. Поэтому, если любопытство чье-то переходит границы, то человек должен, имея это в виду, ограничивать информацию, доступ к информации, особенно о третьих лицах.
0: Спасибо большое за интересный ответ. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан». Слова надежды.

0: проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, пророк Исаия, 37 глава и 14 стих, мы читаем: «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицем Господним». Езекия был царом иудейским, и письмо, о котором мы читали, было письменным ультиматом сдать город Иерусалим ассирийцам. Езекия был в трудном положении. Сенахерим, ассирийский царь, имея в своем распоряжении армию 185 тысяч человек, окружил город. Со стороны не предвиделось никакой помощи. Когда цару передали письмо Сенахерима, он воскликнул: «День скорби и наказания! Сильное ассирийское войско уже уничтожило другие города и народы. Все малые царства вокруг Иуды были покорены. Северное царство Израиль также пало. Их столица Самария была опустошена и народ взят в плен. Лишь иудейское царство осталось нетронутым, и Сенахерим был готов напасть на него. Судя по-человечески, не было никакой возможности спасти это царство. В развалинах других городов археологи нашли записи Сенахерима, где он хвалился, что он закрыл Езекию в Иерусалиме, как птичку в клетке. Езекии угрожала не только потеря царства, разорение и пленение народа, но ассирийские насмехались над Езекией и его верой в Бога. Они унижали Бога, на которого он надеялся. Езекия был известен как муж, надеющийся на Господа. Ассирийцы были материалистами своего времени. Они уповали только на физическую силу и свое оружие. Покорив многие народы, они с пренебрежением говорили о живом Боге и о всех, кто на него надеялся. Последним актом унижения народа Божия было письмо, в котором требовалась сдача города и отказ Езекии от царства. Получив письмо от посланных, Езекии прочитал его, и вместо сдачи города и отчаяния он принес письмо в Дом Божий. Он положил письмо пред лицем Господним и в простой вере просил Господа помочь ему в этот час его скорби. Надеюсь, вы знакомы с окончанием этого повествования. В ту ночь Господь послал одного из его ангелов, который уничтожил весь стан ассирийский. 185 тысяч людей, и к следующему утру не осталось ни одного ассирийского воина на поле. Господь сделал такое чудесное избавление, что английский поэт Байрон написал на эту тему великую поэму, в которой сказал так: «И сила язычников, несокрушимая мечом, растаяла, как снег, от взгляда Господа». Чудесное избавление Езекии и Иерусалима в это безнадежное время является одним из укрепляющих событий, записанных на страницах Библии, который говорит нам, что Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Таким спасающим Богом есть наш Господь. И если мы обращаемся к Нему, то как бы ни были трудные обстоятельства, Он никогда не забудет нас и не оставит нас. Он поможет и защитит нас. Разрешите сказать вам, что в чем бы ни были ваши трудности и скорби, Вспомните переживания Езекии. Его положение было безвыходное. Страна и народ в опасности. Его жизни угрожала смерть. Его вера в Бога была высмеяна. Но Господь оправдал его веру, когда Езекия обратился к Господу. И так как Езекия нашел Бога крепким прибежищем, так найдешь помощь в нем и ты, если обратишься к Богу через Иисуса Христа. У Бога есть место всем твоим скорбям. Это место по правой стороне Бога Отца, где находится Иисус Христос, посредник между Богом и человеком, сильный ходатай, который представляет твое дело перед Всевышним. Для всех скорбящих следующее утешение. О, безутешные дети изгнания, долго томиться вам, стоя вдали, к Богу приблизьтесь, в скорби, в рыданиях, небо внимает страданиям земли. Когда Езекия обратился к Богу за помощью, он предпринял три шага, которые учат нас, как обращаться к Богу в подобных случаях. Во-первых, Езекия пошел к людям глубокой веры за ободрением. Когда наступила угроза, Езекия пошел к пророку Исаии, человеку, который знал Бога и доверял ему. Пророк Исаии сказал Езекии: «День скорби и наказания, и посрамление день сей». Он рассказал пророку Божию о насмешках и порицаниях, которыми насмехались ассирийцы над Богом и его верными. Когда Исаия услыхал эти скорби и тревоги царского сердца, он ответил цару: «Не бойся слов, которые слышал ты». Так какое славное ободрение пророк преподал царю Езекии. Из вышесказанного мы извлекаем следующие уроки. В день скорби и переживания старайся найти утешение среди тех людей, которые веруют в Бога и знают Господа Иисуса Христа. Один муж веры сильнее, чем тысячи неверных. В Библии сказано, что праведник погонит тысячи. Это значит, что один верующий может устоять против тысячи неверующих. Если вы переживаете скорбь, разочарование, если ваша вера ослабела, обратитесь к вашему пастору, и он даст вам совет, который ободрит вас в вере. Во-вторых, мы должны обращаться в таких случаях к Слову Божию и стараться посещать собрания, где проповедуется Слово Божие его верными слугами. Несмотря на великое отступление, все же есть те его верные слуги, которые возвещают Слово Божие в силе Божией. Пойдите и послушайте, и Господь укрепит вашу веру через слушание проповеди этих благовестников Божиих. Читайте книги великих мужей веры, и ваша вера укрепится. Не проведите много времени на чтение аргументов различных критиков, которые умаляют Слово Божие и веру в Господа Иисуса Христа. Читайте книги верующих людей. Моя вера укрепилась, когда я читал о жизни Лютера, Кальвина, Веслия, Ивана Степановича Проханова и других мужей веры, которые в критических моментах своей жизни уповали на Бога. В своих трудностях Езекия обратился к человеку Божию, который умел молиться, и просил его помолиться о царе. В молитве источник силы, которым мы часто пренебрегаем. Часто мы стесняемся просить других молиться о нас, как будто это является признаком нашей слабости. Апостол Павел знал силу молитвы, поэтому он не стеснялся просить других молиться о нем. И последнее, что Езекия сделал во время этих переживаний, он молился сам. Он положил письмо Сеннахирима перед Господом. Он сказал Господу в молитве о своем страхе и опасении. Его молитва – одна из прекрасных молитв на страницах Библии. Кто-нибудь скажет: «Да, Господь услышал Езекию, потому что он был великим человеком, и у него были большие проблемы. Услышит ли Господь меня в моих трудностях?» На этот вопрос хорошо отвечает один из наших евангельских гимнов. «Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали боль, терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам». Господь знает твое сердце, дорогой слушатель, и Он готов выслушать тебя и помочь в твоей нужде. Лишь обратись к Нему в сердечной молитве через Иисуса Христа, Сына Божия, и Он поможет тебе. Аминь.

0: Христос проявит силе, что Он первый друг во всем.
1: Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, может быть, вам надо Библию, если вы не имеете и не можете в другом месте достать, или Новый Завет, или другую духовную литературу, пожалуйста, пишите нам. Имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем рады слышать от вас. Просим, пишите. Мы вспоминаем вас в наших молитвах пред Господом. Да пребудет мир Божий с вами ныне и во

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра. 2 Тимофею, глава 3, стих 3. Как избегать тех, кто полон негатива? Как не соприкасаться с теми, кто, называя себя братом или сестрой в Господе, терзает и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и лукавых людей? На эти вопросы апостол Павел дает ясный ответ во 2 послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Таковых удаляйся». А что, если таковым являюсь я сам? Дух Святой предупреждает верующих, говоря: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

когда-то их обидел или причинил боль. Но самое страшное – то, что люди последнего времени не будут примирены с Богом. Ведь тот, кто примирен со Христом, стремится к примирению. Клеветники распространяют лживые и злобные слухи. Клеветники – дьявол во множественном числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клеветников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение, глава 12, стих 10. Ложь и клевета пронизывают все сферы жизни общества, от большой политики до отношений между людьми в быту. От проникновения клеветников не застрахована и церковь. Есть ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа? Да. К большому сожалению, клеветников среди христиан достаточно. Клеветник – это тот, кто распространяет непроверенную информацию, умышленно искажает факты или откровенно говорит неправду о ком-то. Жестокий, свирепый, беспощадный, беспринципный. Греческое слово «жестокий» скорее всего применимо по отношению к дикому зверю, нежели к человеку. Люди последнего времени в своих отношениях между собой утратят элементарное человеческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие. Им будет нравиться насилие. Современное поколение – самое жестокое из всех живших до сих пор. По сравнению с римлянами, это поколение подняло насилие на такой уровень, что впустило его в свои дома через телевидение и интернет. Дети, молодежь, а порой и взрослые люди все больше погружаются в виртуальный мир жестокого насилия. Всевозможные компьютерные стрелялки с каждым годом совершенствуются. Основная цель подобных игр – уничтожить своего противника, уничтожить самым беспощадным образом. Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире реальном, делая человека бесчувственным по отношению к другим. К великому сожалению, под влияние компьютерных игр попадают и христиане. Многие из них стали зависимыми. Нелюбящие добра, ненавидящие все доброе, восставшие против добра в любой его форме. Возрожденный от Святого Духа христианин наполнен состраданием, сопереживанием, пониманием проблем и нужд другого человека. Христианская добродетель – это не разовое действие, а постоянное совершенствование в добре, невзирая на положительный или отрицательный отклик. Истинное добро напрямую связано с Богом и не может руководствоваться человеческими мотивами. Павел предупреждает церковь о том, что истинная добродетель будет попрана и исчезнет. Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, разносит клевету, жесток и не любит добро, сложно. Оглянитесь вокруг. Вы видите таких людей? А теперь посмотрите на себя. Из поэтических тетрадей. Валентина Новомирова. Князь-поэт. В 1882 году российская читающая публика познакомилась со стихотворениями, подписанными инициалами К.Р. За этим коротким и простым литературным псевдонимом скрывался человек, чье подлинное имя никак нельзя было назвать ни коротким, ни простым. Его императорское высочество – великий князь Константин Константинович Романов, внук императора Николая I, генерал от инфантерии, генерал-инспектор военно-учебных заведений, президент Императорской академии наук и так далее. Великий князь при рождении был наделен многими преимуществами,
но невысокое

происхождение, незавидные должности, ни даже поэтический талант не шли ни в какое сравнение с сокровищами, обладателем которых он был. Искренней и непоколебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным смирением перед Его волей, которую он принимал без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопросами. Слова «Да будет воля Твоя» были жизненным кредо великого князя, и этому кредо он неуклонно следовал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего от полученной в бою раны, князь, думая о других своих сыновьях, приехавших с фронта проститься с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Необе, которая должна была лишиться всех своих детей. Уже ли и нам суждено это? И я стану твердить, да будет воля Твоя». Смерть любимого сына, в котором Константин Константинович видел продолжателя своего творчества, Олег подавал большие надежды как поэт, писатель, музыкант, ударила по здоровью великого князя. Он много лет страдал болезнью сердца. После гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся смерти. Вера и смирение перед Господом исключали страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что не успеет закончить начатое. «Да поможет Господь успеть и записать все то, что душа моя требует написать до того, как Он позовет к себе. Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадет без Его воли. И, следовательно, верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение «безвременная кончина» для меня звук пустой. Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв». Такую запись Константин Константинович сделал в своем дневнике незадолго до кончины. Великий князь не сомневался в благости воли Божьей, как не сомневался и в своевременности Божьего призыва для каждого человека. Но при всем этом он вряд ли мог вообразить, насколько всеблагой была воля Господа, призвавшего к себе Олега, и насколько своевременным был этот призыв. Господь избавил князя Олега от страшной участи, постигшей трех его братьев. Князья Иоанн, Константин и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту под Алапаевском. Их отец, великий князь Константин Константинович, об этом не узнал. Призванный Господом в 1915 году, он ушел до гибели своих сыновей, до гибели родного брата, родственников, друзей, знакомых, подчиненных, до падения монархии, которой принадлежал, и крушения империи, в которой жил. В отношении его Господь тоже проявил свою милосердную волю, благую и совершенную, призвав его вовремя, как князь и писал в своем дневнике. Великий князь Константин Константинович был последним Романовым, умершим в России своей смертью и похороненным с воинскими почестями, и в соответствии с установленным ритуалом великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора. Почему милостивое решение Господа коснулось не всей семьи великого князя, не всех Романовых? Интересно вот только, кто мы такие, чтобы задавать Господу подобные вопросы? Константин Константинович не сомневался, что Господь самым правильным образом определяет время последнего призыва для каждого человека. Наше дело — служить Господу, прославлять Его своими трудами
любить Его и ближнего, и помнить, что любящим Бога все содействует ко благу. Из поэтических тетрадей. Константин Романов. Когда меня волной холодной объемлет мир и суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой. 1887 год. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы о том, ужель не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной лампады теплится елей. 1888 год. Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль мне бессердечностью своею. Меня бронят, когда мне жаль того, кто в слабости невольной или в заблуждении согрешит. Хотя обидно мне и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на ниве жатвою обильной нам в назидание взошло. Больнее внимать таким суждениям, чем грусть и скорбь сносить о тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас, распятым на кресте? 1888 год. Бывают светлые мгновения, земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухание несет цветок, и птица песнь дарит, Создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть. 1902 год. Умолкли рыдания бури кипучей, клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи, над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежной страстью опять побежден ненасытный недуг, и с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. 1888
1983 год. Любовью ль сердце разгорится? О, не гаси ее огня! Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, беззаветно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, творцом вожженный, пребудет в вечности веков. 1889 год. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. 1899 год. О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясное, чтоб непорочностью бесстрастной дышали дело, мысль и речь. Но силы мрачные не дремлют, и тучи, дети гроз и бурь, небес приветную лазурь тьмой непроглядную объемлют. Как пламень солнечных лучей на небе тучи заслоняют, в нас образ Божий затемняют зло дел, ложь мыслей и речей. Но смолкнут грозы, стихнут бури, и всепрощение привет, опять заблещет солнце свет среди безоблачной лазури. Мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чисто, и радостно тропой тернистой к последней пристани придем. Стрельно, 21 августа 1907 года. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душою тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. 1907 год.

Пережитое. Павел Сургай. Такая вот история. Как Господь Бог меня в Америку переселил. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и прелюбодействующий с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. «Почему Бог?» — спросите вы. Сейчас узнаете. В 90-х я трудился в финской компании в Москве. В 1996 году у нас с женой Любой там родился сын. Нам с женой было уже тогда по 39 лет. Сына назвали Богданом по желанию жены, которая в то время была уже почти 10 лет верующей. И хотя я в Бога особо не верил, но возражать против имени не стал. На 20-й день жизни Богдан попал в реанимацию. Как оказалось, наш сын родился с различными патологиями, и главная из них — патология почек. С тех пор в нашей семье начался ад. Мне казалось, что Богдан чаще лежал с Любой в больницах, чем бывал дома. Врачи пророчили, что Богдан не доживет до 5 лет. В 1998 году в России разразился кризис. Иностранцы спешно покинули страну, поэтому и нам пришлось вернуться домой, в Харьков. В 1999 году по религиозным соображениям мой старший брат Володя переехал на ПМЖ в США. Вскоре после этого он прислал нам толстую пачку документов и анкет приглашения переехать в США. «Будем в Америке лечить твоего сына, здесь медицина лучше». Таков был аргумент брата. Тогда и началась великая борьба. Страх потерять имидж боролся со здравым смыслом. Я понимал, здесь я с усами и с бородой, свободен, материально и жильем обеспечен, какой-никакой я начальник, Павел Андреевич, а без языка в чужой стране, в чужой культуре, кем я буду? Каким-нибудь, эй, на побегушках? Нет уж, не нужна мне ваша Америка. Я неплохо зарабатываю, будем лечить сына здесь. Я забросил пачку бумаг на шкаф и старался не вспоминать о ней, даже не заглядывал. Но помнила об этом моя верная супруга. Жизнь шла, анкеты валялись, Богдан болел. Нашего старшего сына Максима кормила соседка, баба Валя, когда нас с женой не было дома. Мы все страдали, но гордыня не позволяла мне сменить страну. И вот очередная операция. Тесная, шумная послеоперационная палата в первой областной детской больнице Харькова. В палате около 10 послеоперационных деток. Шум, детский плач. Сыночек лежит на огромной метровой высоты больничной кровати для взрослых. Кровать, видимо, из американской гуманитарки. Все остальное мы принесли сами. Постель, еду, горшок, лекарства, нитки для послеоперационных швов, кухонные кулечки. Из животика Богдана торчат 3 трубки, заправленные в целлофановые кухонные кулечки. Места даже для табурета между кроватями нет. Поэтому нам с Любой приходится по очереди стоять. Наблюдать в оба. Следить, чтобы Богдан не вырвал трубки, чтобы кулечки не переполнялись. Богдан плачет. Он отходит от наркоза, ему больно. И мне от этого больно. И Любе очень больно. «Как долго ты еще сможешь смотреть на это?» — обратилась ко мне жена сквозь слезы. «Зая, поехали в Америку, а? Хоть Вова и прислал анкеты на религиозную визу, а ты еще пока не верующий. Ничего, Бог усмотрит». В ее голосе слышались и страдания, и боль, и надежда. Тогда, в том кошмаре, я сдался.
и Бог усмотрел. «Хорошо, я согласен. Но делай все сама», — ответил я. «Не хотел я в Америку. Хоть и был в поисках, но жил без Бога. Думал, если действительно Бог это сделает, то куда я денусь? Однако согласие на Бог усмотрит я дал, и моему противлению с тех пор противостояла иная сила. Это я увидел потом, намного позже. А пока Люба часами сидела на телефоне, разговаривала с братом, заполняла анкеты, делала документы. Я же просто ждал в надежде, что у нее ничего не получится. Но был согласен, если вдруг все удастся. И у нее получилось. Ямал, Сибирь, береговое газоконденсатное месторождение. Я занимаюсь строительством газоперерабатывающего завода. И вдруг звонок в вагончик на радиотелефон. Звонит Люба. «Паша, нас пригласили на собеседование. Надо ехать в Москву в американское посольство». «Ну что ж, работа, конечно, важна, но я ведь дал обещание. Приходится лететь домой, в Харьков. Через несколько дней утром всей семьей подъезжаем к Москве. Я накурился в тамбуре, подхожу к купе, Люба тычет мне в руки Библию. «Паша, это же религиозная виза, там будут вопросы по Библии». Открывая ее, добавляет: «На, прочитай про учеников Христа и постарайся запомнить их имена». Посольство, собеседование. Я вызываемое лицо. Спрашивают только меня, Любу и Максима просят молчать. «Вы член церкви?» — спрашивает клерк. «Нет», — отвечаю. «А в церковь ходите?» «Иногда хожу», — говорю честно. «А Библию читаете?» — не унимается клерк. «Иногда читаю, признаюсь». «А вы можете назвать учеников Христа?» «Как так? Я понимаю. Прежде чем ехать на собеседование, Люба разузнала у людей о вопросах, которые задаются во время собеседования. Задавались сотни вопросов по Библии, но меня спросили именно то, что я несколько часов назад выучил. И я назвал учеников Христа. 10 из 12 я все-таки запомнил и их назвал. Нам открыли визу «Постоянный житель США в общественных интересах», пароль. Потом, после собеседования, брат еще целый год искал нам спонсора. И вот 20 февраля 2004 года мы приземлились в Лос-Анджелесе. Я, Люба, Максим и наш инвалид Богдан. Утром следующего дня в арендованном доме брата в Помоне мы проснулись от плача. Плакал Богдан, плакал от обиды. «Почему вы меня обманули? Вы говорили, что в Америку едем, а тут какие-то сараи стоят и петухи кукарекают. Никакая это не Америка. Где здесь небоскребы?» — сердился Богдан. Так начиналась наша новая жизнь. Первым делом Володя привез нас в церковь, в Украинскую Баптистскую церковь Лос-Анджелеса. Я смирился. Одной из самых серьезных для меня проблем было курение. Я курил на протяжении почти 30 лет, а в последнее время по 3 пачки в день. Последнюю свою сигарету я выбросил в Борисполе. Мне страшно хотелось курить. Но никто нигде не курит. Негде стрельнуть. Спросить моих американских родственников мне было стыдно. И в супермаркетах, по которым они нас возили, сигареты не продавались. Откуда мне было знать, что сигареты продаются на каждой заправке? Так и бросил. Потом произошло великое множество чудес. Богдана через несколько дней отправили в первый класс. Он, не зная ни слова по-английски, плакал. «Поехали домой, в Харьков». Через год Богдану дали грамоту за лучший английский в классе. Потом, когда он был в 4-м классе, нас вызвали в отдел образования и попросили возить Богдана в специальную математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, там же работает инструктором по математике и готовится к поступлению в университет. Максим чудом попал в 11-й класс особо оснащенной компьютерной школы. Через год, когда он заканчивал 12-й, ему предложили учиться в Калифорнийском университете и 2 года оплачивать обучение. Максим закончил университет по специальности компьютерной науки. Женился, купил дом, воспитывает с женой, американкой Эндрией, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас Макс временно не работает. Вашингтонский университет совместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной техникой, называется Global Innovation Exchange. Туда приняли всего 40 студентов. Учат тому, что нужно будет изобретать в будущем. Из США только 7 удостоились чести стать студентами. Один из них — наш Максим. Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину никогда. Слышишь, никогда, и отстань». Через несколько месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским солнцем сдалась. «Ладно, буду ездить, учи». Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что мой немощнейший сосуд имеет статус. «Я сама. Лучше тебя знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, учили ее другие. Люба любила тренироваться, все испытывать сама.
Однажды хотела попробовать проскочить на красный. В итоге на перекрестке остался одиноко покачивающийся чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомобиль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у водителя той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт обошелся меньше сотни долларов. После того случая она не попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит по скоростным автомагистралям, смело едет к сватам за 600 километров через заснеженный перевал, работает в школьном буфете по 3 часа в день. Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не успеваю. До работы ей нужно всего 5 минут. Еще Люба решила, что гараж — женская территория, и мне с моими машинами туда въезд запрещен. Организовала там упаковочно-посылочный благотворительный пункт. Собирает и отправляет посылки в Украину всем нуждающимся. Это ее служение. Слава Богу за доброе сердце моей жены. И еще она любит ухаживать за садом, особенно разводить цветы. Я работаю на заводе, в основном с роботами-сварщиками. До работы 10 километров. Меня вынудили купить дом. Произошло это следующим образом. В 2011 году, когда в Америке был экономический кризис, один из моих неверующих коллег, которому я стал проповедовать о Христе, поставил мне условие. «Покажи мне своего Бога. Либо ты покупаешь дом, либо я иду на тебя жаловаться, и тебя выгоняют за твои проповеди на работе». В тех обстоятельствах было абсолютно бессмысленно, бесполезно, даже глупо с моей стороны идти в банк и просить кредит на дом. На кредит я не имел ни малейшего права. И Том, мой коллега, это прекрасно знал, поэтому и дал невыполнимую по его меркам задачу. Вопрос я переадресовал моему небесному отцу. В итоге все вышло как в сказке. В стране, повторюсь, был кризис в те годы, поэтому о доме мы даже и не мечтали, так как не имели постоянного источника дохода. Средств для первоначального взноса у нас также не было. И тут, о чудо! Нам по самой низкой цене продают дорогой дом, который в то же самое время желали купить сотни людей. Люди, Бог реален. Мой коллега, безбожник Том, увидев, какое чудо с нами произошло, уверовал в Христа. Мне хотелось делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что я очень плохо владел английским языком. Но я верю в дар иных поместных языков для свидетельства неверующим. Я говорил на английском о Христе бандиту, реальному гангстеру, алкоголику и наркоману. Его зовут Касал. Однажды с похмелья Касал пригласил в свою жизнь Христа. С того момента, именно с того момента, его характер стал неузнаваем. Исчадие зла мгновенно перевоплотилось в образец любви и доброты. Через неделю я говорил о Христе его жене и предложил ей пригласить Христа в свою жизнь. «Ну что скажешь?» — спрашиваю ее. «А он говорит мне, не делай этого». «Кто это он?» «Сатана». Оказалось, она с детства слышала реальные голоса. Проходила лечение. Я предложил ей перешагнуть через сатану и призвать Христа. Она согласилась и молилась, а я, положив руки ей на голову, молился об изгнании бесов. С того момента она свободна. Через 2 недели после ее покаяния я слышал, как Касал говорил моему племяннику: «У нас одна Библия. Мы всегда спорим с женой, чья очередь читать. Я говорю, моя очередь, а она мне: иди на работу, моя очередь». Такая у них была жажда по Слову Божьему. Мы подарили им еще одну Библию. Через них много людей пришли ко Христу. Уже 8 лет они — образцовая христианская семья. Это показательный, но не единственный случай. Бог ежедневно посылает кого-то для свидетельства. Вся моя семья живет счастливой жизнью. Жизнью в Боге, жизнью во Христе. Предполагаю, что вам не терпится узнать о здоровье Богдана и о том, как сложилась его жизнь. Итак, сразу после приезда в США мы обратились за помощью в один из самых лучших госпиталей. Врачи говорили, что мальчик болен, но каждый раз просили нас приехать снова через время. В это же самое время здесь, в Америке, я познал Христа как своего Спасителя и Господа. И вот однажды мы приехали в очередной раз в госпиталь, и нам сказали: «Ваш сын абсолютно здоров». Богдану не только не было сделано ни одной операции, ему даже не выписали таблетки при его патологиях. Богдан исцелен Богом на все 100%. Сегодня это абсолютно здоровый, высокий, симпатичный, умный юноша спортивного телосложения, а главное — христианин. Бог реален и делает много чудес для своих детей. Но чтобы стать его чадом, нужно тщательно разобраться, принять и исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. И Он, будучи верен и праведен, совершит чудеса. Ему одному слава
во веки веков. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Я прощена. Я росла в атеистической семье, о Боге в ней разговоров не велось. Истинно верующих людей, к сожалению, на своем пути не встретила. Первый раз к Богу воззвала в 1981 году, когда погибала в Москве в клинике моя дочь. Но до встречи с Иисусом предстоял еще длинный путь. Жила с пустотой в душе и не могла понять, чем можно ее заполнить. Много читала, но это давало обманчивое облегчение. Теперь уже и не понимаю, откуда у меня появился адрес миссии «Свет на Востоке». Помню лишь день, когда получила книги «В чем смысл?», «Воскресение Христа. Факт или выдумка?» и «Мир с Богом». Читала, и слезы лились из глаз. Это было то, что я искала и чего не знала. А с 1992 года стала регулярно получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журнал «Вера и жизнь» помог понять очень многое, что Бог живой, с Ним можно общаться, что люди меняются, приняв Христа, что истинные христиане отличаются от тех, кто служит ритуалам. И я пришла к Богу разумом. Потом мне прислали Библию, но я засыпала над ней. Это сейчас я понимаю, что дьявол сильно затуманил мой разум, а тогда думала, что Библия успокаивает меня». Первая встреча с евангельскими христианами произошла в августе 1995 года, когда в наш далекий поселок на Колыме приехала миссионерская группа. Но встреча была короткой, так как мы уезжали в санаторий. Когда мы вернулись в сентябре, то их уже не было. Жизнь потекла по-прежнему. Заботы, хлопоты, болезни, пьянство мужа, слезы и безысходность. Господу было угодно, наверное, вырвать меня из этих мук, слез и отчаяния. В феврале 1996 года умер мой муж. Я осталась с двумя детьми, 24-летней дочерью, она инвалид первой группы с детства, и 11-летним сыном. Что я испытала? Отчаяние и страх. Я не знала, как жить дальше. Но в сентябре я снова встретилась с христианами. Оказалось, что они уезжали только на время, и что у нас в поселке уже существует небольшая община ЕХБ. А я из-за горя и вечных забот не знала об этом. Стали мы с детьми ходить на собрание. И 2 ноября 1996 года я покаялась. Почему этого не случилось раньше? Опять заблуждение. Дьявол так застилал мне глаза туманом и путал мысли, что внушил, что покаяться я должна, когда будет говорить проповедник. Но 2 ноября в 5 часов утра я проснулась и не могла уснуть. Было тревожно на сердце, и я встала на колени. Я не знаю, что случилось. Слезы горечи текли рекой. Вся моя грешная жизнь встала передо мной. Я просила прощения за свою греховную жизнь. Не знаю, сколько времени стояла на коленях, уже и слезы высохли, а я все ждала какого-то чуда, будто я что-то должна услышать от Господа. Но чуда не произошло. Я сказала про себя: «Господь, я буду просить прощения до тех пор, пока Ты не дашь знать, что простил меня». На улице было еще темно, дети спали, и я легла снова. Но не прошло и 10 минут, как я начала улыбаться. Слезы радости потекли из глаз. Меня охватило такое счастье, что я сразу поняла: я прощена. Бог услышал мой отчаянный зов. Еле дождавшись 10 часов, я побежала к своим братьям и сестрам поделиться радостью. А 28 ноября я приняла водное крещение. 4 года понадобилось, чтобы я покаялась. Но сколько я получила знаний и наставлений из статей журнала. Мне это так помогло в моей христианской жизни. Все трудности первых шагов преодолены благодаря мудрым наставлениям. Конечно, мне очень жаль, что полжизни прожито без Господа. Сейчас я молюсь о своих детях и родных, чтобы Бог коснулся их сердец и привел их к покаянию. Свою боль о них выразила в стихотворении. «Смотрю на маленьких детей. Сейчас Христос их защищает. Что станет с ними через много дней, когда родители их Господа не знают? Болит душа за русский наш народ, который не спешит к Христу склониться. Но Бог силен утешить этот род, чтоб смог он той живой воды напиться. Кричат все хором: вера, мол, не та. Не этой вере поклонялись наши деды, ведь православными были мы всегда и не изменим вере дедов. Они не знают Господа Христа, что Он с любовью простирает руки и говорит: как вера может быть не та, когда за всех я принял эти муки. Мой первый год христианской жизни был очень трудным, но все испытания легко преодолевать с Иисусом. Наша небольшая церковь ЕХБ растет в этом далеком крае вдали от центра, Магадана, среди снегов и морозов до минус 50. Дорогой мой Господь Иисус Христос пришел и в наш северный край и спасает людей. Людмила Прус. Моя нужда. Я еврейка. Приехала в Америку из бывшего Советского Союза 20 лет назад. А 7 лет назад меня нашел Иисус. И я отдала Ему свое сердце. Что случилось потом, видно из стихотворения, потому что это моя исповедь. Я не страдала, как страдал Господь. Я не страдала, как другие дети. Я не прошла огонь, потоки вод, темницы, каменные клети. Бросали в ров со львами не меня, и не меня камнями побивали, и кровь ручьем стекала не с меня, и не меня пинали и топтали. Жила, как в этом мире все живут, плыла в потоке равнодушной грязи. Заботы восполняли жизни круг, без пищи Божьей, без духовной связи. Гордыня — человеческий недуг, самоуверенность — греха и месть жало, злоречие — сатанинский друг, безличие смертельное кружало. Пришел Иисус и постучался в дверь. Я отворила сразу, без раздумья, и Он вошел, сказал: «Ты мне поверь, тебя пришел избавить от безумия». Коснулся моего лица, руки, вдохнул в уста духовное начало и стал учить земным наукам, вопреки науке неба. Слово зазвучало. Не обещал, что будет гладким путь, что не придут печали, испытания. Открыл завесу тайны, Божью суть, христианское исповедание. Теперь я знаю, что страдать, как Он, великая награда, воля неба. Душа моя, услышь голгофский стон, уста мои, вкусите смерти хлеба. Благодарю, Иисус, за жертвы кровь, благодарю за жизнь и воскресенье, благодарю Тебя, что дал мне вновь родиться в духе во спасение. Душа моя исполнена Тобой, уста поют хвалу Отцу и Сыну. О, Дух Святой, прибудь со мной до той поры, пока дыхание не остынет. Фаина Страшнова.
3: Мой путь к Господу через Афганистан. Родился я в 1964 году. Был 9-м и последним в семье. Родители мои христиане. Особого интереса к христианству я не проявлял и после окончания 8 класса оповестил родителей, что на собрание больше не пойду. Слышать это для них было очень больно, но они не стали принуждать меня служить Богу, лишь не переставая молились обо мне. Весной 1984 года, после окончания автошколы, Меня вызвали в военкомат и сказали, что через неделю забирают в армию. На следующий день, получив расчет на работе, я, подвыпивший, шел домой. Подходя к дому, увидел спецмашину. Это меня ждали работники военкомата. Они привезли меня в военкомат. В кабинет, куда меня ввели, вошел подполковник. «Ты комсомолец?» — спросил он. «Да», — ответил я. Он спросил меня о моих братьях, родителях, вере. Я сказал, что к тому, что мои братья и родители верующие, я не имею никакого отношения. У меня, дескать, своя жизнь. Посмотрев на меня, он с усмешкой спросил: «Не заплачешь там, куда тебя пошлем служить?» «Не заплачу, не беспокойтесь», — ответил я с достоинством. Неделя прошла как во сне. Я еще не представлял, что меня ожидает, был, как всегда, спокоен. Лишь когда я распрощался с родными и друзьями, что-то внутри сжалось. Нас привезли на поезде в Узбекистан, в город Самарканд. Начались первые тяжелые дни службы в учебном батальоне. Но не тяжесть службы побудила меня обратиться ко Господу, а сам Господь поставил меня в такое положение, что все это время я имел возможность думать о жизни. Ведь дома некогда было думать о самом драгоценном, что дал человеку Господь. Проходили недели за неделей. О том, куда нас пошлют после учебного батальона, нам не говорили, но среди солдат ходили разные слухи. По прошествии 6 недель наши командиры сказали, что мы будем водителями для перевозки грузов по Афганистану. После того, как я узнал об этом, моя жизнь, как мне показалось, на мгновение остановилась. Нет, не из-за страха, а от того, что Господь делал свою работу во мне. Передо мной мысленно прошла картина прожитой жизни, и я думал, для чего я жил? Какова цель моей жизни? А если моя жизнь оборвется в Афганистане? После всех этих размышлений я обратился к Господу, мысленно говорил Ему обо всем, что меня тревожило, и Он побуждал меня обращаться к Нему постоянно. Я ощутил, что Он жив, и сказал: «Господи, если Ты сохранишь мне жизнь в Афганистане, то, возвратившись, я буду служить и принадлежать Тебе». Я верю, что сам Господь побудил меня сказать эти слова, потому что написано: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня». Исаия 65:1. Слава Ему и благодарение. После этого я уже твердо пришел к вере. По прошествии 4 месяцев службы в учебном батальоне нас с самолетом отправили в Афганистан. Очутившись в чужой стране, все чувствовали какую-то давящую тоску и одиночество, но я уже не был одинок, потому что Господь был со мной. С аэродрома нас привезли в военный городок, в котором размещались несколько батальонов. Он находился на окраине Кабула. Этот городок был огорожен колючей проволокой, и вместо казарм стояли величиной с дом брезентовые палатки. Деревьев почти не было, кругом сухая глинисто-каменистая земля и серые горы. Ветер поднимал пыль и швырял в лицо. Окружающая обстановка нагоняла тоску, но это продолжалось недолго. Прибывших распределили по батальонам, и началась новая жизнь, или точнее существование. Служба была жесткая. Большинство солдат постоянно принимали наркотики, отношения между ними зависели от срока службы, так что нам, новичкам, было очень нелегко. После первой недели службы мне дали старенький автомобиль КАМАЗ для перевозки грузов от границы СССР до Кабула. И вот я впервые отправился в рейс. Путь от Кабула до Хайратона и обратно 1000 километров. В рейсы всегда ходили от 40 до 50 машин. Первые поездки были очень тяжелыми. Так как ездить я почти не умела, дорога проходила через горы, перевалы, иногда через пустыню. Все мои боли, нужды и желания я приносил Господу. В каждой машине был только один водитель, а рейс длился неделю. И поэтому я постоянно мог говорить с Господом наедине. Я говорил Ему обо всем, и Он слышал меня. Я хочу рассказать лишь о некоторых случаях моей службы в Афганистане, в которых Господь отвечал мне, помогал и хранил. Когда мы поднимались на перевал, вода в системе охлаждения нагревалась до кипения, а останавливаться было опасно. Если остановишься, то обстреляют душманы. В лучшем случае подъедет группа техпомощи из 5 старослужащих и прапорщика и забьет тебя, а потом поможет. В общем, хорошего не жди. Я ехал и смотрел на датчик температуры. Стрелка дошла до 100 градусов. Я сказал: «Господи, помоги мне». Вдруг наша колонна остановилась. Я быстренько выскочил из машины, взял каску и бегом к горной речушке, которая протекала рядом, набираю холодной воды и поливаю радиатор. И так несколько раз, пока не охладился мотор. Только я сел в машину, колонна тронулась, но через несколько километров тяжелого подъема вода снова стала закипать. Я продолжал ехать. Прошу моего Господа о помощи, но стрелка неумолимо движется, и когда она стала доходить до 120 градусов, я сказал: «Господи, все, я остался».

был очень голоден, да и не только я, но и все водители. Я разговаривал с Господом, как будто Он сидел рядом со мной в машине. «Господи, как хочется есть!» Сказал так и сразу же забыл об этом. Прошло около 10 минут, и колонна наша вдруг остановилась. Повар, который ехал впереди меня, быстренько выскочил из машины и полез в будку с продуктами. Он был из старослужащих, и, смотря на него, я думал, пойду попрошу хлеба. Но наперед знал, что он скажет. «Пошел вон, салага! Дембеля тоже голодные!» Выскочив из кабины, я все же подошел и говорю, «Дай кусочек хлеба». Он, к моему удивлению, отломил полбуханки хлеба, насыпал полную горсть рафинада и еще дал горсть чернослива. Сложив все это в каску, я сел в машину, колонна снова тронулась, а я на ходу в течение короткого времени все это проглотил. Но когда я все съел, то вдруг вспомнил, что говорил Господу о моем голоде, и возблагодарил Его за то, что Он насытил меня. За 2 года службы я видел множество машин и боевой техники, которые были обстреляны или подорваны. Часто случалось, что комендантская служба остановит и не пропускает 2 или 3 часа, а после проезжаем участок обстрела, на котором пылают 10 или 20 машин. Это выглядит жутко. Словами не описать. Но хочу сказать, что среди этого ужаса Господь хранил всю нашу колонну. Однажды мы, загрузившись в Хайратоне, возвращались в Кабул. Уже темнело, а мы только пересекли высокий перевал Саланг, подъехали к одному из дорожных пунктов. Ночью по закону передвижение советских колонн запрещалось, и мы, подъезжая к пункту, мечтали отдохнуть, поесть и поспать. За 1,5 года службы мне ни разу не приходилось ездить ночью в горах, так как ночь — самое удобное время для обстрела. Мы уже начали ставить машины рядами, как мы обычно становились на ночевку, но командир колонны, возвратившись от начальника дорожного пункта, сказал, что мы продолжим движение до следующего пункта ночевки, до которого 3 часа езды. Мы все, удивившись, расселись по машинам и поехали. Ночь была темная, ни луны, ни звезд на небе не было. Ехать во тьме среди скал было страшно и неприятно. Казалось, что вот-вот откроют по нас стрельбу. Но, слава Господу, мы доехали без происшествий. Поев и устроившись в своих машинах на ночлег, мы уснули. На следующий день, когда все были готовы к выезду, командир колонны, как положено перед выездом, пошел на консультацию к начальнику этого дорожного пункта. Возвратившись от него, он выглядел встревоженно. Построив роту, он рассказал, что этой ночью на том месте, где мы должны были ночевать, стояли другие колонны. Примерно через час после того, как мы оттуда уехали, душманы с обеих сторон стоянки со скал в течение часа обстреливали из гранатометов и из другого оружия эти колонны. В результате этого страшного обстрела около 100 машин сгорели, 20 солдат были убиты, а 5 вообще не нашли среди этого месива обгорелых машин и человеческих тел. Мы, услышав эту ужасную новость, представляли себя на их месте. А я, зная о нарушении нами закона передвижения, подумал: «Господи, неужели только из-за меня ты сохранил колонну?» Я видел чудную руку Божью, которая меня и в тот раз сберегла от смерти, и удивлялся: «Господи, почему ты так заботишься обо мне и хранишь меня?» Сейчас я знаю, почему.

0: потому что его любовь и милость безмерны. Он отдал Сына Своего за нас. Кровь Иисуса Христа лилась с Голгофского креста за меня и за вас. Слава Господу! Безмерна любовь Его к тебе, дорогой друг. Если твое сердце еще не принадлежит Ему, ты просто остановись и подумай, для чего ты живешь. Библия говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалмы 33:9. Бог ждет, когда ты обратишься к Нему и испытаешь Его сам. И тогда ты не из моих слов, а сам узнаешь, как Он благ. Иван Зайченко. Лагерный врач. В исправительно-трудовые лагеря Советской России журналисты никогда не допускались, разве что они попадали туда в качестве заключенных. Поэтому у нас и по сей день мало информации о миллионах, которые жили, страдали и умирали там, особенно во времена Сталина. Имена большинства канули в вечность, оставшись лишь в памяти тех, кто их знал и любил. Но порой до нас все же доходят обрывки сведений. Так мы узнали о Борисе Николаевиче Корнфельде. Корнфельд был врачом. Это дает нам основание судить о его происхождении. После революции дети тех, кто занимал хоть какое-то положение в царской России, не могли получить медицинского образования. Вероятно, его родители были социалистами, связавшими свои надежды с революцией. К тому же они были евреями, но, скорее всего, в приход Мессии не верили. Имя Борис и отчество Николаевич свидетельствуют о том, что в семье, по крайней мере, на протяжении двух поколений давали русские имена. Очевидно, предки Корнфельда принадлежали к так называемым «хаскала», то есть просвещенным евреям, принявшим философию рационализма, культивировавшим овладение естественными науками и посвятившим себя искусству. Они старались как можно более уподобиться своим русским соседям в языке, одежде, социальном поведении. Для таких евреев было вполне естественно поддерживать Ленинскую революцию, так как злостный антисемитизм на протяжении 200 лет, процветавший в царской России, житья им не давал. Они возлагали на социализм все свои надежды, полагая, что если христианская Россия убивала евреев, то, может, атеистическая Россия даст им свободу. Очевидно, Корнфельд унаследовал от родителей веру в то, что коммунизм – это исторически необходимый путь развития. Ведь в то время политическими заключенными становились отнюдь не те, кто был настроен против коммунизма, либо ожидал возвращения царя. Таких людей попросту расстреливали. В лагеря же попадали те, кто верил в революцию – социалисты или коммунисты, но при этом недостаточно преданно служившие Сталину. Мы не знаем, какое преступление совершил доктор Корнфельд. Нам известно лишь, что это было политическое преступление. Быть может, он посмел в разговоре с другом усомниться в непогрешимости Сталина, а может, его обвинили в том, что такая мысль зародилась у него в голове? В начале 50-х годов это было вполне достаточным поводом для ареста. Многие умерли и вовсе без вины виноватыми. Так или иначе, Корнфельд оказался в лагере для политических в Акибастузе. Несколько лет за колючей проволокой оказались лучшим средством для того, чтобы излечиться от веры в коммунизм. Бессмысленная жестокость, гибель людей, ничтожные проступки, возводимые в ранг преступлений – все это заставляло таких, как Корнфельд, усомниться в преимуществах системы. Лишенные своего прошлого, работы, семьи, занятий, заключенные обретали за проволокой время для раздумий. Люди, мыслящие, а Борис Корнфельд принадлежал к их числу, подвергали критической переоценке все, во что верили с детства. Вот так лагерный врач простился со своими социалистическими идеалами. Но на этом он не остановился. Он сделал то, что наверняка повергло бы в ужас его предков. Борис Корнфельд стал христианином. В мире не так уж много евреев, которые с легкостью согласятся принять в качестве Мессии Христа. Но для русского еврея это особенно тяжело. В течение 2 столетий они жили среди беспредельной ненависти тех, кто, как им внушали, были более всего христианами. Как ни старались евреи приспособиться к русским, все вызывало лишь новые взрывы ненависти и преследований. Но после революции между христианами и евреями возникла некая странная общность. Иосиф Сталин требовал от своих подданных безраздельной и беспрекословной преданности своему правительству. Однако и евреи, и христиане знали, что в конечном итоге их преданность принадлежит Богу. В результате и те, и другие страдали за свои убеждения и часто оказывались в одних и тех же лагерях. Так случилось, что Борис Корнфельд познакомился с верным христианином, образованным и добрым заключенным, говорившим о еврейском мессии, который пришел выполнить обещания, данные Господом Израилю. Этот христианин, имени его мы не знаем, отмечал, что Иисус говорил почти единственно с еврейским народом, и что он в первую очередь пришел к евреям. Это согласовывалось с особой заботой Бога о евреях, его избранном народе, и, как объяснял этот человек, Библия обещала наступление Царства Божия. Человек этот часто произносил молитву Господню, и в этих простых словах Корнфельд услышал неведомый дотоле отзвук истины. Лагерь отобрал у Корнфельда все, в том числе и его веру в спасительную силу социализма. Теперь ему предлагалась новая надежда, но в какой форме? Принять Иисуса Христа? То есть стать одним из тех, кто извечно преследовал его народ? Означало предать своих близких, своих предков, все те поколения, которые предшествовали ему. Корнфельд знал, что евреи страдали невинно. Евреи ни в чем не были виноваты ни перед царями, ни перед казаками, учинявшими погромы. Да и сам он был невиновен, он не предавал Сталина, его осудили несправедливо. Корнфельд долго размышлял над словами заключенного христианина. Чего-чего, а времени у врача в лагере было предостаточно. Неожиданно для самого себя он начал прослеживать параллели между евреями и Христом. Ведь то, что Бог вверился исключительно одному народу, евреям, всегда вызывало недовольство и недоумение. Несмотря на века преследований, само их существование среди тех, кто только и мечтал уничтожить их, было знаком силы, превосходящей силы противников. То же самое было и с Иисусом. То, что Бог явился в виде человека, всегда смущало самые мудрые головы. Пред гордыми и могущественными Иисус предстал как знамение, в свете которого обнажились их собственные недостатки и грехи. Поэтому им пришлось убить его, так же, как власть придержащим приходилось убивать евреев, чтобы сохранить свои иллюзии всемогущества. И потому Сталин, новоявленный Бог, владыка мира революции, вынужден был преследовать и евреев, и христиан. Все они были живым доказательством его богохульных претензий на власть. Только в ГУЛАГе смог Борис Корнфельд нащупать эту истину. И чем больше он размышлял над ней, тем больше он менялся внутренне. Будучи заключенным, Корнфельд, однако, жил в лучших условиях, чем большинство его товарищей по несчастью. Других заключенных можно было легко заменить, но врачей в отдаленных, изолированных от внешнего мира лагерях не хватало. Начальство не могло позволить себе роскошь разбрасываться врачами, ведь в медицинской помощи нуждались не одни лишь заключенные, она могла понадобиться и охранникам. И уж, конечно, все офицеры и охранники понимали, что с врачом следует обходиться помягче, а вдруг сам попадешь ему в руки. Можно предположить, что сопротивление Корнфельда христианской доктрине стало ослабевать, когда он оперировал одного из ненавистных ему охранников. Того пырнули ножом, перерезав артерию. Зашивая кровеносный сосуд, врач решил затянуть нитку так, чтобы шов вскоре открылся. Тогда охранник быстро умрет, и никто ни о чем не догадается. При мысли о мести в нем вспыхнула жгучая ненависть. Как он презирал своих мучителей, всех этих охранников и еже с ними, с каким наслаждением он бы их всех убил! И тут Борис Корнфельд ужаснулся ненависти и ярости, которые он увидел в сердце своем. Да, он был жертвой ненависти, так же, как и его предки, но эта ненависть стала источником его собственной неутолимой ненависти. Какая ирония судьбы! Он угодил в ловушку к тому самому злу, которое презирал. И разве может он обрести свободу, если его душа попала в полон к этой смертельной ненависти? Тогда весь мир превратится для него в концентрационный лагерь. Когда Корнфельд снова приступил к накладыванию швов, на этот раз по всем правилам, он вдруг обнаружил, что повторяет слова, услышанные от заключенного христианина: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Странные слова в устах еврея. Но он ничего не мог поделать. Они вырвались сами. Он узрел ад в собственном сердце, и ему ничего не оставалось, как воззвать с мольбой о чистоте, воззвать к Богу, который тоже страдал, как и он, к Иисусу. Какое-то время Борис Корнфельд просто продолжал твердить молитву Господню, занимаясь своим каторжным, безнадежным делом лагерного врача. Каторжным, потому что у него всегда было слишком много пациентов. Безнадежным, потому что заключенные были предназначены для уничтожения. Врач оказывался единственным и потому почти бесполезным заслоном на пути заключенного к смерти от болезней, холода, непосильного труда, побоев и недоедания. В обязанности врачей в лагерной медчасти входило также подписывать направление в карцер. Всякого заключенного, которого начальство почему-либо не взлюбило или от которого хотело избавиться, направляли в карцер. Одиночное заключение в крошечной холодной камере пыток. Подпись врача на направление означала, что заключенный достаточно силен и здоров, чтобы выдержать это наказание. Это, конечно, была ложь. Выходили из карцера немногие. Как и все другие врачи, Корнфельд тоже подписывал бланки. Да и какое это имело значение? На самом деле начальство вовсе не нуждалось в подписи. Имелась масса других способов легализировать наказание. А врач, отказавшийся от сотрудничества, обрекал себя на гибель даже при нехватке медиков. Но вскоре после того, как Корнфельд начал молиться о прощении, он отказался санкционировать наказание и перестал подписывать бланки. Он уже подписал сотни таких форм, но продолжать дальше не мог. Происшедшая с ним метаморфоза не позволяла ему этого делать. Уже один этот отказ мог привести к гибельным последствиям, но Корнфельд не остановился на этом. Он подал жалобу на санитара. Санитары назначались из числа заключенных, сотрудничавших с начальством. Таким людям предоставляли хорошие должности внутри лагеря – поваров, пекарей, писарей, санитаров. Заключенные их ненавидели, пожалуй, даже больше, чем охранников, потому что они были предателями, и им нельзя было доверять. Они крали еду своих собратьев и без колебаний убили бы всякого, кто попытался бы сообщить об этом или вообще как-то воспротивиться им. А охранники смотрели на их безобразие сквозь пальцы. Смерть в лагере была делом привычным, а начальство нуждалось в предателях для нормального функционирования системы. Однажды во время обхода Корнфельд подошел к одному из многочисленных пациентов, страдавших пелагрой, распространенной лагерной болезнью. Причиной пелагры было недоедание, заболевание же, в свою очередь, полностью разрушало систему пищеварения, и жертвы умирали буквально от голода. Болезнь уже оставила разрушительные следы на теле этого человека. Лицо его потемнело и стало похоже на сплошной синяк. Кожа на руках сходила, их приходилось бинтовать, чтобы остановить кровотечение. Корнфельд давал пациенту мел, хороший белый хлеб и селедку, чтобы остановить понос и ввести в кровь питательные вещества, но болезнь зашла слишком далеко. Когда врач спросил у умирающего, как его зовут, тот не смог припомнить собственного имени. Выйдя, Корнфельд натолкнулся на санитара, огромного детину, склонившегося над остатками буханки белого хлеба, предназначенного для больных.
1: «Уплетая хлеб за обе щеки»,
0: санитар без тени смущения глядел на врача. Корнфельд и раньше знал о том, что еду воруют, знал, что это одна из причин, по которой не выздоравливают его больные. Но он только что простился с умирающим и не в силах был отделаться от этого видения. На сей раз он не мог просто пожать плечами и пройти мимо. Конечно, нельзя сказать, что больные умирали лишь вследствие того, что кто-то крал их еду. На то имелось множество других причин. В больнице воняло испражнениями, не хватало оборудования, медикаментов, не было подходящих помещений. Операции делались в таких примитивных условиях, что часто их результат был ничтожен, и их можно было приравнять к милосердному убийству. В этой ситуации было бы абсурдно отстаивать какие-то принципы, особенно зная, что санитар может отомстить. Однако врач не мог поступить вразрез с тем, во что он теперь верил. Здесь снова вступила в дело происшедшая с ним метаморфоза. Когда Корнфельд доложил о санитаре начальнику лагеря, офицер крайне удивился. В лагере только что прошла волна убийств, убивали стукачей. Жаловаться в такое время было не просто неразумно, но крайне опасно. Тем не менее, начальник на 3 дня отправил санитара в карцер. В общем-то, он был даже доволен, что Корнфельд подал эту жалобу. Ему надоел этот врач, отказывающийся подписывать бланки на отправку в карцер, а создавшаяся ситуация экономила начальству силы и нервы. Доктор сам подписал себе приговор. Борис Корнфельд не был особенно смелым человеком. Он понимал, что его жизнь окажется в опасности, как только санитар выйдет из карцера. Спать в бараке, порядок в котором ночью охраняется самими заключенными, означало неминуемую смерть. И доктор начал оставаться на ночь в больнице, спал урывками, живя в странном раздвоенном мире, когда каждая минута могла стать последней. Но, как ни удивительно, к страху примешалось чувство освобождения. Приняв возможность смерти, Борис Корнфельд теперь мог жить так, как хотел. Он больше не подписывал бланки, по которым люди отправлялись на смерть. Он больше не отворачивался от жестокости и не пожимал плечами при виде несправедливости. Он говорил, что хотел, и делал, что мог. И вскоре он обнаружил, что из его души ушли злоба, ненависть и ярость. Он задавался вопросом, найдется ли в России второй столь же свободный человек? Теперь Борису Корнфельду захотелось рассказать кому-нибудь о своем открытии, о своей новой жизни послушания и свободы. Христианина, который говорил ему о Христе, перевели в другой лагерь, так что доктору пришлось ждать подходящего человека и подходящего момента. Однажды, пасмурным серым днем, он оперировал заключенного по поводу рака кишечника. Молодой человек с грушевидной головой и обиженным лицом маленького мальчика тронул его сердце. В глазах заключенного читались скорбь и подозрительность, а годы, проведенные в лагере, отпечатались на его лице такой глубиной духовных страданий и пустоты, что Корнфельд буквально содрогнулся. И тогда врач начал рассказывать пациенту о том, что с ним случилось. Начав говорить, Корнфельд уже не мог остановиться. Первую часть рассказа больной почти не слышал, после наркоза сознание еще не полностью вернулось к нему. Но горячность доктора захватила больного, и тот, несмотря на высокую температуру, стал жадно внимать рассказу, затянувшемуся надолго. Час шел за часом, а врач все говорил о своем обращении ко Христу и новообретенной свободе. Когда лагерные прожектора залили беспощадным светом окна больницы, Корнфильд признался больному: «И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и глубоко вдуматься, мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. Только представьте себе, преследуемый еврей, некогда считавший себя совершенно невиновным, теперь утверждал, что всякий заслуживает страдания, каким бы оно ни было. Пациент понимал, что слушает невероятное признание. И хотя боль не отступала, а живот опоясывала давящая свинцовая тяжесть, он слушал, пока не заснул. Наутро пациента разбудили шаги и шум в помещении операционной. Он сразу же вспомнил о враче, но новый друг не приходил. Потом товарищ по палате шепотом рассказал ему о случившемся. Ночью, когда доктор спал, кто-то подкрался к нему сзади и молотком нанес 8 ударов по голове. И хотя врачи сделали все, чтобы спасти его, санитары вынесли на носилках его бездыханное тело. Но исповедь Корнфильда не пропала даром. Пациент долго думал над последними словами страстного признания врача. В итоге он тоже стал христианином. Он пережил лагерь и рассказал всему миру о том, что видел и понял там. Звали пациента Александр Солженицын. Чак Кольсон.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.
2: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
3: Ну, в какой-то степени, то есть в глубоком смысле, духовном, наверное, потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым, и, конечно, у него было много приятелей, друзей.
2: С которыми общались,
3: конечно,
2: и так далее, и так далее.
3: Да.
2: То есть круг общения был достаточно широким,
3: да,
2: но, тем
3: да.
2: не менее, все-таки он был один.
3: Ну, вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время... о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже... прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством». По имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление. Mm-hmm. Это писал Владимир Соловьев mm-hmm. о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное mm-hmm. отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. Mm-hmm. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение». И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
1: Духовное наследие.
3: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизнь и силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
2: Звезда звездою говорит.
3: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
2: Наедине с Богом.
3: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
2: Человек ищет ответы.
3: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуемо движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ желания, так сказать, ну, какого-то бытия, да? Вот
2: другого.
3: Другого, бытия. Да.
2: Светлого, чистого, радостного.
3: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, который бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, которое шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
2: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
3: Конечно.
2: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Прямой путь. Путь – слово то же самое, что слово «дорога». Другому прямая дорога. Сколько дорог есть вокруг нас? Посмотрите, одна прямая дорога, другая извилистая, третья. Вообще практически невозможно ехать, например, дорога в горах. Горный серпантин. Слышали когда-то об этом? Или, может быть, ездили? Очень тяжело по нему ехать. Особенно в высокогорных регионах. Есть разные пути, есть много разных дорог. Но в Библии указан тот путь или та дорога, которая среди всех дорог является дорогой от Господа. Дорогой для Господа. Дорогой для людей. Мы говорим об этой дороге, об этом пути сегодня. Для кого изначально в Библии предназначалась прямая дорога? Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаия, 40 главе, с 3 по 5 стих. Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи пути Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и увидит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господня сказали это». Мы видим пророка Исаия о прямом пути, об этой дороге. «Глас вопиющего в пустыне» — известная формулировка, которая воплотилась с приходом на землю Иисуса Христа. Кто приготавливал путь для Иисуса? Кто выполнял служение, при этом говоря, сам я недостоин даже развязать у него обувь? Конечно же, это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, который своим служением приготовил путь для того, чтобы начал служение Иисус Христос. Как он сам сказал об этом, радостная весть от Матфея, 3 глава, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести его обувь, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн Креститель, самый великий человек, о котором сказал Иисус. Что он делал? «Я крещу вас в воде в покаяние». Крещение Иоаннова. «Но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». То есть Иоанн Креститель четко показал, что его служение не является всеобъемлющим, оно является подготовителем к приходу нечто большего, к началу служения Иисуса Христа. Пророчество Исаия, 40 глава, о чем прочитали? «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи его пути. Прямой путь. Сначала он предназначался для Господа Иисуса Христа. Своим служением Иоанн Креститель подготовил этот прямой путь для того, чтобы Мессия начал свое служение. Это прежде всего прямой путь. Он от Господа и для Господа. Это самое первое. Но Иисус Христос, в котором воплотилось это пророчество Исаия, он сам стал тем самым путем. Тем самым прямым путем, который предназначался для него. Он сам же с приходом своим и им стал. Что он сам говорил, Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, стих 6. Иисус сказал ему: «Я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус называет себя путем. Иисус – это путь на небо. Это тот самый путь, прямой путь на небо. Кроме Него других путей нет. Представляете? Нет других путей, кроме прямого на небо. Прямой путь через Иисуса Христа. Больше недоступно ничего. Хотя люди что только не предпринимают. В основном хотят спастись через дела. Делай добрые дела. И думай, что через это наследует жизнь вечную. Но добрые дела – это отношение наше к другим. Это показатель нашей доброты. Это показатель спасенных людей. И просто добрых людей. Но просто добрым быть недостаточно. Ведь кто не идет по прямому пути Иисуса, тот не получает спасения. Почему? Потому что извилистый путь к Богу невозможен. Путь этот не извилистый. Он прямой через Иисуса. Он один единственный. Поэтому Иисус и говорит о себе: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Этот путь, который предназначался для Господа, воплотился с приходом Христа. Иисус стал сам прямым путем. Ведь через Иисуса мы получаем спасение. Иисус Христос – главная основа этого прямого пути. Итак, Он для Господа. И также Он от Господа для людей, для того, чтобы всякий приходящий к Нему не погиб, но имел жизнь вечную. Кто верует в Иисуса, тот не погибнет, тот будет иметь жизнь вечную, благодаря прямому пути, который через веру он приобрел. Как ходить по прямому пути? И зачем? Как нам ходить по нему? По этому прямому пути. Письмо Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Евреям, 12 глава, стих 12 и 13. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромающая не стала еще больше хромать, а лучше исправилась. Как мы ходим пред Господом? Если мы идем по пути веры, по этому прямому пути, проложенному для нас Иисусом. Как мы ходим по этому пути? Какова наша жизнь? Что мешает нам ходить слабые колени, которые трясутся. Может быть, хромота? Все это, конечно, духовный план. Может быть, что-то еще? Как написано, ходите прямо вашими ногами. Это так должно быть. Но если мы посмотрим каждый на свою жизнь, каждый может сказать, ходит ли он прямо или он ходит не очень прямо. Но если вы пошли по пути Иисуса и получили спасение по благодати, выполните то, что требует от нас Бог. Ходите прямо вашими ногами. Вашими духовными ногами. Христианская жизнь должна быть прямой. На твердых ногах веры. Только так и никак иначе. Потому что путь для нас прямой. Это сам Иисус Христос. По-другому мы никак не можем делать. Зачем нам идти по прямому пути на прямых ногах? Для чего? Были примеры на страницах Библии. Для чего нам ходить? Евреям 6 глава, 11-12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Прямой путь, исполнившийся пророчество Исаии в Иисусе Христе. Прямой путь, проложенный для нас. От нас требуется идти на прямых ногах. Для чего? А для этого. Чтобы мы не обленились, но подражали тем героям веры, которые верою и долготерпением наследовали обетование, то есть наследовали то, что им обещал Бог. Бог, что обещал, то и исполнит. У него не остается бессильным никакое слово. Именно для этого. Какое для нас главное обетование? Это слова Иисуса Христа. Живущий и верующий в меня не умрет никогда. Радостная весть от Иоанна, 11 глава, стих 26. Вечная жизнь. Верующий в Иисуса не умрет никогда. Это самое главное обетование для нас. То обетование, что спасенный человек будет с Господом всю вечность. А там уже не видела того глаз и не слышала уха, что приготовил Бог любящим его. Не видела, не слышала. Хотя совсем малую часть Бог открыл на своем слове в книге Откровения. Каково жить на новой земле, под новым небом. Об этом вы можете послушать передачи из нашего цикла «Открывай Писание». А сегодня мы говорили о прямом пути. Прямой путь, который был обозначен в пророчествах Исаии, который воплотился в Иисусе Христе. Иисус, который сам стал тем самым путем. Путем прямым, единственным, верным, идя по которому мы наследуем вечную жизнь от Господа. Идя по которому. И от нас требуется идти на прямых ногах. Зачем? Чтобы Господу служить и Его прославлять. Потому что кто хромает в вере, ему служить тяжело, он должен сначала на себя обратить внимание. А кто идет на прямых ногах, тот и может служить Господу полноценно. Благослови вас всех, дорогие друзья, чтобы вы шли по пути Иисуса на этом прямом, единственном и верном пути Господу. На прямых ногах для Божьей славы. А на сегодня

Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, я вновь приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы говорили в этих передачах о любви, о вере, а теперь мы поговорим о надежде, как мы и говорили, а сейчас пребывает сии три – вера, надежда, любовь. И вот мы поговорим о надежде и о Боге надежды. Мы уже читали из послания к римлянам, из 5 главы, и теперь я прочту с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, у нас есть здесь слово о вере и слово о надежде. А чем отличается вера от надежды? В 8 главе этого же послания, стих 24, написано: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Итак, вера не видит и надежда не видит. Но в послании к Коринфянам, в первом послании, 9 глава, стих 10, эта разница открывается. «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». В посланиях евреям написано: «Приходящий к Богу должен веровать в то, что Он есть». Веровать мы должны, а что при этом делать? Ничего мы не можем делать, мы можем только принять верою, что Бог есть, и ищущим Его воздает. А пашущий, он уже что-то делает. Он распахивает землю, он хочет посеять семена и надеется получить урожай. Вот в чем разница. Когда мы веруем, мы сами ничего не делаем физически. Когда же мы надеемся, мы что-то делаем, как в физическом каком-то труде это выражается, так и в духовном труде. Мы имеем надежду, когда наше спасение уже началось. Мы имеем веру, что Бог может спасти нас. Смотрите, спасение еще не началось, но вера уже появилась, и верою мы присвоили спасение. А здесь спасение началось, и у нас есть надежда, что Бог и Иисус Христос доведет его до конца, и мы достигнем небесного царства. Мы прочитали, что мы хвалимся надеждою славы Божьей. Эту славу Божию мы должны видеть уже здесь, на земле, а уж тем более в вечности, когда достигнем Царствия Божия. И переживая эти скорби, о которых дальше написано, мы имеем терпение, мы видим руку Божью во всем этом, мы видим, как вера наша испытывается, и надежда наша на Бога, конечно же, укрепляется. И нам не стыдно надеяться на Бога, и нам не стыдно говорить, что мы идем в небесное царство, а надежда не постыжает. Мы спасены в надежде. Надежда – это часть нашего спасения. Без надежды спасения

воскресение не осуществится. Это значит, что мы тогда не верим в воскресение мертвых. Видите, как надежда связана с верою. Мы читали, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. И когда надеемся, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Видите, как все это взаимосвязано. Наша практическая жизнь тоже связана с надеждой. В Римлянам главе 12, со стиха 11 прочитаем. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Надежда должна приносить нам утешение, что Бог нас приведет в небесное царство и успокоит от наших страданий и отрет всякую слезу с наших глаз. В этом же послании, глава 15, стих 13, говорится так: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Надежда есть наше богатство, в надежде мы имеем радость и мир с Богом. И сам Бог здесь назван Бог надежды. Бог ведь начал труд по созиданию царства вечного, непоколебимого. Это земное царство, оно пройдет. Но Бог начал этот труд, конечно, надеется его закончить. И непременно его закончит. Потому вот он и назван Бог надежды. И поскольку наша надежда на Бога, то она должна быть также непоколебима, как и наша вера, потому что Бог нас не подведет. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 8 написано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». И мы прочитали такие красивые слова: «Шлем надежды спасения». Но в них есть какой смысл? Дьявол хочет нашу веру повредить и нашу надежду похитить. Поэтому нам надо голову нашу, то есть мысли наши, чувства наши, защищать, чтобы дьявол не совратил нас с пути истинного. А для этого нам дается все оружие Божье, о котором написано в 6 главе послания к Ефесянам. И здесь тоже упоминается шлем надежды спасения. Первое послание апостола Павла к Тимофею начинается так: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Дорогие братья и сестры, мы уверовали во Христа Иисуса, а без Него мы не могли бы прийти к Богу. Мы приняли Духа Христова или Духа Святого. Христос ходатайствует за нас, Христос – первосвященник наш, Христос – глава Церкви, и мы идем ко Христу в небесное Царство, ибо Царство это приготовлено для Него. Потому Христос есть надежда наша. Давайте сейчас послушаем и псалом о надежде.

Дорогие братья и сестры, мы уже говорили, что мы в церкви должны трудиться для Господа. Если мы начали какой-то труд, то у нас тоже должна быть надежда на Господа, что Он в нем пошлет нам успех и добрый плод. Вот в наставлении к Тимофею, в первом послании, глава 4, стих 13 и дальше говорится: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». А неуспех в деле Божьем, конечно, производит огорчение. Вот я напоминаю то, что читал из первого послания к Коринфянам, глава 9, что пашущий должен пахать с надеждою, и молотящий должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. И дальше Павел задает вопрос: если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Так и мы должны наблюдать за собой, во что мы сеем, в плоть или в дух. Если сеем в плоть, то надежда наша ложная, она нас обманет. А если сеем в дух, то непременно будем в Царстве Небесном. Да благословит вас Господь, дорогие радиослушатели. Аминь.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие в Господе братья и сестры, Библия начинается с Пятикнижия Моисея, которое состоит из пяти частей – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Кроме заключения книги Второзакония, оно было написано Моисеем по повелению Божию, как подтверждается это в его тексте. Если первые четыре книги писались в течение 40 лет странствования Израиля по пустыне, то последняя книга написана была незадолго перед смертью Моисея, когда Израиль находился уже в земле Галаадской на равнинах восточного берега Иордана. При первом чтении может показаться, что содержание книги Второзакония представляет из себя повторение постановлений и напоминание происшествий, упомянутых в предыдущих книгах. Я лично могу засвидетельствовать, что эта книга произвела на меня огромное впечатление даже при первом чтении, когда я был еще неверующим человеком и потому понимал очень мало в духовных вопросах. Но уже то немногое, что я увидел, представляло из себя исключительное духовное богатство. После моего уверования я снова и снова перечитывал эту книгу, и каждый раз слова ее по-новому звучали в моем сердце, давая мне пищу духовную для следования за Господом и служения Ему. Прежде всего, обратим внимание на ту исходную точку, которая дает этой книге, несмотря на сходство ее содержания, отличный от предыдущих книг оттенок. Это можно сказать в особой мере – книга веры, или, как в одном месте Слово Божие сказано, совершенной уверенности в надежде. Правда, Израиль в то время уже завоевал территорию на восток от Иордана, но, несмотря на это, все трудности были еще впереди, начиная с самой реки Иордана, которую во время засухи можно было перейти вброд, но тогда было время разлива, и Иордан выступил из всех берегов своих и представлял из себя непреодолимое препятствие. Об этом мы читаем в 3 главе книги Иисуса Навина. Затем далее на запад начиналась гористая местность, населенная хананейскими народами. Лазутчики, посланные Моисеем из пустыни Кадес-Барни, принесли в стан израильский такие сведения: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но о людях, населявших ее, они говорили: народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес». В точности такое же положение было и через 40 лет, когда Израиль находился в Галааде. И несмотря на все эти видимые трудности, у Моисея нет никаких сомнений, а есть определенная уверенность, что силою Божию все препятствия будут преодолены. В 3 главе, 27 и 28 стихах, Господь дает такое повеление Моисею: «Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». Никакого сомнения, никакой условности нет в слове «разделит», хотя оно и употреблено в будущем времени. Люди, как правило, говорят о будущем наверняка только в своих личных маленьких делах, где они сами управляют событиями. При этом часто случается, что выходит иначе, чем человек предполагал. Слышишь иногда: «Завтра я буду на работе и сделаю там то и то», а наутро такая получилась боль в спине, что встать с постели нельзя было. Вот и рухнули все планы. Но когда с этим будущим связаны другие люди, да еще разные внешние обстоятельства, то тогда обычно говорят с условным вступлением: если удастся или если все будет благополучно, то можно будет надеяться. В книге Второзакония говорится о будущем большого народа при множестве всяких превходящих обстоятельств, исхода которых ни один человек предвидеть не может. Почему же Моисей с такой уверенностью говорит о будущих событиях? Говорит он это по вере Слову Божию. Седьмая глава опять начинает со слов Господних. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы обладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство». Тут не только определенные утверждения о взятии во владении земли ханаанской, но и повеление, как поступить с жителями. Далее, в 9 главе, в первых трех стихах мы читаем такие слова: «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы под те владеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий, Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою». Здесь Бог говорит о физической невозможности для Израиля самому овладеть страною. Но что несмотря на это, Израиль все-таки возьмет во владение данную ему Богом землю, потому что обетование Божие верно и истинно. Ибо что невозможно человеком, то возможно Богу. Не сами люди будут сражаться, а Бог будет поборать за них. В главе 12, стихах 10 и 11 сказано: «Когда перейдете Иордан и поселитесь в земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших». В приведенных стихах Писания дано постановление о месте служения Богу, на котором впоследствии был построен храм Соломонов. И опять-таки в настолько определенной форме, какая немыслима для ума человеческого. Здесь не только повеление Божие, но и пророчество, осуществление которого имело место только через несколько столетий после. А Израиль в это время жил еще в шатрах. Он видел глазами своими обетованную землю, но для овладения ею на пути его еще стояли огромные, по человеческим понятиям, непреодолимые препятствия. Но Моисей ни в чем не сомневается, потому что верит в непреложность слов Господних. Изучая книгу Второзакония, мы никогда не должны упускать из вида этой исходной точки ее содержания. Это особенно важно для нас, потому что Бог на примере исторических событий открывает нам путь веры новозаветной. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». В заключение для нашего назидания приведем еще два стиха из 10 главы послания к евреям. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший».

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. И наша гостья Юлия Ноткина. Юля, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Юля, ты миссионер. Я мало о тебе знаю, но знаю одно, что ты миссионер. Миссионер – человек, который с какой-то миссией ездит по каким-то местам, да? Так скажем коротко. Сегодня ты здесь с какой миссией в Москве?
3: Ну, сегодня я с миссией, чтобы научиться от Бога.
2: Ах, то есть ты не учишь сегодня, ты сама учишься сегодня.
3: Да, сегодня я учусь. И в Новосибирске учусь сама, но сюда в Москву приехала учиться.
2: А вот теперь подробнее. Ты из Новосибирска, и все это мы сейчас упорядочим. Расскажи о себе.
3: 30 лет назад я родилась на этот свет. У родителей, папы, мамы. Родители любили друг друга, но они не были верующими. Я никогда не ходила в воскресную школу и, ну, ничего не слышала о Боге. Когда исполнилось мне 5 лет, наш дом пришла беда, и отец стал употреблять наркотики. И это чувствовалось, потому что для меня была нехватка его внимания, его любви. И я видела его беспомощным, не справлявшимся вообще ни с какими проблемами. И более того, особенно когда в наркотическом опьянении он был, я не понимала, где тот папа, который любил, который как маленькую куколку меня одевал, расцеловывал. Это перестало быть в нашей семье.